Псалом 41. Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 28-я часть этой истории.
1: «Адам, что случилось?» – услышал он из комнаты.
2: «Аурелий, Маргиту ранила в лесу!»
1: «Маргиту? Невозможно! Что она там делала?» Молодой врач склонился над своей кузиной.
2: «Не знаю. Я нашел ее около креста. На нее упала большая ветка. Мне только в парке удалось остановить кровь. Теперь она хоть дышит, но она без сознания.
1: Уложим ее скорее». Через несколько секунд Маргита уже лежала на диване. Аурелий осмотрел ее голову. «Рана неглубокая», – проговорил он наконец. «И кровь остановилась. Пусть она отдохнет. Я позову горничную и прислугу, чтобы они уложили ее в постель. Адам, мужайся». Молодой ученый молча подчинялся всем требованиям врача. Лицо его было бледным. Девушки раздели Маргиту, и Адам сам отнес ее в спальню и сел около нее, чтобы дождаться, когда она откроет глаза. Доктор делал ей холодные компрессы и попытался привести ее в сознание. Однако он добился лишь того, что она глубоко вздохнула, не шевелясь.
2: «Маргита! Наша золотая Маргита!» — воскликнул Аурелий, сжимая руками голову. «Кто бы мог подумать! Еще недавно она играла и пела для нас с дедушкой. А теперь... И как она попала туда? Она жива, но если поврежден мозг, она погибла. Бедный Адам! А кто скажет об этом дедушке, Николаю Каримскому?»
1: Да, много воды утекло еще в Боровскую долину, прежде чем маленькая компания могла отправиться в Орлов. Горка, которая еще час назад от очарования, которое исходило от Маргиты, была центром счастья, стала местом невыразимого горя и скорби. Маргита пришла в себя и начала говорить. Но это был только бред, так как ее сильно лихорадило. Из ее слов Адам и все остальные узнали, зачем она отправилась в лес, кого она искала. Они узнали, как она любила своего мужа.
2: «Пусть лучше я умру», —
1: повторяла она.
2: «Только помилуй его, не дай ему погибнуть. Теперь я знаю, мой Господь Иисус Христос, как сильно ты возлюбил людей. Ты пошел на смерть, чтобы нас спасти».
1: Кто мог описать, что происходило в душе Адама? Это были ужасные минуты, в которые Дух Божий говорил с ним. И Дух Божий говорил не напрасно. Адам понял, что того рая, который умрет вместе с Маргитой, для него недостаточно. Он осознал, что должна быть вечность, в которой это благородное, любящее сердце, эта прекрасная душа должна жить и получить награду за счастье и свет, которые она дарила на земле в течение своей короткой жизни. Да, Господь говорил с ним. А Каримский? Кто опишет состояние его души, когда он стоял у постели дочери? Он видел ее, как она сегодня пришла к нему с полным передничком цветов, сияющим от счастья лицом. Он вспомнил, как она прильнула к нему, говоря о будущих планах для Николая, о своей мечте вместе с Адамом, Тамарой и Николаем совершить далекое путешествие на родину Тамары. «Отец, жизнь слишком прекрасна. Она не может так продолжаться. Должна быть и борьба, потому что не может быть христианина без креста», — говорила она ему. Каримский чувствовал, что этот несчастный случай с его дочерью был ответом на его надменные слова. «Ну что, твои предсказания, Боринский? Дети мои счастливы. И если бы жил мой первенец, он не нашел бы места в моем сердце». Ужасный, непроходящий страх сжимал сердце мужчины. Но милости оно не просило. В те дни, когда каждая душа жителя Боровской долины принимала искреннее участие в судьбе молодой хозяйки Горки, появилась другая яркая звездочка. Тамара со своими компаньонками пришла ухаживать за любимой сестрой. Она, которой раньше во время ее болезни сочувствовала вся округа, оказалась ярким светом в эти мрачные дни скорби, несмотря на то, что сердце ее переживало вдвойне. Как подруга Маргиты и как невеста Николая. Как верная сестра, она помогала Адаму, поддерживала дедушку своей любовью и молитвами, старалась утешить отца Маргиты, хотя ей это плохо удавалось. Кем она была для Николая в эти дни, знал только он один. Аурелий готов был носить ее на руках из благодарности за тот свет и утешение, которые она дарила всем. Сама она получала подкрепление от Степана Градского. Он приходил 2 раза в день, чтобы осведомиться о здоровье дорогой сестры в Господе, за которую в долине Дубравы постоянно молились.

0: В субботу вечером маркиз Арана повез пана Николая в Подолин. Аурелий надеялся, что он там скорее найдет покой. Маркиз старался отвлечь и утешить старика, но ему это не удавалось. Именно потому, что пан Николай был вдали от своей любимицы, в тишине одинокого замка перед ним часто всплывали картины короткого счастья его внуков. О, какой печальной будет жизнь Адама, если Маргита умрет! Весь мой дом вымирает, плакал он. Я остаюсь одиноким и покинутым. Мой старший сын Адам умер с женой. Моя дочь Наталья умерла. Мой сын Фердинанд, который мог быть счастливым отцом, умер в беде и горе. И теперь еще Адам овдовеет. Затронув самое больное место своего сердца, он снова и снова жалобно повторял: «О, Фердинанд, сын мой, почему я не умер вместо тебя? Но ты умер, а я все еще здесь!» Скорбными были слова старика. Он не замечал внутренней борьбы маркиза Арана, стоявшего у его постели на коленях, не слышал его молитвы. Он даже не обратил внимания на то, что маркиз быстро поднялся и ушел в свою гардеробную комнату, где он умылся, вынул из потаенного ящика богатое польское платье и надел его. Пан Николай пришел в себя только тогда, когда рядом на польском языке прозвучали слова: «Отец, прости своего несчастного Фердинанда!» Старик ошеломленно умолк, а затем из его груди вырвался крик: «Фердинанд! Сын мой! Я жив, отец!» Пан Николай словно окаменел. Перед ним стоял, хотя и сильно постаревший, его сын и говорил с ним на польском языке, но голосом маркиза Арана. «Отец, это я! Твой Фердинанд, который тебе однажды поклялся вернуться либо владельцем Подолина, либо никогда. Я действительно жив. В этом ты можешь убедиться. Я только перед тобой снял одежду маркиза Арана. На этот час я встал из могилы забвения, но только на этот час. Мне не сдобровать, если меня кто-нибудь таким увидит. Но я хотел успокоить себя любой ценой. Я хотел из твоих уст услышать прощение. Дай мне его, отец мой! И твой Фердинанд снова уйдет в могилу!» Чувства, которые овладели в этот момент отцом и сыном, описать невозможно. Когда первое волнение улеглось, старик ласкал своего сына, как когда-то в детстве. Оба плакали.
1: «Мой родной Фердинанд, теперь ты мне все расскажешь, не правда ли? Да, отец. Как ты знаешь, Хельмер и я на корабле заболели. Перед своей смертью он отдал мне свои документы и попросил вместо него отправиться в Каир. У нас не было другого свидетеля, кроме Бена, а он нас обоих любил. После долгой борьбы я, наконец, согласился и пообещал вместо него отправиться в Египет. Бен достал раствор, при помощи которого мое лицо приобрело темный оттенок. Хельмер долгие годы был на чужбине, и можно было предположить, что никто не заметит подмены. Так и случилось. Когда мы, похоронив его как Фердинанда Орловского, прибыли в Каир, моя внешность никого не удивила. У него была невеста, но ее родители не знали его в лицо. Его невеста стала моей женой, и я вступил во все владения и права. Вся моя жизнь была сплошным обманом. Я жил словно на вулкане, но никогда не было так, как теперь, когда я уступил своей дочери и приехал сюда, куда тянуло меня мое сердце, особенно с того момента, когда я узнал, что ты жив. Здесь я нашел своего отвергнутого сына, перед которым я не могу открыться, ибо Фердинанд Орловский не может воскреснуть из могилы, если не хочет запятнать память Хельмера Арана ужасным скандалом. Я поднялся слишком высоко. Вот, отец, я все тебе рассказал. А теперь я прошу тебя, не плачь больше о твоем сыне, который, хотя и жив с Богом, скорее хотел бы лежать под песком пустыни, где уже много лет покоится маркиз Арана. Ты, наверное, удивился, что я, не задумываясь, отдал свою дочь Каримскому. Он ведь сын нашей любимой Натальи. И если Тамара выйдет за него замуж, она никогда не попадет в те круги, в которых ее отец жил в обманчивой роли. В день свадьбы она сложит с себя имя и звание, которое она носить не вправе. Богатство ее пусть останется, так как княгиня Вернинг была моей женой и ее матерью и оставила свои владения ей. А другую часть подарил мне Хельмер. Необманным путем я завладел им, так что проклятия на моем богатстве нет, а мое незаконное имя уйдет со мной в холодный, роскошный склеп семьи Арана. Родная земля не покроет тело несчастного беженца. Не плачь, отец! Наказание за мои тяжкие грехи не так уж велико. На небесах у нашего небесного Отца мы однажды все будем дома.
0: На другой день в горке, после возвращения пана Николая, все должны были заметить изменения, происшедшие с ним. Но когда он пришел, там как раз царила неописуемая радость. Маргита пришла в сознание. Кризис ночи миновал, и жизнь ее была спасена. Когда Тамара в восторге прильнула к дедушке, он так крепко прижал ее к своему сердцу и расцеловал, что Тамара в недоумении посмотрела на него.
1: Но этот порыв его радостных чувств связан с Маргитой, объяснила себе Тамара. Я всем вам доставила так много забот и хлопот,
0: смущенно сказала Маргита.
1: Простите меня.
0: О, с какой радостью они ее простили! Как все старались оказать ей свою любовь! Адам носил ее на руках из одной комнаты в другую. «Не бойся», — говорил он ей, — «я не опечалю тебя больше своим неверием. Ты умерла бы не напрасно. Теперь я знаю, что рай может быть в нас, ибо я чувствую, что он мой. Однако наше сокровище должно быть выше, у сердца Иисуса Христа. За всю мою жизнь я не смогу его отблагодарить за то, что он мне снова тебя подарил. Ведь за мое неверие он меня по праву мог бы наказать одинокой, безрадостной жизнью. Другого я не заслужил». Это для Маргиты было лекарством. В такой атмосфере она быстро стала поправляться, как напоенный росой цветок. По ее желанию было намечено в следующую субботу собрание в Орлове. Об этом решении дали знать людям в аптеке и в Орлове. В среду Маргита получила красивый букет цветов в дорогом манжете, на котором золотыми буквами было написано: «Добро пожаловать к новой жизни! Твой отчим Райнер!» От такой неожиданности у Маргиты выступили слезы на глазах. А почта принесла ей еще и другой букет, свитый из цветов священной поэзии. Это было кратенькое письмецо, в котором Узин приветствовал Маргиту с выздоровлением и просил у Отца Небесного полноту благословений для ее дальнейшего пути. Сочиненное им стихотворение и подписанное простым именем Мирослав было таким глубоким и наполненным святой любовью, что Маргита долго его перечитывала и прижимала к губам. Затем она закрыла глаза и заснула, убаюканная чувством счастья от всей окружающей ее любви. В пятницу пан Николай пригласил гостей в горку, чтобы отпраздновать выздоровление Маргиты. В парке он велел устроить большую беседку, украшенную снаружи и изнутри еловыми ветками. Вечером, когда солнце уже садилось, неожиданно для всех появилась Маргита, уже без повязки. Ее белое, богато украшенное кружевами платье еще больше подчеркивало ее бледность. Она остановилась. На лестнице стояли Адам и Аурелий, прикрепляя гирлянду с надписью «Маргита». Никуша подавал им необходимое. Дедушка держал Аурелию лестницу, а отец подавал Адаму недостающие зеленые ветки.
1: «Жизнь так прекрасна», — подумала Маргита. «Особенно теперь, когда и Адам наш».
0: В этот момент ее заметили. Отец первым поспешил к ней и заключил в свои объятия. Адам также быстро спрыгнул сверху, чтобы поскорее быть рядом с ней. Он только хотел ее пожурить, что она так рано вышла, как вдруг послышался топот копыт и стук колес. Из кареты вышла Тамара, одетая также в белое платье, в сопровождении отца и компаньонок. Затем приехали семья Зарканых и управляющий. После этого поехали за паном Галем и его супругой. Из долины Дубравы пришли Степан, Петр и Маришка, одетые в красивые народные костюмы. Вечер удался на славу. Маргита лишь пожалела, что ей нельзя было самой обслуживать гостей. Но это делал сегодня Адам, причем с исключительной ловкостью и любезностью. «Чуть не забыл, пан Каримский», — сказал во время ужина пан Вилье. «Я был на почте и привез с собой всю почту, которая поступила на ваше имя. Но я вам до сих пор не передал привезенное». Он достал журнал и два письма. Журнал был адресован пану Николаю. Одно письмо было пану Каримскому, другое – Николаю. «Ах, от Мирослава!» – обрадовался Николай.
1: «Наверное, он сообщает, что все готово к приему», – заметил Каримский и сунул письмо в карман.
0: «Ты позволишь, Тамара?» – обратился Николай к своей счастливой соседке. «Конечно, читай. Я также хочу знать что-нибудь о пане Урзине».
1: «Ты не находишь, — сказал в этот момент Аурелий Адаму, — что у дедушки появилась большая склонность к пану Арана? Посмотри только, как он на него смотрит». «Да, я вижу. Но мне сдается, что эта склонность появилась только с субботы. Маркиз поддержал его в те ужасные часы страха за Маргиту. И он ему теперь благодарен за это. Наверное, ты прав. Однако болезнь Маргиты сильно подействовала на дедушку».
0: «Никуша, что пишет Мирослав?» — допытывалась Тамара, когда все встали из-за стола и группами разбрелись по парку. Тамара взяла Никушу под руки, и они удалились вглубь парка.
1: «О, Тамара, это печальная весть!»
0: Девушка испуганно посмотрела в лицо своему жениху.
2: «Пан Урзин тебя опечалил?»
1: «Да, любовь моя. Он пишет так хорошо, как только он умеет писать. Каждое слово у него – луч любви и света. Но в конце он мне сообщает, что обстоятельства вынуждают его оставить Подград и наш дом. Он благодарит меня за всю любовь, которой, как он пишет, я его осчастливил. Последний абзац очень печален. Заметно, что ему было тяжело его писать. Я не могу дождаться, чтобы отец прочел свое письмо. Может быть, в нем объяснение намерения Мирослава?»
2: «Так пойди к нему, Никуша. Отзови его в сторону». «Нет, лучше я его попрошу сюда. Пан Урзин не должен от нас уйти, ведь он еще не знает, что должен принять аптеку».
0: Тамара провела рукой по лицу Никуши, посмотрела еще раз в его глаза и исчезла.
1: «Что ты хотел, Никуша?» – спросил Каримский через некоторое время, обнимая сына. «Отец, ты уже прочел письмо Мирослава?»
3: «Нет. А что?»
1: «Тогда прочти его, пожалуйста».
0: Каримский удивленно развернул письмо. В нем было еще одно письмо, адресованное Аурелию. Затем он начал читать, держа письмо так,
2: чтобы и Никуша мог читать.
0: Многоуважаемый пан Каримский, все приготовления закончены. Дом убран так, что в нем в любой час может состояться семейное торжество. Аптеку мы по вашему желанию сразу же привели в порядок. Все медикаменты мы подписали новыми этикетками. В присутствии Генриха я открыл новую книгу. В нее все заносится с точностью, и неясности исключены. Мы привели также в порядок и лабораторию. С врачом я просмотрел все счета. Тем самым моя работа у вас, пан Каримский, закончена. По контракту я обязан заявить об уходе за 2 месяца вперед. Однако обстоятельства вынуждают меня оставить вас уже теперь. Простите меня за это, но неприятности из-за невыполнения моего долга в вопросе увольнения у вас не будет. Замену вы легко найдете, если Генрих вас не устроит. Я же дольше оставаться не могу. Бог с вами, пан Каримский. Да благословит вас Господь во всем. Живите счастливо и примите за все сердечную благодарность от уважаемого вас и преданного вам Мирослава Урзина.
2: Что это значит, отец? Повернулся Николай к Каримскому. То, что он пишет, глупости, ответил Каримский, нахмурившись. А что он себе написал? И со мной он тоже прощается. Не беспокойся, Никуша. Из этого ничего не выйдет. Он не знает, что мы завтра приедем. Я с ним поговорю, и у него пройдет желание оставить нас и искать новые связи. Успокаивал Каримский своего сына. Завтра утром я ему дам телеграмму, чтобы он нас встретил. И если он уже упаковал чемоданы, то пусть их распакует. Ему это, наверное, не так трудно сделать, как это было бы нам, — пошутил он. «Не говори так, отец! Мне больно это слышать!» «Какой ты странный, Никуша! Ты не понимаешь, что и его чемодан будет полнее, когда он станет владельцем золотой лилии?» Каримский опять принял свой надменный, веселый тон. Но у Никуши так болела душа, что он с трудом мог улыбаться. Отец еле уговорил его вернуться к остальным. Позже Каримский присоединился к старшим и с непринужденным видом принял участие в общем разговоре. В это же самое время Аурелий, уединившись, читал свое письмо.
0: «Дорогой Аурелий, из твоих рук я зимой принял аптеку, поэтому я теперь хочу и вернуть ее тебе. Пусть Генрих тебе все покажет. И, пожалуйста, возьмись за евангелизацию в Подграде. У тебя достаточно образования и сил нести благую весть и великим людям этого мира. А нам, малым людям, благая весть особенно нужна, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Я надеюсь, что и Никуша не будет молчать. Однако ты подай ему пример, тебе это будет легче. Очень хотелось бы еще поговорить с тобой. И мне тяжело уходить, не простившись со всеми. Но о чем я говорю? Вы все бедному Мирославу оказали много любви. Да вознаградит вас Бог за это.
4: Бог с тобой, доколе свидимся. Твой Мирослав.
2: Аурелий смял письмо. Что за странные мысли? Ты хочешь убежать от нас? И так как ты не пишешь куда, легко может случиться, что мы потеряем твой след. И тогда действительно мы свидимся у ног Христа. Но из-за этого ничего не выйдет, мой бедный Мирослав. Дядя заслужил, конечно, чтобы ты удрал от него, и он навеки остался бы твоим должником. Однако ты в нужде. Об этом говорят мне твои слова, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Но подожди еще немного. Все это кончится для тебя. Аурелий велел позвать маркиза, и долгий разговор между ними закончился к удовлетворению обеих сторон.

0: Солнце зашло, залила вечерняя заря. Прекрасный день, обрадовавший немало сердец, клонился к исходу. Лучами заходящего солнца он посылал также свой прощальный привет блуждающим во мраке людям. На станции П остановился скорый поезд. Проводник открыл дверь вагона первого класса и с интересом смотрел вслед группе людей, выходящих из него. Господа с вниманием и заботливостью сопровождали дам к ожидающим их экипажам.
1: «Это Орловские!»
0: – шепталась стоящая вокруг публика. Другие, заметив чернокожего слугу, добавляли:
1: «А это чужие из Подолина!»
0: Через несколько секунд дрожки унесли прибывших от любопытной толпы. Один экипаж около города свернул в сторону, взяв направление к аптеке. Сидевший в нем аптекарь Каримский помахал остальным на прощание шляпой. Вечерняя заря освещала его дом. Сказочной красотой сверкали окна. Дверь аптеки была уже заперта, и когда Каримский зашел в дом, он услышал музыку и пение. Каримский, облегченно вздохнув, улыбнулся.
2: «Это лучшее доказательство того, что он ждал меня», – пробормотал он вполголоса.
0: Он пошел на эти звуки и пришел в наполненный людьми зал. Каримский сел у дверей так, чтобы тяжелый красный занавес скрывал его от глаз присутствующих. Но никто и не обернулся. Одни присутствующие пели от всей души, а другие внимательно слушали пение.

На Каримского эта песня своим текстом и печальной мелодией произвела неприятное впечатление. Он нахмурился. Урзин, которого Каримский до этого момента не видел, подошел к столу, чтобы помолиться. И когда он опустился на колени, отблеск вечерней зари осветил его. Каримский не мог оторвать глаз от его лица. Ему казалось, что он такое лицо уже когда-то где-то видел. На молитву молодого человека он не обращал внимания, но текст, который Урзин сначала прочел, ему запомнился, так как он был очень краток. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли!» «Мои дорогие друзья!» — начал Урзин, окинув всех присутствующих взглядом. «В необычный час мы собрались, ибо завтра у меня уже не будет возможности с вами поговорить. Так как я еще сегодня ночным поездом намерен оставить Подград, я хотел бы проститься с вами и передать предложенную мне Господом весть. За время, которое мы могли проводить вместе вокруг Слова Божия, я вас непрестанно просил, примиритесь с Богом. И о том же я вас и сегодня хочу просить. Но есть здесь и такие, к которым я сегодня обращаюсь в первый и в последний раз. Их я прошу выслушать меня внимательно, ибо это мои последние слова к ним. В собрании среди присутствующих возникло движение, послышался шепот, но вскоре все успокоились. Каримский, неприятно удивленный, смотрел на своего провизора, и лицо его становилось все мрачнее. «Значит, он всерьез намеревается уйти. Но я не хочу, чтобы он ушел. Ему нельзя уходить». Сначала он так был занят этими мыслями, что и не слышал слов проповедника, но потом прислушался. «Обратитесь к Иисусу. Я пришел сказать вам, что Он вас любит. Нет нигде, ни на небе, ни на земле, другого средства спасения от греховности. Не думайте, что вы

0: и это мне причиняет боль, ибо вы идете в погибель, хотя и для вас приготовлены венцы славы. Я вам все сказал, что мне было поручено. Тем самым работа моя закончена. Я указал вам на Спасителя и на спасение, на губителя и на погибель. Теперь выбирайте сами. Бог с вами. В зале поднялся плач, и Каримский уже не мог больше слушать. «Когда все уйдут, — сказал он стоявшему в дверях Ферка, — пусть пан провизор поднимется в мою комнату». Юноша поклонился, и хозяин дома пошел по коридору. Он с трудом узнал свой собственный дом в его новом убранстве. Он открывал комнаты и гостиные, в которых царила красота и чистота. Никто Каримскому не мешал, так как вся прислуга была в зале. Наверное, поэтому Ферка стоял у входа, чтобы никто не мог незамеченным подняться в дом. Осмотрев все, Каримский пошел в аптеку. От изумления он остановился. Так чисто и уютно выглядело все вокруг. Ничего не было нового, но все казалось новым, прекрасным. «Хорошо ты здесь устроил все», — проговорил он вполголоса. «А теперь хочешь уйти? Очень любопытно, какую причину ты найдешь, чтобы оправдать свое глупое намерение?» Проходя мимо комнаты провизора, он открыл дверь. И снова его гордое лицо помрачнело. В комнате царил полный порядок, но все в ней казалось чужим и нереальным. На столе не было больше книг, и на стене не висело больше изречения. «Прощайте и прощены будете». Недалеко от дверей стоял уже старый упакованный чемодан. На нем лежал такой же старый сложенный плед, зонт, перчатки и шляпа. Все это, казалось, говорило надменному человеку. «Я ухожу. Да-да, я ухожу». Каримский отвернулся и ушел в свою комнату. Там он обеспокоенно шагал из угла в угол. Наконец в коридоре послышались знакомые легкие шаги. Дверь отворилась, и перед ним появился его провизор. «Я хочу вас спросить», — сказал Каримский после короткого приветствия. «По какой причине вы хотите оставить мой дом?» Каримский говорил холодным тоном. Перед своим провизором он не хотел унижаться. «С вами кто-нибудь поступил несправедливо в моем доме?» «Нет, но поверьте мне, пан Каримский, я вынужден уйти», — возразил юноша спокойно. «Может быть, у вас и есть причины настаивать на своем?» — начал тот снова со снисходительной приветливостью. «Однако и у меня есть причины, чтобы вас не отпустить». Урзин поднял глаза на него. В них было что-то очень странное. «Вы едете куда-то к своим родным?»
1: «У меня нет никого, пан Каримский».
0: «Или вы нашли более доходное место в другой аптеке?» Урзин отрицательно покачал головой. «Ну, тогда вы никуда не уйдете от нас. Уже по той только причине, что мы, Каримские, не хотим оставаться у вас в долгу. Николай вас любит. Он не может так просто расстаться с вами, как и вы с ним. Согласен.

0: согласия моего сына и дочери, я отдаю вам аптеку. Не отступайте и не бледнейте. Это не милостыня и не подарок, который вы в своей гордости не приняли бы. Нет. Вы выплатите мне за нее частями, потому что мы желаем, чтобы вы оставались у нас и стали членом нашей семьи. Так что все остается по-старому, с той лишь разницей, что пан аптекарь Урзин займет комнаты около зала. Ну-ну, Урзин, не окаменейте только, добавил он в своей добродушно надменной манере. На дворе наступила ночь. Каримский не мог видеть лица неподвижно стоявшего провизора. Он только заметил, что тот сильно побледнел. Каримский положил ему руку на плечо. «Мирослав!» Он вздрогнул. Выражение бесконечной благодарности легло на его лицо. Он схватил руку Каримского и прижал ее к своим губам. «О, я благодарю вас за милость, которую вы мне хотите оказать!» произнес он дрожащим от волнения голосом. «Да вознаградит вас Христос во веки вечные за то, что вы обо мне заботитесь, что вы даже готовы принять меня! Да воздаст вам Господь за это! Но принять я этого не могу. Поздно. Что вы сказали?» Каримский превозмог сильное желание обнять юношу. «Вы не принимаете нашего предложения?» «Я его не презираю, поверьте мне. Но теперь поздно.
1: Вынуждают ли вас обстоятельства перейти на другое место?» спросил оскорбленный в своей гордости Каримский.
0: «Да, господин мой, я должен поступить на другое место. Позвольте мне объяснить вам. Только не сердитесь, пожалуйста!» попросил его Мирослав.
1: «И этот договор вы заключили за нашей спиной, без нашего ведома? О, как позорно вы нас обманули своим лицемерием! Мы поверили в любовь, которой в вашем сердце не было!»
0: «Позвольте, пан!»
1: «Мне извинения не нужны! Я не намерен выслушивать ваши лживые доводы! Зачем все эти слова? Пошлите мне со своего нового места ваш адрес, чтобы я знал, куда послать вам долг. А теперь идите. Но сейчас же, ибо я не желаю, чтобы мой сын встретился с вами и стал бы вас упрашивать остаться». Повелительное движение рукой, и Урзин вышел. Но, не доходя до дверей, он обернулся.
0: «Пан Каримский», — сказал он голосом, каким, наверное, люди будут говорить друг с другом там, в непосредственной близости от Бога. «Если вы когда-нибудь пожалеете о своих словах и о том, что вы сейчас сделали, тогда вспомните, пожалуйста, что я вас простил и ушел от вас с молитвой и благими пожеланиями». После того, как дверь закрылась, Каримский постоял еще некоторое время, борясь со своими чувствами. Потом он вдруг услышал взволнованные, обличающие слова. «Пан Каримский, вы с этим молодым человеком обошлись крайне несправедливо. Этого он не заслужил».
2: Сегодня вы прослушали 28-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу об Аврааме. Может быть, вам странно, что мы так много говорим о человеке, который жил так давно на земле, и ставим себе в пример его веру и послушание, его гостеприимство, его миролюбие, жертвенность, уступчивость. Почему мы это делаем? Авраам был не только хорошим примером смирения, послушания и прочего. Он был предком Господа нашего Иисуса Христа, умершего за грехи мира Спасителя и воскресшего для нашего оправдания. О Господе Иисусе Христе мы будем очень подробно говорить в наших беседах Нового Завета. А теперь мы продолжим истории из Ветхого Завета, которые, между прочим, не сказки, а истинные происшествия в жизни людей, которые были предками Иисуса Христа. И Он, Иисус Христос, был обещан этим людям Богом через пророков. И все пророчества о Нем исполнились в точности. Это очень важно знать, потому что это делает Библию необыкновенной книгой и поднимает ее авторитет в наших глазах. Мы начинаем крепче верить в то, что она есть Божие Слово. Ни одна другая книга не содержит пророчеств, а тем более таких, которые бы потом в точности исполнились. Только Библия говорит о событиях и вещах, которые исполнились сотни лет после того, как о них она говорила. Поэтому нам важно изучать Библию и верить в нее. Она говорит о том, что было и что будет. Будьте внимательны к тому, что она говорит.

Теперь мы возвратимся к нашей истории об Аврааме и первом обещании, которое Бог дал ему. Вы помните, что Бог обещал Аврааму, что от него произойдет многочисленный народ. Но тем не менее Авраам старел, жизнь его приходила к концу, и хотя у него было много добра и слуг, у него не было детей. Мы знаем, как несчастны бывают люди, когда у них нет детей. Семья не семья, если в ней нет детского смеха и игрушек, нет маленькой кроватки, в которой лежит радующий папу и маму ребеночек, похожий на них личиком и характером. Авраам и его жена Сара сильно тосковали, и особенно теперь, когда увидели, что жизнь проходит, а детей все нет и нет. Однажды, когда Авраам еще спал, Бог во сне явился ему и сказал: «Не бойся, Авраам, я защищу тебя и награжу тебя за то, что ты был мне верным». Авраам сказал: «Что дашь мне, Господи? Я состарился бездетным, и вот распорядитель мой в доме у меня будет наследником всего, что я имею, когда меня уже не будет». И сказал Бог Аврааму: «Не будет он твоим наследником, но я дам тебе сына, и у тебя будет так много потомков, как звезд в небе. Посмотри на небо. Можешь ли ты сосчитать все звезды в нем?» Авраам понял тогда, что его потомки будут владеть страной Ханаан после него. Он поверил обещанию Бога, хотя и не имел детей и был уже стариком. Бог дал ему понять, что потомки его будут в плену у другого народа в течение 400 лет, но потом возвратятся в Ханаан и завладеют им. Дорогие дети, позже мы увидим, как все это исполнилось. Мы будем проходить другие библейские истории, и тогда вы увидите, что то, что Бог сказал Аврааму, в точности исполнилось. Однажды всему дому Авраама пришлось уйти в Египет, потому что в их стране был голод, и оттуда с ними пришла девочка Агарь, которая стала служанкой Сары. Ее научили поклоняться истинному живому Богу, и она прислуживала Саре, жене Авраама. Но однажды она не послушалась Сару, и Сара сильно наказала ее, и она разозлилась и ушла в пустыню по сухой, занесенной песком дороге, но сильно устала в пути и остановилась у колодца, чтобы отдохнуть. Тут ангел Господень явился ей и спросил: «Куда ты бежишь, Агарь?» Она ответила: «Я бегу от моей госпожи, которая обижает меня и притесняет». Ангел сказал ей: «Возвратись к ней и будь ей послушна. У тебя будет сын, и он будет сильным среди людей». Агарь знала, что посланник Бога говорит с ней, и послушалась его, и возвратилась к Саре, и после этого этот колодец был назван Беэр-Лахай-Рои, что значит «источник живого, видящего меня». Агарь понимала, что с ней говорил всевидящий Бог. У Агари родился мальчик, как обещал Бог, и Авраам назвал его Исмаилом, что значит «Бог слышит». Раньше в древности все имена имели значение, а теперь детей называют по папе и маме, тете и дяде, или дедушке и бабушке, и часто имена не подходят тем, кто их носит. Авраам любил Исмаила, но он не был тем сыном, которого Бог обещал ему и который должен был родиться у него от его жены Сары. Исмаил был сыном рабыни, служанки, а обещанный сын должен был родиться от свободной женщины, от жены Авраама. Когда Аврааму было почти 100 лет, Бог снова заговорил с ним, и Авраам склонился низко пред Богом, так низко, что лицом своим лежал на земле. И Бог сказал ему: «Я заключу с тобою завет», то есть договор. Теперь бы это называлось бы так. Теперь мы заключаем договора. Авраам знал, что завет — это обещание, данное двумя людьми друг другу. Каждый обещает сделать что-то для другого. В этом договоре Бог обещал дать Аврааму сына, а Авраам обещал оставаться верным и послушным Богу. Бог сказал, что теперь имя Авраама получит еще одну букву, и вместо Авраам будет Авраам, потому что он станет отцом многих, и имя Сары тоже получит еще одну букву, потому что она будет матерью многих, и цари произойдут от нее. Авраам слушал все это и удивлялся, потому что ему было тогда 100 лет, но он знал, что говорит Бог, и что у Бога все возможно, и ничего, что не все понятно. Он верил и тогда, когда не все понимал, и мы должны верить, когда говорит Бог, даже когда нам не все понятно. Мы не понимаем многого в жизни. Например, мы не понимаем, откуда берется электричество, но видим свет, ощущаем тепло, и не можем не верить в то, что оно есть. Часто то, что говорят нам папа и мама, непонятно для нас, и мы спрашиваем:
но и после объяснения не понимаем, и все же верим, потому что это говорят нам наши родители, и мы слушаем их, потому что их слово для нас авторитетно. Так нужно слушаться Бога, и так нужно принимать Его слово, потому что Бог всегда говорит правду и всегда прав, а мы много ошибаемся. Слепая поэтесса Фанни Кросби рано в своей жизни поняла, что Бог всегда прав, и поэтому она никогда не огорчалась за свою слепоту. Ее бабушка рассказала ей о прекрасных облаках в небе, и она верила бабушке, хотя сама никогда не видела облаков. Бабушка рассказала ей о семицветной красавице радуге, которую создал Бог, и поэтесса говорила о радуге так, как будто бы она ее видела своими собственными глазами. Прислушиваясь к птицам, она научилась узнавать их по голосам. Она ходила почти каждый день в лес, чтобы послушать, как поют птички, и различать их пение, разгадывая, которая из них поет. О цветах она знала по запаху и прикосновению. Более того, она полюбила библейские истории и за очень короткое время выучила наизусть целые книги Библии, выучила притчи, псалмы, книгу Руфи и другие. Господь дал ей особенный дар поэзии, лишивший ее зрения, дал ей великий дар писать стихи, и слепая христианка стала автором сотен стихотворений. Мы должны научиться доверять Богу и быть благодарными Ему за все. Никогда не жалуйтесь на то, чего не имеете или не умеете. Есть что-то, что вы умеете делать лучше других, и этим вы должны пользоваться до предела. Авраам был верным и покорным, и Бог вознаградил его верность, и мы знаем, что от него действительно произошел многочисленный народ, который и теперь есть на земле, хотя многие народы исчезли давно. Мы любим героев, не правда ли? Авраам был героем веры. Мы знаем героев войны и космического пространства. И нам тоже хочется быть героями или хотя бы делать что-то такое, на что люди обратили бы внимание. Часто мы говорим так с Господом. «Господи, никто не обращает на меня внимания. Я никто». Я ничего не сделал важного, не соорудил ничего своими руками, не выиграл ничего никогда. Никто не слушает, когда я говорю, никому не интересно знать мое мнение. Я просто существую, как окно или стул. Как-то я пробовал построить лодку, но она развалилась. Пробовал играть в мяч, но никогда не попадал в цель. Пробовал писать статьи в стену и газету, но их не принимали. И когда в школе готовили пьесу, я записался, но меня не приняли, и другие дети смеялись, когда я проходил испытания на мою роль. Мне кажется, что я во всем круглый неудачник. Я перестал пробовать начинать что-то из страха, что мне это не удастся. Никому не приятно быть все время неудачником. О, если бы я мог делать что-то такое, о чем бы я мог кричать, если бы я мог сказать что-то исключительное мое, и люди бы сказали: «Смотрите, он сделал это». Мои родители бы говорили: «Наш сынок сделал это, мы гордимся нашим сыночком, но я ничего не умею». И все вокруг меня лучше, чем я, и все им удается больше, чем мне. Я унываю, не могу не чувствовать, что я ничто. Господи, мир полон героев и важных людей. Где же неудачники? Есть ли еще кто-нибудь, кроме меня, кому ничего не удается? Бывало ли с тобой так, как со мной? Понимаешь ли ты меня? Знаешь ли ты, что значит, когда люди смотрят на человека и говорят, что он полный неудачник? Да, Господь знает, что это такое, но... Тот, кто во всем неудачник, может быть в чем-то одном полнейшим удачником. Просите у Господа, чтобы Он открыл вам, как Аврааму, что в вас самое сильное. В Аврааме была вера. А что в вас?

Цветы-паразиты. Сентябрьское солнце светило почти так же жарко, как и летом, но в тополях уже виднелась просеть желтеньких листочков, а редкие клены пестрели яркими красками. Завтра праздник жатвы. Большой семье Николая и Анны Алексеевых царило оживление. Папа со старшими сыновьями Сашей и Алешей поехали на бахчу за арбузами. Девочки пошли в молитвенный дом помогать на кухне, а младшие дети остались с мамой собирать лучшие овощи и фрукты в огороде и в саду. Путь на бахчу проходил вначале по трассе, а километров через 40 — по проселочной дороге. Папа сбавил скорость и закрыл окна. За машиной стал подниматься столб пыли. «Давно уже не было дождя. Земля пить хочет», — задумчиво сказал папа. «А как же арбузы? Я слышал, они любят воду», — спросил Саша. «Да, я тоже это слышал. Но лучше давай спросим об этом у бахчевника», — предложил папа. «А вот и бахча!» — крикнул Алёша и первым выпрыгнул из машины, когда они остановились. Навстречу ему же шел, широко улыбаясь, высокий мужчина, дядя Ахмед. Поздоровавшись с каждым за руку, он спросил: «А где остальные работники?» «Дома». «А я всех ждал». «Приедем», — улыбнулся папа, — «но позже. Масачить». «О, в этом году у нас хороший урожай. И недоспевших арбузов будет мало. Но на засолку, конечно, наберем. У нас завтра праздник жатвы. Будем благодарить Бога за урожай. Соберутся люди из ближайших поселков. Приезжайте и вы. После богослужения будет обед. Вот на обед нам и нужны арбузы. Я-то сам не поеду. Здесь должен быть. А мальчишкам своим скажу. Пусть ездят. Все равно в город за продуктами надо ехать. А раз на праздник, да еще и благодарности Богу, то я вам арбузы так дам, без платы. Нужно подъехать с другой стороны поля». Дядя Ахмед показал мальчикам, как надо выбирать спелые арбузы. Саша с Алешей трудились быстро, наравне с папой. Через час прицеп был полный. Дядя Ахмед, щелкнув по одному из арбузов, сказал: «Все, отдых. Нужно утолить жажду, а потом 20 штук загрузить прямо в машину». Все в тени шалаша мальчики отдыхали, а дядя Ахмед, разрезав арбуз на ломтики, всех угощал. «Ммм, как вкусно!» — проговорил Алеша. «Такой сочный! В этом году почти не было дождей. Неужели арбузам хватает влаги?» — спросил Саша. Дядя Ахмед лукаво прищурил глаза. «Вы кушайте, а я расскажу, почему арбузы такие сочные. Видите, среди арбузов растут цветы». Алёша уже спрашивал, что это за цветы. «Они вроде не похожи на сорняки, но это настоящие сорняки». Саша громко рассмеялся. «Ой, а Алёша хотел их нарвать и маме подарить». «Но они такие красивые», — оправдывался Алёша. «Стебелек белый, гладкий. Они напоминают мне наши калы, только эти маленькие». Пока мальчики разговаривали, дядя Ахмед таинственно улыбался. «Эти цветы — сорняки», — продолжил бахчевник свой рассказ. «Я не знаю точно их название, но могу кое-что о них рассказать. 3 года назад за большую сумму денег я купил семена нового сорта арбузов из Таджикистана. Большую часть из них я сразу же посеял на своем поле. Всходы были прекрасными, 100-процентными. Все семечки дали росток. К нашему удивлению, появились и вот эти так называемые цветы. Нам они тоже понравились. Смеясь, мои братья говорили: «Ну ты, Ахмед, еще и цветы выращиваешь. Хочешь двойной урожай с поля снять?» Но вскоре моя радость исчезла. Стебли, листья начали желтеть, а
хотя почва была не сухой. Арбузы мои стали засыхать прямо-таки на глазах. Я начал искать причину. Может, влаги мало или наоборот много? А может, удобрения нужны? И никак не мог понять, что же случилось. Представьте, каким было мое разочарование, когда все мои всходы погибли. И только когда на поле осталось всего несколько кустиков, я нашел причину гибели растений. Как-то раз я начал раскапывать землю вокруг корней арбуза. Думал, может, червь завелся, да испортил урожай. И тут я увидел, что весь корень арбуза обмотан черными волосками. Так, по крайней мере, мне тогда показалось. И я начал раскапывать дальше. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что эти волоски были корешками цветов. Эти волоски впились в корешок арбуза и высосали из него весь сок. Так оказалось, что это цветы-паразиты. Они растут, питаясь соком другого растения. Своими многочисленными корешками они обвивают корень растения и высасывают из него сок, пока оно не засохнет. В ярости я начал топтать и вырывать их, но было уже поздно. Целый год я горевал о своем потерянном урожае, а к весне решил: высею оставшиеся семена и найду способ уничтожить эти сорняки. Так и сделал. Посадил, полол, нещадно вырывал. Но сорняки будто смеялись надо мной. Вырвав один куст, а завтра там два. Мальчишки мои говорили: да их еще больше стало после нашей прополки. Вырывая большой куст с корнем, мы не могли вырвать все мелкие корешки, и каждый из них потом давал свой росток. К концу лета, когда арбузы начали поспевать, опять все стало засыхать. И я решил обильно полить одну часть поля. Основательно полив, я закрыл рык щитом и, уставший, пошел отдыхать. А ночью с канала сбросили много воды. Щит я закрепил слабо, и вода под давлением сдвинула его наполовину. И знаете, это Бог сделал, и никто другой. Я думал, все сгниет. Но стояли жаркие деньки. Земля быстро высохла, арбузы заметно подросли, а цветы-паразиты стали чахнуть и пропадать. Оказывается, они не любят сильного полива. На обратном пути дети долго молчали, вспоминая рассказ бахчевника. Алёша всё-таки сорвал несколько цветов и теперь разглядывал их, думая о том, как подробно перескажет маме услышанное. «Дети, знаете, какой урок извлёк я из рассказа дяди Ахмета?» — спросил папа. «Эти цветы очень похожи на грех. Сначала грех выглядит красиво и привлекательно. Он незаметно оплетает сердце, разум, как корни цветка оплетают корни арбуза. Грех высасывает из человека все доброе и хорошее, опустошает его душу. А еще в этой истории про арбузы и сорняки я увидел Божью любовь к людям. Скажите, мальчики, что спасло арбузы от цветов-паразитов?» Саша молчал и смотрел в окно. Алёша же посмотрел на папу и быстро ответил: «Вода!» «Да, вот-вот, вода! Вода — это жизнь! Можно сказать так, живая вода — это жизнь со Христом, жизнь, свободная от греха. Христос и сейчас освобождает людей от греха». Саша всю дорогу молчал. Впрочем, этому уже никто не удивлялся. В последнее время мальчик был молчаливым и замкнутым. Родители видели, что с сыном что-то происходит, но он убеждал их, что с ним все нормально. Вечером, когда все уже ложились спать, Саша подошел к папе. Он сильно волновался. «Сынок, что-то случилось?» «Да, папа. Я пришел сказать тебе, что я...» Он замолчал, но глубоко вздохнул, продолжил:
Я хочу попросить у тебя прощения. Я уже давно мучаюсь. Хотел признаться, но не хватало силы. Я задерживался после уроков не на факультативе, как всегда говорил тебе. Прости, папа, я обманывал тебя. Я был не в школе, а ходил с ребятами в компьютерный клуб. Играл там. Я понял сегодня, что уже сильно увлечен этим и не могу сам освободиться. Душе так пусто. Папа, прости меня. И он горько заплакал. Папа позвал маму в комнату. Встав на колени вместе с родителями, Саша искренне раскаялся в своем грехе. После молитвы он получил полную свободу от давно мучившего его греха.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о восьмой главе этого послания. В этой главе автор, можно сказать, подходит к кульминации всего этого замечательного произведения и начинает говорить о том, что Христос является лучшим первосвященником, несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. Вообще говоря, разговор обо всем этом был начат еще в предыдущей главе, где в 25 стихе мы читали, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Данный стих является своего рода ключом ко всему изучаемому нами разделу. Дело в том, что основное внимание здесь обращено на тот факт, что Господь Иисус Христос жив. Именно жив, а не мертв. Он уже не висит на Голгофском кресте и не лежит в могиле. Он воскрес из мертвых. И основное внимание в этом отрывке обращено на нашего живого Спасителя. В 26 стихе 7 главы мы с вами читали следующее наблюдение автора этого послания. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой». Имеется в виду в его взаимоотношениях с Богом. «Не причастный злу», то есть никогда не совершавший никакого зла и никогда не руководствовавшийся гневом. «Непорочный», то есть далекий от всякой нечистоты, отделенный от грешников. По своей жизни и по своему характеру, хотя он находился прямо среди нас, и он хочет, чтобы мы пришли к нему, сам он отделен от грешников. И, наконец, он превознесен выше небес, то есть находится в присутствии Бога. Значимость и ценность, принесенной Спасителем жертвы, разъясняется нам в 27 стихе 7 главы, где говорится, что Он не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Принесенная Христом жертва состояла не из серебра или золота, и не из волов или тельцов. Он предложил самого себя. И нет ничего ценнее этой жертвы. В 28 стихе 7 главы мы также читаем, что закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына, навеки совершенного. Друзья мои, когда мы возлагаем все свои упования на Иисуса, мы обращаем эти надежды не просто на обычного человека, мы возлагаем все свое упование на Бога человека. Поскольку Он является человеком, Он может сострадать нам, но в то же время Он способен позаботиться о наших нуждах. Он является царственным священником, он праведный священник и священник-миротворец. А также он наш личный священник, ибо он пришел именно ради каждого из нас. Причем это священническое положение он получил не по наследству. То есть он пришел не через род Аарона, а потому он является вечным священником. Сообщив нам все это, автор приступает к восьмой главе, где говорит, что наш Господь, как превосходнейший первосвященник, несет свое служение в возвышенном святилище посредством нового и превосходнейшего завета, держащегося на лучших обетованиях. В нашей сегодняшней лекции мы с вами будем говорить об этом самом превосходнейшем святилище, с обсуждения которого и начинается, собственно, восьмая глава. Причем все сказанное в этом разделе Писания мы должны читать в свете предостережения об опасности духовной глухоты,
которым заканчивалась пятая глава. Чтобы осмыслить все предстающие нам в этом разделе истины, а также их применение в нашей жизни, необходимо острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Божьего и находились в тесном соприкосновении с Ним. Автор сравнивает такое состояние с употреблением твердой взрослой пищи, противопоставляя его младенческому возрасту, когда человек способен лишь к употреблению молока. А теперь давайте прочтем первые и второй стихи из восьмой главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». В этом стихе автор формулирует главную мысль всего этого послания, подводя итог всему сказанному ранее и всему тому, что будет сказано дальше. Автор говорит, что Христос воссел одесную престола. То есть Господь сделал то, чего не имел возможности сделать ни один из священников в ветхозаветные времена. Ни один священник из рода Аарона не имел возможности спокойно сидеть в скинии, в своем кресле. Там попросту не было никаких кресел. Но главное в том, что священники были постоянно заняты делом. Почему? Да потому что у них была работа, которую было необходимо выполнять. Но все эти служения являлись своего рода тенью и отголосками будущей реальности. Все служения и жертвоприношения в скинии указывали на грядущую совершенную жертву Христа. И когда Христос умер, все это было исполнено. Вот почему мы с вами уже более можем не спрашивать себя, делаем ли мы достаточно, чтобы заработать свое спасение. Все, что нам нужно, это обратиться к Иисусу Христу и довериться Ему, как нашему Спасителю. Господь воссел на Свой престол на небесах, потому что Он уже довел до конца наше искупление, и все, о чем Он просит нас сейчас, это чтобы мы приняли Его. В 25 главе книги «Исход» мы читаем о том, как Бог дал повеление об изготовлении и устроении скинии. Бог избрал человека по имени Веселиил, который был искусным ремесленником и мог изготовить для скинии все необходимые предметы — ковчег откровения, светильник, стол и жертвенник. И хотя созданием всего этого руководил Святой Дух, а сами эти предметы были искусно сделаны из драгоценных материалов и богато украшены, все они являлись делом рук земного человека. Но, в отличие от земной скинии и земных священников, Господь Иисус несет свое служение в скинии, которую Он собственноручно построил на небесах. Далее давайте прочтем стихи с 3 по 5. И я хотел бы заметить, что эти стихи ясно свидетельствуют, что во время написания данного послания храм в Иерусалиме все еще продолжал существовать, а храмовые священники все еще совершали свое обычное служение. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв». А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе».
Я считаю, что когда во время странствования Израиля по пустыне Бог дал Моисею заповеди о строительстве скинии, в качестве образца он дал Моисею небесный оригинал этой самой земной скинии, то есть скинию истинную, как сказано во втором стихе. Самая первая скиния в своей изысканной простоте несла в себе образ Иисуса Христа, который был практически утерян в изощренной роскоши последующих храмов. Первая скиния представляла собой обычный шатер, по бокам которого были установлены деревянные брусья, со всех сторон покрытые золотом. Скиния насчитывала в длину 30 локтей и 10 локтей в ширину, и была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «святилище». В нем располагались три предмета — золотой светильник, золотой стол хлебов предложения, а также золотой жертвенник для принесения благовонных курений. Золотой светильник олицетворял собой Христа, который является светом миру. Стол хлебов предложения символически указывал на Иисуса как на хлеб жизни, а золотой жертвенник курений, у которого первосвященники возносили молитвы за людей, говорили о Христе как о нашем великом ходатае. Второе помещение скинии называлось «Святое святых» и было отделено завесой от всей остальной скинии. Один раз в году, в Великий день очищения, первосвященник входил за завесу в это внутреннее помещение, в котором находились еще два предмета. Во-первых, там располагался ковчег завета, который представлял собой обычный деревянный ящик, покрытый золотом снаружи и изнутри. Внутри самого ковчега завета находились каменные скрижали с текстом 10 заповедей, а также сосуд с манной и расцветший жезл Аарона. Скрижали с заповедями символически говорили о том, что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон, и что Он единственный, кто был когда-либо способен исполнить закон во всех его деталях и тонкостях. Сосуд с манной говорил о том факте, что Христос является хлебом жизни даже сегодня, а расцветший жезл Аарона свидетельствовал людям о грядущем воскресении Христа. Кроме того, сам ковчег завета был закрыт богато украшенной золотой крышкой. Над этой крышкой возвышались два херувима из золота чеканной работы. Сама крышка по-еврейски называлась «капорет», что переводится как «место милости». Однажды в год первосвященник должен был окропить крышку ковчега завета кровью, и именно это делало ее местом милости. Это было место обитания Бога, то есть то самое место, где Бог встречался с детьми Израиля. Снаружи скинию окружал двор, который огораживало полотняное ограждение длиной в 100 локтей и шириной в 50 локтей. В этом внешнем дворе находилось еще два предмета. Там стоял медный жертвенник, где совершались все жертвоприношения и где, собственно, решался вопрос о покрытии грехов. Но поскольку святые все равно грешат, недалеко от жертвенника в том же самом дворе находился умывальник, где священники могли совершать омовение, символизировавшее омытие людских грехов. Итак, святилище — это было место, где священники совершали свои служения, поклонения Богу. А мы с вами поклоняемся Богу тогда, когда мы...

Христос взял скинию, которая имела горизонтальное расположение, и поставил ее вертикально, так что святое святых находится теперь на небесах, ибо именно там пребывает сегодня Христос. Изучая следующую главу этого послания, мы с вами убедимся, что золотой жертвенник курений, равно как и ковчег завета, пребывают сейчас на небесах. Они находятся там потому, что сам Христос находится там. Если бы во время сорокалетних скитаний израильского народа по Синайской пустыне нам с вами удалось попасть в то место, где располагался стан Израиля, мы бы увидели скинию, стоящую в самом центре стана, а вокруг нее шатры израильтян в строгом порядке в соответствии с расположением колен. Мы бы увидели облачный столб, возвышающийся над скинией в дневное время, а также огненный столб в ночное время. А еще мы увидели бы священников, суетящихся во дворе скинии и исполняющих все положенные служения, обряды, жертвоприношения и ритуалы, которые заповедал им соблюдать сам Бог». Но все эти действия являлись лишь образами и отголосками истинной реальности, ибо сама реальность пребывала на небесах. И сегодня Иисус находится там, в небесной скинии, трудясь ради нас с вами. Возможно, сейчас вы скажете, где же та твердая духовная пища, которую вы нам обещали в начале этой передачи? Друзья мои, все, о чем мы говорили до сих пор, пока что очень напоминает детское молоко. Ждет ли нас что-либо более глубокое и серьезное? Что ж, сейчас наступило время для главного блюда, доступного только взрослым и зрелым духовным людям. Я сформулирую все это в форме личного вопроса. Друзья мои, является ли сейчас Христос реальностью для вас? Может быть, вам все еще нравится суетиться, участвуя во всех этих ритуалах? Или, может быть, вы предпочитаете все эти красивые, трогательные церковные богослужения? Нет, во всем этом нет ничего плохого, но поймите меня правильно. Если вы думаете, что это и есть настоящее поклонение Богу, или если вы думаете, что вы совершаете служение Богу, просто проводя занятия в воскресной школе или участвуя в пении хора, у меня есть новость для вас. Здесь автор пытается сказать нам, друзья, что в этот самый момент Христос пребывает в вышине, на небесах ради нас с вами. И вопрос состоит в следующем. Что именно данная реальность означает для нас? Когда мы выходим из дома, сегодня утром пригласили ли вы с собой Господа Иисуса Христа? Осознали ли вы Его присутствие вместе с вами? Друзья мои, Он находится на небесах, совершая служение для вас. Он является вашим ходатаем, и вы должны приходить к Нему, чтобы исповедоваться в своих грехах. Зачем же вы обременяете своими проблемами вашего пастора? Почему вы ходите и ходите к Нему за душепопечительской помощью? Разве сам Иисус не является для вас чем-то реальным? Перестаньте быть младенцами, которым требуется, чтобы им все время вытирали носы. Повзрослейте. Придите в присутствие живого Спасителя. Именно об этом говорит здесь автор. И пусть Бог снимет завесу с ваших глаз, сделав Иисуса Христа во всей Его славе, во всей Его любви и заботе о вас истинной реальностью вашей жизни. Меня нередко спрашивают, почему я не выступаю против всего беззакония и развращенности, которые царят в современном обществе, и почему в своих проповедях я не затрагиваю многие актуальные темы нашего времени. Причина, почему я не проповедую обо всех этих вещах, состоит в следующем. Я преподаю Слово Бога и пытаюсь привести людей в присутствие

живого Христа. Ибо я знаю, что если мне удастся исполнить эту задачу, все остальное само собой встанет на свои места. Если в своей жизни вы будете постоянно ходить в свете Его присутствия, Он неотступно будет следовать за вами. Если вы отправляетесь на работу или возвращаетесь домой, Он будет сопровождать вас. А если вы направляетесь в питейное заведение, Христу придется отправиться туда вместе с вами. И я не знаю, захотите ли вы, чтобы Он сопровождал вас в подобное место. Если Христос будет неотступно находиться рядом с вами, выявится огромное множество привычек и поступков, от которых вам нужно будет отказаться, и которые вам придется пересмотреть в своей жизни. Если вы будете осознавать присутствие Иисуса Христа рядом с вами все время и во всех обстоятельствах, вы уже будете следить за своим поведением. А все потому, что Он является сегодня живым ходатаем. Он жив. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что Господь Иисус совершает свое служение в лучшей скинии, в истинной скинии на небесах. Он сделал престол Бога престолом благодати. И нам заповедано приходить к Нему в уверенности и убежденности, что Он пребывает там. Поэтому я считаю, что молитвой, которой нам с вами нужно молиться более всего остального, является такая молитва. «Господи, я верую, но помоги моему неверию». Я не знаю, как вы, друзья, но мое неверие превосходит мою веру. А мы должны приходить к Нему по вере, ибо без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, как мы читаем в этом самом послании в 6 стихе 11 главы. Поэтому мы с вами должны обрести реальность Иисуса Христа в наших жизнях. Вы не сумеете увидеть Его глазами или услышать Его ушами, однако вы можете лицезреть Его своим внутренним взором и слышать Его внутренним слухом, открыть который сможет лишь ваша вера. Это и есть главное, что пытается донести до своих читателей и до нас с вами автор этого послания. Это замечательный отрывок Священного Писания, заставляющий нас прикоснуться к чудесным истинам. И я хочу, чтобы у всех нас хватило зрелости и духовного разумения, чтобы эта твердая духовная пища стала благословением и реальностью для нас. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Благодатный свет. Стынет небо скорбное и мрачное, только солнце луч в нашу жизнь тоскливую, барачную, глянул из-за туч. Не один я ждал, душой томился радостных вестей, но нежданно чудный свет открылся в Господе Христе. И пахнуло сладостной прохладой в душный наш очаг, загорелась вечная отрада и в моих очах. Разве может кто-нибудь измерить радость сладких слез? Как теперь могу я не поверить в то, что жив Христос? Его голос ласковый и нежный, друг мой, не забудь. Не ищи дорог в краю мятежном, он есть жизни путь. Он тебя укроет от ненастья, друг мой, поспеши. Он источник истинного счастья для твоей души. Все мы знаем, человек порочен, правды в мире нет, но горит во тьме осенней ночи благодатный свет. Николай Водневский, 1948 год.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
5: В ушах звенит. Сел писать предисловие к этому номеру журнала после того, как прочитал в интернете новости. Голова кругом идет, в ушах звенит. Ну точно, наступает конец. Атомным оружием бряцают все, кому не лень. Войны вспыхивают по всему миру, словно пожары. Где-то очередного тирана выбрали, здесь фронт прорвали, там... И во всей этой массе новостей теряется краткое сообщение о том, что исламские террористы в очередной раз напали на христианскую деревню и убили всех мужчин, а всех женщин и детей. Дальше не читаю. Не могу. Завтра снова новости с фронта, новости из... Ах да, сколько христиан вчера в Нигерии убили, а девочек-христианок увели в сексуальное рабство? Не помню. Новости со всего мира обрушились потоком. Когда диакона Иерусалимской церкви Стефана побивали камнями, он увидел открытое небо и Иисуса, стоящего одесную престола Божьего, ожидающего первого, на ком исполнились его слова. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Сколько за всю историю церкви тысяч, миллионов христиан положили свою жизнь за имя Иисуса Христа? И чем ближе конец всему этому греховному миру, тем интенсивнее гонение. Нас это не удивляет. Иисус не оставил нас в неведении. И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И для нигерийских христиан, и для верующих в Северной Корее, и для всех гонимых и убиваемых за имя Иисуса это время скорби, великой скорби, но также и путь к вечной славе. Исполнению слов Иисуса, его предупреждению, что всех его последователей ожидают гонения, особенно в последние времена, мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемый слушатель. Главный редактор.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
5: Как избежать гонений за Христа? Уверен, вас удивит такое название статьи или проповеди. Вот если бы я спросил, как потерпеть гонения и остаться в них верным, то мой вопрос показался бы вполне приемлемым, правильным, почти каноническим. И все же давайте будем честными. Мы хотели бы избежать преследований за веру и делаем все возможное, чтобы не стать мучениками. Мы знаем, что страдать за Христа – это честь. Но часто признаем себя недостойными этой чести и ведем себя как обычные люди. В нас противоборствуют два желания – желание быть верными Христу и желание устроиться в этой жизни получше. Мы хотим выглядеть героями, но при этом предпочитаем избегать трудностей, в которых героями становятся. Мы хотим быть сильными, но делаем все, чтобы не оказаться в ситуациях, где наша сила испытывается. Мы хотим, чтобы весь мир узнал о Христе через наши слова, но не через нашу жизнь и страдания. Читая Евангелие и слушая проповеди о страданиях за Христа, мы думаем о том, как избежать трудностей и прожить жизнь более-менее спокойно и благополучно. Это естественно для людей этого мира. А как насчет христиан? Разве мы не должны отличаться от обычных людей? Разве мы не должны больше переживать о том, чтобы жить правильно, верно и свято, а не удобно, красиво и сыто? Разве не должны знамения последнего времени напоминать нам о призвании быть свидетелями Христа даже ценой своей жизни? Сам Христос, открывая ученикам будущее, предсказал мучения и смерть тех, кто будет носить на себе Его имя. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Оказывается, все христиане, то есть ученики, последователи и свидетели Христа, будут вызывать лютую ненависть у всех людей по одной простой причине – за свое имя, точнее, за имя своего Учителя и Спасителя, которое стало теперь их именем. Из слов Иисуса становится понятно, что мы не можем рассчитывать на безопасность в этом мире. И все же наш разум отказывается принять эту реальность и упрямо ищет обходные пути, чтобы остаться верным и войти в Царство Небесное, при этом избегая всех возможных неприятностей. Можно с долей иронии сказать о себе так: мы все гонимы, но чаще всего не людьми этого мира, а нашим страхом. Мы гонимы желанием найти безопасное место в мире ненависти, где его нет и быть не может. Мы делаем все, чтобы найти компромисс с мучителями и убийцами, которые, слушая наши призывы к диалогу, злобно ухмыляются и точат ножи. Мы выглядим смешными и наивными, иногда даже жалкими. Мы скрываем наше имя, мы боимся признаться, в кого верим и кому служим. Или же произносим его имя тихо, робко, виновато, как бы извиняясь перед этим жестоким миром. Мы пытаемся вписать наше христианство в порядок этого мира, приспособить, приукрасить, подсластить. Но мир продолжает нас ненавидеть, и от этой ненависти нам негде укрыться. Агрессия мира по отношению к верным свидетелям Иисуса удивляет. Ее трудно объяснить рационально, ведь преследуют самых порядочных, честных, трудолюбивых, добрых людей. Факт преследования христиан в большинстве стран мира говорит сам за себя и открывает нам природу конфликта Царства Христа и Царства мира сего. Мир ненавидит христиан, потому что отвергает Христа и Его Царство. Давайте посмотрим внимательнее на процитированные выше слова Иисуса о ненависти, мучениях и убийствах как естественной реакции мира на проповедь христиан о Христе. Во-первых, Иисус упоминает цель и методы преследователей. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас. Христиан будут мучить, чтобы запугать, сломать и принудить к отречению. Тех, которые останутся несломленными и верными, будут убивать. В арсенале средств – угрозы, давление, пытки, казни. Конечная цель – заставить христиан замолчать и сдаться, лишить их голоса страхом или смертью. Для чего? Чтобы мир не узнал о скором возвращении настоящего царя, и люди оставались под властью земных царей и царьков, в плену греха и зла. чтобы люди боялись боли больше, чем Бога, чтобы шли за большинством по широкому пути и боялись даже подумать иначе. Во-вторых, Иисус указывает на мотив этих преследований. «Будете ненавидимы». Если мотивом агрессии является ненависть, то нам вряд ли удастся договориться, понравиться, поменять мнение наших гонителей, задобрить их или подкупить. Мы просто другие. Мы из другого мира. Мы выглядим, говорим, мыслим, действуем, живем иначе, чем большинство людей этого мира. Мир принимает и терпит лишь то, что может ассимилировать, переделать под себя. Все, что мир не может изменить и контролировать в соответствии со своими целями, он будет ненавидеть лютой, страстной, беспредельной ненавистью. Если после всех добрых дел и чудес религиозные соплеменники так ненавидели Иисуса, то неужели нас будут любить в мире постхристианском, на закате истории? В-третьих, Иисус предупреждает, что преследования будут глобальными. Их масштаб включает все народы и страны. «Будете ненавидимы всеми народами». Нам кажется, что есть более или менее безопасные страны, поэтому мы думаем о переезде как возможности найти более спокойное место. Но правда в том, что у христиан нет конфликта с отдельными странами. У них конфликт со всем миром. Не стоит суетиться и метаться в поисках безопасного места. Здесь, на земле, его нет и быть не может. В-четвертых, Иисус называет настоящую причину гонений. «Будете ненавидимы за имя Мое». Мир ненавидит и гонит христиан за то, что они исповедуют власть Христа как высшую власть. Носят на себе Его имя как знак Его власти, свидетельствуют о Нем как о Спасителе и Господине и призывают других людей признать Его власть над собой и миром. Имя Иисуса вызывает восторг у одних и ненависть у других. Оно не оставляет безразличным никого. Это имя настоящего царя. Все противники и бунтовщики ненавидят это имя, потому что знают, Иисус – настоящий Господь, а они – не настоящие самозванцы. Его царство наступает, а время земных царств истекает. И чем меньше времени остается у этого мира, тем сильнее его ненависть к слугам Христа. Мы можем спросить, что же с нами не так? Почему нас ненавидят? За что к нам так плохо относятся? Иисус успокаивает нас. Если вас ненавидят, значит с вами все в порядке. Проблемы у нас не тогда, когда нас гонят. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда нас не гонят. И говорят о нас хорошо. Согласно Евангелию, это признак лжепророков. Если мир нас любит, значит мы на стороне лжи. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Иными словами, о лже или как бы христианах в мире будут говорить хорошо. Их будут принимать за своих и любить как своих. О настоящих же учениках Христа будут говорить плохо. Их будут ненавидеть, проклинать, обижать. Получается, что христиане должны быть готовыми к преследованиям как само собой разумеющемуся последствию своего выбора в пользу Христа, как естественной реакции мира, как к проявлению своей веры и верности, как средству своего свидетельства, как к привилегии избранных Божьих. Как христиане могут избежать гонений, предсказанных Христом? Никак. Их избежать невозможно. Так устроен этот мир, что он ненавидит и преследует всех, носящих на себе и проповедующих своей жизнью имя Христа. Есть лишь один способ избежать гонений за Христа – отказаться от Него и от Его имени, признать власть и правила этого мира. Конечно, можно еще попробовать усидеть на двух стульях – и вашем, и нашем. Но рано или поздно мир потребует от нас полной лояльности к себе и полного отречения от Христа. Если мы ненавидимы этим миром из-за нашей веры в Христа, значит, с нами, как христианами, все в порядке. Мы верны своему призванию. А если мы не гонимы миром, если любимы и ценимы, популярны и угодны, не является ли наш успех в этом мире знаком нашего отступления от Христа? Не свернули ли мы на погибельный путь? Хочу спросить тебя, мой друг, чего ты ищешь? Какой жизни хочешь? Комфортной жизни любой ценой? Даже ценой компромиссов с миром за счет своей совести и веры? Или же жизни святой и праведной, отделенной и верной Богу? Вновь и вновь наша человеческая природа возмущается. А разве нужно ставить вопрос так радикально? Разве нельзя совместить одно и другое? Увы, Христос говорит, что нет, нельзя. Нам предстоит сделать выбор. Или быть ненавидимыми миром за имя Его, или любимыми миром за отказ от имени Его. Я понимаю, что ты можешь быть напуган этой перспективой трудностей и гонений. Но спроси себя вот еще о чем. А какая жизнь настоящая? На стороне мира без Христа или с Христом против всего мира? Что тебе ближе? Пустая жизнь без испытаний или же борьба ради достойной цели? Итак, как можно избежать гонений за Христа? Только отрекшись от Него. Другого пути нет. Идти за Христом значит страдать за Него. Без Христа – без Христа. Зная это, мы должны выбрать – страдать за Христа или жить в мире без Христа. Хочу обратиться и к тем, которые все еще озабочены вопросом безопасности как главным вопросом. Я понимаю ваши переживания и сам переживаю за себя и свою семью. Избегать лишних опасностей – это правильно. Но есть опасности неизбежные, и есть риски оправданные. Если ты на верном пути, то никакие возможные трудности тебя не должны пугать. Но если ты на пути неверном, то даже самая комфортная, легкая и быстрая езда закончится плохо. Смотри в конец, что ждет тебя в конце пути. Не жертвуй вечностью ради временного удовольствия. Не лети с ветерком в ад. Лучше потерпи временные трудности, но не сворачивай с узкого пути на широкий. В конце концов, кто, кроме Бога, может обеспечить нам безопасность? И если уж искать безопасности, то не путем компромиссов с миром ненависти, а путем веры и верности Богу. Как это изменит нашу жизнь, наши приоритеты, модели поведения, круг друзей, темы разговоров, статьи расходов, планы на будущее? Безопасность, которую нам предлагает мир в обмен на нашу измену Богу, это пустые обещания и хитрые манипуляции. Безопасность, обещанная Богом, не ограждает нас от временных трудностей, но проводит через них, дает гарантии своевременной помощи и обетования вечной жизни. Настоящая безопасность на узком и тернистом пути следования за Христом, а не на широком пути следования за толпой. Предупреждая своих учеников о грядущих гонениях, Иисус также обещает свое верное присутствие. «Я с вами во все дни до скончания века». Разве этого недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно в самом враждебном окружении в самое темное время истории? Михаил Черенков.
3: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Ричард Вурмбрандт. Претерпев страдания, остался верным Господу. Быть христианином не всегда легко, а часто и небезопасно. Для верующих Восточной Европы в 20 веке это было суровой реальностью. Жестокие правители преследовали всех, кто слушался кого-либо другого, кроме них. А верующие всегда слушались Христа и читали Библию. Это очень раздражало правителей. Они преследовали и нередко даже убивали непокорных. Такими твердыми в своих убеждениях были пастор Ричард Вурмбрандт, его жена Сабина и их сын Михай. Новая жизнь. Ричард родился в Румынии в 1909 году. Он был образованным человеком, любил книги и не верил в Бога, пока однажды не повстречал деревенского плотника Вольфкиса. После бесед с ним и чтения Библии Ричард принял Иисуса Христа в свое сердце. С этого момента у него началась совсем другая жизнь. Страшное время. Когда в Европе началась Вторая мировая война, она не обошла стороной и Румынию. Ричард, тогда он уже стал пастором, проповедовал Евангелие солдатам. Это было страшное время для всех, но особенно для евреев. Ричард и Сабина были евреями. Пережив ужасы войны, христиане думали, что наступили спокойные времена. Однако сатана никогда не оставляет в покое детей Божьих. К власти в Румынии пришли другие злые люди, которые запрещали веру в Бога и начали избавляться от христианства всеми возможными способами. Церкви были закрыты, священники и простые верующие арестовывались. Вурмбранд начал подпольную евангельскую работу. Тайная церковь. Дома у него тайно собирался кружок для изучения Библии. Люди, крадучись по одному, приходили вечерами на квартиру пастора, а после собрания осторожно покидали ее. Ричарду помогали его жена и сын. Маленький Михай во время проповеди отца стоял у окна и внимательно наблюдал, не следит ли кто за ними. Если появлялись подозрительные люди и машина, он тут же сообщал гостям, и те были начеку. Когда же улица была свободна, верующие по сигналу Михая расходились по домам. Сирота Михай. Однажды пастор Вумбранд не вернулся домой. Его арестовали прямо на улице. Долгое время семья не знала, что с ним произошло. Его посадили в тюрьму, а родным сообщили, что он бежал за границу и там умер. Через 2 года после исчезновения отца Михай остался совсем один. Его маму также арестовали и отправили на каторжные работы. Родители в заключении молились о сыне, о том, чтобы Господь укрепил его веру. Их молитва была услышана. Михай следовал за Спасителем в любых обстоятельствах жизни и молился о своих близких. Ужасы тюрьмы. Ричард и Сабина пережили в тюрьме жуткие пытки и издевательства охранников. Бесчеловечные условия содержания, голод и холод, мучения и смерть узников. Ричард все переносил с молитвой и надеждой на Бога. Он молился о своих мучителях, говорил, что прощает их, хотя они всеми способами пытались уничтожить его веру. Несколько лет он провел в одиночной камере. За это время он ни разу не говорил ни с кем и вообще не слышал человеческого голоса. Он мог только с помощью азбуки Морзе, постукивая по стене, общаться с заключенным в соседней камере. Но даже в таких условиях Ричард проповедовал ему об Иисусе. Свобода. Через 8 лет пастора Вурмбранда выпустили из тюрьмы, строго запретив ему проповедовать. Но этот запрет не мог остановить Ричарда. Он продолжил вместе со своей семьей служение в тайной церкви. Вскоре его снова арестовали. На этот раз он провел в тюрьме 6 лет. Христиане Западной Европы узнали о гонениях на церковь в Румынии. Правители этой страны начали получать много писем с просьбой об освобождении Вурмбранда. Тогда была назначена цена, за которую правительство согласилось отпустить бесстрашного евангелиста и его родных. 10 000 долларов. Деньги собрали верующие из разных стран, и Ричард вместе с Сабиной и Михаем покинули родину. В наше время в Румынии христиан больше не сажают в тюрьмы за то, что они поклоняются Богу. Но существует много других стран, где ходить в церковь и читать Библию очень опасно. Ричард и Сабина основали миссию «Голос мучеников», которая и в наши дни защищает преследуемых христиан по всему миру. Если ты хочешь рассказать об Иисусе, но боишься сделать это, помни, ты не один. С Богом ты можешь быть сильным. Надежда Орлова.
3: Вера и жизнь. Пережитое.
5: Не сдаваться. Автомобильная авария. Наказание или искушение? Октябрь 2009 года был для меня тяжелым. К тому времени уже несколько мероприятий отменилось по независящим от меня причинам. Ранней весной мне отказали в визе в Германию. Летом мы отправились в отпуск, но по дороге в нас врезалась рессора грузовика, разбив наш автомобиль. Поездку на море пришлось отменить. И вот наступил октябрь. Я ехал на совещание, опаздывал, но уже не торопился, было поздно суетиться. Вдруг из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Выезжая на мою обочину, он резко повернул и ударил мою машину в правую переднюю фару. К тому моменту мой автомобиль почти остановился. Но окончательно его остановил именно этот удар. Автотехнические эксперты позже установили: по траектории движения у меня не было шансов избежать столкновения. Однако меня обвинили в совершении ДТП. 9 месяцев длилось следствие, еще 9 – судебные заседания. Перед одним из заседаний судья задал вопрос моему адвокату: «Долго ли вы будете еще сопротивляться?» На что адвокат ответил: «Волошин уверен, что не виноват, а моя задача – его защищать». После чего судья неожиданно признался: «Я и сам знаю, что Волошин не виноват, но не могу его оправдать. Сегодня мне легко об этом говорить, но тогда, каждый новый день, я надеялся на справедливость. Я ждал, что какие-то детали, которые следователь изучает, будут объяснены обвинителем, и это докажет мою невиновность. Но дни складывались в недели, недели в месяцы, и так прошло 4 года. Я обратился в суд, чтобы отменили приговор, потому что прошло уже 2/3 срока. Это происходило на глазах у всего общества. Я в то время был настолько загружен делами, что мог иногда говорить сразу по 2 телефонам. Как остановить такого деятельного человека? Но у Бога был свой план. Он готовил нам подарок – новое служение, новые территории. В то время мы активно обсуждали реализацию проекта «Москва Евангельская». Очень хотели, чтобы благую весть услышали все жители Москвы. Мы старались вовлечь в это служение всех членов церкви, чтобы каждый христианин на рабочем месте осознавал свою ответственность нести Евангелие окружающим. Как-то вечером мы собрались в помещении 2-й Московской церкви евангельских христиан-баптистов. До сих пор помню свою молитву: «Господи, если для того, чтобы у нас что-то получилось, мы должны оставить наши планы и отложить в сторону календари, мы это сделаем. Пожалуйста, помоги нам». После молитвы все разошлись. У остановки меня догнал один брат и спросил: «Это не ты забыл свой ежедневник на столе?» В моей памяти всплыла молитва. «Думаете, я действительно оставил свой календарь?» «Нет». «Подал заявление на увольнение?» «Тоже нет». Я продолжил жить как прежде, но при этом стал думать и молиться, как Савл: «Господи, что повелишь мне делать?» После аварии я ходил пешком. Машину увезли на спецстоянку, а оттуда впоследствии отправили на свалку. Анализируя свою жизнь до аварии, я пытался найти причину произошедшего, возможно, грех, который нужно было бы исповедать. Но не находил ничего конкретного. Я не безгрешный, но точно знал, что за мои грехи умер Христос. Я также понимал, что страдания в этом мире мы проходим для какой-то цели, Именно этот вопрос меня занимал больше всего. Для чего, Господи, Ты меня остановил? Для того, чтобы отменить мои планы? Чтобы выбросить календарь? А чем заняться? На что посвятить себя, чтобы это было угодно Тебе? Однажды в метро я увидел рекламу бесплатной юридической консультации. Мы тогда жили в ведомственной квартире, и я понимал, что могу занимать жилье, пока нахожусь на должности. Меня проконсультировали и пообещали помочь с документами. Мы стали молиться. Через 3,5 года мы получили жилье от правительства Москвы. Когда мы с женой вошли в нашу квартиру, там как раз заканчивался ремонт, Татьяна сказала: «Ну вот, теперь можно ехать на служение. Детям есть где оставаться на время учебы». И хотя мы никогда не говорили на эту тему, я тут же сказал: «В Чечню». О, этот пронзительный взгляд жены! Молча и выразительно она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ведь я только вернулся из Северной Кореи, куда летал помолиться с другом. И она знала меня. Знала, что я могу решиться на менее комфортные варианты. К тому времени мы прожили вместе почти 25 лет. Иногда я думал про Сомали, но туда мне ехать не хотелось. Нужно было учить язык, а я ленив. Прошло время, и однажды Татьяна спросила: «Почему ты больше ничего не говоришь о Чечне?» Мы согласились, что после отпуска заедем на Кавказ и посетим Чечню, чтобы понять, зовет ли нас туда Господь или это наши собственные желания. В августе 2014 года мы посетили Грозный. Нас охватило удивительное чувство, словно мы вернулись в 1987-1989 годы, в Читу, где служили много лет миссионерами. Ярко светило солнце, дети между многоэтажками играли и щебетали громче воробьев. Мы посетили верующую бабушку, а затем семью неверующих. Все казалось таким знакомым, привычным. На обратном пути я, чтобы попутчики не слышали, спросил супругу: «Что скажешь?» Она ответила: «Я не против». Мы сообщили руководству Союза ЕХБ, что Господь призывает нас на служение на Кавказ. Для всех это было как гром среди ясного неба. Мы благодарны Богу, что Он нас подготовил и провел этим путем. Особенно я благодарен Богу за супругу Танечку. Мы 18 лет прожили на съемной квартире и только вошли в свою новую, полученную от государства, а она согласилась ехать в глиняный домик на Кавказе. Дом без дверей между комнатами, с неоткрывающимися окнами и печным отоплением. Но это нас не тяготило. Господь давал нам другие заботы. Домой мы возвращались только для того, чтобы переночевать и приготовиться к новому дню. Сейчас, оглядываясь назад, я с трудом понимаю тот оптимизм, который мы имели тогда. Но мы жили откровением и видимыми возможностями. Спешили потрудиться. Все, что можно было сделать, мы делали. И Господь не только охранял нас, но и обеспечивал всем необходимым. Мы продолжали служение на местах тех братьев и сестер, которые жили там в опасные времена. Мы лишь восстанавливали наследие наших отцов, а Бог чудным образом все устраивал. Прошло 10 лет. Сегодня там, в Чечне, построен дом молитвы. Он каждое воскресенье наполняется людьми, поклоняющимися Господу. Господь подарил и нам домик неподалеку. Мы обосновались в этом районе, построились и переехали дальше, во Владикавказ. Наше служение в Чечне продолжил брат Вячеслав и его жена Настя. Вместе с командой они совершают его и сегодня. Слава Богу! Да благословит Господь всех, кто стремится видеть Его, и тех, ради кого Он нас призвал. Рувим Волошин.
3: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
5: Кто позволил своим завистникам, возненавидевшим его, изгнать себя из страны, пока они сами не пришли искать его дружбы?
4: Исаак.
5: Какие четыре человека, будучи спущены из окон, убежали от преследования?
4: Два соглядатая. Давид, Савл.
5: Где говорится о пещерах, ущельях, скалах, башнях и рвах, как об убежищах для притесненных?
4: В первой книге царств, глава 13, стих 6.
5: Кто лишился жизни за то, что отказался бить другого?
4: Сын пророка.
5: Кто был приговорен к смерти за то, что молился?
4: Даниил.
5: Какой пророк был заключен на много дней в темницу и подвал?
4: Иеремия.
5: Как звали первого человека, которого хотели лишить жизни из-за Христа?
4: Лазарь.
5: По какой причине многие из уверовавших начальников иудейских не исповедовали Иисуса?
4: Чтобы не быть отлученными от синагоги.
5: Как звали двух мужей, которые в Новом Завете описаны как мученики?
4: Стефан и Антипа.
5: Сколько раз апостол Павел получал от иудеев по 40 ударов без одного?
4: Пять раз.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Ангелы исцеляют глухую женщину. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Евангелие от Луки, 22 глава, 43 стих. Рой Хикс, старший, рассказывал, что в небольшом городе Бейкере, штат Луизиана, он проповедовал в большой церкви. Во время завершения воскресного служения, когда пели хвалебный гимн, он заметил, что одна дама быстро встала, как будто чего-то испугалась. После службы он подошел к ней и спросил, что с ней случилось. И она рассказала: 9 лет тому назад я перенесла болезнь, после которой стала совершенно глухой. Она посмотрела на Хикса и спросила: «Вы видели их?» Он спросил у нее, что она имеет в виду, и она сказала: «Вы видели ангелов?» Когда он объяснил ей, что не видел ничего, кроме того, что она быстро встала, она рассказала: «Были 2 больших ангела, которые стояли около меня. Я чувствовала, как они коснулись своими руками моих ушей, и я сразу же стала слышать. Внезапный звук испугал меня, поэтому я быстро встала. Мои уши здоровы, — сказала она. Я слышу все, что вы мне говорите». Рой Хикс попросил присутствующих людей, которых она не знала, подойти и пошептать ей на оба уха, по очереди закрывая то одно, то другое. Среди присутствующих были люди, которые засвидетельствовали, что она была полностью глуха не менее 8 лет. «Я лично не видел ангелов, — говорил Рой Хикс, — но я видел результат их присутствия и женщину, исцеленную ими. Если Божьи ангелы могли поражать людей болезнями, когда исполняли Божий суд, то, конечно, они могут, будучи Божьими посланниками, исцелять и больных. Ангелы — это духовные существа, сотворенные Богом для служения Ему. Они обладают огромной силой и действуют как Божьи посланники и вестники. В Библии многократно описывается, как они являлись людям и помогали им».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не оставляющий без наказания. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Книга притчей, 3 глава, 11 и 12 стихи. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, написано в Библии. Эти справедливые слова исполнились в жизни Валеры. Обнаружилось, что он стал воришкой, похищая деньги из копилки своего младшего брата. Отец позвал Валеру в свою комнату, чтобы никто не слышал их разговора, и сказал: «Сынок, я вынужден тебя наказать. Можно было бы просто выпороть тебя, но это не решит дело. Вор должен вернуть украденное. Поэтому я принял решение применить к тебе такое наказание. Я заберу у тебя часы, которые подарил тебе в прошлом году. Теперь они будут принадлежать твоему брату». Дрожащей рукой Валера снимал драгоценный отцовский подарок со своей левой руки. Как он гордился этими часами! «Эх, папа, ты же забираешь у меня свидетельство своей любви!» — с горечью думал парнишка. Отцу тоже было тяжело смотреть на то, как сын расстается с любимой вещью. Ведь папа так старался подобрать в магазине достойный подарок для своего первенца. Но отец утешал себя мыслью о том, что теперь его сын не будет вором. К тому же в отцовском письменном столе уже лежали в упаковке новые часы. Он сегодня купил их для себя. Но теперь папа принял другое решение. Через 2 недели Валерии исполнится 16, и он подарит их сыну. Понимаем ли мы, что Господь иногда наказывает нас лишь потому, что любит? Ведь Он желает видеть нас совершенными. Для многих наказание служит очистительным средством в процессе совершенствования.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

рядом с сердцем Божьим. Не здесь ли между нами его сестры? Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Мария была благословенна между женами, матерью Христа. Так мы читаем Евангелие от Луки, 1 главе, 28 стих. Но благословенны были и две другие женщины. Эти безымянные женщины были сестрами Христа, женщинами, которые провели свою жизнь вблизи воплотившегося Бога. Мы не задумываемся особо о сестрах Иисуса, но сегодня мы сделаем именно это. Представьте, сколько они узнали, ежедневно созерцая Христа, Бога во плоти и Спасителя мира. Они могли услышать, как Он учит своими чудесными речами об истине и жизни. Они могли искать у Него совета, а потом идти, не грешить больше. Они могли согреваться Его любовью и учиться любви к ближним. Они могли обращаться к Его исцеляющим прикосновениям для исцеления и ободрения. Они могли слушать Его молитвы, когда Он говорил со Своим Святым Отцом. Они могли восхищаться Его верой, которая могла двигать горы. Они могли видеть Его чудеса, когда Он проявлял свою власть над злом. Они могли извлекать уроки из Его безгрешного поведения, следуя Его примеру. Они могли видеть Его обращение с другими людьми и видеть Его сострадание. Они могли следовать за Ним до конца жизни и на небеса. Очевидно, вы, женщина, любящая Бога, иначе вы бы не слушали эту передачу, которая называется «По следам библейских женщин». И вы, читая Божье Слово, наверняка тоже слушаете, как Христос учит, ищете у Него совета, согреваетесь Его любовью, обращаетесь к Его исцеляющим прикосновениям, слушаете Его молитвы, восхищаетесь Его верой, видите Его чудеса, извлекаете уроки из Его безгрешного поведения и видите, как Он обращался с другими людьми. Но эти 9 действий имеют значение и по-настоящему изменяют и вашу жизнь, только если вы лично решили последовать за Иисусом. Вы должны не только желать прожить свою жизнь рядом с сердцем Божьим, но и быть в Господе Иисусе Христе. 2 Коринфянам 5:17. Можете ли вы сегодня сказать или спеть, как в известной песне «Я решил пойти за Иисусом, и я не поверну назад»? Если можете, то, поступая, как написано в сегодняшнем списке, вы сможете приблизиться к сердцу Божьему и получите щедрые благословения и глубокую радость.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Беседа в студии «Радио на пути». Мы с вами встречаемся. Мы — это Вадим Гетман, а также мои гости. Обычно это самые разные люди. Но самое главное, что они верующие. Это люди, которые пришли к вере в Иисуса Христа и сегодня рассказывают вам, как на основании этой веры, а также книги Библии, найти ответы на самые главные вопросы. salvationbaptistchurch.com – это сайт Церкви Спасения, где все наши программы выставлены в виде блога. Так что, если вы пропустите какую-то из них, вы всегда можете вернуться на этот сайт и послушать ее. Кстати, если вы пропустили вот одну из наших передач, которую мы делали с Павлом и Еленой Седлецкими, которые сегодня у нас в студии, вы тоже можете на этом блоге ее найти, потому что сегодня мы тоже будем беседовать с ними. Павел, Елена, добро пожаловать в нашу программу.
1: Здравствуйте, меня зовут Павел, мою супругу Елена, мы приехали из России, здесь находимся в гостях, и мы живем в самом сердце, в самом центре России, в Сибири, в городе Омске. Мы в браке 32 года, у нас 7 детей, у нас есть внуки, недавно родилась 8-я внучка, мы ее еще не видели, скоро вернемся домой, и нас ожидает эта радостная встреча. У нас 8 внуков, и ожидаем еще 9-го. Мы трудимся в христианском центре добрачного семейного консультирования под таким символическим названием «Открытое сердце». То есть мы занимаемся профилактикой и, наверное, лечением тех семей, которые испытывают какие-то проблемы в своей жизни, которые желают что-то улучшить, что-то изменить, от чего-то исцелиться или восстановить иногда разрушенные взаимоотношения.
0: Елена, многие ли обращаются в ваш центр?
2: Достаточно много. Когда центр был открыт, люди немножечко еще с опаской обращались. Может быть, только те, у кого очень тяжело в семье. Но сейчас очень люди узнали эту информацию. Люди обращаются даже тогда, когда не встает речи о разводе. Просто для того, чтобы улучшить свои отношения. Есть очередь, есть запись. Она примерно на полгода вперед минимум.
0: Вы уже второй раз принимаете участие в нашей радиопередаче. Я помню, в прошлый раз вы более подробно рассказывали о служении вашего центра. Скажите, какую тенденцию вы видите в вашем служении, вообще в семейном служении, не только в России, но и здесь, в Соединенных Штатах? Потому что, насколько я понимаю, вам приходится также заниматься консультированием и здесь. Тенденции хорошие, плохие. Вот что вы видите, что меняется?
1: Ну, вообще, я думаю, что семейная тема или вот взаимоотношения в семье – это мишень для дьявола, потому что он очень старается разрушить эти отношения. Через это он достигает своей разрушительной цели, получается разлад, получается поражение семьи. И вот тут на самом деле нужна работа, работа такая целенаправленная, работа постоянная, работа в церквях, работа на уровне, может быть, где-то для общества, для неверующих людей, для того, чтобы семьи могли укрепляться, чтобы эти отношения были такими, как Бог их задумал в браке, чтобы эти отношения могли Бога прославлять. Но вот тенденция все-таки есть, да, там, где люди пытаются с Божьей помощью исправить или улучшить отношения и изменить что-то в своем браке, то Бог их благословляет. Есть результаты, есть плоды. Многие восстановили свои отношения, многие улучшили, многие передумали разводиться, те, кто имели вот эту проблему или хотели это сделать. Бог, я думаю, исцеляет, Бог соединяет, Бог вот действует в жизни людей, и происходит этот процесс улучшения или обновления, изменения отношений.
0: Вы знаете, я тоже заметил, что тогда, когда есть больше внимания к семейным вопросам, в том числе со стороны церкви, служителей, проводятся разные мероприятия, но не только такие общие, там, как конференции, а действительно вот такие личные душепопечительские встречи, добрачное консультирование, затем семейные вот такие общения, напоминания постоянные, какие-то посещения, ну, такие ненавязчивые, скажем, назовем их так, со стороны служителей, когда они спрашивают у молодых семей там, после года совместной жизни о том, как они прожили, все ли в порядке, так сказать, держат руку на пульсе в этом плане. Но в то же время полагаются на Господа, а не на свои силы, и показывают, что только в нем находится источник мира, благословения для этой семьи. Вот тогда это действует. А те тенденции, которые вы заметили, это мы видим то же самое и здесь. В частности, множество разводов и те семьи, которые претерпевают сегодня кораблекрушение в вере и кораблекрушение в собственных взаимоотношениях. И сегодняшнюю передачу я, кстати, хотел этому и посвятить. Я ее условно назвал «Секрет семейного счастья», двоеточие, «Как предотвратить развод». И, может быть, мы не коснемся всех вопросов в этом спектре вопросов целых, которые говорят о разводе, но хотелось бы поговорить с вами как с христианскими служителями, психологами, консультантами, которые имеют уже богатый опыт и могут что-то посоветовать тем семьям, которые имеют эту тенденцию. Как ее распознать и что делать, если это действительно есть? Вот заметили ли вы, что что-то подобное происходит, в частности, в тех кругах, где вы вращаетесь, в России, есть ли тоже тенденция к множеству разводов?
1: Ну, к большому сожалению, проблемы разводов среди христиан становятся все более актуальными как в Америке, так и в России и во всем мире. И причин тому, конечно, несколько. Во-первых, это такое влияние мира, мирское мышление, которое проникает в сознание верующих, проникает в церковь. И мы уже не ужасаемся греху, мы привыкаем к нему, привыкаем к нарушениям Божьих стандартов, Божьих заповедей в жизни. Теряется вот это чувство опасности и наша духовная бдительность. То есть грех и вот это влияние мира, возможно, проникает в нашу жизнь, в сознание, в церковь. Во-вторых, это недостаточно духовная работа в церквях. Начиная с подростков, молодежи, потом подготовка женихов и невест к браку, работа с семьями, особенно с молодыми семьями. В Библии написано: «Настав юношу в начале пути его». То есть нужно в самом начале дать это направление, дать это наставление, чтобы потом это отношения не были такими, как должны быть. Ну и главная причина, на мой взгляд, почему это происходит, она кроется в самих христианских семьях, где воспитываются, формируются наши дети. Это будущее мужья и жены. Не всегда, к сожалению, дети видят в нас, родителях, пример настоящих крепких супружеских взаимоотношений. Не видят пример полного посвящения Богу, правильных приоритетов служения и истинных духовных ценностей. В результате вот происходят, возможно, такие крушения семей. В результате нет вот таких настоящих взаимоотношений, потому что в истоках не было примера, не было заложено вот этого формирования. Но что делать? Как остановить эту волну разводов, которая захлестывает уже не только мирские христианские семьи? Мы все понимаем, что есть проблема. Но вот нужно что-то решать, нужно что-то менять. Нужно, наверное, объединиться нам, христианам, и объединиться в молитве, и объединиться в том, чтобы как-то противостоять и как-то что-то исправлять. И, возможно, вкладывать то, чтобы этого было меньше. Мы понимаем, что это полностью остановить нельзя, да, но чтобы минимизировать, чтобы не было вот этой волны, чтобы не было вот этого поражения, чтобы она не касалась потом наших семей, наших церквей, чтобы наши дети и мы сами тоже были образцом вот этих отношений, которые Бог хочет видеть в нас.
2: Я думаю, что тенденция мира, она идет всегда к разрушению. Мир не становится лучше, если мы в него что-то не вкладываем. И церковь – это срез общества. Да? Люди, особенно в России, здесь может быть немножко меньше. У нас все люди, пришедшие с мира, с мирским мышлением, которое нужно переформатировать, да, в христианское мышление. И отсюда очень много проблем, которые люди приносят с собой в церковь.
0: То есть вы считаете, что одна из проблем – это то мышление, которое не было изменено полностью благодатью Божьей под воздействием Слова Божьего. Вот люди просто вступили в брак, и те понятия, которые они принесли из мира, они приносят в этот брак, да?
2: Да, я думаю, что они сформировались в мире, в мирском мышлении, в мирских семьях. И, приходя к Богу, не, может быть, какую-то неполную оценку дали, да, когда родители разводились, и они жили в этом формировались, то многие недооценивают, как страшен развод, например.
0: Хотелось бы знать из вашего опыта, когда вы смотрите на семьи, которые проходят через кризис, можете ли вы назвать какие-то симптомы или признаки, по которым семья может сказать: у нас может быть развод, нам нужно об этом серьезно подумать, мы можем к этому идти. Какие есть симптомы, вот, которые угрожают распаду семьи?
1: Ну, я согласен, что болезнь никогда не начинается так внезапно. Есть что-то, предрасположенность какая-то, какой-то путь, по которому она начинает развиваться в нас. И вот если вовремя не разрешать семейные конфликты, то очень скоро строится стена отчуждения, которую мы сами кирпичик за кирпичиком строим вот в своих взаимоотношениях. Или другой пример, это когда мусор мы в доме накапливаем, вовремя не освобождаемся, и потом он начинает отравлять нам всю нашу жизнь. Ну ведь, знаете, мы, русские, не привыкли выносить ссор из избы. Мы лучше будем жить с этим мусором, мы будем страдать и мучиться, но никогда никому мы не расскажем и о своих проблемах, никому не обратимся за помощью. Также, наверное, и с лечением, с врачом, да, мы идем на прием к врачу, когда у нас уже все плохо, когда мы уже пропустили что-то важное. Так вот, когда мы идем на прием к врачу? Тогда, когда у нас повышенная температура, когда у нас что-то болит, и когда мы уже сами с этим не можем справиться. У нас нет для этого ни сил, ни средств. Так и здесь. Если у нас повышенный градус отношений, то есть между нами появилось эмоциональное напряжение, если у нас есть неразрешенная горечь или эмоциональная боль нашего супруга, если мы где-то пропустили вот эту точку невозврата, после которой уже невозможно что-то изменить или решить, значит, ситуация уже скатилась к кризису, значит, уже мы на пути к разводу. Значит, надо что-то срочно делать, чтобы спасти нашу семью, наш брак.
2: Ну, я думаю, что в этой ситуации, если напряжение возникло, это уже путь к разводу. Дело только времени. Раньше это произойдет или позже, если мы ничего не вложим и не изменим ситуацию. То есть, если мы не начали разрешать любой конфликт возникший, если мы не устранили причину, если мы устранили закрытость наших сердец, то мы выйдем из этой ситуации. Если мы ничего не будем делать, дом разрушится сам по себе. Даже ничего не надо делать.
0: А что бы вы сказали по отношению к людям, которые говорят: лучше я разведусь, и я таким образом хотя бы прямо, честно признаю, что да, у нас проблемы, которые мы не смогли разрешить, чем я буду жить с человеком и лицемерно как бы показывать, что у меня все хорошо, в то время как на душе кошки скребут, и у нас давно не все хорошо. Что из этих лучше?
1: Ну, дело в том, что развод – это никогда не выход, это иллюзия выхода, это тупик, из которого уже нет никогда нормального решения вопроса, потому что нужно что-то делать, чтобы не допустить развода. У медиков, у врачей есть такое правило: они никогда не отрезают сразу ногу, они лечат все, что можно вылечить. Потом уже, когда есть необходимость, там гангрена или какое-то что-то серьезное, могут ампутировать. А поэтому по любому там конфликту или причине думать о разводе — это как раз-то не тот путь. Нужно что-то делать, нужно менять, нужно решать, нужно исправлять ситуацию. И это иллюзия, да, что мы таким образом мы найдем выход из проблемы. И если честно, то надо все-таки не так думать, что это будет решение, а думать, как разрешить, как выйти из проблемы, как ее преодолеть, чтобы не допустить этого развода.
0: Некоторые пары, с которыми мне приходилось беседовать, они, или, скажем, даже не только пары, не столько пары, сколько вот муж или жена, они идут в Писание, и они пытаются найти те места, которые, ну, не знаю, оправдывают развод, что ли, то есть говорят о том, что он допустим. Вот в вашем прочтении Священного Писания, как вы улавливаете весь дух того, что Господь говорит в целом о разводе? И существует ли, немножко спорный такой вопрос, но мы сейчас не будем на нем, может, так подробно останавливаться, но хотелось бы все-таки знать, потому что, наверное, есть те слушатели, которые задают себе этот вопрос: существуют ли те признаки, по которым можно сказать, да, этот развод, он позволителен, он, на него Писание дает вот разрешение?
1: Ну, я в Библии не встречал такого позволения или такого разрешения. Да, есть исключения, и мы читаем в Писании. Первое – это прелюбодеяние супруга. Второе исключение дает апостол Павел. Это когда неверующий не хочет жить с верующим человеком. И то это инициатива неверующего супруга. Верующий должен оставаться или делать все возможное, чтобы сохранить эти отношения. И если мы по своему какому-то лукавству, я так назову, будем искать какую-то третью, или четвертую, или пятую причину, или исключение, то просто это не то, что мы можем увидеть в Писании, да, не то, что хочет от нас за Господь. А чего хочет Бог? Написано, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. Вот это принцип, вот это Божья заповедь. Так Бог создал брак, не для того, чтобы он был разрушен, но для того, чтобы он был созидаем. И еще и написано, что вступившим в брак не я повелеваю, пишет апостол Павел, а Господь, жене не разводиться с мужем. 1 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Поэтому, если кто-то ищет в Писании подтверждение своих каких-то, ну, человеческих решений или желаний, и они противоречат Божьей воле, то, я думаю, это не тот путь. Нужно все-таки искать волю Божию и исполнять ее в нашей жизни. А воля Божия, что мы были вместе. Бог никогда не разрушает, Он только созидает. И отношения должны быть исправляемы, созидаемы, построены должны быть, но никак не разрушены.
0: Елена, вопрос тогда к вам. В связи с этим хочется спросить, почему вас? Потому что часто сталкиваешься с ситуацией, когда сестры делают какой-то выбор, и выбор в пользу человека, который, может быть, не совсем проявлял христианские качества или проявлял их только до брака, но потом что-то изменилось. Ну, по-разному можно об этом говорить, но иногда жалобы доходят до того, и сестры об этом говорят, что есть даже физическое насилие над ними. Что бы вы посоветовали вот в этих ситуациях делать? Есть ли тот какой-то, ну что ли, порог, после которого уже вот эта точка невозврата наступает, когда можно сказать, да, действительно, если это насилие над личностью, то здесь нужно принимать какие-то более радикальные меры?
2: Вопрос достаточно сложный. Потому что, чтобы решить, есть ли там насилие, в общем-то, я всегда говорю, нужно выслушать две стороны. Никогда нельзя принимать решение по одной стороне, и даже если это женщина, я не позволяю себе сделать вывод, выслушав только женщину. Потому что, как правило, когда ты слушаешь вторую сторону или мужчину, мужа, картина вырисовывается в полноте, а так она только однобокая. Сейчас очень много таких, мне кажется, что это тоже веяние мира достаточно сильное, когда мы за все цепляемся, чтобы сказать, что я переживаю насилие или мою личность попирают, но тогда Христа тоже попирали. Я думаю, что где-то какая-то честность, наверное, перед Богом должна быть в том, чтобы, если даже есть насилие, узнать, от чего оно. Почему человек агрессивен становится, может быть, я этому и причина. Поэтому такие ситуации, ну, в таких семьях нужно разбирать с двумя обязательно и не спешить позволить человеку или настроить его на то, что твой развод будет правильный. Потому что Дух Писания все-таки ведет к созиданию, потому что Бог наш Созидатель, Он Создатель. И все, что Он делает, и Он творит, и, как написано, и трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, Он хочет восстановления. Поэтому все ли мы делаем для того, чтобы, как бы сказать, испытать или проверить все, чтобы сохранить семью? Ну, наша цель такая, в работе, в душепопечении мы еще ни одной паре не советовали разводиться. Есть какие-то, да, ситуации, например, если есть измена с одной стороны, не одноразовая, мы говорим, а когда человек живет в этом грехе и не хочет оставлять, то сам по себе брак уже разрушен, если есть там третий человек. Но мы всегда говорим, дай шанс человеку, поставь какой-то срок и говори, что я все-таки хочу, чтобы семья сохранилась, и решение за тобой. Но мы не можем жить тремя или четырьмя человеками в браке. Поэтому даже неверующему человеку нужно дать шанс, чтобы он переосмыслил. И если он не хочет оставлять греха, то есть брак остается с третьим, с четвертым человеком, то, может быть, я так думаю, что это единственный шанс, когда можно развестись, но сделав все попытки для сохранения семьи.
0: Слушая вас, я вспомнил одну известную американскую пословицу, звучит она так: «When there's a will, there's a way». По-русски это примерно так можно перевести. «Тогда, когда у меня есть воля к чему-то, я найду путь, как это осуществить». Mm-hmm. То есть, если я действительно хочу сохранить свой брак, я буду, ну, не знаю, там, цепляться за него всеми силами, и уж точно, если моей силы не хватит, то Божьей силы должно хватить, правда ведь? Но если я хочу его разрушить, то я могу делать любые попытки в этом плане, я могу делать вид, что я якобы хочу его сохранить. То есть мы хорошие актеры, правда, люди, вот проявляем свои способности в данном случае. И, к сожалению, приходилось видеть, как люди вроде бы делают все, что им говорят даже консультанты, советуют пасторы, но, тем не менее, их брак так и продолжает двигаться к разрушению. И это очень прискорбно. У меня следующий вопрос. Я понимаю, что можно заранее многие из этих проблем предотвратить с помощью предбрачного консультирования. И тем не менее, эта тема несколько новая еще для многих наших слушателей и даже, скажем, прямо церквей. И поэтому вопрос к вам. Из вашего опыта скажите, как предбрачное консультирование влияет на формирование брака и, в частности, на предотвращение возможности дальнейшего развода?
1: От правильной подготовки зависит, наверное, успех любого дела. Но я немножко хочу перенестись раньше, еще до предбрачного консультирования, в подготовке к семье, в семье родителей. То есть подготовка к будущему браку детей начинается от самого рождения, с самого детства. И в основном эта подготовка проводится в родительской семье. Потому что дети всегда очень тщательно наблюдают за взаимоотношениями своих родителей. И именно в родительской семье происходит их формирование. И, как правило, наши дети повторяют в своей жизни ту модель отношений, которую они видели у своих родителей. И повторяют не только хорошее, если оно, конечно, было, но также и наши ошибки, и наши проблемы. Когда мы консультируем семейные пары, мы увидели вот такую закономерность. Если в семье родителей произошел развод, то их дети имеют большую вероятность, или, как мы говорим, предрасположенность к тому, чтобы тоже развестись. Процент разводов в семьях, где супруги пережили развод своих родителей, намного выше, чем у тех, чьи семьи были крепкими, где родители жили в любви и верности друг к другу. Другими словами, дети разведенных родителей уже заложили в своем подсознании вот развод как возможный такой выход из семейных проблем, вместо того, чтобы их разрешать. Поэтому ответственность родителей не только дать детям образование, научить навыкам, которые пригодятся в семейной жизни, но и дать им твердый духовный фундамент, основание, и воспитать их, как написано в Ефесянам 6:4, в учении и наставлении Господнем, для того, чтобы они могли создать свои крепкие христианские семьи, где никогда не будет упоминаться слово «развод», где будут отношения, основанные на любви и верности, на Священном Писании.
2: Что касается предбрачной подготовки в нашем братстве, мы этому очень рады. Принято решение не венчать людей, которые не прошли предбрачную подготовку.
0: Это в российском, да?
2: В Омском.
0: А в Омском,
2: да.
0: Угу.
2: И поэтому считаем это большим благословением, потому что до того, как они придут в брак, они уже разрешают многие проблемы своих отношений с родителями, получают наставления между собой каких-то отношений, разрешение конфликтов. И, то есть, приходят в брак, уже разрешив много проблем, которые бы они притащили в свой брак. Поэтому считаем предбрачной подготовкой необходимостью предбрачную подготовку, и не только по принципам Писания, да, потому что принципы Писания мы практически все знаем, а именно по личностным трудностям, проблемам, личностным взаимоотношениям, то, что им поможет в семейной жизни.
0: Вы знаете, я сам, как служитель, знаком с несколькими схемами, которые предлагаются, в частности, здесь, в Соединенных Штатах, для бесед с теми, кто вступает в брак. Но все-таки сегодня у нас вот эта тема о предотвращении развода, и поэтому, вновь-таки, опираясь на ваш опыт, хотелось бы спросить, что вы считаете особенно необходимым и что вы требовали бы, чтобы в каждой схеме присутствовало? Ну, то есть, есть, может быть, какие-то второстепенные темы, есть целый набор тем, у меня, например, есть некоторые там 12 тем бесед разных и так далее. И хотелось бы знать, особенно вот представьте себе человека, который ведет беседы, ну, скажем, всего несколько бесед у него есть, возможно, там 3-4 провести. Вот, что ни в коем случае нельзя упустить в данном случае?
1: Ну, я думаю, что кроме обычных библейских наставлений или вот этих набора тем, которые необходимо знать людям, вступающим в брак, основанным на Писании, то есть там какие-то обязанности мужа и жены, там их какие-то верность в браке, там как рождать, воспитывать детей, то есть эти вещи, которые нужно знать всем христианам, особенно когда вот этот особенно перед ними стоит путь семейный. Но есть вещи, которые упускаются очень часто при добрачном консультировании. И я бы хотел затронуть эти несколько важных моментов, то есть то, о чем редко спрашивают у тех, кто вступает в брак. Первое. Я бы спросил у этих молодых людей, которые приняли решение пожениться, вступить в брак, не осталось ли у них обиды на родителей? Простили ли они свою маму и своих мам и пап? И даже другое, простили ли они других людей, которые, возможно, также нанесли им обиду и проявили к ним несправедливость? Вы спросите, зачем? А все очень просто. Если в сердце человека остается обида и непрощение на кого-то в их жизни, кто причинил ему эту обиду, если тогда он закрыт для отношений с близким человеком. И такое закрытое сердце не способно любить. Такое закрытое сердце не способно принимать любовь до тех пор, пока человек не примет решение простить всех своих обидчиков. То есть первое – это обиды из прошлого, чтобы они не были принесены в настоящую, чтобы они не отразились на взаимоотношениях в браке. Второе – нет ли в жизни этих молодых людей какой-то аморальности? Это может быть опыт добрачных физических отношений, или с кем-то, или между собой. Это, то есть то, что способно разрушить семью, если с этим прийти в брак. И тут необходимо исповедание, необходимо искреннее покаяние и оставление этого греха. Это может быть грех порнографии или мастурбации. Здесь также необходимо покаяние и изменение жизни. Очень часто молодые люди, особенно ребята, парни, думают, вот я женюсь, и моя проблема с порнографией исчезнет сама по себе. Да, может быть, она исчезнет, но всего лишь на несколько дней. Потом она опять вернется. И мы в таких случаях говорим молодым людям, лучше сделайте паузу, лучше отложите свой брак на полгода или на год, для того, чтобы покаяться, утвердиться и получить полную свободу от этой греховной зависимости. И это намного лучше, чем принести в брак проблему моральности, которая способна разрушить ваши отношения. Ну и третье, самое главное, есть ли у этих молодых людей отношения с Богом? Каковы эти отношения с Богом? Другими словами, какие у них духовные приоритеты? Насколько они посвящены Богу? Живут ли настоящей христианской жизнью? Читают ли Священное Писание? Есть ли у них молитвенная жизнь? Какие у них взаимоотношения с другими верующими? Особенно с родителями, с другими христианами в церкви, а также с окружающими их людьми на работе или на учебе. То есть это самый главный вопрос, вопрос отношений с Богом. И служитель перед браком должен это увидеть, должен на это обратить внимание, и по возможности, чтобы эти отношения были настоящими, крепкими, живыми. То есть это самое основание, фундамент будущих семейных взаимоотношений и семейного счастья.
0: Насколько я понимаю, этого не произойдет, если не будет такого глубокого личного контакта, при котором иногда, ну, приходится задавать, прямо скажем, такие неудобные вопросы, правда? И это предполагает также определенную открытость самих молодоженов, или как их вот назвать, их, да, тех, которые вступают в брак, чтобы они дали право, в частности, служителю на то, чтобы задавать эти вопросы. Но при этом, вы знаете, я тоже нахожу, что многие молодожены приходят на предбрачное консультирование, ну, с таким понятием, что, ну, надо, вот сказали, вот требования, да, вот у нас тоже есть церкви, в которых мы ставим это как требование, и мы говорим, мы не будем участвовать в вашем браке, мы не будем совершать бракосочетание как служители, если вы не пройдете. Ну, ладно, раз так, то раз требуете, конечно, мы пройдем тогда. Как добиться вот этой открытости сердец, чтобы они поняли, что то, что они говорят сейчас, может действительно повлиять на развитие их брака в будущем?
2: Ну, я думаю, что это вопрос такой, чтобы люди пошли к служителю, к которому они расположены. Это очень важно. С одной стороны, может быть, нет большого выбора выбирать служителя или душепопечителя, да? Но с другой стороны, если человек не расположен к этому человеку, он не будет открыт. Это очень важно. Ну и на первых каких-то встречах мы обычно говорим об открытости, говорим, для чего она нужна, что это повлияет. Как правило, я не знаю, здесь, мне кажется, люди более закрыты, в России более люди открытые. Мы это видим однозначно, люди, пришедшие с мира, они более открыты даже говорить о своих грехах. Они не так все прячут, поэтому вот такой проблемы у нас нет. Если люди уже пошли на душепопечение, практически нам не приходится поощрять их к открытости, они открыты.
1: Они готовы открываться. Да, меняться.
0: Да, вы знаете, вот то, что вы сказали, это действительно большая проблема. Возможно, она возникает потому, что здесь, в особенности на Западе, вот эти общины верующих, они сформировались, во-первых, из детей верующих родителей, которые, ну, у всех есть такой идеальный вот, образ христианина, они знают, как надо. Но в то же время есть реальность, которая говорит о том, что не у всех, и далеко не у всех, и прежде всего у меня лично, не совсем так, как надо. И вот что с этим делать? Если об этом сказать, так, ну, община-то уже, она не такая большая, поэтому могут узнать, мало ли, да, вот. И люди боятся, в частности, открыться. И они не понимают, что от этого зависит действительно их семейное счастье и то, как Господь в дальнейшем их может благословить. Да, это действительно так. И часто ищут тех, которые где-то подальше есть, для того, чтобы с ними можно было поговорить.
2: Я хочу добавить вот в этом моменте не чуть-чуть. Знаете, стоит одному человеку найти смелость себе, чтобы открыть, допустим, пройдя душепопечение, засвидетельствовать о своей семье, о том, что было и о том, что стало. И тогда уходит у многих страх. Так было у нас в нашем служении, когда диакон церкви вместе со своей супругой прошли душепопечение, вынесли, так сказать, трудности брака душепопечителю, а потом вынесли это в церкви и обнародовали, сказали свое свидетельство, прожившие 7 лет в браке, и они честно признали, что эти годы были напрасно прожиты, не все было так гладко, как внешне казалось. И когда они засвидетельствовали, люди стали открываться, то есть люди поверили, что у них не у одних такая проблема. Потому что, когда никто не открывается, все думают, что если у меня плохо, то у меня у одного плохо. И как я могу это открыть? Значит, я плохой. Поэтому вот тут, если есть открытость тех, кто уже изменил свою жизнь, мы говорим, это просто воздать слава Богу, когда ты свидетельствуешь о том, что Господь сделал тебе, и ты открываешь путь для других, то есть даешь надежду своей открытостью. Поэтому мы призываем к такой открытости практически каждую пару, и у нас почти каждая пара говорит свое свидетельство. Либо это в семейном клубе, либо это в церкви, либо на каких-то семейных общениях. Но у нас люди свидетельствуют о том, что сотворил с ними Господь.
0: Это очень хороший пример. Ну, иными словами, кто-то должен показать пример. Один откроется, и дальше вот эта цепочка может пойти дальше. Хорошо, если есть такой хороший пример. Я скажу, что наша программа где-то на половинной точке, чуть дальше сейчас. И пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Я Вадим Гетман, беседую сегодня с семейной парой, которая служит в Центре открытых сердец. Так называется, да? Ваш семейный консультационный центр в Омске. И вот они находятся сегодня в моей студии. Это брат Павел, сестра Елена Седлецкие. Они занимаются семейным консультированием, предбрачным консультированием в частности. Ранее сегодня в этой передаче мы упомянули о важности чтения Библии, исследование библейским принципам. Библия – это, конечно, та книга, которая лежит в основе христианской веры. Но существует также множество других христианских книг, написанных, может быть, о браке и об этой теме. Скажите, насколько важно, по вашему мнению, чтение этих книг, и какие вы могли бы посоветовать и тем, которые вступают в брак, и тем, которые уже находятся в браке, для того, чтобы укреплять их взаимоотношения?
1: Ну, знаете, сейчас очень много выпускается книг и о супружестве, об укреплении отношений, о воспитании детей. Но вопрос в том, читают ли христиане эти книги и читают ли вообще книги. Сегодня электронные средства массовой информации, такие как телевидение, фильмы, интернет, практически вытесняют традиционные бумажные книги. Люди гораздо стали меньше читать, чем раньше. Но что происходит сегодня с христианской литературой? Когда-то в Советском Союзе христианских книг было очень мало. Они ходили из рук в руки, их зачитывали до дыр, их переписывали от руки, печатали на машинках или подпольных типографиях. Но теперь у многих христиан книжные полки дома ломятся от книг, но читать их некогда. Знаете, кроме богословских книг и библейских толкований, есть немало полезных книг по вопросам практической христианской жизни, подготовки к браку, взаимоотношений мужа и жены, в том числе, как бы это страшно ни звучало, и по интимным отношениям супругов, по воспитанию детей, по отношению с подростками и так далее. Я бы посоветовал всем христианам читать такие книги, чтобы учиться и перенимать опыт у тех христианских специалистов и служителей, которым Бог дал мудрость в решении вот таких практических вопросов семейной жизни. В то же время есть немало авторов, книги которых я бы не рекомендовал для чтения. Например, некоторые книги советуют молодым ребятам сходить на свидание со всеми девушками из церкви, для того, чтобы выбрать из них ту, с которой им будет интересно. И то же самое советуется девушкам. Я думаю, это неприемлемые советы. В одной христианской книге, изданной на русском языке, я вообще прочитал очень странный совет. Известный автор, христианский психолог и пастор, пишет молодым людям, вступающим в брак. Я процитирую своими словами. «Вы, когда поженитесь, не прилепляйтесь близко друг к другу. Оставайтесь каждым самим собой, своей личностью. Будьте независимы друг от друга. Не становитесь одним целым». Ну, я так заинтересовался, для чего это он говорит, что он имеет в виду. И в конце этого совета он объясняет, для чего это нужно сделать. «Если вы потом разведетесь, вам будет легче пережить развод». Вот такие советы, которые я бы назвал не
0: полезны. То есть сразу развод, он ставится как вариант.
1: Он уже как
0: вариант,
1: бы закладывается.
0: Запрограммирован, что запрограммирован, он может быть.
1: Да. И поэтому, если такие книги вам попадаются, будут попадаться в руки, то держитесь от них подальше. Но знаете, не все книги вредные, есть и полезные, которые можно и нужно читать. Те, которые формируют наше мышление, те, которые позволяют исполнять на практике библейские заповеди, принципы, которые дают много конкретных советов, наставлений на каждый день жизни. Поэтому ищите такие книги, находите. Ну, я не буду давать списка, да, это зависит от ваших возможностей, где вы их будете искать. Ну, сейчас уже нет проблемы выписать такую книгу в интернете. Ищите отзывы, спрашивайте у того, кто прочитал, насколько это для них было полезно. Ну и читайте.
0: Но все-таки пару имен хотелось бы назвать. Может быть, есть хотя бы одна книга, которую вы могли бы, ну, не то чтобы разрекламировать, но порекомендовать и сказать вот о ней, насколько она полезна. И понятно, что каждая книга, написанная человеком, она, естественно, не будет нести того совершенства, что Священное Писание. Это всегда нужно держать в уме. Но, тем не менее, это та мудрость, которую Господь открывает через своих слуг. И что повлияло или что вот легло в основу и помогает вам в вашем семейном консультировании тоже?
1: Ну, таких книг немало, которых я бы мог рекомендовать. Но вот одна из них, я хотел бы ее назвать, это известная книга, книга Гарри Чепмена «Пять языков любви». Это христианский бестселлер, который, наверное, одна из самых известных книг. Она простая, она такая доступная. Она просто рассказывает супругам, на каких языках любви мы можем и должны разговаривать друг с другом. Во-первых, это язык слов, то есть как мы на самом деле общаемся, находим эти слова для того, чтобы выражать свою любовь. Во-вторых, язык заботы, то есть как на деле проявить свою любовь, на деле рассказать то, что мы любим друг друга. Там еще есть, в этой книге, например, раскрывается язык подарков. То есть какие-то сюрпризы, какие-то приятные моменты, которые позволяют нам тоже почувствовать любовь друг друга, выразить эту любовь, проявить ее. И язык физических прикосновений. И речь не идет о интимных отношениях, речь идет просто о прикосновениях, где-то, может быть, обнять супругу, поцеловать ее, взять за руку, для того, чтобы эти отношения, физические прикосновения, могли тоже укреплять наши чувства, нашу близость. Ну и время, которое мы посвящаем друг другу, язык времени. Я просто рассказал эту книгу как пример для того, чтобы супруги могли через эти языки любви улучшать свои отношения, чтобы они могли укреплять свои взаимоотношения, чтобы проявлять свою любовь, чтобы эта любовь могла обновляться и укрепляться каждый день.
0: Кстати, у Гэри Чепмена есть целый ряд других книг из этой же серии. Это и «Пять языков любви для родителей», для подростков и так далее, которые тоже, я думаю, что весьма полезны. Вот, именно благодаря тому, что вот первая книга, она приобрела такой большой резонанс, и она тоже основана на христианских принципах. Но мы вернемся к вопросу чтения Библии и молитвы. Мне приходилось неоднократно слышать от служителей, и, ну, наверное, и в своем опыте я вижу это, этому подтверждение, что те семьи, которые близки к разводу или проходят его, очень часто пренебрегают совместной молитвой и чтением Библии. Насколько это верно и как? Здесь вот пропорциональность эту или зависимость определить, чтение Библии и молитва и улучшение семейной обстановки, взаимоотношения между супругами?
1: Вы знаете, Бог создал супружеские отношения для единства, для близости мужа и жены, которая проявляется на всех уровнях, и физическом, и эмоциональном, и духовном. И вот самое важное, что делает, укрепляет наши отношения, делает нас едиными, это духовное единство, когда каждый из супругов имеет близкие отношения с Богом и через это становится духовно близким к своему супругу. В таком условном треугольнике мы гораздо ближе к Богу становимся, да, когда мы соединяемся с Богом. Но одновременно мы становимся ближе друг к другу. То есть этот союз укрепляет наши отношения, союз с Богом. На практике это происходит тогда, когда в семье есть совместная молитва, когда есть чтение Библии, когда супруги молятся вместе и еще молятся каждый друг за друга. В такой христианской семье дети вовлекаются в духовную жизнь семьи. Для них общение с Богом, молитва становится такой доброй привычкой вначале, а потом жизненно важной потребностью. То есть в семье должна быть совместная семейная молитва. В семье должны быть духовные взаимоотношения. В семье муж должен быть священником, пастором, который поведет за собой семью, который знает духовные нужды, который сам является примером отношений с Богом. И в такой семье, конечно, не будет и упоминаться слово «развод». В такой семье будет счастье, в такой семье будет Божье благословение.
2: Ну, я думаю, что всегда, когда у нас приходят люди с трудностями семейными, с проблемами, мы спрашиваем, есть ли у вас чтение и молитва совместная. Как правило, говорят, нету. Потому что если у людей есть чтение совместное, есть молитва совместная, как правило, Слово Божие становится арбитром в решении каких-то вопросов, и люди, зная ценности библейские, зная характер Бога, когда они его изучают в Писании, то они к этому приходят. И поэтому это прямая зависимость. Если нет чтения, если нет молитвы, как правило, придут проблемы. То есть у людей нет стандартов тогда. Бывают, люди молятся сами по себе, нам так и говорят, что у нас личные отношения с Богом. И это показывает о том, что духовно они не стали едиными. Они как бы, друг от друга отклонились и пытаются идти лично к Богу. Но Писание говорит, что мы стали одним целым. И в духовном плане, я думаю, мы тоже должны объединяться. И это то, что нас сохранит от многих проблем.
0: Спасибо за ваш ответ. Я вернусь к тому, о чем мы начинали нашу беседу. Мы говорили о той страшной статистике, которая говорит о том, что, к сожалению, среди христиан процент разводов не меньше, чем среди неверующих. По крайней мере, так оно уже здесь, в Соединенных Штатах, и мы бьем тревогу в этом отношении. Но меня беспокоит вот что. Иногда, если присмотреться к некоторым семьям, ну, скажем прямо, мирским, кажется, что они испытывают семейное счастье. Ну, там люди нашли друг друга, они живут полноценной такой вот семейной жизнью. И в то же время смотришь на христиан, и, естественно, находишь и такие примеры, но и противоположные. Вот почему мирские люди, они что, ну, тоже нашли вот эти секреты семейной жизни и без помощи Библии? И почему мы, как верующие, где-то это теряем, где-то здесь вот находится это несоответствие?
2: Вопрос достаточно сложный и такой даже, я бы сказала, провокационный, потому что на самом деле мы понимаем, что без Бога счастья нету. Но есть моменты, когда люди воспитаны или сформированы, во-первых, в крепкой семье, где родители сохраняли отношения, плюс в семье, где было, ну, я скажу его, доброе воспитание, да, какие-то ценности семейные вкладывались. И это не обязательно только у христиан, потому что у людей мира тоже есть какие-то ценности, и они тоже дорожат этими отношениями. У них также есть совесть, у многих есть порядочность, и они сохраняют из-за этой порядочности верность свою. У них есть ценности взаимоотношений, которые родители им передали. То есть это, ну, так сказать, может быть, интеллигентное воспитание, да, когда люди знают ценности. Многие известные люди, бывшие наши и цари там, и еще кто-то, которые именно жили порядочной жизнью, то есть в сути человека есть порядочность. Но я думаю, что эти, так сказать, семьи или эти примеры, они как исключение из правила, потому что в Писании, помните, есть место, что «а я посмотрел на беззаконника и позавидовал, и мне показалось, что у него так все хорошо, а у меня не совсем так». Но есть такие семьи, однозначно они есть. Еще один момент, который я тоже наблюдала иногда и думаю, что люди мира иногда больше дорожат отношениями, потому что они знают, что они могут потерять. А христиане думают, ну мы же поженились в церкви, мы же люди верующие, у нас разводов не будет, поэтому ну куда он денется или куда она денется?
0: Или, скажем, помолились, это уже гарантия такого, да, Божьего,
2: да,
0: благословения.
2: И мы не дорожим, нас венчали в церкви, и мы не дорожим отношениями, чтобы укреплять, чтобы держаться за мужа, держаться за жену, воевать, так сказать, за свое счастье, за брак. Поэтому вот здесь где-то мы охладеваем и теряем бдительность, ну и по большому счету это говорит о наших тогда отношениях с Богом. Поэтому есть и такие семьи, и такие. И в христианстве есть несчастные семьи, и это правда. Может быть, они вида не показывают, но внутри они глубоко несчастны. А есть и люди мира, которые дорожат отношениями, есть какой-то вот, какая-то порядочность в отношениях.
0: Ну, я подумал еще вот о чем. Ведь истина Божья, она открыта не только верующим людям, хотя она нам открыта вполне в Библии, но она не скрыта даже от неверующих людей, хотя они не обладают ее полнотой. Они вот не пришли еще полностью там к вере в Иисуса Христа и так далее. Но даже то, что 2 плюс 2 – 4, это открыто даже вот там язычникам каким-то, это истина во всем мире, а ведь это тоже истина Божья, так если разобраться. И мне кажется, что те семьи, которые испытывают счастливые взаимоотношения, не будучи христианами, они просто открыли те же самые принципы, не зная о том, откуда они происходят, или просто не найдя еще источника их, а принципы те же. То есть принципы, записанные в Писании, потому что так Господь создал все с самого начала. А вопрос у меня такой к вам. Возможно, нас слушают те семьи, которые думают, нам нужна помощь. Как семье определить, что им необходимо обратиться к семейному консультанту?
1: Ну, когда обратиться к консультанту, наверное, тогда, когда не решается самим решить эту проблему. Тогда, когда супруги позволяют проблемам накапливаться, и уже выросла стена отчуждения. Тогда, когда в семье есть

0: предназначил для супружеской пары.
1: Хорошо, то есть действительно есть ситуации, когда нужно обращаться с консультантом. Тогда вопрос следующий. Сегодня вы в нашей студии находитесь здесь, ну, с краткосрочным визитом в Соединенные Штаты, будете уезжать дальше в Россию, уже скоро домой, правда?
2: Да.
1: Не завтра. У каждого, далеко не у каждого будет возможность познакомиться с вами. Но как найти того консультанта, который ответит на вопросы? Я имею в виду не какую-то организацию или человека сейчас, но тот, кто откроет вот у нас интернет, и он наберет семейное консультирование или христианское семейное консультирование, сразу получит множество имен. Это будут, может быть, пастора церквей, это будут отдельные личные консультанты, это будут люди, которые прошли определенные курсы. Такой вот вопрос, как не попасть впросак, не напасть на какого-то шарлатана или человека, который лишь прикрывается какой-то ширмой христианства? Можно вопрос поставить так. Если я ищу консультанта, какие вопросы я бы прежде ему должен задать, чтобы позволить ему уже дальше со мной вести работу?
3: Ну, к сожалению, выбор таких консультантов по семейным вопросам не очень велик. Хотя в настоящее время существует немало семейных психологов, психотерапевтов и прочих людей, которые предлагают вам решить ваши проблемы за ваши же деньги. Но я бы не посоветовал вам обращаться к неверующим консультантам. Почему? Судите сами, могут ли такие специалисты найти корень проблемы, которая находится в глубине вашего сердца? Знают ли они ту Божью истину, которая поможет вам увидеть правильное решение, ту истину, которая, как написано в Библии, может сделать вас свободными. И поэтому, если вы нуждаетесь в консультации по семейным вопросам, ищите таких служителей, таких библейских душепопечителей, которые руководствуются не человеческими теориями или философиями, а основываются на Священном Писании. Мы верим, что Библии, Слова Божьего, достаточно, чтобы определить и разрешить все личностные и семейные проблемы, которые существуют в нашей жизни. Если кто-то вам скажет, что кроме Библии нужно еще что-то изучать или применять, например, труды Зигмунда Фрейда или других психологов, то держитесь от таких душепопечителей подальше, потому что они уведут вас от истины и вместо помощи могут нанести вред вашей душе. Можем ли мы основываться в работе с душой человека на теориях людей, которые отвергали Создателя души? Ищите христианских психологов, ищите христианских консультантов или душепопечителей.
2: Ну, я думаю, что, как и сказал Павел, выбор невелик, да, и здесь, и в России тоже не так много людей, которые конкретно занимаются душепопечением. Но мне кажется, в каждой семейной паре есть человек, к которому мы расположены. Например, мы позвали на наше венчание, чтобы нас сочетал какого-то служителя. Я не знаю, как у нас это выбор стоит за женихом с невестой. Поэтому если я выбрала себе служителя, которого бы я хотела, чтобы он нас венчал, значит, мое сердце уже к нему расположено. То есть наша семья уже к нему расположена. И, может быть, если нет официальных каких-то душепопечителей, то, может быть, пойти к этому человеку, к которому мы изначально были расположены, и он может нам как-то помочь.
3: Это как семейный врач или семейный пастор, который принял участие уже в нашей жизни, который о нас молится.
2: Вообще у меня мечта такая была бы служителям дать совет, что кого вы венчаете, сохраняйте опеку или заботу об этой семье.
1: Прекрасный совет. И ведите их дальше, и смотрите за их жизнью, да, старайтесь им помочь, потому что вы уже знаете их ситуацию во многом.
2: Да, станьте духовным отцом для этой семьи.
1: Очень кратко, если можно, опишите, что происходит тогда, когда, ну, семья соглашается на консультирование. Что это обычно из себя представляет, на что семья должна быть готова? Сколько сессий, какой длины, какие вопросы возникают, какое посвящение у этой семьи, какое согласие, так сказать, должна дать эта пара?
2: Угу. У нас есть условия консультирования или предбрачных встреч. Как правило, это происходит минимум 5-7 встреч. У кого-то бывает больше, в зависимости от того, какие трудности, может быть, нужно разрешить до вступления в брак. Мы озвучиваем такие условия, что первое – говорить правду, второе – говорить всю правду, третье – работать только над собой, четвертое – дойти до конца, не свернуть с пути, и пятое – это делать задания домашние. Мы говорим каждое условие, разъясняя его, и если люди соглашаются на эти условия, только в этом случае мы принимаем решение начать с ними душепопечение.

0: Если кто-то не согласен, у нас была такая пара, которая сказала, ну, хорошо, правду, ну, ладно, я буду говорить правду, а вот по поводу всю правду, нет уж, вы извольте. Мы сказали, тогда мы не начнем с вами душепопечение. И, ну, ему пришлось пересмотреть свои мысли, и он принял решение, их семья восстановилась. То есть мы даем условия, и эти условия, хочет человек или нет, ну, это его решение. Но мы со своей стороны не начинаем душепопечение, если люди не соглашаются на эти условия, потому что не будет результата, а мы потратим время и эмоциональные силы свои отдадим для этой пары. Поэтому мы ставим эти условия. Со своей стороны мы обещаем тайну исповеди, и это право нам дало наше братство, благословив на это служение, поэтому мы не сотрудничаем в этом плане со служителями. Если есть нужда, которую, или проблема, которую нужно открыть служителям, мы побуждаем самих опекаемых пойти к служителю. Консультирование проходит примерно в каждой встрече проходит от 3 до 5 часов. Это достаточно серьезный процесс. Если люди у нас приезжают с других городов, они приезжают на неделю, снимают в аренду квартиру, живут, полдня мы проходим консультацию, полдня у них есть на домашнее задание. Если это люди наши местные, они проходят 1-2 раза в неделю, и то же самое по продолжительности. Мы касаемся всех сфер жизни и касаемся духовного именно, как сказать, корня проблемы, потому что мы не работаем с внешностью и с ситуациями или обстоятельствами, потому что каждая внешняя ситуация или проблема имеет внутренний корень.
1: Что ж, большое спасибо вам за служение ваше, а также за то, что сегодня у вас была возможность поучаствовать в нашей радиопередаче. Пусть Господь благословит в дальнейшем ваше служение, а также желаем нашим радиослушателям крепких христианских семей. Ну, а если действительно враг уже покусился на ваше семейное счастье, ищите того человека, который смог бы вам на основе Священного Писания посоветовать, что делать дальше. Читайте Библию, молитесь, Господь может вам в этом помочь. В сегодняшней передаче были Павел и Елена Седлецкие. Благодарим вас. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Книги пророка Авдия. Мы с вами будем читать 17 и 21 стихи. «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». 21 стих. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». История двух братьев уже с самой первой проповеди мы слышали, там немного о других братьях говорилось, но вот этот старший и младший брат, вот эту аналогию, вот это понимание мы встречаем и в Ветхом, и Новом Завете. Книга пророка Авдия – самая короткая книга Ветхого Завета. Имя Авдия означает «слуга Божий» или «поклонник Иеговы». О нем почти ничего не известно. В нашей русской Библии мы встречаем несколько Авдиев или Авадиев. То же самое имя у нас в нашей Библии переведено по-разному. И Авдий, и Авадий встречаем. Это и придворный безбожного царя Ахава, и отец одного левита, и князь, который учил закону, и другие люди. Есть много, есть как бы мнение в отношении времени его служения, большой такой разброс во времени, хотя большинство склоняется, что все-таки он нес служение во времена пророка Иеремии, пророка Иезекииля, и 500, наверное, после 586 года нашей эры было написано это пророчество, то есть уже после разрушения, после взятия Иерусалима. Скорее всего, он был иудеем, жил в Иерусалиме, был свидетелем этого разрушения. И вот здесь описывается пророчество против Едома. Едом, Исав, едомляне, идумеи – это все потомки Исава, все говорится об одном и том же народе. Были народом гордым, жестоким, мстительным. Постоянно жили во вражде с потомками Иакова. Они сначала находились под управлением князей, потом царей. И вот здесь бы я хотел с вами вернуться в книгу «Бытие», в 25 главу, где и начинается эта история вот этих двух народов, история двух братьев, история вот этих двух гор, о которых записано в книге пророка Авдия, гора Сион и гора Сеир. Мы читаем, уже там находим о том, что Иаков был человеком кротким, Исав был более таким человеком, который был охотником, ходил по полям. Два человека в одной семье росли, которые были противоположностью. Мы уже здесь встречаемся на страницах книги Бытия с Исавом как человеком невоздержанным, человеком, который хочет удовлетворять свои желания незамедлительно, хочу и прямо сейчас. Похоже это на наше современное общество, не зря его некто назвал «microwave society», чтобы «instant», чтобы было прямо сейчас и быстро. В этом обществе я как личность имею право и должен удовлетворять все свои желания. Никто не может мне сказать, что это безнравственно, что это греховно, что это нехорошо. Дайте мне вот этого красного прямо сейчас, а потом хоть трава не расти. Ему даже кличку дали или второе имя Едом по имени его прихоти, по имени его похоти. И дом это на еврейском звучит красный, когда он вот этого попросил. Братья и сестры, каким именем или прозвищем мы знакомы окружающим нас людям? По нашим каким-то наклонностям нехорошим или по нашим хорошим действиям? И отказ от первородства тут ради сиюминутного удовольствия тоже о чем-то говорит. Он говорит о внутреннем состоянии, которое не способно задуматься о будущем, не желает думать о последствиях и не хочет нести ответственности за свои поступки. Это как раз вот этот современный человек, это мы с вами, у которого виноваты все. Виноват президент, виноват губернатор, виноват пресвитер, виноват муж, жена и виноваты все вокруг. Хотя, думаю, было бы очень полезно, когда мы ищем виновного, подходить к зеркалу и этому человеку высказывать все, что мы о нем думаем. Думаю, было бы больше пользы. Когда мы хотим найти виновного, заглянув в зеркало, мы его там увидим однозначно. Поймем, кто он есть на самом деле, и можем высказать, что мы им очень недовольны, и попытаться найти решение этой проблемы. И вот в Бытие, дальше в 27 главе, когда, помните, случилась эта история, когда Яков получает вот это благословение, приходит Исав и говорит, что вот я же пришел, а Исаак ему и говорит, вот что я его уже поставил господином над тобой, всего-всего. И дальше мы говорим, Исав говорит, отец мой, неужели у тебя только одно благословение? Благослови и меня, отец мой, возвысил Исав голос свой и заплакал. Дальше Исаак все-таки дает ему благословение, оно немножко, естественно, отличалось. Но дальше мы читаем такие слова. «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его». И дальше он говорит, вот приближаются дни плача, и я, говорит, убью Иакова, брата моего. Вот здесь мы находим ключевой момент. Исав с плачем, казалось бы, со смирением, просит у отца вот еще хотя бы какого-то благословения и получает его. Что это благословение вызвало в нем? Оно вызвало в нем ненависть, жажду мести и убийство. О каком смирении речь идет? Эти слезы не послужили ему на пользу. И даже вот впоследствии примирения или так называемое примирение с братом, я не считаю, что оно было искренним. Оно не привело ни к какому изменению. После этой короткой встречи они расстались и пошли каждый своей дорогой. Они позже встретились на похоронах отца и опять пошли каждый своим путем. Так и не примирились. И в Второзаконии, во второй главе, мы находим слова Господа о том, что Бог говорит, он услышал это благословение, которое просил Исаак на сына своего. Несмотря на то, что Исав был не совсем хорошим и, может быть, по нашему пониманию, недостоин этого благословения, Бог, по слову его отца, дает ему наследие, дает ему эту гору Сеир. Более того, он говорит народу израильскому, более могущественному, не обижайте, не трогайте, не вздумайте завоевать эту землю, это не ваше. Я даю вашему брату. Как же поступили сыны Исава с израильтянами? Как они отплатили за это благословение и за их охрану позже? Мы читаем из книги Авдия, 10-14 стихи. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навеки. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего и так далее. Не следовало бы радоваться, не следовало входить в ворота, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших в день бедствия». Пророк Амос говорит о том же самом в первом главе. Он говорит о том, что будет за это наказание. Поведение Едома во время осады Иерусалима было настолько отвратительным, настолько омерзительным, что Бог произносит свой суд буквально сразу же. Он говорит о том, что как вы поступили, я поступлю с вами еще хуже. Если для Израиля это временное наказание, я вас уничтожу вообще. И даже до осады Иерусалима история говорит и известны случаи, когда сыны Исава, едомляне, выкупали евреев-рабов. Но знаете, выкупали их не для того, чтобы вернуть в их землю братьям, а для того, чтобы, приведя к себе на гору, принести их в жертву. И своих детей они тоже иногда приносили в жертву. И вот эта трагедия Израиля, она должна была послужить каким-то звонком, каким-то желанием посмотреть, может быть, на себя Божьими глазами, желанием смириться, желанием просить милости для себя и для своего брата, желанием помочь ему как-то. Но, глядя на эту трагедию, Едом должен был обречься во вретище и каяться, и плакать пред Богом, но этого не произошло. Этого не произошло, и причина наказания Едома – это как раз злорадство, притеснение, разграбление, убийство. Как ты поступил, так поступят с тобою. Ну, здесь, конечно, мы можем с вами сказать о том, что мы, верующие люди, нам, как христианам, конечно, не присущи там грабеж, убийство, воровство, а злорадство. А неужели никого из нас никогда не посещали мысли «так тебе и надо»? Ты этого заслужил. Наконец-то Бог тебя наказал. Можем ли мы сказать, что мы свободны от этого? Что у нас никогда этого не было? Злорадство – это тоже в данном случае почти ставится наравне с теми отвратительными грехами. А Бог говорит наоборот. Он говорит, что даже к тем, кого я наказываю заслуженно, должно быть сострадание и жалость со стороны верующих людей. Даже если это делает Бог, который вправе это делать и делать заслуженно, у нас, как у его детей, должно быть к таким сострадание и жалость. Не злорадство, не радость того, что наконец эти грешники получили за заслугам, там жалко их должно быть. Мы должны пытаться найти какие-то пути, чтобы им помочь. Полное наказание Едома, как я уже говорил, оно описано более подробно у книги пророка Иеремии, 49 глава, начинается с 8 стиха, и дальше идет описание. Я не буду его читать полностью, все эти стихи, я думаю, если хотите, можете прочитать дома. Несколько моментов оттуда. Он говорит, что с этого народа, говорит, больше не будет его. И так получилось. Народ фактически расселся, прекратил свое существование. Бог говорит о том, что все города я его сделаю вечными пустынями. Так это и произошло. Он говорит о том, что надменность сердца твоего обольстили тебя. Более того, там мы находим такие стихи уже позже в этой главе книги пророка Иеремии, которые созвучны, ну не слово в слово, но очень близки с теми словами пророчества вот этого пророка Авдия, которого мы читаем, вот пятый стих. «Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, идущие хлеб твой, нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Так оно и получилось. Буквально через несколько лет после разрушения Иерусалима те же самые союзники, которым они помогали, убивая, выдавая, ловя израильтян и выдавая их на смерть, те же самые союзники, они потом и до них добрались. И позже уже, когда уже было восстановление Израиля, царь Кир, он пришел, тоже убил много тысяч из народа Исавова, из едомлян. И позже уже во времена Маковеев они тоже терпели поражение и были рассеяны. Вот так Бог исполнил свое пророчество о полном уничтожении. 17 стих, который мы с вами прочитали, говорит о том, что на горе Сионе будет спасение, она будет святынею. Нам всем с вами знаком этот стих, этот текст из пророка, у пророка Исаии записано, 63 глава, говорится так, «Кто это идет от Едома в червленных ризах от Вассора?» столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Дальше он отвечает как бы на этот вопрос, говорит, это, говорит, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. И тема спасения, несмотря на, казалось бы, такое довольно жесткое пророчество по отношению Исава, она звучит в этой книге. И когда мы говорим о спасении, вот здесь мы и видим, вот в этой книге мы здесь и находим Христа. Когда он говорит о спасении, гора Сион, гора Сеир. Даже на нашем русском языке, казалось бы, похожие названия. И географически они не так далеко друг от друга. Почему спасение на горе Сион, но его нету на горе Сеир? Братья и сестры, почему Исав и его потомки ушли от Бога? Почему спасение для Иакова? Почему там отвержение, а здесь великое спасение? В чем это разделение? Обратим наше внимание на два текста из книги пророка Малахия и позже из книги Римлянам. Малахия, 1 глава. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Идом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И Римлянам 9:13, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Братья и сестры, неужели Бог несправедлив? Надо отвечать, никак. Мы только что с вами прочитали. Нет у Бога несправедливости. И как же нам все-таки вот попытаться понять вот это принятие, отвержение? Вы помните, что мы с вами уже заглянули в книгу «Бытия». Мы вспомнили историю Исава, его действия, где как раз мы и находили эти причины отвержения. Одна даже женщина, которую Иав как-то подослал к Давиду, помните, она ему сказала такие слова. Говорит, что мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. А дальше произносит такие интересные слова. «Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя даже отверженного». Вот это характер и желание Бога. Он пришел и умер за всех. Спасение возможно для всех. Его жертвы достаточно для всех. Его кровь способна очищать всех, и его любовь, она объемлет всех. Но наша плоть, наше желание вот этого красного, вот этой чечевичной похлебки прямо сейчас, и наше отвержение Богу приводит к тому, что через время Бог может отвергнуть нас. Еще раз хочу обратить внимание, вначале мы отвергаем Бога, а потом Он может отвергнуть нас, но никак не наоборот. Так где мы с вами находимся? На горе Сион? Или на горе Сеир? Апостол Павел в послании Евреям, 12 глава, 15 стихе говорил, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». И дальше он говорит, чтобы между вами не было какого блудника, какого нечестивца, который бы, как и Исав, за одну снеть отказался от первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли своего отца, хотя и просил об этом со слезами. И здесь мы с вами, хочется отметить одну деталь, что Иаков, он тоже не отличался какими-то сильными христианскими качествами. Его имя говорит о том, что он обманщик. Он много обманывал, но однажды в своей жизни, понуждавшись в Боге, имея личную встречу с Ним, ухватившись за Него, возжелавший благословения, Он из обманщика становится Израилем. Он из Иакова становится Израилем. Он становится благословенным патриархом. Вот где кроется ответ на принятие и отвержение. Вот где кроется ответ на вопрос, почему Иаков, а не Исав. Исав стал Едомом. Он от имени Едом, оно его продолжало преследовать до конца жизни, он так и не встретился с Богом и не поменял свое имя. Не произошло изменение, и здесь мы видим большую разницу между двумя братьями. Один говорит Господу, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, получает новое имя, получает новую жизнь, меняется, а другой так и остается Едомом. И самым так и продолжало руководить эта чечевичная похлебка, перемены не произошло. Он так и остался Исавом, он так и остался Едомом. А Яков – это как раз тот раскаявшийся обманщик, который, однажды встретившись с Богом, уже не захотел жить без Него. И спасение, о котором мы читаем в этом 17 стихе книги пророка Авдия, невозможно без перемены. Это спасение невозможно на горе Сиер, хотя это где-то рядом гора. И, может быть, даже что-то хорошее там и есть. Но получить спасение можно только встретившись с Богом, только получивши новое имя, переменивши свой образ жизни и придя на гору Сион. Вот здесь мы находим Христа, на горе Сион. И смотря на жизнь Иакова, на жизнь Исава, на гору Сион, на гору Сиир, мы должны посмотреть и задать вопрос, конечно же, каждый к себе, а где я нахожусь? Где я себя увидел, за что я ухватился, за что я держусь в своей жизни, за Бога или за чечевичную похлебку? Царство Господне, о котором говорится в этой же книге, невозможно найти на горе Сиир. Нет его там. Оно только на горе Сион, оно только там, где обитает Господь. И читая еще раз вот эту книгу пророка Авдия, самую короткую книгу Ветхого Завета, я надеюсь о том, что мы видим необходимость нашего присутствия на этой горе Сион, что нашего стремления туда, где как раз наступает вечное царство и царство Господне. Мы помолимся с вами сейчас, будем благодарить Бога за Его спасение, за великое спасение, которое мы получили, придя на эту гору, где обитает Господь. Будем также молиться о себе, проверять еще раз себя, о том, чтобы в жизни нашей мы все-таки стремились быть ближе к Богу и подальше от этой чечевичной похлебки. Помолимся Богу. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ирод. Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Читаем в Евангелии от Матфея 2:1-3. Кто был этот Ирод и почему он встревожился? Обратимся к истории. В первой и второй книгах Маковейских описаны деяния братьев Маковеев. Четверо из них, Иоанн, Иуда, Елеазар и Анафан, были убиты в военных действиях и не оставили потомства, но отвоевали как религиозную свободу, так и политическую независимость. Пятый же из них, Симон, по рождению второй, в 140 году до Рождества Христова был всенародно признан как первосвященник и начальник. Внук же этого Симона, Аристовул I, к званию первосвященник добавил и звание царь, но царствовал всего один год и умер. Жена его, Александра, вышла замуж за его младшего брата Александра Иоаннея, который царствовал от 103 до 76 года до Рождества Христова и отличился жестокостью и воинственностью. После него царствовала его жена, а после ее их младший сын Аристовул II отстранил старшего брата Гиркана II и присвоил власть первосвященника и царя. Предприимчивый идумеянин Антипатр подговорил Гиркана II обратиться к новотейскому царю Арете III, чтобы помог ему отвоевать первосвященничество и царское достоинство. Арета III осадил Иерусалим. В это же время римляне под начальством Помпея утверждали свою власть в Сирии. Аристовул и Гиркан обратились к Помпею за разрешением их спора. В 63 году до Рождества Христова Помпей пришел в Иерусалим, вошел в святые святых, но сокровищ не тронул. Первосвященником поставил слабовольного Гиркана II, но запретил ему называться царем. Аристовула II с его сыновьями и другими пленниками отправил в Рим, а правителем Иудеи поставил Антипатра, обязав его платить дань Риму. По смерти Помпею Антипатр втерся в доверие Юлия Цезаря, который утвердил за Гирканом II звание первосвященника и этнарха, а Антипатра сделал правителем, прокуратором. По смерти Юлия Цезаря Антипатр вошел в милость Кая Кассия, который поставил Фасаила, старшего сына Антипатра, управлять Иерусалимом, а Ирода управлять Галилеей. После этого назначение было подтверждено Марком Антонием. Гиркан II оставался только первосвященником. В 40 году до Рождества Христова Антигон II, сын Аристовула II, при помощи парфян овладел Иерусалимом и сделался царем и первосвященником. Ироду удалось бежать в Рим, якобы защищать права Гиркана II. По предложению Марка Антония, римский сенат поставил Ирода царем Иудеи, а Антигона II объявил врагом Рима. В следующем году Ирод с набранным им войском высадился в Птолемаиде и начал войну с Антигоном II, которая закончилась в 37 году до Рождества Христова победой Ирода и смертью Антигона. Ирод, идумеянин, сделался царем Иудеи. Исав не только свергнул с шеи своей иго Якова, но и покорил его. Бытие 27:40. Ирод I, прозванный Великим, был отважным воином и искусным политиком. Чтобы иметь некоторое право на царский престол в Иерусалиме, в 38 году до Рождества Христова, во время осады Иерусалима, Ирод женился на Мариамне, которая была внучкой Гиркана II. и внучкой Аристовула II по отцу, который назывался Александр. Не доверяя местным священникам из рода Ааронова, Ирод вызвал из Вавилона некого левита по имени Ананиила и сделал его первосвященником. Уступая требованию народа и просьбам своей жены Мариамны, Ирод отстранил Ананиила и поставил первосвященником 17-летнего Аристовула III, брата Мариамны, внука Гиркана II. Год спустя Ирод заметил особенную любовь народа к молодому первосвященнику и позаботился, чтобы он утонул во время купания с молодыми людьми в пруде в Иерихоне. Устроил ему пышные похороны и горько плакал. В 30-м году до Рождества Христова Ирод отправил на тот свет Гиркана II, а через год отправил туда же и свою жену Мариамну. Таким способом устранял возможных претендентов на царский престол в Иерусалиме. В борьбе Октавиана Августа с Марком Антонием за власть Ирод умудрился быть в стороне. В 30-м году до Рождества Христова он отправился на остров Родос к победителю Октавиану Августу, который утвердил за ним звание царь иудейский, но обязывал платить дань Риму. Свое царство Ирод разделил на 19 округов, начальники которых были подвластны только ему. За Синедрионом оставил право разбирать только религиозные дела, за первосвященником только служение в храме. Всякие события, за исключением религиозных, запретил. Вел налоги на землю, на дома, подушные и так далее. Сборы взимались за пользование дорогами, мостами, пристанями и набережными. Установил тайную полицию. Войско состояло из наемников, фракийцев, галлов и германцев, которые безжалостно подавляли всякое восстание. Но во время голода в 24-23 годах до Рождества Христова Ирод продал даже свое столовое серебро, чтобы купить хлеба в Египте для раздачи голодающим. Для обеспечения населения хорошей водою высекал водоемы и проводил акведуки, строил форты и крепости. На берегу Средиземного моря построил город и порт, который в честь кесаря Августа назвал Кесарией. Восстановил Самарию и назвал ее Себастией. В память членов своей семьи построил города Кипрос, Иродион и другие. Около 4 километров ниже древнего построил новый Иерихон с царской резиденцией, амфитеатром, ипподромом, водопроводом, прудом для купания и общественными зданиями. Все это было обсажено пальмами и другими деревьями. На неприступной скале близ Мертвого моря построил крепость Масаду с дворцами и складами всяких запасов. В городах с языческим населением строил языческие храмы и помогал в постройке монументальных зданий Акр, Тире, Сидоне, Библосе, Дамаске, Антиохии, Хиосе, Никополе и Спарте. Для евреев в 19-18 годах до Рождества Христова Ирод взялся перестраивать Иерусалимский храм, построенный при Зарувавеле в 515 году до Рождества Христова и приходивший в упадок. Строительные материалы заготовлялись несколько лет, а к строительным работам подготовлялись левиты и священники. Храм перестраивался по частям так, чтобы богослужения не прерывались. К началу Христова служения этот храм строился 46 лет от Иоанна 2:20 и был закончен в 64 году по Рождестве Христовом, то есть за 6 лет до его разрушения римлянами в 70 году. Об этом храме говорили. «Кто не видел храма, построенного Иродом, тот не видел красоты». Ученики Христова восхищались им и сказали: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». От Марка 13:1. От этого храма сохранилась только западная стена, удерживающая насыпь площади, на которой был построен храм. У этой стены евреи плакали сотни лет, а теперь после июня 1967 года радуется и называет ее не стеною плача, а западной стеной. У Ирода I было 10 жен. Дети пятерых его жен упомянуты Иосифом Флавием и в Новом Завете, а в его семейной жизни играла большую роль его сестра Соломия. Ирод постоянно трепетал за свой престол. По хитрому доносу своего старшего сына, Антипатера, Ирод заключил в тюрьму, а потом велел задушить очень способных и любимых народом своих сыновей Александра и Аристовула, рожденных Мариамной, внучкой Гиркана II. Позже он пожалел об этом, и их детям дал блестящее образование. За 5 дней до своей смерти Ирод приказал казнить коварного Антипатера за подобный ложный донос. Последние годы жизни Ирод болел страшной болезнью. Его палил внутренний огонь, никакая пища не могла его насытить, ноги опухли, дыхание стало зловонным, низ живота пожирали черви. Никакие лечения не помогали. Чувствуя приближение смерти, Ирод приказал к себе призвать в Иерихон представителей всех городов его царства, велел запереть их в ипподроме, держать под стражей и убить их в день его смерти, чтобы во всех городах была не радость по случаю его смерти, а плач по убитых. Однако этот дьявольский приказ не был исполнен. Таков был Ирод, который встревожился, что родился царь иудейский, не получивший от волхвов донесения о семье, в которой родился чудный младенец. Ирод приказал избить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестности от 2 лет и ниже, в надежде, что среди убитых окажется и родившийся царь иудейский, поклониться которому пришли волхвы с востока. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Благодатный свет. Стынет небо скорбное и мрачное, только солнце луч в нашу жизнь тоскливую, барачную, глянул из-за туч. Не один я ждал, душой томился радостных вестей, но нежданно чудный свет открылся в Господе Христе. И пахнуло сладостной прохладой в душный наш очаг, загорелась вечная отрада и в моих очах. Разве может кто-нибудь измерить радость сладких слез? Как теперь могу я не поверить в то, что жив Христос? Его голос ласковый и нежный, друг мой, не забудь. Не ищи дорог в краю мятежном, он есть жизни путь. Он тебя укроет от ненастья, друг мой, поспеши. Он источник истинного счастья для твоей души. Все мы знаем, человек порочен, правды в мире нет, но горит во тьме осенней ночи благодатный свет. Николай Водневский, 1948 год.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
5: В ушах звенит. Сел писать предисловие к этому номеру журнала после того, как прочитал в интернете новости. Голова кругом идет, в ушах звенит. Ну точно, наступает конец. Атомным оружием бряцают все, кому не лень. Войны вспыхивают по всему миру, словно пожары. Где-то очередного тирана выбрали, здесь фронт прорвали, там... И во всей этой массе новостей теряется краткое сообщение о том, что исламские террористы в очередной раз напали на христианскую деревню и убили всех мужчин, а всех женщин и детей. Дальше не читаю. Не могу. Завтра снова новости с фронта, новости из... Ах да, сколько христиан вчера в Нигерии убили, а девочек-христианок увели в сексуальное рабство. Не помню. Новости со всего мира обрушились потоком. Когда диакона Иерусалимской церкви Стефана побивали камнями, он увидел открытое небо и Иисуса, стоящего одесную престола Божьего, ожидающего первого, на ком исполнились его слова. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Сколько за всю историю церкви тысяч, миллионов христиан положили свою жизнь за имя Иисуса Христа? И чем ближе конец всему этому греховному миру, тем интенсивнее гонение. Нас это не удивляет. Иисус не оставил нас в неведении. И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И для нигерийских христиан, и для верующих в Северной Корее, и для всех гонимых и убиваемых за имя Иисуса это время скорби, великой скорби, но также и путь к вечной славе, исполнению слов Иисуса, его предупреждению, что всех его последователей ожидают гонения, особенно в последние времена. Мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемый слушатель». Главный редактор.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
5: Как избежать гонений за Христа? Уверен, вас удивит такое название статьи или проповеди. Вот если бы я спросил, как потерпеть гонения и остаться в них верным, то мой вопрос показался бы вполне приемлемым, правильным, почти каноническим. И все же давайте будем честными. Мы хотели бы избежать преследований за веру и делаем все возможное, чтобы не стать мучениками. Мы знаем, что страдать за Христа – это честь. Но часто признаем себя недостойными этой чести и ведем себя как обычные люди. В нас противоборствуют два желания – желание быть верными Христу и желание устроиться в этой жизни получше. Мы хотим выглядеть героями, но при этом предпочитаем избегать трудностей, в которых героями становятся. Мы хотим быть сильными, но делаем все, чтобы не оказаться в ситуациях, где наша сила испытывается. Мы хотим, чтобы весь мир узнал о Христе через наши слова, но не через нашу жизнь и страдания. Читая Евангелие и слушая проповеди о страданиях за Христа, мы думаем о том, как избежать трудностей и прожить жизнь более-менее спокойно и благополучно. Это естественно для людей этого мира. А как насчет христиан? Разве мы не должны отличаться от обычных людей? Разве мы не должны больше переживать о том, чтобы жить правильно, верно и свято, а не удобно, красиво и сыто? Разве не должны знамения последнего времени напоминать нам о призвании быть свидетелями Христа даже ценой своей жизни? Сам Христос, открывая ученикам будущее, предсказал мучения и смерть тех, кто будет носить на себе Его имя. Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Оказывается, все христиане, то есть ученики, последователи и свидетели Христа, будут вызывать лютую ненависть у всех людей по одной простой причине – за свое имя, точнее, за имя своего Учителя и Спасителя, которое стало теперь их именем. Из слов Иисуса становится понятно, что мы не можем рассчитывать на безопасность в этом мире. И все же наш разум отказывается принять эту реальность и упрямо ищет обходные пути, чтобы остаться верным и войти в Царство Небесное, при этом избегая всех возможных неприятностей. Можно с долей иронии сказать о себе так: мы все гонимы, но чаще всего не людьми этого мира, а нашим страхом. Мы гонимы желанием найти безопасное место в мире ненависти, где его нет и быть не может. Мы делаем все, чтобы найти компромисс с мучителями и убийцами, которые, слушая наши призывы к диалогу, злобно ухмыляются и точат ножи. Мы выглядим смешными и наивными, иногда даже жалкими. Мы скрываем наше имя, мы боимся признаться, в кого верим и кому служим. Или же произносим его имя тихо, робко, виновато, как бы извиняясь перед этим жестоким миром. Мы пытаемся вписать наше христианство в порядок этого мира, приспособить, приукрасить, подсластить. Но мир продолжает нас ненавидеть, и от этой ненависти нам негде укрыться. Агрессия мира по отношению к верным свидетелям Иисуса удивляет. Ее трудно объяснить рационально, ведь преследуют самых порядочных, честных, трудолюбивых, добрых людей. Факт преследования христиан в большинстве стран мира говорит сам за себя и открывает нам природу конфликта Царства Христа и Царства мира сего. Мир ненавидит христиан, потому что отвергает Христа и Его Царство. Давайте посмотрим внимательнее на процитированные выше слова Иисуса о ненависти, мучениях и убийствах как естественной реакции мира на проповедь христиан о Христе. Во-первых, Иисус упоминает цель и методы преследователей. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас. Христиан будут мучить, чтобы запугать, сломать и принудить к отречению. Тех, которые останутся несломленными и верными, будут убивать. В арсенале средств – угрозы, давление, пытки, казни. Конечная цель – заставить христиан замолчать и сдаться, лишить их голоса страхом или смертью. Для чего? Чтобы мир не узнал о скором возвращении настоящего царя, и люди оставались под властью земных царей и царьков, в плену греха и зла. чтобы люди боялись боли больше, чем Бога, чтобы шли за большинством по широкому пути и боялись даже подумать иначе. Во-вторых, Иисус указывает на мотив этих преследований. «Будете ненавидимы». Если мотивом агрессии является ненависть, то нам вряд ли удастся договориться, понравиться, поменять мнение наших гонителей, задобрить их или подкупить. Мы просто другие. Мы из другого мира. Мы выглядим, говорим, мыслим, действуем, живем иначе, чем большинство людей этого мира. Мир принимает и терпит лишь то, что может ассимилировать, переделать под себя. Все, что мир не может изменить и контролировать в соответствии со своими целями, он будет ненавидеть лютой, страстной, беспредельной ненавистью. Если после всех добрых дел и чудес религиозные соплеменники так ненавидели Иисуса, то неужели нас будут любить в мире постхристианском, на закате истории? В-третьих, Иисус предупреждает, что преследования будут глобальными. Их масштаб включает все народы и страны. «Будете ненавидимы всеми народами». Нам кажется, что есть более или менее безопасные страны, поэтому мы думаем о переезде как возможности найти более спокойное место. Но правда в том, что у христиан нет конфликта с отдельными странами. У них конфликт со всем миром. Не стоит суетиться и метаться в поисках безопасного места. Здесь, на земле, его нет и быть не может. В-четвертых, Иисус называет настоящую причину гонений. «Будете ненавидимы за имя Мое». Мир ненавидит и гонит христиан за то, что они исповедуют власть Христа как высшую власть. Носят на себе Его имя как знак Его власти, свидетельствуют о Нем как о Спасителе и Господине и призывают других людей признать Его власть над собой и миром. Имя Иисуса вызывает восторг у одних и ненависть у других. Оно не оставляет безразличным никого. Это имя настоящего царя. Все противники и бунтовщики ненавидят это имя, потому что знают, Иисус – настоящий Господь, а они – не настоящие самозванцы. Его царство наступает, а время земных царств истекает. И чем меньше времени остается у этого мира, тем сильнее его ненависть к слугам Христа. Мы можем спросить, что же с нами не так? Почему нас ненавидят? За что к нам так плохо относятся? Иисус успокаивает нас. Если вас ненавидят, значит с вами все в порядке. Проблемы у нас не тогда, когда нас гонят. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда нас не гонят. И говорят о нас хорошо. Согласно Евангелию, это признак лжепророков. Если мир нас любит, значит мы на стороне лжи. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Иными словами, о лже или как бы христианах в мире будут говорить хорошо. Их будут принимать за своих и любить как своих. О настоящих же учениках Христа будут говорить плохо. Их будут ненавидеть, проклинать, обижать. Получается, что христиане должны быть готовыми к преследованиям как само собой разумеющемуся последствию своего выбора в пользу Христа, как естественной реакции мира, как к проявлению своей веры и верности, как к средству своего свидетельства, как к привилегии избранных Божьих. Как христиане могут избежать гонений, предсказанных Христом? Никак. Их избежать невозможно. Так устроен этот мир, что он ненавидит и преследует всех, носящих на себе и проповедующих своей жизнью имя Христа. Есть лишь один способ избежать гонений за Христа – отказаться от Него и от Его имени, признать власть и правила этого мира. Конечно, можно еще попробовать усидеть на двух стульях – и вашим, и нашим. Но рано или поздно мир потребует от нас полной лояльности к себе и полного отречения от Христа. Если мы ненавидимы этим миром из-за нашей веры в Христа, значит, с нами, как христианами, все в порядке. Мы верны своему призванию. А если мы не гонимы миром, если любимы и ценимы, популярны и угодны, не является ли наш успех в этом мире знаком нашего отступления от Христа? Не свернули ли мы на погибельный путь? Хочу спросить тебя, мой друг, чего ты ищешь? Какой жизни хочешь? Комфортной жизни любой ценой? Даже ценой компромиссов с миром за счет своей совести и веры? Или же жизни святой и праведной, отделенной и верной Богу? Вновь и вновь наша человеческая природа возмущается. А разве нужно ставить вопрос так радикально? Разве нельзя совместить одно и другое? Увы, Христос говорит, что нет, нельзя. Нам предстоит сделать выбор. Или быть ненавидимыми миром за имя Его, или любимыми миром за отказ от имени Его. Я понимаю, что ты можешь быть напуган этой перспективой трудностей и гонений. Но спроси себя вот еще о чем. А какая жизнь настоящая? На стороне мира без Христа или с Христом против всего мира? Что тебе ближе? Пустая жизнь без испытаний или же борьба ради достойной цели? Итак, как можно избежать гонений за Христа? Только отрекшись от Него. Другого пути нет. Идти за Христом значит страдать за Него. Без Христа – без Христа. Зная это, мы должны выбрать – страдать за Христа или жить в мире без Христа. Хочу обратиться и к тем, которые все еще озабочены вопросом безопасности как главным вопросом. Я понимаю ваши переживания и сам переживаю за себя и свою семью. Избегать лишних опасностей – это правильно. Но есть опасности неизбежные, и есть риски оправданные. Если ты на верном пути, то никакие возможные трудности тебя не должны пугать. Но если ты на пути неверном, то даже самая комфортная, легкая и быстрая езда закончится плохо. Смотри в конец, что ждет тебя в конце пути. Не жертвуй вечностью ради временного удовольствия. Не лети с ветерком в ад. Лучше потерпи временные трудности, но не сворачивай с узкого пути на широкий. В конце концов, кто, кроме Бога, может обеспечить нам безопасность? И если уж искать безопасности, то не путем компромиссов с миром ненависти, а путем веры и верности Богу. Как это изменит нашу жизнь, наши приоритеты, модели поведения, круг друзей, темы разговоров, статьи расходов, планы на будущее? Безопасность, которую нам предлагает мир в обмен на нашу измену Богу, это пустые обещания и хитрые манипуляции. Безопасность, обещанная Богом, не ограждает нас от временных трудностей, но проводит через них, дает гарантии своевременной помощи и обетования вечной жизни. Настоящая безопасность на узком и тернистом пути следования за Христом, а не на широком пути следования за толпой. Предупреждая своих учеников о грядущих гонениях, Иисус также обещает свое верное присутствие. «Я с вами во все дни до скончания века». Разве этого недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно в самом враждебном окружении в самое темное время истории? Михаил Черенков.
3: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Ричард Вурмбрандт. Претерпев страдания, остался верным Господу. Быть христианином не всегда легко, а часто и небезопасно. Для верующих Восточной Европы в 20 веке это было суровой реальностью. Жестокие правители преследовали всех, кто слушался кого-либо другого, кроме них. А верующие всегда слушались Христа и читали Библию. Это очень раздражало правителей. Они преследовали и нередко даже убивали непокорных. Такими твердыми в своих убеждениях были пастор Ричард Вурмбрандт, его жена Сабина и их сын Михай. Новая жизнь. Ричард родился в Румынии в 1909 году. Он был образованным человеком, любил книги и не верил в Бога, пока однажды не повстречал деревенского плотника Вольфкиса. После бесед с ним и чтения Библии Ричард принял Иисуса Христа в свое сердце. С этого момента у него началась совсем другая жизнь. Страшное время. Когда в Европе началась Вторая мировая война, она не обошла стороной и Румынию. Ричард, тогда он уже стал пастором, проповедовал Евангелие солдатам. Это было страшное время для всех, но особенно для евреев. Ричард и Сабина были евреями. Пережив ужасы войны, христиане думали, что наступили спокойные времена. Однако сатана никогда не оставляет в покое детей Божьих. К власти в Румынии пришли другие злые люди, которые запрещали веру в Бога и начали избавляться от христианства всеми возможными способами. Церкви были закрыты, священники и простые верующие арестовывались. Вурмбранд начал подпольную евангельскую работу. Тайная церковь. Дома у него тайно собирался кружок для изучения Библии. Люди, крадучись по одному, приходили вечерами на квартиру пастора, а после собрания осторожно покидали ее. Ричарду помогали его жена и сын. Маленький Михай во время проповеди отца стоял у окна и внимательно наблюдал, не следит ли кто за ними. Если появлялись подозрительные люди и машина, он тут же сообщал гостям, и те были начеку. Когда же улица была свободна, верующие по сигналу Михая расходились по домам. Сирота Михай. Однажды пастор Вумбранд не вернулся домой. Его арестовали прямо на улице. Долгое время семья не знала, что с ним произошло. Его посадили в тюрьму, а родным сообщили, что он бежал за границу и там умер. Через 2 года после исчезновения отца Михай остался совсем один. Его маму также арестовали и отправили на каторжные работы. Родители в заключении молились о сыне, о том, чтобы Господь укрепил его веру. Их молитва была услышана. Михай следовал за Спасителем в любых обстоятельствах жизни и молился о своих близких. Ужасы тюрьмы. Ричард и Сабина пережили в тюрьме жуткие пытки и издевательства охранников. Бесчеловечные условия содержания, голод и холод, мучения и смерть узников. Ричард все переносил с молитвой и надеждой на Бога. Он молился о своих мучителях, говорил, что прощает их, хотя они всеми способами пытались уничтожить его веру. Несколько лет он провел в одиночной камере. За это время он ни разу не говорил ни с кем и вообще не слышал человеческого голоса. Он мог только с помощью азбуки Морзе, постукивая по стене, общаться с заключенным в соседней камере. Но даже в таких условиях Ричард проповедовал ему об Иисусе. Свобода. Через 8 лет пастора Вурмбранда выпустили из тюрьмы, строго запретив ему проповедовать. Но этот запрет не мог остановить Ричарда. Он продолжил вместе со своей семьей служение в тайной церкви. Вскоре его снова арестовали. На этот раз он провел в тюрьме 6 лет. Христиане Западной Европы узнали о гонениях на церковь в Румынии. Правители этой страны начали получать много писем с просьбой об освобождении Вурмбранда. Тогда была назначена цена, за которую правительство согласилось отпустить бесстрашного евангелиста и его родных. 10 тысяч долларов. Деньги собрали верующие из разных стран, и Ричард вместе с Сабиной и Михаем покинули родину. В наше время в Румынии христиан больше не сажают в тюрьмы за то, что они поклоняются Богу. Но существует много других стран, где ходить в церковь и читать Библию очень опасно. Ричард и Сабина основали миссию «Голос мучеников», которая и в наши дни защищает преследуемых христиан по всему миру. Если ты хочешь рассказать об Иисусе, но боишься сделать это, помни, ты не один. С Богом ты можешь быть сильным. Надежда Орлова.
3: Вера и жизнь. Пережитое.
5: Не сдаваться. Автомобильная авария. Наказание или искушение? Октябрь 2009 года был для меня тяжелым. К тому времени уже несколько мероприятий отменилось по независящим от меня причинам. Ранней весной мне отказали в визе в Германию. Летом мы отправились в отпуск, но по дороге в нас врезалась рессора грузовика, разбив наш автомобиль. Поездку на море пришлось отменить. И вот наступил октябрь. Я ехал на совещание, опаздывал, но уже не торопился, было поздно суетиться. Вдруг из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Выезжая на мою обочину, он резко повернул и ударил мою машину в правую переднюю фару. К тому моменту мой автомобиль почти остановился, но окончательно его остановил именно этот удар. Автотехнические эксперты позже установили: по траектории движения у меня не было шансов избежать столкновения, однако меня обвинили в совершении ДТП. 9 месяцев длилось следствие, еще 9 – судебные заседания. Перед одним из заседаний судья задал вопрос моему адвокату: «Долго ли вы будете еще сопротивляться?» На что адвокат ответил: «Волошин уверен, что не виноват, а моя задача – его защищать». После чего судья неожиданно признался: «Я и сам знаю, что Волошин не виноват, но не могу его оправдать. Сегодня мне легко об этом говорить, но тогда, каждый новый день, я надеялся на справедливость. Я ждал, что какие-то детали, которые следователь изучает, будут объяснены обвинителем, и это докажет мою невиновность. Но дни складывались в недели, недели в месяцы, и так прошло 4 года». Я обратился в суд, чтобы отменили приговор, потому что прошло уже 2/3 срока. Это происходило на глазах у всего общества. Я в то время был настолько загружен делами, что мог иногда говорить сразу по 2 телефонам. Как остановить такого деятельного человека? Но у Бога был свой план. Он готовил нам подарок – новое служение, новые территории. В то время мы активно обсуждали реализацию проекта «Москва Евангельская». Очень хотели, чтобы благую весть услышали все жители Москвы. Мы старались вовлечь в это служение всех членов церкви, чтобы каждый христианин на рабочем месте осознавал свою ответственность нести Евангелие окружающим. Как-то вечером мы собрались в помещении 2-й Московской церкви евангельских христиан-баптистов. До сих пор помню свою молитву: «Господи, если для того, чтобы у нас что-то получилось, мы должны оставить наши планы и отложить в сторону календари, мы это сделаем. Пожалуйста, помоги нам». После молитвы все разошлись. У остановки меня догнал один брат и спросил: «Это не ты забыл свой ежедневник на столе?» В моей памяти всплыла молитва. «Думаете, я действительно оставил свой календарь?» «Нет». «Подал заявление на увольнение?» «Тоже нет». Я продолжил жить как прежде, но при этом стал думать и молиться, как Савл: «Господи, что повелишь мне делать?» После аварии я ходил пешком. Машину увезли на спецстоянку, а оттуда впоследствии отправили на свалку. Анализируя свою жизнь до аварии, я пытался найти причину произошедшего. Возможно, грех, который нужно было бы исповедать. Но не находил ничего конкретного. Я не безгрешный, но точно знал, что за мои грехи умер Христос. Я также понимал, что страдания в этом мире мы проходим для какой-то цели, Именно этот вопрос меня занимал больше всего. Для чего, Господи, Ты меня остановил? Для того, чтобы отменить мои планы? Чтобы выбросить календарь? А чем заняться? На что посвятить себя, чтобы это было угодно Тебе? Однажды в метро я увидел рекламу бесплатной юридической консультации. Мы тогда жили в ведомственной квартире, и я понимал, что могу занимать жилье, пока нахожусь на должности. Меня проконсультировали и пообещали помочь с документами. Мы стали молиться. Через 3,5 года мы получили жилье от правительства Москвы. Когда мы с женой вошли в нашу квартиру, там как раз заканчивался ремонт, Татьяна сказала: «Ну вот, теперь можно ехать на служение. Детям есть где оставаться на время учебы». И хотя мы никогда не говорили на эту тему, я тут же сказал: «В Чечню!» О, этот пронзительный взгляд жены! Молча и выразительно она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ведь я только вернулся из Северной Кореи, куда летал помолиться с другом. И она знала меня. Знала, что я могу решиться на менее комфортные варианты. К тому времени мы прожили вместе почти 25 лет. Иногда я думал про Сомали, но туда мне ехать не хотелось. Нужно было учить язык, а я ленив. Прошло время, и однажды Татьяна спросила: «Почему ты больше ничего не говоришь о Чечне?» Мы согласились, что после отпуска заедем на Кавказ и посетим Чечню, чтобы понять, зовет ли нас туда Господь или это наши собственные желания. В августе 2014 года мы посетили Грозный. Нас охватило удивительное чувство, словно мы вернулись в 1987-1989 годы, в Читу, где служили много лет миссионерами. Ярко светило солнце, дети между многоэтажками играли и щебетали громче воробьев. Мы посетили верующую бабушку, а затем семью неверующих. Все казалось таким знакомым, привычным. На обратном пути я, чтобы попутчики не слышали, спросил супругу: «Что скажешь?» Она ответила: «Я не против». Мы сообщили руководству Союза ЕХБ, что Господь призывает нас на служение на Кавказ. Для всех это было как гром среди ясного неба. Мы благодарны Богу, что Он нас подготовил и провел этим путем. Особенно я благодарен Богу за супругу Танечку. Мы 18 лет прожили на съемной квартире и только вошли в свою новую, полученную от государства, а она согласилась ехать в глиняный домик на Кавказе. Дом без дверей между комнатами, с неоткрывающимися окнами и печным отоплением. Но это нас не тяготило. Господь давал нам другие заботы. Домой мы возвращались только для того, чтобы переночевать и приготовиться к новому дню. Сейчас, оглядываясь назад, я с трудом понимаю тот оптимизм, который мы имели тогда. Но мы жили откровением и видимыми возможностями. Спешили потрудиться. Все, что можно было сделать, мы делали. И Господь не только охранял нас, но и обеспечивал всем необходимым. Мы продолжали служение на местах тех братьев и сестер, которые жили там в опасные времена. Мы лишь восстанавливали наследие наших отцов, а Бог чудным образом все устраивал. Прошло 10 лет. Сегодня там, в Чечне, построен дом молитвы. Он каждое воскресенье наполняется людьми, поклоняющимися Господу. Господь подарил и нам домик неподалеку. Мы обосновались в этом районе, построились и переехали дальше, во Владикавказ. Наше служение в Чечне продолжил брат Вячеслав и его жена Настя. Вместе с командой они совершают его и сегодня. Слава Богу! Да благословит Господь всех, кто стремится видеть Его, и тех, ради кого Он нас призвал. Рувим Волошин.
3: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
5: Кто позволил своим завистникам, возненавидевшим его, изгнать себя из страны, пока они сами не пришли искать его дружбы?
4: Исаак.
5: Какие четыре человека, будучи спущены из окон, убежали от преследования?
4: Два соглядатая. Давид, Савл.
5: Где говорится о пещерах, ущельях, скалах, башнях и рвах, как об убежищах для притесненных?
4: В первой книге царств, глава 13, стих 6.
5: Кто лишился жизни за то, что отказался бить другого?
4: Сын пророка.
5: Кто был приговорен к смерти за то, что молился?
4: Даниил.
5: Какой пророк был заключен на много дней в темницу и подвал?
4: Иеремия.
5: Как звали первого человека, которого хотели лишить жизни из-за Христа?
4: Лазарь.
5: По какой причине многие из уверовавших начальников иудейских не исповедовали Иисуса?
4: Чтобы не быть отлученными от синагоги.
5: Как звали двух мужей, которые в Новом Завете описаны как мученики?
4: Стефан и Антипа.
5: Сколько раз апостол Павел получал от иудеев по 40 ударов без одного?
4: Пять раз.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Перед нами 6 глава книги «Исход». Открывайте, пожалуйста, ее. И пока вы это делаете, я напомню, что мы закончили 5 главу не на очень веселой ноте. Эта нота была унылой, потому что Моисей высказывает Господу не просто претензию, он высказывает ему упрек. В последних двух стихах, 22 и 23, 5 главы, этот упрек звучит так: «Почему, Господи, ты меня послал? Для чего? Для этого, что ли?» Вот так примерно можно его передать. «Посмотри, Господи, на эффект твоих действий. Избавить народ? Ты обещал его избавить. Ты, тем не менее, этого не сделал. Ты не избавил». Моисей находится в унынии. И вроде бы ведь он сделал именно то, что Бог его просил. Даже не то, чтобы вроде бы. Он в точности это исполнил. Он пошел к израильтянам, они его приняли. Он пошел к фараону, он его не только не принял, но, напротив, даже унизил и отверг. И после этого, как мы знаем, фараон еще больше увеличил тот объем работ, который теперь необходимо было выполнять израильтянам. Что же теперь делать? Как теперь быть? Моисея не принимает его собственный народ. И вот Моисей как раз на основании этого и высказывает свою обиду Богу. У вас, друзья мои, были такие ситуации? Я не знаю, как у вас, но у меня точно они были. Да и вообще, наверное, у каждого, кто строит искренние и личные отношения с Богом, обязательно будут такие ситуации. В прошлый раз мы говорили о том, что так разговаривать с Богом нельзя. Нельзя ему высказывать упреков. Но знаете, друзья, что я вам скажу? На самом деле нельзя это с богословской такой вот, с ортодоксальной, с правильной точки зрения. Но если мы искренне с Богом, у нас бывают такие минуты. И иногда такие слова, ну хорошо, пусть не слова, но по крайней мере мысли к нам приходят. «Господи, где ты был? Господи, как ты мог это допустить? Господи, ну как мне теперь другим рассказать о тебе? Или верить в твой план? Или как вот все это получилось?» Так или иначе, назовите это упрек, назовите это сомнение, назовите это уныние, это приходит к нам. И сказать, что этого допускать нельзя, но наша человеческая натура такова, что у нас это бывает. Но я скажу больше. Здесь Моисей открыто говорит об этом Богу. И я думаю, что да, так действительно с Богом нельзя говорить, но тем не менее Бог поощряет искренность. Бог любит тогда, когда мы открыты с Ним. И мы высказываем Ему даже те мысли, которые кажутся крамольными и страшными. И Он это принимает. Дело не в том, что мы действительно так думаем о Боге. Дело в том, что вот сейчас у нас на душе так. Наши мысли, может быть, у вас тоже так было, и вы говорите с Богом, вы думаете: «Господи, я знаю, что то, о чем я сейчас думаю, не совсем правильно, ты меня прости, но я тебе это выскажу как исповедь, я тебе исповедуюсь в этих своих мыслях, потому что я знаю, что все равно, во-первых, ты меня поймешь и простишь, и кроме тебя никто меня больше не поймет, но я тебе только открываю свое сердце». Посмотрите, что Господь делает для Моисея. Кстати, очень важно, что Господь поощряет ему к этой открытости. Он его не осуждает и не ругает. Он не говорит: «Моисей, как ты со мной разговариваешь? Ты забыл, с кем ты разговариваешь?» Нет, более того, Бог нежным образом напоминает ему опять и опять, в общем-то, о том, о чем Моисей вроде бы должен был бы знать. Он укрепляет павшего духом Моисея. Друзья мои, тогда, когда мы с вами падаем духом, Господь не ругает нас. Господь не является тем, кто добивает своих уставших воинов. Господь их поднимает. Господь дарует им силы. Господь желает вселить в нас дополнительную благодать. Благодать на благодать написано. И вот здесь об этом как раз и сказано. Давайте прочитаем, что же делает Господь для Моисея, как Он его ободряет. Первый стих звучит 6 главы. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Вот это и есть тот самый ответ Бога на вопрос Моисея. «А для чего, Господи, ты все это допускаешь?» «Подожди, – говорит Господь, – это еще не конец, это только начало. Еще даже не начались мои казни». Казни египетские, с помощью которых Господь очень громогласно ответит на вопрос, кто такой Господь? Помните? Помните этот вопрос? Кто его задал? Его задал фараон. А кто такой Господь? А я его не знаю. Ах, ты его не знаешь? Подожди, ты о нем скоро узнаешь. Казнь за казнью, шаг за шагом, твои представления о других богах, о том, что ты сам являешься Богом, и о всех тех божествах, которых поклоняешься ты и твой народ, будут разрушены. И ты увидишь, и твой народ увидит, что только Господь есть Бог. А теперь давайте допустим на минутку то, что хотел Моисей. А что хотел Моисей в 5 главе? Он хотел, чтобы все получилось очень быстро. Он хотел прийти к фараону, и вот чтобы все двери раскрылись, и чтобы фараон сказал: «Да, я так и сделаю», чтобы Бог каким-то образом нарушил баланс в сердце фараона, переключил какой-то выключатель или тумблер, и фараон сразу же бы всех отпустил. Неплохой сценарий, правда? Именно поэтому такой упрек и высказывает Моисей Богу: «Господи, вот этот сценарий не сработал». А что было бы, если бы так было? А тогда все сказали бы: посмотрите, какой хороший фараон, какой добрый этот царь. Даже израильтяне тогда чтили бы фараона как хорошего царя. Не этого хотел Господь. У него были свои цели. Его цель была, чтобы люди знали его, чтобы люди его прославили. И мы видим это в тексте, и в этом тексте вновь и вновь повторяется: «Из этого ты узнаешь», или «Из этого узнают израильтяне», или «Из этого узнает фараон, что я Господь». Потому что они сами свидетельствуют о том, что они не знают Господа. Итак, Господь специально допускает, мы об этом уже и говорили, даже очерствение вот этого сердца фараонова для того, чтобы он их потом не отпускал, чтобы проиграть, так сказать, все этих 10 казней. Где-то к 7-й казни на самом деле фараон уже был готов их отпустить. Но Господь все-таки будет ожесточать его сердце. Для чего? Для того, чтобы полностью показать все свои качества и характеристики перед египтянами. И тогда, как здесь сказано в 1 стихе, не просто так он откроет перед вами ворота, он будет вынужден вас, израильтян, выгнать из этой земли. 2 стих. «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. И я поставил завет мой с вами, чтобы дать им землю, с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». Что это означает? Господь говорит: мои планы не изменились. Он говорит: посмотри на историю, я имел заветные отношения, то есть отношения, основанные на завете. Завет – это договор. Я его подписал, говорит Господь. Я сам являюсь гарантом этого договора. Я подписал его еще с твоими предками, с патриархами, с Авраамом, Исааком и Иаковым. Я явился им с именем Бог Всемогущий, Эль-Шаддай. А тебе я явился с новым именем. Это имя Яхве или Иегова, то самое, которое мы встречали уже с вами в 3 главе книги Исход, когда Моисей, видя вот этот несгораемый куст, спрашивает: а какой именно Бог меня посылает? И Господь отвечает: я сущий, я Иегова тебя посылаю. Это вовсе не означает, что раньше этого Божьего имени никто из израильтян не знал. Потому что если смотреть сам текст Пятикнижия, и в частности книгу Бытие, мы увидим, что патриархи даже сами обращались к Богу, в том числе употребляя это имя. Не так часто, но они его тоже употребляли. Три основных имени мы находим в еврейском тексте Библии, которые указывают на Бога. Имя Эль или Элохим. Эль – это в единственном числе, Элохим – это во множественном числе, которое тоже для нас, для христиан, намекает на Троицу. Второе имя мы находим, оно звучит Адон, или его более расширенная форма Адонай, что означает Господь. И вот третье, наиболее распространенное имя, которое употребляется здесь в тексте, это имя Сущий, или Иегова, или Яхве. Мы так и не знаем, как его правильно произносить, священное имя Бога. Повторюсь, израильтяне не впервые слышат это имя, и Моисей тоже. Но Господь говорит, я теперь открою с этим именем, то есть его настоящее значение этого имени теперь станет для вас ясным. Раньше вы не знали, что оно означает. Вы только употребляли его. Неужели у нас так не бывает, когда мы говорим что-то о Боге, но мы не знаем этого? Я встречал человека, который рассказал о своем свидетельстве, о том, что тогда, когда он пришел к Богу, он только пришел к Нему как к Творцу всего, видимого и невидимого. Лишь позже он познал Бога своим личным Спасителем, а позже к нему пришел опыт познания Бога Его Отцом. Хотя все эти имена, и Творец, и Спаситель, и Отец, все эти имена были известны для него. Я не знаю, в каком периоде жизни находится каждый из нас, но, может быть, сегодня тот период жизни, когда Господь по-особому открывается тебе, дорогой друг, с каким-то особым именем. Вы помните? Имя Божье – это некая Божья характеристика. Господь необъятен, поэтому его нельзя заключить в одном имени, но каждый период жизни мы познаем его особым образом. И вот здесь Господь говорит, сейчас вы познаете, что такое Бог Иегова. Вы знали мое имя, а теперь вы будете знать и значение этого имени. Почему? Потому что я выведу вас рукою сильную, я покажу, что я действительно являюсь сущим. Господь хочет, чтобы мы знали его по имени, чтобы мы знали также его характер. Пятый стих. «Бог ценит и помнит прошлое». Мы читаем в пятом стихе. «Я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Господь говорит, «Я помню». Странно звучат такие слова о Господе. Как это, Господи? А где же ты был все эти 400 лет, можно сказать? Но на самом деле Господь говорит, у меня есть две причины для того, чтобы мне избавить Израиль. Во-первых, говорит он, я помню свой завет с патриархами. Это 4 стих. И во-вторых, я слышу стенания израильтян. В нашей жизни бывает так, что мы смотрим на страдания, мы смотрим на разные испытания в нашей жизни или то, что происходит в мире, или в жизни наших близких, и мы задаем себе вопрос «Господи, доколе?». Такой вопрос задаем не только мы, но даже те святые, которые, помните, в книге Откровения, они оказываются перед престолом Божьим. И они задают этот вопрос «Доколе, Господи, когда же ты уже взыщешь эту кровь праведников?». Господь говорит, у меня есть свои сроки. Все происходит не по вашим часам, не по тому времени, которое есть у вас, но у меня есть свое время. И тогда, когда исполнилось время, читаем мы в Новом Завете, Господь послал Сына Своего. И то же самое можно сказать вот здесь, в Израиле, когда время на Божьих часах, и мы не знаем, как там действуют эти стрелки, мы не знаем, как они тикают, и как они показывают, и что они бомкают, эти часы Божьи. Но у Бога есть свои часы, и у Него есть свое время. И Он говорит, у меня время приблизилось, исполнилось, и вот теперь вспомнил, это значит, пришло время действовать. Вспомнил – это не значит, я забыл, а теперь, ой, я вспомнил. Но Господь не человек, чтобы ему забывать. Но Господь вспоминает – это значит, он знает, что теперь время благоприятное, теперь время действовать, теперь то самое время, когда нужно проявить вот тот план, который Господь наметил. Как это можно, ну, проиллюстрировать или сравнить? Например, у вас болят зубы, но у вас нет средств для того, чтобы позаботиться об этом. Вы собираете эти средства, и потом приходит определенное время, когда вы знаете, что у вас будет отпуск, будут необходимые средства, и еще какие-то обстоятельства вам помогут для того, чтобы наконец-то решить этот вопрос. Это не значит, что вы забывали об этом, да? Более того, зубы – это такая вещь, которая напоминает о себе, наверное, очень часто, особенно зубная боль. Может быть, несколько месяцев вы только и думали об этом, но, наконец, у вас появилась возможность это исполнить. Вот примерно в этом же духе нужно понимать эти слова. У Господа теперь появляется эта возможность. У Него руки развязаны, Он может решить этот вопрос. Конечно, Бог мог это сделать и раньше, но у Него были свои причины для того, чтобы ожидать. 6 стих. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и...» Посмотрите теперь на 7 разных слов, которые передают обетование Божье. Что сделает Господь для израильтян? Первое. «Выведу вас из-под иго египтян». Второе. «Избавлю вас от рабства их». Третье. «Спасу вас мышцею простертую и судами великими». «Приму вас себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, и изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Если мы заглянем в 9 стих, мы увидим, что эти великие чудные слова с этими богатыми обетованиями не были приняты израильтянами. 9 стих говорит о том, что они не поверили Моисею. Они отвергли эти обетования. И тем не менее, мы с вами, которые читают Библию, мы знаем, что было дальше, мы знаем, что все эти слова полностью исполнились. Такое ощущение, что Господь дает краткий курс истории Израиля, но дает ее не в ретроспективе, не оглядываясь назад. Он смотрит вперед и говорит точно о том, что будет. Друзья, а неужели мы с вами часто не оказываемся в положении тех же самых израильтян? Мы тоже вроде бы читаем в Библии о том, что Господь нас никогда не оставит, и тем не менее так часто сомнения в том, что это произойдет, что Он оставит как-то нас, что у нас появятся такие трудности, с которыми мы сами не сможем справиться, материальные ли, духовные ли, такие мысли приходят к нам, и они одолевают нас. Или мы боимся стихийных бедствий, или еще чего-то. В общем, такие страхи к нам приходят, и вот здесь вот мы подобны израильтянам. Господь говорит: «Не бойся, я знаю твою историю». И мы тоже можем знать эту историю. Так же, как израильтянам Господь открыл часть их истории, а нам Бог открыл до самого конца. Мы знаем, что если будем верны Ему, то будем всегда с Ним. Пусть эта мысль нас утешает. Итак, 7 обетований Божьих, которые касаются, в общем-то, и нас. Посмотрите, «выведу вас, говорит Он, из-под египтян». Ну, у нас есть иго. Это иго – это забота этого мира. Каждый из нас ощущает себя под этим игом. Господь говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Когда мы приходим к Нему, Он освобождает нас от этого иго. Еще одну параллель можно провести. Господь говорит: «Я избавлю вас от рабства их». Конечно, это рабство греха. И здесь можно вспомнить и тех, кто были порабощены так называемыми мелкими грехами или крупными грехами. Это все в кавычках, потому что перед Господом этого всего нет. Но есть грехи, от которых трудно избавиться. Господь имеет силу избавить. «Если Сын вас избавит, истинно свободны будете». Третье. «Спасу вас мышцею простертую». Своей силою Господь способен нас спасти. Помните, сегодня с утра мы вспоминали эту самую мышцу Господню. Пророк Исаия свою знаменитую 53 главу так и начинает с этого вопроса. Кому открылась мышца Господня? Я надеюсь, что открылась каждому из нас, не правда ли? «Приму вас себе в народ». Мы, говорит нам Библия, были некогда не народ, а теперь мы народ. То есть, так же, как израильтян, Господь выводит нас в чудный свой свет. Он оформляет из нас некую новую общность, которую Он называет Божьим народом, которой раньше не было. Израильтян не было как народа, Господь их сам сотворил. Дальше. «Буду вам Богом». Это чудесное обетование, которое говорит о том, что так же, как раньше, с израильтянами Господь вступает в завет, Он сегодня с нами вступает во взаимоотношения. Правда, уже нового завета, более качественного, более твердого, более надежного благодаря крови Иисуса Христа. Дальше. «Введу вас в ту землю». Вот когда люди читают это обетование, что Господь введет в нас в землю, они видят эту ханаанскую землю и думают: ну, наверное, речь идет о небесах. Вот когда мы в этом мире, мы еще находимся в этой пустыне, а потом где-то там за облаками будут эти небеса. Друзья мои, мы будем еще об этом говорить, тогда, когда израильтяне будут странствовать по пустыне. Но я сразу вам скажу, что моя точка зрения заключается в том, что Ханаан – это образ благословений Божьих, которые мы можем иметь здесь на земле. Они доступны нам, доступны каждому духовному христианину. Плотской христианин пребывает в пустыне, он ропщит, он часто испытывает на себе Божьи наказания, о чем мы и будем читать с вами. Но духовный христианин, он переходит через Иордан верой. Он переходит через вот это Божье благословение для того, чтобы зайти в землю, которую Господь обещал. Там тоже нелегко будет. Там тоже нужно будет завоевывать вот каждый участок земли, на который вступит эта нога. Но Господь сегодня дает нам эти духовные благословения через Духа Святого. И тот христианин, который знает об этом и пользуется ими, счастлив и блажен. Поэтому не будем скитаться в пустыне, а будем использовать те Божьи благословения, которые нам даны. И седьмое. «Дам вам ее в наследие, вот эту землю». И, конечно, наследство великое, неописуемое во Христе Иисусе, которое мы уже задаток его имеем в виде Святого Духа в наших сердцах. А все оно там на небесах, вот оно нам вспоминается здесь. И которое состоит из чудных Божьих обетований. На этой неделе молитвы мы только и вспоминали, что Божьи обетования. И то мы толикую часть даже их не вспомнили, их огромное количество. Девятый стих, как я уже сказал, это следующий стих, он повествует о том, что люди так и не поверили Моисею. Они настолько пали духом, что эти чудные слова, семь обетований, о которых мы только что прочли, не коснулись их. Мы читаем, Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея. И даются две причины, почему они их не послушали. По малодушию и по тяжести работ. Друзья мои, такое ощущение, когда читаешь эту главу, что фараон выигрывает, что Бог, он как-то вот, он не может переубедить людей. Вы представляете? Господь повторяет одно и то же людям, и дальше мы увидим, что Господь будет говорить опять то же самое Моисею. Моисей будет как бы то же самое Богу говорить. И такое ощущение, что фараон имеет верх. Часто, когда мы впадаем в уныние, бывает и у нас такое ощущение, что сатана побеждает. Вопрос заключается в том, кому мы поверим в этот момент. Сатане, который будет нашептывать нам, как фараон, или, напротив, Богу. Кому мы будем больше прислушиваться? А это зависит от наших мотивов. Если действительно, вот как здесь, из-за малодушия, из-за тягостных работ, в общем, разных обстоятельств, а такое бывает и в нашей жизни, правда ведь, вот это все затмит наш духовный взор, то мы не сможем довериться Богу. Помните, есть притча о сеятеле, и там говорится о том, что иное упало вот в почву, но потом терние его заглушило. И что такое терние? Это как раз и есть эти самые тяжкие жизненные работы, это житейская суета, эти разные искушения, это сребролюбие, и вот это все заглушает нашу духовную жизнь. Друзья, а почему многие люди не верят сегодня в Иисуса Христа? Почему они не хотят слышать благую весть? Те же самые причины – малодушие и жизненные тяготы, как у израильтян. Неужели вам не приходилось, беседуя с кем-то, хотя бы раз слышать: «Да, об этом я послушаю тебя в другой раз». Это малодушие. Неужели вам не приходилось слышать: «Ты знаешь, слушай, такая жизнь тяжелая, ну какой еще Христос? О чем ты говоришь?» Это тяжкие работы или представление о том, что жизнь настолько тяжела. Но, тем не менее, Бог не оставляет Моисея. И он снова призывает его. 10 стих говорит: «И сказал Господь Моисею, говоря, и пойди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. И сказал Моисей перед Господом, говоря, вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? А я не словесен». Он не забыл об этой своей слабости, несмотря на обетование Господне. «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление и сынам Израилевым, и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Друзья, урок для нас таков. Даже тогда, когда люди нас не слушают, а Моисей здесь жалуется Господу: «Они меня не слушают, ну зачем им об этом еще раз говорить? А тем более фараон меня не послушает». Помните, своим служителям Господь в Новом Завете говорит: «Настой вовремя и не вовремя». Вот говори всегда. Слушают – говори, не слушают – говори. Тебе дана эта весть, ты неси эту весть верно. И вот верного в малом я благословлю. Исполняй служение твое. Такое ощущение, что Бог как бы даже не слышит этих упреков или ропота Моисея. Он даже не отвечает на него. Он говорит: «Слушай, я тебе сказал, что делать, вот иди и делай». И вы знаете, тогда, когда мы верны Господу, тогда, когда мы попросту делаем, что нужно, хорошие обстоятельства мы это делаем, плохие обстоятельства, а мы продолжаем это делать, Господь это ценит. Плотская наша натура говорит иначе: «О, на меня не так посмотрели, меня не слушают, со мной не так обошлись, все, у меня руки опускаются, я этого делать не буду». Но мы забываем, что мы ходим перед Господом. И если мы Ему служим, то значит от Него и награду получим. И эта награда зависит не от результата, а от нашего отношения, которое будет выражаться и в той энергии, и в жертвенности, и в ресурсах, которые мы будем посвящать ради Господа. Моисей повторяет свои отговорки, но Бог не отступает. Бог не ругает Моисея. Он понимает то уныние, в которое он попал. Бог готов повторить. Он повторит нам свое повеление один раз, второй раз. И даже когда мы от него убежим, помните, как Иона, он нас вернет на наше положение, да, и сделает так, чтобы мы все-таки самостоятельно и добровольно приняли это решение. Ну, правда, это может оказаться, ну, не так легко для нас. То есть мы потерпим некий урон или жертвы. Итак, несколько духовных уроков в заключении. Если мы пали духом, все равно, несмотря на временные неудачи, нас ждет окончательный и вечный успех. Надо помнить о том, что нас ожидают небеса, что нас ожидают благословения, и все неудачи, и все неприятности, которые мы испытываем в этой жизни, они временные, они ничего не стоят. Помните, как говорит Павел, ничего не стоят, если сравнить их с той славой, которая нас ожидает. Во-вторых, Бог любит нас и лично заинтересован в нас. Вот посмотрите, как Он возится, я так это назвал у себя в конспекте, в кавычках написал, возится буквально с Моисеем, Аароном и израильтянами. Вы помните в других местах, как Господь говорил? Он говорит, да что это такое? Да я могу сейчас же другой народ из вот этих вот камней, так сказать, сделать. Но здесь Он показывает свою любовь. Он говорит, я готов с вами идти до конца. И тем более с нами также, друзья мои. Не зря Он приходил на эту землю в лице Иисуса Христа, не зря Он платил за наше искупление своей кровью. Он готов стучаться в наши сердца. Нам должно быть стыдно, что мы часто Его не слушаем, мы так же, как и Моисей. То упреки Ему высказываем, а то вообще с Ним не хотим общаться. В-третьих, Бог обещал быть с нами, потому что мы, как израильтяне, вступили с Ним в завет. И для Бога это кое-что значит. Вы знаете, я имею некие обязательства к своим детям и к своей жене, но я не имею обязательств таких же, такого же рода к своему соседу. Для меня не так, я хотел сказать, безразлична его жизнь. Для меня не настолько важна его жизнь, потому что у меня нет этих обязательств. Господь, когда смотрит на нас, Он говорит, я вступил с вами в завет. Может быть, вы об этом забыли, может быть, в унынии вы думаете, что это не важно, но я не изменился. Мое слово для вас то же самое. И если я вам что-то пообещал, то я остаюсь верен. То же самое требуется и от нас. Еще один урок. Когда приходит уныние, есть искушение, как я уже сказал, все бросить и поддаться этому вот искушению на чувствах. Не нужно, тем не менее, этого делать. Нужно, напротив, исполнять то, что поручено нам Богом. Исполнять вовремя и не вовремя. Исполняй служение свое, неси его и продолжай то, что тебе верено. Может быть, оно небольшое служение твое. Может быть, это только в твоем доме ты его несешь. И в церкви ты его несешь. Может быть, оно публичное, а может быть, оно незаметное. Может быть, его вообще никто не видит, но Бог его всегда видит. И пусть вот эти слова будут ободрением для тебя.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

0: Глава 4. Имя не было уменьшительным. Бедная Марта Колсон не знала бы, что делать с ласкательным именем. Жизнь не научила ее пользоваться такими словами. Как получилось, что ее назвали Мартой, она не знала. Женщина с валившимися глазами и печальным голосом могла бы рассказать ей о загородном доме, где давным-давно, ранней весной, распускались нарциссы почти из-под снега. Там, где земля была подобна небу, а звезды спускались и сияли над полями ее отца, где было много одуванчиков. Дыхание клевера проникало во все открытые окна, и коровы ее отца, возвращались домой с пастбища, и звон их колокольчиков был звуком, знакомым ее уху. Теплыми летними вечерами, в перерывах между занятиями, она сидела там у задней двери, наблюдая за великолепием и покоем, и готовя свой воскресный урок. Очень часто выученные слова возвращались к ней в последующие годы. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Это был один из стихов. Было ли это смутное воспоминание о словах и своего рода слепое стремление к их исполнению, побудившее ее назвать свою бедную маленькую двудневную малышку Мартой? Старый дом исчез. Благоухающие луга, звенящие колокольчики, покой и изобилие остались в прошлом, как будто их и не было. Мать и отец и единственный брат лежали в заросших травой заброшенных могилах. А она... Отец двухдневного ребенка был пьян и пил уже 3 недели. Жесткое, звучащее с ненавистью слово, почти проклятие. Почему бы не сказать в состоянии алкогольного опьянения? О, потому что я не могу. У меня нет желания подыскивать благозвучные слова, которыми можно было бы прикрыть грех отца этого ребенка. Но мать назвала ее Мартой. Она никогда не говорила ей почему. Да и сама полностью не знала. Этого имени не было в семье. Это была одинокая, лишенная любви жизнь. Всегда пьяный отец. Она никогда не знала другого. Всегда резкая, с усталыми глазами, обескураженная мать, которая прятала свою нежность к ребенку внутри себя, как человек, который не мог позволить себе проявить такую роскошь. Затем Дирк, единственный брат, сбившийся с пути почти сразу после рождения. Что удивительного, ведь он был из такого дома. И все же Марта недоумевала и чувствовала горечь из-за этого. Почему Дирк не мог быть таким, как некоторые другие, кого она знала? Как, например, брат Салли Калкинс, который работал с утра до вечера и часто приносил домой яблоко или селедку, а иногда даже бумагу с картинками для Салли. Марта была остра на язык. Вся жизнь учила ее быть такой. От горечи в сердце она говорила резкие слова в адрес Дирка, а в последнее время редко говорила что-либо, кроме резких слов. И все же это был секрет Марты, который она прятала, как будто это было нечто такое, чего следовало стыдиться. Она любила Дирка, любила страстно, со всем накопленным богатством своего юного сердца, потому что она любила его. Она была резка и ожесточена по отношению к нему, хотя сама не понимала, почему так должно быть. Дирк быстрым шагом прошел всего несколько кварталов. Его обед был слишком скудным, чтобы придать ему сил после того, как улегся первый бесцельный гнев. Затем возник вопрос, что делать дальше? Почему он не пошел с ребятами? Более чем вероятно, что кто-то из них придумал способ раздобыть еду. Почему он настаивал на том, чтобы угрюмо оставить их всех и отправиться домой? Дирк не имел ни малейшего представления, почему его потянуло домой. Теперь, когда он снова был довольно далеко от дома, он понятия не имел, чем себя занять. Место, где он мог бы согреть ноги и руки, где он мог бы, возможно, перекусить. Последнее было бы огромной привлекательностью, но не было необходимостью, и он этого не ожидал. Но тепло, по крайней мере, он чувствовал, что оно ему необходимо. Где его можно было найти? Какое место было отведено для таких, как он? К этому времени он должен был бы сам зарабатывать себе на жизнь, иметь угол, который он мог бы назвать домом, заработанный им самим, где были бы устроены некоторые приличия жизни. Конечно, он должен был. Но факт, который он осознал только сейчас, заключался в том, что он не выполнял свой долг. Он сбился с пути. Не так далеко, но было много шансов пойти дальше. Большие глубины, которых он еще мог достичь. Да, он ушел достаточно далеко, чтобы разбить сердце любой бдительной матери. Только сердце его матери было разбито еще до его рождения. Простой вопрос, ожидавший своего решения, заключался в следующем. Оказавшись в таком состоянии, что Дирк Колсон должен был делать дальше, он понятия не имел, как, по-видимому, и множество христиан, которые молились о том, чтобы воля Отца исполнилась на земле так же, как и на небе. Молодой человек прошел 6 кварталов по респектабельному проспекту, вдоль которого выстроились приятные дома, где люди ходили в церковь, читали Библию, молились всей семьей и свято соблюдали воскресный день. Ни одна дверь из них не открылась и не подала сигнала, чтобы остановить его бесцельно бредущие ноги. Но не сатана. Разве он когда-нибудь бездельничал на своем пути? Сразу за углом респектабельной авеню, за углом, за который Дирк вскоре свернул, все еще не зная, что делать, где найти тепло, которого он так жаждал, начали появляться заведения для таких, как он. Таверны, пивнушки, бары. Сколько их там было? Гораздо больше, чем церквей. Они выглядели приятно. Время от времени открывались двери, открывая свет и тепло внутри. Они хотели бы видеть его внутри. В этом Дирк был уверен. Не то, чтобы у него были деньги, но у него было нечто, что в подобных местах часто служило ему хорошей службой. У него был несомненный и опасный талант подражать любой особенности голоса или манер, которые случайно попадались ему на глаза. Он мог заставить парней в этих местах покатываться со смеху. Если он справлялся особенно хорошо, они были готовы заказать для него бокал пива или довольно хорошую сигару. В любом случае, у него был шанс согреться. На самом деле, это был единственный нынешний источник дохода Дирка. И все же он уклонялся от этого. Он не смог бы сказать почему, но в это конкретное воскресенье ему не хотелось таким образом заслуживать желанное тепло. Он решительно прошел мимо 2 или 3 мест, где, как у него были основания полагать, ему могли бы оказать радушный прием. Он смутно размышлял, нет ли еще чего-нибудь, что парень мог бы сделать, чтобы не замерзнуть. Как ни странно, в солнечном отблеске, который он увидел в волосах Марты, было что-то такое, что удерживало его от остановки перед любым из открытых для него мест. Что если бы она вышла с ним прогуляться? Он не смог бы повести ее ни в одно из них. Затем бедняга принялся гадать, где же находится то место, открытое и теплое, куда он мог бы привести Марту. В большом городе было несколько таких заведений, но Дирк ничего о них не знал. А с пивнушками он был знаком. Он подумал о другом. Его пригласили нанести визит в дом на Восточной 55-й улице. Предположим, он поднимется туда сегодня же. Позвонит в дверь и скажет, что пришел с визитом. Что тогда произойдет? Представив, он громко рассмеялся. Эта фантазия показалась ему совершенно нелепой. Только представить, что он наносит визит. Совершенно невероятно, чтобы он когда-либо увидел внутренности одного из особняков на Восточной 55-й улице. Перед ним все еще оставался этот безнадежный вопрос. Что ему делать с самим собой? Солнце уже совсем зашло, и с севера дул свежий холодный ветер. Ветер дул прямо сквозь поношенную одежду Дирка. Он внезапно повернулся и проскользнул в один из худших баров, которые буквально выстроились в ряд на этом конце улицы. 2 часа назад он отказался пойти с ребятами к Поксу, а этот был на несколько ступеней ниже непристойности Покса. Но уже темнело, и ему было холодно. Один молодой человек видел, как он бросился вниз по лестнице в подвал. Он неподвижно стоял и смотрел на парнишку, лицо его при этом мрачнело от разочарования. Это было все, что сделала для него сегодняшняя воскресная школа. Конечно, он не был разочарован результатом. Это было не больше, чем он ожидал. но было так обескураживающе быть очевидцем деградации, до которой дошли эти юные беспризорники. Молодым человеком был, конечно же, Альфред Рид. Он вернулся домой, и ему было тоскливо из-за всевозможных неудач в христианской работе, особенно в миссионерской воскресной школе и в собственной, как и в любой другой. В понедельник утром среди первых покупателей была миссис Эван Робертс. Однако поход за покупками, похоже, не был основной ее целью. Она подошла прямо к прилавку молодого Рида и обратилась к нему так, словно перестала разговаривать с ним всего минуту назад. «Мистер Рид, что мы с вами можем сделать для этих ребят в течение недели?» Но Альфред был в самом мрачном настроении. «Я не вижу, что мы можем сделать для них в любое время», – мрачно ответил он. «Что такое один час в воскресенье по сравнению со всем остальным временем? Из классной комнаты они идут прямо в пивнушки и бездельничают остаток дня. Вчера я встретил молодого Колсона, когда он заходил в один из худших баров на Дэй-стрит. Да и как их судить?» Последнее сказано более свирепым тоном после небольшой паузы. «Я их не виню. Им больше некуда пойти и нечего делать. На улицах холодно, а в забегаловках тепло». Если он ожидал, что маленькая леди, которая так пристально смотрела на него, встанет на другую сторону этого вопроса, то был разочарован. Она ответила достаточно тихо, но с искренней убежденностью. «Это неумолимые факты. Я не понимаю, как можно удивляться тому, что результаты таковы, каковы они есть. Перед нами встает практический вопрос. Что нам делать в сложившихся обстоятельствах? Мистер Рид, вы уже некоторое время размышляете над этим вопросом. Что вы придумали?» Альфред Рид смутился. Это правда, что его глаза давно были открыты на эту проблему, и он много размышлял об этом. Но когда эти внимательные глаза остановились на его лице, а вся ее манера выражала крайнюю серьезность, он внезапно понял, что все его мысли были напрасны и ничего не достигли. Они только вызвали у него чувство почти раздражения против парней и их учителей, которые потерпели неудачу. Он возмущался людьми, которые сложили руки и позволили всему пойти прахом. Сейчас перед ним предстал человек, чьи руки не были сложены, хотя они достаточно спокойно лежали перед ним на прилавке. Он начал чувствовать, что в них, возможно, таится скрытая сила. «Мне нечего сказать», — наконец произнес он с покрасневшим лицом и смущенным голосом. «Я ничего не придумал. Все казалось мне безнадежным из-за полной нехватки ресурсов. У моей сестры были планы, и многие из них казались мне хорошими даже тогда. Сейчас они кажутся лучше, только я не могу их осуществить». Она ухватилась за имя. «Ваша сестра Эстер Рид? Прекрасно. Давайте выполним их. Вы и я, и многие другие, которые смогут помочь нам. Она продолжает работать. Разве вы не видите? Какое о ней было пророчество? Голос, который слышал пророк, вы знаете. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Как странно прозвучали эти слова, произнесенные ее тихим, чистым голосом среди шума суеты со всех сторон. Альфред Рид был необычайно тронут. Он был очень впечатлительным молодым человеком с богатым воображением. Он был почти постоянным спутником своей сестры Эстер в те последние месяцы, когда она медленно ускользала от них. В то время как Юлия неуклонно держалась рядом с матерью и училась делать много полезных вещей, он был назначен главной сиделкой в комнате Эстер, чтобы она не испытывала недостатка в нежном уходе в те часы, когда другие вынуждены были находиться вдали от нее. И эти часы она мудро использовала. Он до сих пор помнил, как она выглядела, с розовым румянцем на щеках и ярким блеском в глазах, когда рассказывала ему о том, что они с доктором Дугласом собирались делать для мальчиков, заброшенных, бездомных, лишенных друзей мальчиков. О, какие тщательно продуманные планы они составляли, чтобы достигнуть этих несчастных! Он вспомнил, как его щеки пылали, пока он слушал, и кровь, казалось, огнем пробегала по его венам, когда она сказала: «Бог хочет меня для чего-то другого, Альфред. Но ты будешь выполнять мою работу, когда станешь мужчиной. Ты найдешь помощников и сделаешь все так, как я хотела сделать». Он ничего не ответил, но твердо повторял себе снова и снова, что непременно сделает. И вот он, едва достигший совершеннолетия и совершенно расстроенный разочарованиями. Некоторые благонамеренные попытки оказались неудачными, поскольку он не нашел помощников, которых с нетерпением ожидал. Масштаб работы с каждым часом все безжалостнее давил на него. И все же теперь он, казалось, снова почувствовал трепет в своих жилах. Он чувствовал себя почти во власти взгляда своей сестры, в то время как в его ушах звучали слова: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Может ли быть так, что это была одна из помощников, о которой говорила Эстер, посланная самим Богом, чтобы взяться за запланированную ею работу и исполнить ее? Однако она была так не похожа на Эстер в его воспоминаниях. Она казалась ему уверенной в себе, сильной женщиной. Миссис Робертс была такой маленькой и хрупкой на вид, и так модно одета. А как эти парни вели себя с ней только вчера? Что она вообще могла сделать? Вошли покупатели и нарушили ход его мыслей. Они хотели круглые воротнички, глубокие воротнички, платочки, рюши и сотню маленьких раздражающих мелочей. Молодому Риду обычно, такому любезному и терпеливому, стоило большого труда не выказать своего раздражения по поводу незначительности их желаний. Тем временем миссис Робертс, занявшая место в кресле, по-видимому, была поглощена обсуждением относительных достоинств круглых или остроконечных воротничков со знакомой молодой леди. Она терпеливо измеряла, чтобы определить, был ли уголок одного воротничка на четверть дюйма глубже другого или нет. Затем с должным вниманием высказала свое мнение о том, больше ли подходят к стилю молодой леди острые или закругленные кончики. Она даже не посчитала за трудность расстегнуть свои меха, чтобы показать еще один фасон, который нравился ей больше, чем любой другой. Наконец она отправила возмущенного Альфреда к совершенно другой коробке в поисках похожей выкройки. Когда он уходил, его губы заметно скривились. Каким же глупцом он был, позволив себе на мгновение увлечься этой куклой? Зачем он только упомянул имя своей покойной сестры? Она уже забыла обо всем и погрузилась в достоинство воротничков. Его первое представление о ней было правильным. Он был убежден, что ее разум был примерно таким же глубоким, как крошечный воротничок, который она мерила. Какой глупостью было говорить с ней о помощи этим беднягам! Она, вероятно, думала, что несколько талонов на суп и шанс на хороший рождественский ужин в каком-нибудь общественном благотворительном заведении – это способ достучаться до них и перевоспитать. Он не собирался помогать ей. Она не должна ожидать этого. Да она этого и не ждет. Вероятно, она уже забыла, что сама это предложила. Зачем ей понадобилось болтать здесь о нескольких воротничках, который молодая леди из ее круга могла бы носить со своими утренними платьями? «На этом необходимо закончить», — подумал он. «Именно потому, что она была в своем кругу, и потому что воротничкам необходимо было уделить достойное внимание, если их носили такие, как она. Они стали важными. А мальчики и их отчаянные потребности были не так важны. Что ж, ему хотелось, чтобы они обе поскорее ушли и оставили его в покое. Дали ему возможность оправиться от минутного возбуждения, которого он теперь стыдился. Наконец, воротнички были куплены, но только после того, как прилавок был завален их разными видами. Леди, сказав на прощание множество ярких слов, отошла в другую часть магазина, а миссис Робертс повернулась на своем сиденье, пока ее глаза снова не остановились на нем, и спросила, какими были некоторые из ее планов, мистер Рид.
1: Глава
0: Глава 5. «Я не думаю, что вы можете сейчас вдаваться в подробности», добавила она, заметив нерешительность и смущение юного Рида. «Но мне было интересно, не могли бы вы дать мне какое-то общее представление о том, что она хотела сделать или думала, что это можно сделать?» Было очень много вещей, которые она хотела бы сделать. Я думаю, она считала, что это можно сделать. Но я не думаю, что она очень хорошо знала мир. Произнес он с видом знатока. Она судила обо всех с точки зрения своего собственного бескорыстия. Я помню, что она не питала симпатии к столовым, билетам на обед и тому подобным крупным общественным благотворительным организациям. Или, вернее сказать, что она им и не симпатизировала. Я имею в виду, что это скорее были бы не ее методы работы. Она думала о молодежи, и устраивать для них время от времени обеда она бы не сочла очень большим шагом к их моральному и духовному изменению. Миссис Робертс, что она хотела сделать, так это поднять их. Она думала, что можно изобрести способы достучаться до них, чтобы они захотели помогать, хотели учиться. Я имею в виду, жаждали этого. Она думала, что для них можно открыть богатые и культурные христианские дома, и они постепенно привыкнут, почувствуют себя на социальной лестнице наравне с другими. Короче говоря, она предлагала, что вместо того, чтобы спускаться на их уровень, поднять их до уровня других, чтобы они осознали свою способность и увидели, что смогут приложить серьезные усилия, чтобы занять подобающее место в мире. Возможно, и так. Христос трудится, преображая мир. Стоявшая перед ним леди, чьи глаза ни на мгновение не отрывались от его лица, говорила с необыкновенной нежностью и серьезностью. Ни словом, ни взглядом она не намекнула, что считает его планы безумными. «Но я нахожу, что в конце концов мне нужны подробности. Я улавливаю намек на грандиозность замысла вашей сестры. Каковы должны быть некоторые из шагов? Маленькие шажки, которые мы с вами могли бы предпринять, чтобы достичь цели. И даже задавая этот вопрос, я вижу, каким должен быть ответ. Открытие христианского дома, чтобы принять их. Для меня это новая мысль. А во множественном числе я не вижу, как прямо сейчас это можно было бы сделать. Но один христианский дом, я должна буду в состоянии справиться с этим. Мистер Митч, можете не сомневаться. Именно так и следует начать. В самом деле, я полагаю, вы пробовали это? В городе полно мальчиков, и многие из них на самом дне. Поскольку мы не можем связаться со всеми из них на этой неделе, мы должны попытаться ограничиться семьей. И потерпев неудачу в этом, предположим, мы скажем «один»? С кем из них вы уже работали? Или кто в данный момент вас особенно интересует? Я надеюсь, что это один из моих мальчиков. Потому что, видите ли, сейчас они дороги мне так, как никто другой. Кто из них, мистер Рид? И что вы пытаетесь для него сделать? И в какой степени вам это удалось? Никогда еще у Альберта не пылали щеки так, как в этот момент. Это был самый необыкновенный человек, с которым он когда-либо разговаривал. Ее невозможно было причислить к кому-либо. Не то, чтобы он хотел приобщить ее к какой-то категории. Напротив. Он сразу увидел возможности, вырастающие из индивидуальных усилий, и уловил идею что-то предпринять. Но почему же он не подумал об этом раньше? Один человек, которого можно было достичь. Конечно, он мог бы попытаться это сделать, вместо того, чтобы думать о сотнях ребят, которых он видел, и ничего не сделал ни для кого из них. Это было унизительное признание, которое ему пришлось сделать. «Простите, миссис Робертс, но я ни о ком индивидуально не думал. Если бы вы спросили меня, о какой сотне я беспокоился больше всего, я, возможно, смог бы ответить. Я вижу, что в этом не было никакой индивидуальности, разве что, возможно, полдюжины или больше мальчиков, составляющих этот класс, оказывают на меня чуть более сильное влияние, чем другие. Но даже для них я ничего не пытался сделать, разве что две или три попытки найти для них постоянного учителя, которые закончились неудачей, могут считаться усилиями. Я не виню себя так сильно, как мог бы, потому что теперь, когда вы предлагаете мне личную работу, я понимаю, что человеку в моем положении это невозможно. В моем распоряжении нет христианского дома. Ах, но мы должны свести все к очень малым числам. Вы знаете, к дробям, если понадобится. Надеюсь, в вашем распоряжении есть частичка христианского дома. Молодой человек вопросительно посмотрел на нее, и она пояснила. У вас есть личное место в вашей собственной комнате, которое, конечно, сейчас является вашим уголком дома. И это христианский уголок. Разве в нем иногда не хватает места для двоих? Он слабо улыбнулся. Миссис Робертс, есть одна вещь, с которой вы, очевидно, не знакомы. Это угол, который бедный продавец должен называть своим домом. Я живу на 4-м этаже в задней части 3-разрядного общежития, где столбик термометра часто опускается ниже точки замерзания. Это место я делю с самым странным человеком, какой когда-либо жил. Чтобы вы подумали о том, чтобы назвать такое жилье домом, и что я могу сделать в нем для других? Возможно, не так уж много, улыбнулась она. Разве что для странного человека. Ах, но, возразил он жаром. Он христианин. Мое участие не нуждается в том, чтобы его употреблять в этом направлении. Улыбка теперь была своеобразной, но тон был очень спокойным. Маленькая леди сказала, что как-нибудь, когда у них будет свободное время для разговора, она хотела бы спросить его, был ли его опыт общения с христианами настолько исключительно ярким, что он считает, что в этом направлении не нужно работать. «Но прямо сейчас», — добавила она серьезно, «я хочу узнать, поскольку вы не заняты домашними делами, за кого из этих мальчиков вы молитесь особенно? Кого из них вы носите в своем сердце с надеждой на случайную встречу, неожиданную возможность сказать слово или сделать доброе дело, или выглядеть добрым, что даст вам возможное влияние в будущем? Разве вы не трудитесь таким образом? В один и тот же момент два человека никогда не интересуют меня одинаково. Я нахожу, что должен быть предельно индивидуальный человек, не исключая других, и молиться о нем. Например, вчера и сегодня утром я молилась за весь свой класс. Но все время был один, который занимал мое внимание. Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, что я могу сделать для них всех, но особенно для него. Знаете, мне кажется, большинство христиан чувствует то же самое. Индивидуальные усилия настолько необходимы, что я подумала, возможно, Святой Дух обращает наши мысли непосредственно к одному человеку за раз, чтобы мы могли сконцентрировать наши усилия. Вы со мной не согласны? Молодой Рид ответил не сразу. У него не было наготове подходящего ответа. Самым сильным его чувством в тот момент было чувство самобичевания, смешанное с унижением. Как он мог смотреть свысока на эту белокурую красивую маленькую леди? Сама ее красота, как ему казалось, была элементом, направленным против нее, когда дело доходило до реальных усилий. Как он позволил себе насмехаться над ее попытками обучать этот класс мальчиков? Как он был раздражен всем этим? Как почти гневно он спрашивал, почему для них не находится учитель, соответствующий их потребностям, когда он так много молился об этом? Он твердо решил не верить, что молитва была услышана, и учитель нашелся. И все же вот она та, чьи усилия он презирал. Говорит об индивидуальной молитве за них, в то время как он, который много беспокоился о них, ни разу не представил их Христу как отдельных людей и не попросил определенного благословения для каждого. Его ответ был тихим и полным чувства. «Я сосредоточил свои желания в молитве о приходе такого учителя, который мог бы достичь их, и я начинаю думать, что получил ответ на мои молитвы». Собеседница была абсолютно невосприимчива к комплиментам. Она ни секунды не раздумывала над этим, а спросила. «Мистер Рид, кто они? Вчера я попыталась узнать их имена, но вскоре увидела, что они не в настроении себя называть. Я не думаю, что у меня есть хоть одно правильное имя. Не могли бы вы дать мне список?» Нет, он не мог. Это признание не уменьшило румянца на его щеках. Возможно, он мог бы назвать имена двоих и догадаться о третьем, но об остальных он ничего не знал. Кому я могла бы обратиться? Мистер Дюрант, конечно, должен знать, где мне его найти. Мистера Дюранта можно было найти в 4-м национальном банке. Но что касается предоставления информации относительно этого класса, он был уверен, что это выше его сил. Альфред только в прошлое воскресенье спрашивал, кто тот мальчик, который вел себя так отвратительно, а также кто тот парень с ним, но мистер Дюрант этого не знал. «Что ж тогда», — сказала миссис Робертс, ничуть не обескуражена. Даже тень не появилась на ее спокойном лице. Она должна просто разобраться в этом с его помощью. «Для вас есть срочная работа», — сказала она, — «потому что прежде всего я хочу знать их имена. Кто эти двое? Этот Дирк Колсон, о котором вы упомянули, который из них?» Альфред описывал его подробно, насколько позволяло его замешательство, но был прерван. «О, маленький темноволосый! Я знаю, он заинтересовал меня. Где он живет?» Но на этот вопрос он не мог дать однозначного ответа. В одном из переулков, ведущих к южному району. Но в каком именно переулке и как далеко, Альфред не знал. Он знал, что это был переулок с дурной репутацией, и что нигде поблизости не было ни одного приличного дома. Вот и все. «Дирк как-то зарабатывает?» На этот вопрос было так же трудно ответить, как и на предыдущий. Альфред предполагал, что никак, по крайней мере, ничего постоянного. Случайную работу он, несомненно, время от времени подыскивал. Но что касается постоянной работы, юноша был уверен, что у него ее нет. «Это его вина? Я имею в виду, может, он не хочет работать и не прилагает усилий, чтобы найти ее?» На этот вопрос юноша даже не пытался притворяться, чтобы ответить. Работы для таких, как он, было мало. Ребята с лучшей репутацией, воспитанные быть трудолюбивыми, в настоящее время были без работы. Возможно, этот парень был не виноват в том, что был бездельником. Было задано много других вопросов, и было предпринято много попыток ответить на них. Но покупатели начали напирать до такой степени, что их разговор прервался. Энергичная искательница информации почувствовала себя обязанной удалиться. Одно было достигнуто. Альфред понял, что знал гораздо меньше, чем предполагал. О семи мальчиках, которые, казалось, занимали ему мысли в течение нескольких недель. Кроме того, в своем нетерпеливом, страстном желании, чтобы все было сделано для них всех, он упустил возможность уделить внимание одному из них. «Доброе утро», — сказала миссис Робертс, сердечно обращаясь к модно одетой леди. «Воротнички? О да, это прилавок, где их можно найти в огромном разнообразии. У них новый образец, которым я восхищаюсь. Мистер Рид, пожалуйста, покажите миссис Эмори воротнички с вышитыми кончиками». Это мистер Рид и проделал с готовностью и уважением. На его лице не отразилось и следа прежнего презрительного недовольства. Перед ним была женщина, которая разбиралась в модных воротничках, когда видела их, и которая также знала кое-что еще. Сегодня утром она преподала ему урок, который он вряд ли забудет. Но миссис Робертс, выходя из быстро наполнявшегося магазина, чувствовала, что не очень продвинулась в знакомстве со своим классом. Тем не менее, следует признать, что если у молодого человека появились какие-то новые идеи, то и у нее тоже. «Христианский дом». Она поймала себя на том, что повторяет эту фразу, задерживаясь на ней, задаваясь вопросом, заслуживает ли ее новый дом этого названия во всех смыслах этого слова. «Это не может означать просто дом, где почитают Христа», — думала она. «У меня, конечно, это есть. Это скорее означает дом, где все, что в нем есть, служит его делу. Сама мебель, свет и уют — созданы для того, чтобы выполнять свой долг перед ним, иначе им там не место. И я, именуемая христианкой, не имею на них никаких прав. Интересно, выдержат ли они это испытание? Что я могу сделать со всей красотой моих залов? Есть вещи, которых я еще не делала. Я вижу, что можно кое-что сделать. Но как мой христианский дом может послужить этим мальчикам? Когда я приведу их туда, конечно, у меня это сработает. Но как их привести? Кто они? Интересно, к какому источнику я могу обратиться, чтобы получить хотя бы эту скудную информацию?» Словно в ответ на ее мысленный вопрос, в этот момент она прямо налетела на полицейского Даффера. Она сразу узнала его. Мужчина, который хотя и был отнюдь немаленького роста, был настолько далек от величественной осанки большинства полицейских, что, по мнению мальчиков, заслуживал прозвище «коротышка Даффер». Миссис Робертс обладала одним талантом, который не всегда можно найти даже у эффективных работников. Способность запоминать как имена, так и лица. Особенно, когда имя, казалось, без всякого усилия с ее стороны, закреплялось в ее памяти. И не только это, но и целый ряд воспоминаний, позволявших ей определить, когда, где и при каких обстоятельствах она слышала это имя. И, следовательно, кому оно относится. Узнав полицейского, которого она видела у дверей миссии в Южном районе, она сразу же связала его с термином «маленький придурок», услышанным в ее классе, и обратилась к нему. «Я полагаю, вы мистер Даффер?» Можно с уверенностью сказать, что полицейский Даффер, совершенно привыкший слышать официальное обращение к себе по 100 или 1000 раз на дню, все же совершенно не привык к приставке «мистер» и вздрогнул от неожиданности. «Разве вы не тот джентльмен, которого я видел в Южном районе в прошлое воскресенье?» Полицейский признал, что он был там. Он был направлен туда для нанесения службы. Молодая леди тут же приступила к делу. Знал ли он мальчиков, которые посещали эту школу? Некоторых из них он знал лучше, чем хотел бы. По мнению полицейского Даффера, это было своеобразное сборище. «С таким же успехом можно пойти в зоопарк», – заявил он, – «взять несколько животных и попытаться их приручить». Миссис Робертс была не в настроении спорить. Ей нужна была информация. «Интересно», – подумала она, – «знал ли он мальчиков из ее класса?» Она только что начала преподавать, и ей не повезло, что она не была знакома с их именами. Одного звали Дирк Колсон, а другого, как она слышала, звали Хаскел. Возможно, Тимоти Хаскел, хотя в этом она не была уверена. Дало ли это мистеру Дафферу какую-нибудь зацепку? «Вполне достаточно», — сказал он, качая головой. «Так вы взяли этот класс, мэм?» В его голосе слышалась странная смесь изумления и восхищения. «Что на вас нашло, если позволите вас спросить?» «Это очень сложный народ, мэм. Я знаю их, как я уже сказал, даже слишком хорошо. С некоторыми из них у меня было достаточно проблем, и я ожидаю, что будет еще больше. Они преуспевают в нечести самым удивительным образом. Их имена, да, их зовут Скраули, и крадущийся Билли, и черный Дирк. Его вы знаете». Миссис Робертс перебила его. Она извинилась и пыталась уточнить, действительно ли это имена мальчиков. Не были ли это скорее какими-то неудачными названиями улиц, которые закрепились за ними? Приведенный таким образом в действительность, полицейский Даффер рассмеялся и признался, что, по его мнению, крадущегося Билли на самом деле звали Снайдер. Однажды его поймали на подлом трюке, от которого он пытался отвертеться такими способами, что мальчики сами назвали его «крадущимся Билли», и это имя прилипло к нему. Что касается Скраули, то его настоящее имя было Стивен Кроули. Как оно превратилось в Скраули, ребята могли рассказать лучше, чем кто-либо другой. Они всегда называли его так, и другие люди тоже так стали звать. Полицейский сомневался, помнит ли этот парень, что у него было какое-то другое имя. «Вы сами можете видеть, мэм», – добавил он, – «как черный Дирк получил свое имя. Он самый черный из белокожих парней, которых я когда-либо видел, а я видел их немало». Улицы были многолюдными, и к полицейскому Дафферу подходило очень много людей по всем вопросам, на которые, как ожидается, ответят полицейские. Но благодаря терпеливому ожиданию, поставив одну ногу на бордюрный камень, чтобы не запачкать ее в грязи, леди делала торопливые заметки, пока полицейский Даффер был занят. Он серьезно отвечал на ее вопросы, когда у него было свободное время. Миссис Робертс узнала имена своих 7 парней и где некоторые из них жили. Глава 6. «Этот черный Дирк – настоящая штучка», – сказал полицейский Даффер, поспешно отворачиваясь от необычайно непонятливого человека, который никак не мог усвоить, где находится нужная ему улица. Я считаю, что он худший из всех. Джерри Томпкинс хитер, а Дик Болтон проворнее молнии в озорстве. Они называют его ловким Диком. Он своего рода заводила. К тому, что он делает, склонны и остальные. Но, на мой взгляд, Дирк опережает их всех по части зла. Остальные вроде как веселые. Веселье, кажется, составляет примерно половину того, что им нужно. Но Дирк, он угрюмый. Никогда не знаешь, как к нему отнестись. И когда он может сорваться на тебе. Он опасен. Я всегда опасаюсь, что он сделает что-нибудь ужасное. Бедный Дирк. И все же он был тем мальчиком, которому влекло миссис Робертс больше всего. Именно о нем она думала в то утро. Полицейский Даффер был бы очень удивлен, если бы узнал, что в его словах было что-то такое, что придало ей смелости. «Возможно, — думала она, учащенно дыша, — о, возможно, бедный мальчик находится в наибольшей опасности из них всех. Спаситель, зная это, видит пути, которыми я могу добраться до него, и поэтому запечатлел в моей памяти его бедное угрюмое лицо». «На что он живет?» – поспешила спросить она. «Ну, насколько мне известно, он зарабатывает на жизнь бездельем. Это все, в чем я когда-либо видел его виновным. У него отец пьяница, один из самых подлых пьяниц. Если бы он ушел и все время оставался пьяным и оставил их в покое, они бы справились. Но у него бывают периоды, когда он наполовину приходит в себя, возвращается домой и мечется, как одержимый. Тогда они не знают, куда деться. Я был там, когда потребовались все мои силы, чтобы справиться с ним. Если бы его убили в одной из каких-либо стычек, у меня была бы хоть какая-то надежда на остальных. Но он живет. Таких людей никогда не убивают. Это удел порядочных людей. Сюда только что привезли парня со сломанной ногой. Славный, порядочный мальчик. Усердно работает, чтобы помочь своей сестре. Теперь он проваляется в постели до конца зимы. Как вы объясните это? Он живет совсем рядом с черным Дирком. Конечно, у него отец пьяница. Да у них у всех проблема в том ряду. Но если бы я занимался благотворительностью, я бы скорее сделал что-нибудь для юного Калкинса, чем для любого из вашей компании. Они пропащие ребята. Они не стоят того, чтобы ради них и пальцем пошевелить. Так вот, это факт. И все же, сказала миссис Робертс, ее голос дрожал от чувства, которое только что нахлынуло на нее. Как я могу не помнить, что если бы Господь Иисус сказал это о нас и остался там, на небе, в своей славе, мы были бы сегодня совершенно без помощи и надежды. Полицейский был очень удивлен. Дамы, выполнявшие всевозможные поручения, советовались с ним. В свое время ему дарили много трактатов, но редко случалось, чтобы женщина с ясным голосом и серьезными глазами спокойно говорила об этом имени, как будто в нем содержался непровержимый аргумент. Однако он не был смущен. Потребовалось бы очень много усилий, чтобы смутить его. «Я не слишком высокого мнения о нем», — сказал он небрежным тоном, надменно вскинув голову, как будто от этого вопроса было легко отделаться. «Я сам не верю в него». «А вы знаете его?» Серьезные глаза, поднятые к его лицу, пристально смотрели на него, в то время как спрашивающая спокойно ждала ответа. Теперь полицейский Даффер смутился. Он не привык, чтобы ему задавали такие прямые вопросы. «Знаю ли я его?» Повторил он с легким смущенным смешком. «Ну, я думаю, что нет, мэм». Согласно распространенному мнению, он находится слишком далеко, чтобы люди могли его хорошо знать. «Тогда распространенное мнение ошибочно, потому что я очень хорошо его знаю, и он ни в коем случае недалеко от каждого. Но я имела в виду следующее. Изучали ли вы его жизнь и характер, и полностью ли понимаете аргументы, чтобы не верить в него?» «Я изучал людей, которые утверждают, что принадлежат ему, мэм, и нахожу, что этого для меня достаточно». Это было сказано с дерзким смешком и с видом человека, который считает, что привел неопровержимый аргумент. Пристальный взгляд не отрывался от его лица, и голос, ответивший ему, ничуть не утратил своей уверенности. «Но вы думаете, что разумно тратить свое время на изучение несовершенных копий, не взглянув на идеальный образец? Вы же не станете воспринимать неумелое подражание ребенка как доказательство того, что его учитель не умеет писать? Благодарю вас за то, что помогли мне сегодня. Я бы хотела, чтобы вы помогали моим мальчикам, когда сможете. Я также желаю, чтобы вы изучали моего учителя вместо меня. Доброго вам утра!» «Что за странная леди?» – проворчал полицейский Даффер, наблюдая, как она удаляется. «Хотел бы я знать, кто она такая. Она почему-то не похожа на остальных. Ее мальчики. Много она знает о них. Скорее, ее медведи, чем мальчики. Что, по ее мнению, она может сделать с этими выродками в один короткий час воскресенья? Сатана держит их у себя всю неделю и зорко следит за ними. А потом эти христиане приходят в воскресенье и немного жеманятся и думают, что этим они могут расстроить его дела. Это показывает их здравый смысл. Но она любопытная малышка, острая, сама того не подозревая. Будь я проклят, если не буду присматриваться за ней и спасать ее от неприятностей, если смогу». Тем временем, совершенно не подозревая о его добрых намерениях, миссис Робертс продолжала свой путь по запруженной народом аллее. Вскоре она свернула с нее и решительными шагами направилась по одной из боковых улочек. Ей пришла в голову дерзкая мысль. Она попытается найти переулок, где жил, по крайней мере, один из ее мальчиков. Это не может быть хуже, чем некоторые переулки дома, в которые она проникала. Она была уверена, что, следуя указаниям полицейского, сможет найти это место и, возможно, сможет помочь мальчику со сломанной ногой. Во всяком случае, ей было необходимо знать, как живут ее мальчики и где они живут, если она хотела достичь их. Но, как обнаружила отважная леди, перед ней были переулки и еще переулки. Этот мир, в который она погружалась, превосходил все, что она когда-либо себе представляла. Мир, кипящий жизнью в ее самых отталкивающих формах и с каждым мгновением становящихся все более пугающим для хорошо одетой женщины, в одиночку преодолевающей его ужасы. Наконец, в смятении она остановилась, неохотно признав, что самое мудрое, что она могла сделать, это развернуться и пойти домой. Возможно, самое мудрое, но, как оказалось, неосуществимое. Где ее дом? По какому переулку она шла? Вел ли тот путь, на котором она стояла, к нему, или он вел, как ей казалось, в совершенно противоположном направлении? Она оглядывалась вверх, вниз и по сторонам в поисках какого-нибудь знакомого ориентира, но тщетно. На мгновение она еще больше испугалась внимания, которое привлекало своим нерешительным видом. Флосси Шинли в дни своего девичества была почти безнадежной трусихой, и Флосси Робертс чувствовала по биению своего сердца, что она еще не переросла свой девичий характер. Внезапно она издала негромкое восклицание восторга и, бросившись вперед, положила руку на плечо не иного, как самого ловкого Дика. «Я так рада!» — сказала она изумленному юному беспризорнику с легкой дрожью удовлетворения в голосе. «Так рада, что встретила вас! Знаете ли вы, что вы, друг, в беде?» «Я заблудилась. Не могу решить, в какую сторону повернуть, чтобы снова добраться до Пятой авеню. Не поможете ли вы мне, пожалуйста?» Когда это ловкий Дик упускал возможность поразвлечься за счет другого, перед ним был чудесный шанс поразвлечься. Женщина, напуганная до смерти, потому что попала на зеленую аллею. Что бы она подумала о Берг-стрит? Возможно, ему следует отправить ее туда. Всего в трех кварталах отсюда, более мерзкой части города, чем она когда-либо видела, он рискнет. Если здешняя толпа проявляла к ней столько внимания, стоило бы посмотреть, как она пройдет по Берг-стрит. «О да», — оживленно ответил он, — «я могу во мгновение ока показать вам дорогу. Идите по этому переулку, пока не дойдете до большого дома на углу, в котором выбиты все окна. Затем вы поверните, идите по улице. пока не дойдете до третьего перекрестка. Затем снова поверните направо, и прежде чем успеете оглянуться, вы окажетесь на 5-й авеню. Если бы миссис Робертс посмотрела ему в лицо, она бы увидела лукавый огонек, пляшущий в его глазах, при мысли о том, что он таким образом спланировал для нее прогулку по самому худшему району города. С каждым шагом, конечно, он уведет ее все дальше и дальше от 5-й авеню. Зрелище, которое она могла увидеть, и несчастье, которое могли случиться с ней, с красиво одетой одинокой женщиной, прежде чем она пройдет через ужасы этих улиц, были непосильны даже для воображения ловкого Дика, который хорошо знал местность. Он не пытался их подсчитать, но предался удовольствию представить, сколько времени пройдет, прежде чем она доберется до своего дома, если будет следовать его указаниям. «Она не увидит никаких глотающих змей, я уверен», — радостно размышлял он. «Но я не ошибаюсь, что она видит то, что напугает ее сильнее змей». Но миссис Робертс уже была напугана. Она чувствовала, как сильно бьется ее сердце, и знала, что щеки ее пылают от возбуждения и смутного ужаса. Она не привыкла ходить по таким улицам в одиночку. Она посмотрела вперед на указанный путь и увидела, что бурлящая жизнь, насколько хватало глаз, становилась все более мутной. Она чувствовала, что не сможет противостоять ее ужасам незащищенной. Внезапно она отвернулась от аллеи, и ее маленькая в изящной перчатке рука снова легла на руку ловкого Дика. Он почувствовал, как она дрожит. «Наверное, я кажусь вам очень глупой», — мягко сказала она. «Но я боюсь идти туда одна. Не могли бы вы пойти со мной, чтобы защитить меня? Вы же знаете, я всего лишь женщина, а мы склонны быть трусишками». Дика охватило очень необычное ощущение. Он

0: указывал и сказал: «Тогда пойдем, я покажу вам более короткий путь», и зашагал вперед. «О, спасибо вам!» — сказала она с облегчением и благодарностью в голосе. «Я очень признательна за то, что вы пошли со мной. Я совершенно сбита с толку. Не могу решить, каким путем я пришла и куда идти дальше. Я пыталась найти дом парнишки, который пострадал. Полицейский сказал мне, что он живет на этой улице и что его фамилия Калкинс. Я думала о нем и шла, не обращая внимания на дорогу, пока не перестала понимать, где нахожусь. Вы что-нибудь знаете об этом парне?»
1: «Вы прошли слишком далеко», — сказал ловкий Дик.
0: «Он рабочий человек и живет в верхнем конце переулка. Вон там, вдалеке, его дом. Говорят, он сильно поранен, но я полагаю, что он поправится. У него отличный врач, настоящий, который никогда раньше не заходил в эти переулки. Он пришел вместе с ним, когда привезли Марка домой, и он последовал за ними, и снова приходил туда прошлой ночью и сегодня утром. Понятия не имею, зачем. Марк Калкинс не сможет оплатить счета врача, даже если будет регулярно работать и платить за квартиру больше, чем остальные люди». В тоне Дика слышалась странная смесь недовольства и удовлетворения. Миссис Робертс заключила из этого, что молодой человек Марк Калкинс, которым полицейский пытался заинтересовать ее, был выше остальных несчастных людей в переулке. Они воспринимали это как оскорбление для себя. В то же время подчеркнутая честь иметь отличного врача, появившегося среди них ради парня, который принадлежал к их классу, была очень велика. Могла бы она хоть немного повлиять на них, посетив раненого парнишку и оказав необходимую помощь. Вряд ли она туда зашла бы, хотя и пыталась найти дом. Ее рассуждения были примерно такими. «Полицейский сказал, что он живет примерно в двух кварталах от дома моего бедного Дирка. Поскольку несчастный случай произошел совсем недавно, возможно, есть что-то, что могло бы отметить дом. Возможно, проходящий мимо врач, или что-то, что даст мне ориентир, и я смогу мельком увидеть внешний вид одного из домов. В своем невежестве относительно жизни на этом конце социальной лестницы она не знала, что врач, даже после несчастного случая, был достаточно редким явлением, чтобы оставить больший след, чем она ожидала. Она была так поглощена мальчиками из своего класса, что предпочла проигнорировать явный намек полицейского добавить этого человека в свой список. Но, возможно, это был ответ на ее молитву, некий ключ, открывающий путь к ее ребятам».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Благословение осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 43. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня. Но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего. Когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его».

Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.

Псалом 45. Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Возшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова – заступник наш. Приидите и видите дела Господа. Какие произвел Он опустошения на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 28-я часть этой истории.
1: «Адам, что случилось?» – услышал он из комнаты.
2: «Аурелий, Маргиту ранила в лесу!»
1: «Маргиту? Невозможно! Что она там делала?» Молодой врач склонился над своей кузиной.
2: «Не знаю. Я нашел ее около креста. На нее упала большая ветка. Мне только в парке удалось остановить кровь. Теперь она хоть дышит, но она без сознания.
1: Уложим ее скорее». Через несколько секунд Маргита уже лежала на диване. Аурелий осмотрел ее голову. «Рана неглубокая», – проговорил он наконец. «И кровь остановилась. Пусть она отдохнет. Я позову горничную и прислугу, чтобы они уложили ее в постель. Адам, мужайся». Молодой ученый молча подчинялся всем требованиям врача. Лицо его было бледным. Девушки раздели Маргиту, и Адам сам отнес ее в спальню и сел около нее, чтобы дождаться, когда она откроет глаза. Доктор делал ей холодные компрессы и попытался привести ее в сознание. Однако он добился лишь того, что она глубоко вздохнула, не шевелясь.
2: «Маргита! Наша золотая Маргита!» —
1: воскликнул Аурелий, сжимая руками голову.
2: «Кто бы мог подумать! Еще недавно она играла и пела для нас с дедушкой. А теперь... И как она попала туда? Она жива, но если поврежден мозг, она погибла. Бедный Адам! А кто скажет об этом дедушке, Николаю Каримскому?»
1: Да, много воды утекло еще в Боровскую долину, прежде чем маленькая компания могла отправиться в Орлов. Горка, которая еще час назад от очарования, которое исходило от Маргиты, была центром счастья, стала местом невыразимого горя и скорби. Маргита пришла в себя и начала говорить. Но это был только бред, так как ее сильно лихорадило. Из ее слов Адам и все остальные узнали, зачем она отправилась в лес, кого она искала. Они узнали, как она любила своего мужа.
2: «Пусть лучше я умру», —
1: повторяла она.
2: «Только помилуй его, не дай ему погибнуть. Теперь я знаю, мой Господь Иисус Христос, как сильно ты возлюбил людей. Ты пошел на смерть, чтобы нас спасти».
1: Кто мог описать, что происходило в душе Адама? Это были ужасные минуты, в которые Дух Божий говорил с ним. И Дух Божий говорил не напрасно. Адам понял, что того рая, который умрет вместе с Маргитой, для него недостаточно. Он осознал, что должна быть вечность, в которой это благородное, любящее сердце, эта прекрасная душа должна жить и получить награду за счастье и свет, которые она дарила на земле в течение своей короткой жизни. Да, Господь говорил с ним. А Каримский? Кто? Кто опишет состояние его души, когда он стоял у постели дочери? Он видел ее, как она сегодня пришла к нему с полным передничком цветов, сияющим от счастья лицом. Он вспомнил, как она прильнула к нему, говоря о будущих планах для Николая, о своей мечте вместе с Адамом, Тамарой и Николаем совершить далекое путешествие на родину Тамары. «Отец, жизнь слишком прекрасна. Она не может так продолжаться. Должна быть и борьба, потому что не может быть христианина без креста», — говорила она ему. Каримский чувствовал, что этот несчастный случай с его дочерью был ответом на его надменные слова. «Ну что, твои предсказания, Боринский? Дети мои счастливы. И если бы жил мой первенец, он не нашел бы места в моем сердце». Ужасный, непроходящий страх сжимал сердце мужчины. Но милости оно не просило. В те дни, когда каждая душа жителя Боровской долины принимала искреннее участие в судьбе молодой хозяйки Горки, появилась другая яркая звездочка. Тамара со своими компаньонками пришла ухаживать за любимой сестрой. Она, которой раньше во время ее болезни сочувствовала вся округа, оказалась ярким светом в эти мрачные дни скорби, несмотря на то, что сердце ее переживало вдвойне. Как подруга Маргиты и как невеста Николая. Как верная сестра, она помогала Адаму, поддерживала дедушку своей любовью и молитвами, старалась утешить отца Маргиты, хотя ей это плохо удавалось. Кем она была для Николая в эти дни, знал только он один. Аурелий готов был носить ее на руках из благодарности за тот свет и утешение, которые она дарила всем. Сама она получала подкрепление от Степана Градского. Он приходил 2 раза в день, чтобы осведомиться о здоровье дорогой сестры в Господе, за которую в долине Дубравы постоянно молились.

0: В субботу вечером маркиз Арана повез пана Николая в Подолин. Аурелий надеялся, что он там скорее найдет покой. Маркиз старался отвлечь и утешить старика, но ему это не удавалось. Именно потому, что пан Николай был вдали от своей любимицы, в тишине одинокого замка перед ним часто всплывали картины короткого счастья его внуков. О, какой печальной будет жизнь Адама, если Маркита умрет! Весь мой дом вымирает, плакал он. Я остаюсь одиноким и покинутым. Мой старший сын Адам умер с женой. Моя дочь Наталья умерла. Мой сын Фердинанд, который мог быть счастливым отцом, умер в беде и горе. И теперь еще Адам овдовеет. Затронув самое больное место своего сердца, он снова и снова жалобно повторял: «О, Фердинанд, сын мой, почему я не умер вместо тебя? Но ты умер, а я все еще здесь!» Скорбными были слова старика. Он не замечал внутренней борьбы маркиза Арана, стоявшего у его постели на коленях, не слышал его молитвы. Он даже не обратил внимания на то, что маркиз быстро поднялся и ушел в свою гардеробную комнату, где он умылся, вынул из потаенного ящика богатое польское платье и надел его. Пан Николай пришел в себя только тогда, когда рядом на польском языке прозвучали слова: «Отец, прости своего несчастного Фердинанда!» Старик ошеломленно умолк, а затем из его груди вырвался крик: «Фердинанд! Сын мой! Я жив, отец!» Пан Николай словно окаменел. Перед ним стоял, хотя и сильно постаревший, его сын и говорил с ним на польском языке, но голосом маркиза Арана. «Отец, это я! Твой Фердинанд, который тебе однажды поклялся вернуться либо владельцем Подолина, либо никогда. Я действительно жив. В этом ты можешь убедиться. Я только перед тобой снял одежду маркиза Арана. На этот час я встал из могилы забвения, но только на этот час. Мне не сдобровать, если меня кто-нибудь таким увидит. Но я хотел успокоить себя любой ценой. Я хотел из твоих уст услышать прощение. Дай мне его, отец мой! И твой Фердинанд снова уйдет в могилу!» Чувства, которые овладели в этот момент отцом и сыном, описать невозможно. Когда первое волнение улеглось, старик ласкал своего сына, как когда-то в детстве. Оба плакали. «Мой родной Фердинанд, теперь ты мне все расскажешь, не правда ли? Да, отец. Как ты знаешь, Хельмер и я на корабле заболели. Перед своей смертью он отдал мне свои документы и попросил вместо него отправиться в Каир. У нас не было другого свидетеля, кроме Бена, а он нас обоих любил. После долгой борьбы я, наконец, согласился и пообещал вместо него отправиться в Египет. Бен достал раствор, при помощи которого мое лицо приобрело темный оттенок. Хельмер долгие годы был на чужбине, и можно было предположить, что никто не заметит подмены. Так и случилось. Когда мы, похоронив его как Фердинанда Орловского, прибыли в Каир, моя внешность никого не удивила. У него была невеста, но ее родители не знали его в лицо. Его невеста стала моей женой, и я вступил во все владения и права. Вся моя жизнь была сплошным обманом. Я жил словно на вулкане, но никогда не было так, как теперь, когда я уступил своей дочери и приехал сюда, куда тянуло меня мое сердце, особенно с того момента, когда я узнал, что ты жив. Здесь я нашел своего отвергнутого сына, перед которым я не могу открыться, ибо Фердинанд Орловский не может воскреснуть из могилы, если не хочет запятнать память Хельмера Арана ужасным скандалом. Я поднялся слишком высоко. Вот, отец, я все тебе рассказал. А теперь я прошу тебя, не плачь больше о твоем сыне, который, хотя и жив с Богом, скорее хотел бы лежать под песком пустыни, где уже много лет покоится маркиз Арана. Ты, наверное, удивился, что я, не задумываясь, отдал свою дочь Каримскому. Он ведь сын нашей любимой Натальи. И если Тамара выйдет за него замуж, она никогда не попадет в те круги, в которых ее отец жил в обманчивой роли. В день свадьбы она сложит с себя имя и звание, которое она носить не вправе. Богатство ее пусть останется, так как княгиня Вернинг была моей женой и ее матерью и оставила свои владения ей. А другую часть подарил мне Хельмер. Необманным путем я завладел им. Так что проклятия на моем богатстве нет, а мое незаконное имя уйдет со мной в холодный, роскошный склеп семьи Арана. Родная земля не покроет тело несчастного беженца. Не плачь, отец! Наказание за мои тяжкие грехи не так уж велико. На небесах у нашего небесного Отца мы однажды все будем дома. На другой день в горке, после возвращения пана Николая, все должны были заметить изменения, происшедшие с ним. Но когда он пришел, там как раз царила неописуемая радость. Маргита пришла в сознание. Кризис ночи миновал, и жизнь ее была спасена. Когда Тамара в восторге прильнула к дедушке, он так крепко прижал ее к своему сердцу и расцеловал, что Тамара в недоумении посмотрела на него. Но этот порыв его радостных чувств связан с Маргитой, объяснила себе Тамара. «Я всем вам доставила так много забот и хлопот», смущенно сказала Маргита. «Простите меня». О, с какой радостью они ее простили! Как все старались оказать ей свою любовь! Адам носил ее на руках из одной комнаты в другую. «Не бойся», — говорил он ей, «я не опечалю тебя больше своим неверием. Ты умерла бы не напрасно. Теперь я знаю, что рай может быть в нас, ибо я чувствую, что он мой. Однако наше сокровище должно быть выше, у сердца Иисуса Христа. За всю мою жизнь я не смогу его отблагодарить за то, что он мне снова тебя подарил. Ведь за мое неверие он меня по праву мог бы наказать одинокой, безрадостной жизнью. Другого я не заслужил». Это для Маргиты было лекарством. В такой атмосфере она быстро стала поправляться, как напоенный росой цветок. По ее желанию было намечено в следующую субботу собрание в Орлове. Об этом решении дали знать людям в аптеке и в Орлове. В среду Маргита получила красивый букет цветов в дорогом манжете, на котором золотыми буквами было написано: «Добро пожаловать к новой жизни! Твой отчим Райнер!» От такой неожиданности у Маргиты выступили слезы на глазах. А почта принесла ей еще и другой букет, свитый из цветов священной поэзии. Это было кратенькое письмецо, в котором Узин приветствовал Маргиту с выздоровлением и просил у Отца Небесного полноту благословений для ее дальнейшего пути. Сочиненное им стихотворение и подписанное простым именем Мирослав было таким глубоким и наполненным святой любовью, что Маргита долго его перечитывала и прижимала к губам. Затем она закрыла глаза и заснула, убаюканная чувством счастья от всей окружающей ее любви. В пятницу пан Николай пригласил гостей в горку, чтобы отпраздновать выздоровление Маргиты. В парке он велел устроить большую беседку, украшенную снаружи и изнутри еловыми ветками. Вечером, когда солнце уже садилось, неожиданно для всех появилась Маргита, уже без повязки. Ее белое, богато украшенное кружевами платье еще больше подчеркивало ее бледность. Она остановилась. На лестнице стояли Адам и Аурелий, прикрепляя гирлянду с надписью «Маргита». Никуша подавал им необходимое. Дедушка держал Аурелию лестницу, а отец подавал Адаму недостающие зеленые ветки. «Жизнь так прекрасна», — подумала Маргита. «Особенно теперь, когда и Адам наш». В этот момент ее заметили. Отец первым поспешил к ней и заключил в свои объятия. Адам также быстро спрыгнул сверху, чтобы поскорее быть рядом с ней. Он только хотел ее пожурить, что она так рано вышла, как вдруг послышался топот копыт и стук колес. Из кареты вышла Тамара, одетая также в белое платье, в сопровождении отца и компаньонок. Затем приехали семья Зарканых и управляющий. После этого поехали за паном Галем и его супругой. Из долины Дубравы пришли Степан, Петр и Маришка, одетые в красивые народные костюмы. Вечер удался на славу. Маргита лишь пожалела, что ей нельзя было самой обслуживать гостей. Но это делал сегодня Адам, причем с исключительной ловкостью и любезностью. «Чуть не забыл, пан Каримский», — сказал во время ужина пан Вилье. «Я был на почте и привез с собой всю почту, которая поступила на ваше имя. Но я вам до сих пор не передал привезенное». Он достал журнал и два письма. Журнал был адресован пану Николаю. Одно письмо было пану Каримскому, другое – Николаю. «Ах, от Мирослава!» – обрадовался Николай.
1: «Наверное, он сообщает, что все готово к приему», – заметил Каримский и сунул письмо в карман.
0: «Ты позволишь, Тамара?» – обратился Николай к своей счастливой соседке. «Конечно, читай. Я также хочу знать что-нибудь о пане Урзине».
1: «Ты не находишь?» — сказал в этот момент Аурелий Адаму. «Что у дедушки появилась большая склонность к пану Арана. Посмотри только, как он на него смотрит». «Да, я вижу. Но мне сдается, что эта склонность появилась только с субботы. Маркиз поддержал его в те ужасные часы страха за Маргиту. И он ему теперь благодарен за это. Наверное, ты прав. Однако болезнь Маргиты сильно подействовала на дедушку».
0: «Никуша, что пишет Мирослав?» — допытывалась Тамара, когда все встали из-за стола и группами разбрелись по парку. Тамара взяла Никушу под руки, и они удалились вглубь парка.
2: «О, Тамара, это печальная весть!»
0: Девушка испуганно посмотрела в лицо своему жениху.
3: «Пан Урзин тебя опечалил?»
2: «Да, любовь моя. Он пишет так хорошо, как только он умеет писать. Каждое слово у него – луч любви и света. Но в конце он мне сообщает, что обстоятельства вынуждают его оставить Подград и наш дом. Он благодарит меня за всю любовь, которой, как он пишет, я его осчастливил. Последний абзац очень печален. Заметно, что ему было тяжело его писать. Я не могу дождаться, чтобы отец прочел свое письмо. Может быть, в нем объяснение намерения Мирослава?»
3: «Так пойди к нему, Никуша. Отзови его в сторону». «Нет, лучше я его попрошу сюда. Пан Урзин не должен от нас уйти, ведь он еще не знает, что должен принять аптеку».
0: Тамара провела рукой по лицу Никуши, посмотрела еще раз в его глаза и исчезла.
1: «Что ты хотел, Никуша?» – спросил Каримский через некоторое время, обнимая сына.
2: «Отец, ты уже прочел письмо Мирослава?»
1: «Нет. А что?»
2: «Тогда прочти его, пожалуйста».
0: Каримский удивленно развернул письмо. В нем было еще одно письмо, адресованное Аурелию. Затем он начал читать, держа письмо так,
1: чтобы и Никуша мог читать.
0: «Многоуважаемый пан Каримский, все приготовления закончены. Дом убран так, что в нем в любой час может состояться семейное торжество. Аптеку мы по вашему желанию сразу же привели в порядок. Все медикаменты мы подписали новыми этикетками. В присутствии Генриха я открыл новую книгу. В нее все заносится с точностью, и неясности исключены. Мы привели также в порядок и лабораторию. С врачом я просмотрела все счета. Тем самым моя работа у вас, пан Каримский, закончена. По контракту я обязан заявить об уходе за 2 месяца вперед. Однако обстоятельства вынуждают меня оставить вас уже теперь. Простите меня за это, но неприятности из-за невыполнения моего долга в вопросе увольнения у вас не будет. Замену вы легко найдете, если Генрих вас не устроит. Я же дольше оставаться не могу. Бог с вами, пан Каримский. Да благословит вас Господь во всем. Живите счастливо и примите за все сердечную благодарность от уважаемого вас и преданного вам Мирослава Урзина».
1: «Что это значит, отец?» — повернулся Николай к Каримскому. «То, что он пишет, глупости», — ответил Каримский, нахмурившись. «А что он себе написал? И со мной он тоже прощается». «Не беспокойся, Никуша, из этого ничего не выйдет. Он не знает, что мы завтра приедем. Я с ним поговорю, и у него пройдет желание оставить нас и искать новые связи», — успокаивал Каримский своего сына. «Завтра утром я ему дам телеграмму, чтобы он нас встретил». «И если он уже упаковал чемоданы, то пусть их распакует. Ему это, наверное, не так трудно сделать, как это было бы нам», — пошутил он.
0: «Не говори так, отец! Мне больно это слышать».
1: «Какой ты странный, Никуша! Ты не понимаешь, что и его чемодан будет полнее, когда он станет владельцем золотой лилии?» Каримский опять принял свой надменный, веселый тон. Но у Никуши так болела душа, что он с трудом мог улыбаться. Отец еле уговорил его вернуться к остальным. Позже Каримский присоединился к старшим и с непринужденным видом принял участие в общем разговоре. В это же самое время Аурелий, уединившись, читал свое письмо.
0: «Дорогой Аурелий, из твоих рук я зимой принял аптеку, поэтому я теперь хочу и вернуть ее тебе. Пусть Генрих тебе все покажет. И, пожалуйста, возьмись за евангелизацию в Подграде. У тебя достаточно образования и сил нести благую весть и великим людям этого мира. А нам, малым людям, благая весть особенно нужна, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Я надеюсь, что и Никуша не будет молчать. Однако ты подай ему пример, тебе это будет легче. Очень хотелось бы еще поговорить с тобой. И мне тяжело уходить, не простившись со всеми. Но о чем я говорю? Вы все бедному Мирославу оказали много любви. Да вознаградит вас Бог за это.
1: Бог с тобой, доколе свидимся. Твой Мирослав.
3: Аурелий смял письмо. Что за странные мысли? Ты хочешь убежать от нас? И так как ты не пишешь куда, легко может случиться, что мы потеряем твой след. И тогда действительно мы свидимся у ног Христа. Но из этого ничего не выйдет, мой бедный Мирослав. Дядя заслужил, конечно, чтобы ты удрал от него, и он навеки остался бы твоим должником. Однако ты в нужде. Об этом говорят мне твои слова, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Но подожди еще немного. Все это кончится для тебя. Аурелий велел позвать маркиза, и долгий разговор между ними закончился к удовлетворению обеих сторон.

0: Солнце зашло, залила вечерняя заря. Прекрасный день, обрадовавший немало сердец, клонился к исходу. Лучами заходящего солнца он посылал также свой прощальный привет блуждающим во мраке людям. На станции П остановился скорый поезд. Проводник открыл дверь вагона первого класса и с интересом смотрел вслед группе людей, выходящих из него. Господа с вниманием и заботливостью сопровождали дам к ожидающим их экипажам.
1: «Это Орловские!»
0: – шепталась стоящая вокруг публика. Другие, заметив чернокожего слугу, добавляли:
1: «А это чужие из Подолина!»
0: Через несколько секунд дрожки унесли прибывших от любопытной толпы. Один экипаж около города свернул в сторону, взяв направление к аптеке. Сидевший в нем аптекарь Каримский помахал остальным на прощание шляпой. Вечерняя заря освещала его дом. Сказочной красотой сверкали окна. Дверь аптеки была уже заперта, и когда Каримский зашел в дом, он услышал музыку и пение. Каримский, облегченно вздохнув, улыбнулся.
2: «Это лучшее доказательство того, что он ждал меня», – пробормотал он вполголоса.
0: Он пошел на эти звуки и пришел в наполненный людьми зал. Каримский сел у дверей так, чтобы тяжелый красный занавес скрывал его от глаз присутствующих. Но никто и не обернулся. Одни присутствующие пели от всей души, а другие внимательно слушали пение.

0: На Каримского эта песня своим текстом и печальной мелодией произвела неприятное впечатление. Он нахмурился. Урзин, которого Каримский до этого момента не видел, подошел к столу, чтобы помолиться. И когда он опустился на колени, отблеск вечерней зари осветил его. Каримский не мог оторвать глаз от его лица. Ему казалось, что он такое лицо уже когда-то где-то видел. На молитву молодого человека он не обращал внимания, но текст, который Урзин сначала прочел, ему запомнился, так как он был очень краток. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли!» «Мои дорогие друзья!» — начал Урзин, окинув всех присутствующих взглядом. «В необычный час мы собрались, ибо завтра у меня уже не будет возможности с вами поговорить. Так как я еще сегодня ночным поездом намерен оставить Подград, я хотел бы проститься с вами и передать предложенную мне Господом весть. За время, которое мы могли проводить вместе вокруг Слова Божия, я вас непрестанно просил, примиритесь с Богом. И о том же я вас и сегодня хочу просить. Но есть здесь и такие, к которым я сегодня обращаюсь в первый и в последний раз. Их я прошу выслушать меня внимательно, ибо это мои последние слова к ним. В собрании среди присутствующих возникло движение, послышался шепот, но вскоре все успокоились. Каримский, неприятно удивленный, смотрел на своего провизора, и лицо его становилось все мрачнее. «Значит, он всерьез намеревается уйти. Но я не хочу, чтобы он ушел. Ему нельзя уходить». Сначала он так был занят этими мыслями, что и не слышал слов проповедника, но потом прислушался. «Обратитесь к Иисусу! Я пришел сказать вам, что Он вас любит. Нет нигде, ни на небе, ни на земле, другого средства спасения от греховности. Не думайте, что вы сами можете что-то исправить. Никакой грех не исправляется. И если он не прощен, он влечет за собой целые горы новых грехов. Поэтому обратитесь к Нему. Он вас исцелит». Серьезно и проникновенно звучали слова молодого проповедника. Он указывал на свет и на мрак, на путь к спасению и на путь к погибели. «Я знаю, — говорил он, — что многие из вас еще не примирились с Богом, что вы и сегодня не примиритесь с Ним. И это мне причиняет боль, ибо вы идете в погибель, хотя и для вас приготовлены венцы славы. Я вам все сказал, что мне было поручено. Тем самым работа моя закончена. Я указал вам на Спасителя и на спасение, на губителя и на погибель. Теперь выбирайте сами. Бог с вами». В зале поднялся плач, и Каримский уже не мог больше слушать. «Когда все уйдут, — сказал он стоявшему в дверях Ферка, — пусть пан провизор поднимется в мою комнату». Юноша поклонился, и хозяин дома пошел по коридору. Он с трудом узнал свой собственный дом в его новом убранстве. Он открывал комнаты и гостиные, в которых царила красота и чистота. Никто Каримскому не мешал, так как вся прислуга была в зале. Наверное, поэтому Ферка стоял у входа, чтобы никто не мог незамеченным подняться в дом. Осмотрев все, Каримский пошел в аптеку. От изумления он остановился. Так чисто и уютно выглядело все вокруг. Ничего не было нового, но все казалось новым, прекрасным. «Хорошо ты здесь устроил все», — проговорил он вполголоса. «А теперь хочешь уйти? Очень любопытно, какую причину ты найдешь, чтобы оправдать свое глупое намерение?» Проходя мимо комнаты провизора, он открыл дверь. И снова его гордое лицо помрачнело. В комнате царил полный порядок, но все в ней казалось чужим и нереальным. На столе не было больше книг, и на стене не висело больше изречения. «Прощайте и прощены будете». Недалеко от дверей стоял уже старый упакованный чемодан. На нем лежал такой же старый сложенный плед, зонт, перчатки и шляпа. Все это, казалось, говорило надменному человеку. «Я ухожу». «Да-да, я ухожу». Каримский отвернулся и ушел в свою комнату. Там он обеспокоенно шагал из угла в угол. Наконец в коридоре послышались знакомые легкие шаги. Дверь отворилась, и перед ним появился его провизор. «Я хочу вас спросить», — сказал Каримский после короткого приветствия. «По какой причине вы хотите оставить мой дом?» Каримский говорил холодным тоном. Перед своим провизором он не хотел унижаться. «С вами кто-нибудь поступил несправедливо в моем доме?» «Нет, но поверьте мне, пан Каримский, я вынужден уйти», — возразил юноша спокойно. «Может быть, у вас и есть причины настаивать на своем?» — начал тот снова со снисходительной приветливостью. «Однако и у меня есть причины, чтобы вас не отпустить». Урзин поднял глаза на него. В них было что-то очень странное. «Вы едете куда-то к своим родным?» «У меня нет никого, пан Каримский». «Или вы нашли более доходное место в другой аптеке?» Урзин отрицательно покачал головой. «Ну, тогда вы никуда не уйдете от нас. Уже по той только причине, что мы, Каримские, не хотим оставаться у вас в долгу. Николай вас любит. Он не может так просто расстаться с вами, как и вы с ним. С согласия моего сына и дочери я отдаю вам аптеку. Не отступайте и не бледнейте. Это не милостыня и не подарок, который вы в своей гордости не приняли бы. Нет. Вы выплатите мне за нее частями, потому что мы желаем, чтобы вы оставались у нас и стали членом нашей семьи. Так что все остается по-старому, с той лишь разницей, что пан аптекарь Урзин займет комнаты около зала». «Ну-ну, Урзин, не окаменейте только», — добавил он в своей добродушно надменной манере. На дворе наступила ночь. Каримский не мог видеть лица неподвижно стоявшего провизора. Он только заметил, что тот сильно побледнел. Каримский положил ему руку на плечо. Мирослав. Он вздрогнул. Выражение бесконечной благодарности легло на его лицо. Он схватил руку Каримского и прижал ее к своим губам. «О, я благодарю вас за милость, которую вы мне хотите оказать!» произнес он дрожащим от волнения голосом. «Да вознаградит вас Христос во веки вечные за то, что вы обо мне заботитесь, что вы даже готовы принять меня! Да воздаст вам Господь за это! Но принять я этого не могу! Поздно!» «Что вы сказали?» Каримский превозмог сильное желание обнять юношу. «Вы не принимаете нашего предложения?» «Я его не презираю, поверьте мне, но теперь поздно».
1: «Вынуждают ли вас обстоятельства перейти на другое место?» спросил оскорбленный в своей гордости Каримский.
0: «Да, господин мой, я должен поступить на другое место. Позвольте мне объяснить вам. Только не сердитесь, пожалуйста!» попросил его Мирослав.
1: «И этот договор вы заключили за нашей спиной, без нашего ведома? О, как позорно вы нас обманули своим лицемерием! Мы поверили в любовь, которой в вашем сердце не было!»
0: «Позвольте, пан!»
1: «Мне извинения не нужны! Я не намерен выслушивать ваши лживые доводы! Зачем все эти слова? Пошлите мне со своего нового места ваш адрес, чтобы я знал, куда послать вам долг. А теперь идите. Но сейчас же, ибо я не желаю, чтобы мой сын встретился с вами

0: что я вас простил и ушел от вас с молитвой и благими пожеланиями. После того, как дверь закрылась, Каримский постоял еще некоторое время, борясь со своими чувствами. Потом он вдруг услышал взволнованные, обличающие слова. «Пан Каримский, вы с этим молодым человеком обошлись крайне несправедливо. Этого он не заслужил!»
1: Сегодня вы прослушали 28-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу об Аврааме. Может быть, вам странно, что мы так много говорим о человеке, который жил так давно на земле, и ставим себе в пример его веру и послушание, его гостеприимство, его миролюбие, жертвенность, уступчивость. Почему мы это делаем? Авраам был не только хорошим примером смирения, послушания и прочего. Он был предком Господа нашего Иисуса Христа, умершего за грехи мира Спасителя и воскресшего для нашего оправдания. О Господе Иисусе Христе мы будем очень подробно говорить в наших беседах Нового Завета. А теперь мы продолжим истории из Ветхого Завета, которые, между прочим, не сказки, а истинные происшествия в жизни людей, которые были предками Иисуса Христа. И Он, Иисус Христос, был обещан этим людям Богом через пророков. И все пророчества о Нем исполнились в точности. Это очень важно знать, потому что это делает Библию необыкновенной книгой и поднимает ее авторитет в наших глазах. Мы начинаем крепче верить в то, что она есть Божие Слово. Ни одна другая книга не содержит пророчеств, а тем более таких, которые бы потом в точности исполнились. Только Библия говорит о событиях и вещах, которые исполнились сотни лет после того, как о них она говорила. Поэтому нам важно изучать Библию и верить в нее. Она говорит о том, что было и что будет. Будьте внимательны к тому, что она говорит.

Теперь мы возвратимся к нашей истории об Аврааме и первом обещании, которое Бог дал ему. Вы помните, что Бог обещал Аврааму, что от него произойдет многочисленный народ. Но тем не менее Авраам старел, жизнь его приходила к концу, и хотя у него было много добра и слуг, у него не было детей. Мы знаем, как несчастны бывают люди, когда у них нет детей. Семья не семья, если в ней нет детского смеха и игрушек, нет маленькой кроватки, в которой лежит радующий папу и маму ребеночек, похожий на них личиком и характером. Авраам и его жена Сара сильно тосковали, и особенно теперь, когда увидели, что жизнь проходит, а детей все нет и нет. Однажды, когда Авраам еще спал, Бог во сне явился ему и сказал: «Не бойся, Авраам, я защищу тебя и награжу тебя за то, что ты был мне верным». Авраам сказал: «Что дашь мне, Господи? Я состарился бездетным, и вот распорядитель мой в доме у меня будет наследником всего, что я имею, когда меня уже не будет». И сказал Бог Аврааму: «Не будет он твоим наследником, но я дам тебе сына, и у тебя будет так много потомков, как звезд в небе. Посмотри на небо. Можешь ли ты сосчитать все звезды в нем?» Авраам понял тогда, что его потомки будут владеть страной Ханаан после него. Он поверил обещанию Бога, хотя и не имел детей и был уже стариком. Бог дал ему понять, что потомки его будут в плену у другого народа в течение 400 лет, но потом возвратятся в Ханаан и завладеют им. Дорогие дети, позже мы увидим, как все это исполнилось. Мы будем проходить другие библейские истории, и тогда вы увидите, что то, что Бог сказал Аврааму, в точности исполнилось. Однажды всему дому Авраама пришлось уйти в Египет, потому что в их стране был голод, и оттуда с ними пришла девочка Агарь, которая стала служанкой Сары. Ее научили поклоняться истинному живому Богу, и она прислуживала Саре, жене Авраама. Но однажды она не послушалась Сару, и Сара сильно наказала ее, и она разозлилась и ушла в пустыню по сухой, занесенной песком дороге, но сильно устала в пути и остановилась у колодца, чтобы отдохнуть. Тут ангел Господень явился ей и спросил: «Куда ты бежишь, Агарь?» Она ответила: «Я бегу от моей госпожи, которая обижает меня и притесняет». Ангел сказал ей: «Возвратись к ней и будь ей послушна. У тебя будет сын, и он будет сильным среди людей». Агарь знала, что посланник Бога говорит с ней, и послушалась его, и возвратилась к Саре. И после этого этот колодец был назван Беэр-Лахай-Рои, что значит «источник живого, видящего меня». Агарь понимала, что с ней говорил всевидящий Бог. У Агари родился мальчик, как обещал Бог, и Авраам назвал его Исмаилом, что значит «Бог слышит». Раньше, в древности, все имена имели значение, а теперь детей называют по папе и маме, тете и дяде, или дедушке и бабушке, и часто имена не подходят тем, кто их носит. Авраам любил Исмаила, но он не был тем сыном, которого Бог обещал ему и который должен был родиться у него от его жены Сары. Исмаил был сыном рабыни, служанки, а обещанный сын должен был родиться от свободной женщины, от жены Авраама. Когда Аврааму было почти 100 лет, Бог снова заговорил с ним, и Авраам склонился низко пред Богом, так низко, что лицом своим лежал на земле. И Бог сказал ему: «Я заключу с тобою завет», то есть договор. Теперь бы это называлось бы так. Теперь мы заключаем договора. Авраам знал, что завет — это обещание, данное двумя людьми друг другу. Каждый обещает сделать что-то для другого. В этом договоре Бог обещал дать Аврааму сына, а Авраам обещал оставаться верным и послушным Богу. Бог сказал, что теперь имя Авраама получит еще одну букву, и вместо Авраам будет Авраам, потому что он станет отцом многих, и имя Сары тоже получит еще одну букву, потому что она будет матерью многих, и цари произойдут от нее. Авраам слушал все это и удивлялся, потому что ему было тогда 100 лет, но он знал, что говорит Бог, и что у Бога все возможно, и ничего, что не все понятно. Он верил и тогда, когда не все понимал, и мы должны верить, когда говорит Бог, даже когда нам не все понятно. Мы не понимаем многого в жизни. Например, мы не понимаем, откуда берется электричество, но видим свет, ощущаем тепло, и не можем не верить в то, что оно есть. Часто то, что говорят нам папа и мама, непонятно для нас, и мы спрашиваем:
но и после объяснения не понимаем, и все же верим, потому что это говорят нам наши родители, и мы слушаем их, потому что их слово для нас авторитетно. Так нужно слушаться Бога, и так нужно принимать Его слово, потому что Бог всегда говорит правду и всегда прав, а мы много ошибаемся. Слепая поэтесса Фанни Кросби рано в своей жизни поняла, что Бог всегда прав, и поэтому она никогда не огорчалась за свою слепоту. Ее бабушка рассказала ей о прекрасных облаках в небе, и она верила бабушке, хотя сама никогда не видела облаков. Бабушка рассказала ей о семицветной красавице радуге, которую создал Бог, и поэтесса говорила о радуге так, как будто бы она ее видела своими собственными глазами. Прислушиваясь к птицам, она научилась узнавать их по голосам. Она ходила почти каждый день в лес, чтобы послушать, как поют птички, и различать их пение, разгадывая, которая из них поет. О цветах она знала по запаху и прикосновению. Более того, она полюбила библейские истории и за очень короткое время выучила наизусть целые книги Библии, выучила притчи, псалмы, книгу Руфи и другие. Господь дал ей особенный дар поэзии, лишивший ее зрения, дал ей великий дар писать стихи, и слепая христианка стала автором сотен стихотворений. Мы должны научиться доверять Богу и быть благодарными Ему за все. Никогда не жалуйтесь на то, чего не имеете или не умеете. Есть что-то, что вы умеете делать лучше других, и этим вы должны пользоваться до предела. Авраам был верным и покорным, и Бог вознаградил его верность, и мы знаем, что от него действительно произошел многочисленный народ, который и теперь есть на земле, хотя многие народы исчезли давно. Мы любим героев, не правда ли? Авраам был героем веры, мы знаем героев войны и космического пространства, и нам тоже хочется быть героями или хотя бы делать что-то такое, на что люди обратили бы внимание. Часто мы говорим так с Господом: «Господи, никто не обращает на меня внимания, я никто». Я ничего не сделал важного, не соорудил ничего своими руками, не выиграл ничего никогда. Никто не слушает, когда я говорю, никому не интересно знать мое мнение. Я просто существую, как окно или стул. Как-то я пробовал построить лодку, но она развалилась. Пробовал играть в мяч, но никогда не попадал в цель. Пробовал писать статьи в стену и газету, но их не принимали. И когда в школе готовили пьесу, я записался, но меня не приняли, и другие дети смеялись, когда я проходил испытания на мою роль. Мне кажется, что я во всем круглый неудачник. Я перестал пробовать начинать что-то из страха, что мне это не удастся. Никому не приятно быть все время неудачником. О, если бы я мог делать что-то такое, о чем бы я мог кричать, если бы я мог сказать что-то исключительное мое, и люди бы сказали: «Смотрите, он сделал это». Мои родители бы говорили: «Наш сынок сделал это, мы гордимся нашим сыночком». Но я ничего не умею. И все вокруг меня лучше, чем я, и все им удается больше, чем мне. Я унываю, не могу не чувствовать, что я ничто. Господи, мир полон героев и важных людей. Где же неудачники? Есть ли еще кто-нибудь, кроме меня, кому ничего не удается? Бывало ли с тобой так, как со мной? Понимаешь ли ты меня? Знаешь ли ты, что значит, когда люди смотрят на человека и говорят, что он полный неудачник? Да, Господь знает, что это такое, но... Тот, кто во всем неудачник, может быть в чем-то одном полнейшим удачником. Просите у Господа, чтобы Он открыл вам, как Аврааму, что в вас самое сильное. В Аврааме была вера. А что в вас?

Цветы-паразиты. Сентябрьское солнце светило почти так же жарко, как и летом, но в тополях уже виднелась просеть желтеньких листочков, а редкие клены пестрели яркими красками. Завтра праздник жатвы. В большой семье Николая и Анны Алексеевых царило оживление. Папа со старшими сыновьями Сашей и Алешей поехали на бахчу за арбузами. Девочки пошли в молитвенный дом помогать на кухне, а младшие дети остались с мамой собирать лучшие овощи и фрукты в огороде и в саду. Путь на бахчу проходил вначале по трассе, а километров через 40 — по проселочной дороге. Папа сбавил скорость и закрыл окна. За машиной стал подниматься столб пыли. «Давно уже не было дождя. Земля пить хочет», — задумчиво сказал папа. «А как же арбузы? Я слышал, они любят воду», — спросил Саша. «Да, я тоже это слышал. Ну, лучше давай спросим об этом у бахчевника», — предложил папа. «А вот и бахча!» — крикнул Алёша и первым выпрыгнул из машины, когда они остановились. Навстречу ему же шел, широко улыбаясь, высокий мужчина, дядя Ахмед. Поздоровавшись с каждым за руку, он спросил: «А где остальные работники?» «Дома». «А я всех ждал». «Приедем!» — улыбнулся папа. «Но позже. Масачить». «О, в этом году у нас хороший урожай, и недоспевших арбузов будет мало, но на засолку, конечно, наберем. У нас завтра праздник жатвы, будем благодарить Бога за урожай. Соберутся люди из ближайших поселков. Приезжайте и вы. После богослужения будет обед, вот на обед нам и нужны арбузы. Я-то сам не поеду, здесь должен быть, а мальчишкам своим скажу. Пусть ездят, все равно в город за продуктами надо ехать. А раз на праздник, да еще и благодарности Богу, то я вам арбузы так дам, без платы. Нужно подъехать с другой стороны поля». Дядя Ахмед показал мальчикам, как надо выбирать спелые арбузы. Саша с Алешей трудились быстро, наравне с папой. Через час прицеп был полный. Дядя Ахмед, щелкнув по одному из арбузов, сказал: «Все, отдых. Нужно утолить жажду, а потом 20 штук загрузить прямо в машину». Все в тени шалаша мальчики отдыхали, а дядя Ахмед, разрезав арбуз на ломтики, всех угощал. «Как вкусно!» — проговорил Алеша. «Такой сочный! В этом году почти не было дождей. Неужели арбузам хватает влаги?» — спросил Саша. Дядя Ахмед лукаво прищурил глаза. «Вы кушайте, а я расскажу, почему арбузы такие сочные. Видите, среди арбузов растут цветы». Алёша уже спрашивал, что это за цветы. «Они вроде не похожи на сорняки, но это настоящие сорняки». Саша громко рассмеялся. «Ой! А Алёша хотел их нарвать и маме подарить». «Но они такие красивые», — оправдывался Алёша. «Стебелек белый, гладкий. Они напоминают мне наши калы, только эти маленькие». Пока мальчики разговаривали, дядя Ахмед таинственно улыбался. «Эти цветы — сорняки», — продолжил бахчевник свой рассказ. «Я не знаю точно их название, но могу кое-что о них рассказать. 3 года назад за большую сумму денег я купил семена нового сорта арбузов из Таджикистана. Большую часть из них я сразу же посеял на своем поле. Всходы были прекрасными, 100-процентными. Все семечки дали росток. К нашему удивлению, появились и вот эти так называемые цветы. Нам они тоже понравились. Смеясь, мои братья говорили: «Ну ты, Ахмед, еще и цветы выращиваешь. Хочешь двойной урожай с поля снять?» Но вскоре моя радость исчезла. Стебли, листья начали желтеть,
хотя почва была не сухой. Арбузы мои стали засыхать прямо-таки на глазах. Я начал искать причину. Может, влаги мало или наоборот много? А может, удобрения нужны? И никак не мог понять, что же случилось. Представьте, каким было мое разочарование, когда все мои всходы погибли. И только когда на поле осталось всего несколько кустиков, я нашел причину гибели растений. Как-то раз я начал раскапывать землю вокруг корней арбуза. Думал, может, червь завелся, да испортил урожай. И тут я увидел, что весь корень арбуза обмотан черными волосками. Так, по крайней мере, мне тогда показалось. И я начал раскапывать дальше. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что эти волоски были корешками цветов. Эти волоски впились в корешок арбуза и высосали из него весь сок. Так оказалось, что это цветы-паразиты. Они растут, питаясь соком другого растения. Своими многочисленными корешками они обвивают корень растения и высасывают из него сок, пока оно не засохнет. В ярости я начал топтать и вырывать их, но было уже поздно. Целый год я горевал о своем потерянном урожае, а к весне решил: высею оставшиеся семена и найду способ уничтожить эти сорняки. Так и сделал. Посадил, полол, нещадно вырывал. Но сорняки будто смеялись надо мной. Вырвав один куст, а завтра там два. Мальчишки мои говорили: да их еще больше стало после нашей прополки. Вырывая большой куст с корнем, мы не могли вырвать все мелкие корешки, и каждый из них потом давал свой росток. К концу лета, когда арбузы начали поспевать, опять все стало засыхать. И я решил обильно полить одну часть поля. Основательно полив, я закрыл рык щитом и, уставший, пошел отдыхать. А ночью с канала сбросили много воды. Щит я закрепил слабо, и вода под давлением сдвинула его наполовину. И знаете, это Бог сделал, и никто другой. Я думал, все сгниет. Но стояли жаркие деньки. Земля быстро высохла, арбузы заметно подросли, а цветы-паразиты стали чахнуть и пропадать. Оказывается, они не любят сильного полива. На обратном пути дети долго молчали, вспоминая рассказ бахчевника. Алёша всё-таки сорвал несколько цветов и теперь разглядывал их, думая о том, как подробно перескажет маме услышанное. «Дети, знаете, какой урок извлек я из рассказа дяди Ахмета?» — спросил папа. «Эти цветы очень похожи на грех. Сначала грех выглядит красиво и привлекательно. Он незаметно оплетает сердце, разум, как корни цветка оплетают корни арбуза. Грех высасывает из человека все доброе и хорошее, опустошает его душу. А еще в этой истории про арбузы и сорняки я увидел Божью любовь к людям. Скажите, мальчики, что спасло арбузы от цветов-паразитов?» Саша молчал и смотрел в окно. Алёша же посмотрел на папу и быстро ответил: «Вода!» «Да, вот-вот, вода! Вода — это жизнь! Можно сказать так, живая вода — это жизнь со Христом, жизнь, свободная от греха. Христос и сейчас освобождает людей от греха». Саша всю дорогу молчал. Впрочем, этому уже никто не удивлялся. В последнее время мальчик был молчаливым и замкнутым. Родители видели, что с сыном что-то происходит, но он убеждал их, что с ним все нормально. Вечером, когда все уже ложились спать, Саша подошел к папе. Он сильно волновался. «Сынок, что-то случилось?» «Да, папа. Я пришел сказать тебе, что я...» Он замолчал, но глубоко вздохнул, продолжил:
Я хочу попросить у тебя прощения. Я уже давно мучаюсь. Хотел признаться, но не хватало силы. Я задерживался после уроков не на факультативе, как всегда говорил тебе. Прости, папа, я обманывал тебя. Я был не в школе, а ходил с ребятами в компьютерный клуб. Играл там. Я понял сегодня, что уже сильно увлечен этим и не могу сам освободиться. В душе так пусто. Папа, прости меня. И он горько заплакал. Папа позвал маму в комнату. Встав на колени вместе с родителями, Саша искренне раскаялся в своем грехе. После молитвы он получил полную свободу от давно мучившего его греха.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 16:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о восьмой главе этого послания. В этой главе автор, можно сказать, подходит к кульминации всего этого замечательного произведения и начинает говорить о том, что Христос является лучшим первосвященником, несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. Вообще говоря, разговор обо всем этом был начат еще в предыдущей главе, где в 25 стихе мы читали, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Данный стих является своего рода ключом ко всему изучаемому нами разделу. Дело в том, что основное внимание здесь обращено на тот факт, что Господь Иисус Христос жив. Именно жив, а не мертв. Он уже не висит на Голгофском кресте и не лежит в могиле. Он воскрес из мертвых, и основное внимание в этом отрывке обращено на нашего живого Спасителя. В 26 стихе 7 главы мы с вами читали следующее наблюдение автора этого послания. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой». Имеется в виду в его взаимоотношениях с Богом. «Не причастный злу», то есть никогда не совершавший никакого зла и никогда не руководствовавшийся гневом. «Непорочный», то есть далекий от всякой нечистоты, отделенный от грешников. По своей жизни и по своему характеру, хотя он находился прямо среди нас, и он хочет, чтобы мы пришли к нему, сам он отделен от грешников. И, наконец, он превознесен выше небес, то есть находится в присутствии Бога. Значимость и ценность, принесенной Спасителем жертвы, разъясняется нам в 27 стихе 7 главы, где говорится, что Он не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Принесенная Христом жертва состояла не из серебра или золота и не из волов или тельцов. Он предложил самого себя. И нет ничего ценнее этой жертвы. В 28 стихе 7 главы мы также читаем, что закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына, навеки совершенного. Друзья мои, когда мы возлагаем все свои упования на Иисуса, мы обращаем эти надежды не просто на обычного человека, мы возлагаем все свое упование на Бога человека. Поскольку Он является человеком, Он может сострадать нам, но в то же время Он способен позаботиться о наших нуждах. Он является царственным священником, он праведный священник и священник-миротворец. А также он наш личный священник, ибо он пришел именно ради каждого из нас. Причем это священническое положение он получил не по наследству. То есть он пришел не через рот Аарона, а потому он является вечным священником. Сообщив нам все это, автор приступает к восьмой главе, где говорит, что наш Господь, как превосходнейший первосвященник, несет свое служение в возвышенном святилище посредством нового и превосходнейшего завета, держащегося на лучших обетованиях. В нашей сегодняшней лекции мы с вами будем говорить об этом самом превосходнейшем святилище, с обсуждения которого и начинается, собственно, восьмая глава. Причем все сказанное в этом разделе Писания мы должны читать в свете предостережения об опасности духовной глухоты,
которым заканчивалась пятая глава. Чтобы осмыслить все предстающие нам в этом разделе истины, а также их применение в нашей жизни, необходимо острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Божьего и находились в тесном соприкосновении с Ним. Автор сравнивает такое состояние с употреблением твердой взрослой пищи, противопоставляя его младенческому возрасту, когда человек способен лишь к употреблению молока. А теперь давайте прочтем первый и второй стихи из восьмой главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». В этом стихе автор формулирует главную мысль всего этого послания, подводя итог всему сказанному ранее и всему тому, что будет сказано дальше. Автор говорит, что Христос воссел одесную престола. То есть Господь сделал то, чего не имел возможности сделать ни один из священников в ветхозаветные времена. Ни один священник из рода Аарона не имел возможности спокойно сидеть в скинии, в своем кресле. Там попросту не было никаких кресел. Но главное в том, что священники были постоянно заняты делом. Почему? Да потому что у них была работа, которую было необходимо выполнять. Но все эти служения являлись своего рода тенью и отголосками будущей реальности. Все служения и жертвоприношения в скинии указывали на грядущую совершенную жертву Христа. И когда Христос умер, все это было исполнено. Вот почему мы с вами уже более можем не спрашивать себя, делаем ли мы достаточно, чтобы заработать свое спасение. Все, что нам нужно, это обратиться к Иисусу Христу и довериться Ему, как нашему Спасителю. Господь воссел на Свой престол на небесах, потому что Он уже довел до конца наше искупление, и все, о чем Он просит нас сейчас, это чтобы мы приняли Его. В 25 главе книги «Исход» мы читаем о том, как Бог дал повеление об изготовлении и устроении скинии. Бог избрал человека по имени Веселиил, который был искусным ремесленником и мог изготовить для скинии все необходимые предметы — ковчег откровения, светильник, стол и жертвенник. И хотя созданием всего этого руководил Святой Дух, а сами эти предметы были искусно сделаны из драгоценных материалов и богато украшены, все они являлись делом рук земного человека. Но, в отличие от земной скинии и земных священников, Господь Иисус несет свое служение в скинии, которую Он собственноручно построил на небесах. Далее давайте прочтем стихи с 3 по 5. И я хотел бы заметить, что эти стихи ясно свидетельствуют, что во время написания данного послания храм в Иерусалиме все еще продолжал существовать, а храмовые священники все еще совершали свое обычное служение. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв». А потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе».
Я считаю, что когда во время странствования Израиля по пустыне Бог дал Моисею заповеди о строительстве скинии, в качестве образца он дал Моисею небесный оригинал этой самой земной скинии, то есть скинию истинную, как сказано во втором стихе. Самая первая скиния в своей изысканной простоте несла в себе образ Иисуса Христа, который был практически утерян в изощренной роскоши последующих храмов. Первая скиния представляла собой обычный шатер, по бокам которого были установлены деревянные брусья, со всех сторон покрытые золотом. Скиния насчитывала в длину 30 локтей и 10 локтей в ширину, и была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «святилище». В нем располагались три предмета — золотой светильник, золотой стол хлебов предложения, а также золотой жертвенник для принесения благовонных курений. Золотой светильник олицетворял собой Христа, который является светом миру. Стол хлебов предложения символически указывал на Иисуса как на хлеб жизни, а золотой жертвенник курений, у которого первосвященники возносили молитвы за людей, говорили о Христе как о нашем великом ходатае. Второе помещение скинии называлось «Святое святых» и было отделено завесой от всей остальной скинии. Один раз в году, в Великий день очищения, первосвященник входил за завесу в это внутреннее помещение, в котором находились еще два предмета. Во-первых, там располагался ковчег завета, который представлял собой обычный деревянный ящик, покрытый золотом снаружи и изнутри. Внутри самого ковчега завета находились каменные скрижали с текстом 10 заповедей, а также сосуд с манной и расцветший жезл Аарона. Скрижали с заповедями символически говорили о том, что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон, и что Он единственный, кто был когда-либо способен исполнить закон во всех его деталях и тонкостях. Сосуд с манной говорил о том факте, что Христос является хлебом жизни даже сегодня, а расцветший жезл Аарона свидетельствовал людям о грядущем воскресении Христа. Кроме того, сам ковчег завета был закрыт богато украшенной золотой крышкой. Над этой крышкой возвышались два херувима из золота чеканной работы. Сама крышка по-еврейски называлась «капорет», что переводится как «место милости». Однажды в год первосвященник должен был окропить крышку ковчега завета кровью, и именно это делало ее местом милости. Это было место обитания Бога, то есть то самое место, где Бог встречался с детьми Израиля. Снаружи скинию окружал двор, который огораживало полотняное ограждение длиной в 100 локтей и шириной в 50 локтей. В этом внешнем дворе находилось еще два предмета. Там стоял медный жертвенник, где совершались все жертвоприношения и где, собственно, решался вопрос о покрытии грехов. Но поскольку святые все равно грешат, недалеко от жертвенника в том же самом дворе находился умывальник, где священники могли совершать омовение, символизировавшее омытие людских грехов. Итак, святилище — это было место, где священники совершали свои служения, поклонения Богу. А мы с вами поклоняемся Богу тогда, когда молимся, когда питаемся Его Словом и когда пребываем в свете Его присутствия, то есть живем в повиновении Ему. Никто, кроме первосвященника, не имел права входить во второе помещение скинии, то есть в святое святых. Да и сам первосвященник входил туда только один раз в году. Но когда Господь Иисус умер,
Завеса, разделявшая эти два помещения, была разорвана надвое, символизируя, что Христос навсегда открыл для людей путь в святое святых, то есть в место обитания Бога. Поэтому мы могли бы сказать, что Господь Иисус Христос взял скинию, которая имела горизонтальное расположение, и поставил ее вертикально, так что святое святых находится теперь на небесах, ибо именно там пребывает сегодня Христос. Изучая следующую главу этого послания, мы с вами убедимся, что золотой жертвенник курений, равно как и ковчег завета, пребывают сейчас на небесах. Они находятся там потому, что сам Христос находится там. Если бы во время 40-летних скитаний израильского народа по Синайской пустыне нам с вами удалось попасть в то место, где располагался стан Израиля, мы бы увидели скинию, стоящую в самом центре стана, а вокруг нее шатры израильтян в строгом порядке в соответствии с расположением колен. Мы бы увидели облачный столб, возвышающийся над скинией в дневное время, а также огненный столб в ночное время. А еще мы увидели бы священников, суетящихся во дворе скинии и исполняющих все положенные служения, обряды, жертвоприношения и ритуалы, которые заповедал им соблюдать сам Бог». Но все эти действия являлись лишь образами и отголосками истинной реальности, ибо сама реальность пребывала на небесах. И сегодня Иисус находится там, в небесной скинии, трудясь ради нас с вами. Возможно, сейчас вы скажете, где же та твердая духовная пища, которую вы нам обещали в начале этой передачи? Друзья мои, все, о чем мы говорили до сих пор, пока что очень напоминает детское молоко. Ждет ли нас что-либо более глубокое и серьезное? Что ж, сейчас наступило время для главного блюда, доступного только взрослым и зрелым духовным людям. Я сформулирую все это в форме личного вопроса. Друзья мои, является ли сейчас Христос реальностью для вас? Может быть, вам все еще нравится суетиться, участвуя во всех этих ритуалах? Или, может быть, вы предпочитаете все эти красивые, трогательные церковные богослужения? Нет-нет, во всем этом нет ничего плохого, но поймите меня правильно. Если вы думаете, что это и есть настоящее поклонение Богу, или если вы думаете, что вы совершаете служение Богу, просто проводя занятия в воскресной школе или участвуя в пении хора, у меня есть новость для вас. Здесь автор пытается сказать нам, друзья, что в этот самый момент Христос пребывает в вышине на небесах ради нас с вами. И вопрос состоит в следующем. Что именно данная реальность означает для нас? Когда мы выходим из дома, сегодня утром пригласили ли вы с собой Господа Иисуса Христа? Осознали ли вы Его присутствие вместе с вами? Друзья мои, Он находится на небесах, совершая служение для вас. Он является вашим ходатаем, и вы должны приходить к Нему, чтобы исповедоваться в своих грехах. Зачем же вы обременяете своими проблемами вашего пастора? Почему вы ходите и ходите к Нему за душепопечительской помощью? Разве сам Иисус не является для вас чем-то реальным? Перестаньте быть младенцами, которым требуется, чтобы им все время вытирали носы. Повзрослейте. Придите в присутствие живого Спасителя. Именно об этом говорит здесь автор. И пусть Бог снимет завесу с ваших глаз, сделав Иисуса Христа во всей Его славе, во всей Его любви и заботе о вас истинной реальностью вашей жизни. Меня нередко спрашивают,
почему я не выступаю против всего беззакония и развращенности, которые царят в современном обществе, и почему в своих проповедях я не затрагиваю многие актуальные темы нашего времени. Причина, почему я не проповедую обо всех этих вещах, состоит в следующем. Я преподаю Слово Бога и пытаюсь привести людей в присутствие живого Христа, ибо я знаю, что если мне удастся исполнить эту задачу, все остальное само собой встанет на свои места. Если в своей жизни вы будете постоянно ходить в свете Его присутствия, Он неотступно будет следовать за вами. Если вы отправляетесь на работу или возвращаетесь домой, Он будет сопровождать вас. А если вы направляетесь в питейное заведение, Христу придется отправиться туда вместе с вами. И я не знаю, захотите ли вы, чтобы Он сопровождал вас в подобное место. Если Христос будет неотступно находиться рядом с вами, выявится огромное множество привычек и поступков, от которых вам нужно будет отказаться, и которые вам придется пересмотреть в своей жизни. Если вы будете осознавать присутствие Иисуса Христа рядом с вами все время и во всех обстоятельствах, вы уже будете следить за своим поведением. А все потому, что Он является сегодня живым ходатаем. Он жив. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что Господь Иисус совершает свое служение в лучшей скинии, в истинной скинии на небесах. Он сделал престол Бога престолом благодати, и нам заповедано приходить к Нему в уверенности и убежденности, что Он пребывает там. Поэтому я считаю, что молитвой, которой нам с вами нужно молиться более всего остального, является такая молитва. «Господи, я верую, но помоги моему неверию». Я не знаю, как вы, друзья, но мое неверие превосходит мою веру. А мы должны приходить к Нему по вере, ибо без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, как мы читаем в этом самом послании в 6 стихе 11 главы. Поэтому мы с вами должны обрести реальность Иисуса Христа в наших жизнях. Вы не сумеете увидеть Его глазами или услышать Его ушами, однако вы можете лицезреть Его своим внутренним взором и слышать Его внутренним слухом, открыть который сможет лишь ваша вера. Это и есть главное, что пытается донести до своих читателей и до нас с вами автор этого послания. Это замечательный отрывок Священного Писания, заставляющий нас прикоснуться к чудесным истинам. И я хочу, чтобы у всех нас хватило зрелости и духовного разумения, чтобы эта твердая духовная пища стала благословением и реальностью для нас. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Благодатный свет. Стынет небо скорбное и мрачное, только солнце луч в нашу жизнь тоскливую, барачную глянул.

0: из-за туч. Не один я ждал, душой томился радостных вестей. Но нежданно чудный свет открылся в Господе Христе. И пахнуло сладостной прохладой в душный наш очаг. Загорелась вечная отрада и в моих очах. Разве может кто-нибудь измерить радость сладких слез? Как теперь могу я не поверить в то, что жив Христос? Его голос ласковый и нежный, друг мой, не забудь. Не ищи дорог в краю мятежном, он есть жизни путь. Он тебя укроет от ненастья, друг мой, поспеши. Он источник истинного счастья для твоей души. Все мы знаем, человек порочен, правды в мире нет. Но горит во тьме осенней ночи благодатный свет. Николай Водневский, 1948 год.
1: Вера и жизнь. Колонка редактора.
2: В ушах звенит. Сел писать предисловие к этому номеру журнала после того, как прочитал в интернете новости. Голова кругом идет, в ушах звенит. Ну точно, наступает конец. Атомным оружием бряцают все, кому не лень. Войны вспыхивают по всему миру, словно пожары. Где-то очередного тирана выбрали, здесь фронт прорвали, там... И во всей этой массе новостей теряется краткое сообщение о том, что исламские террористы в очередной раз напали на христианскую деревню и убили всех мужчин, а всех женщин и детей. Дальше не читаю. Не могу. Завтра снова новости с фронта, новости из... Ах да, сколько христиан вчера в Нигерии убили, а девочек-христианок увели в сексуальное рабство? Не помню. Новости со всего мира обрушились потоком. Когда диакона Иерусалимской церкви Стефана побивали камнями, он увидел открытое небо и Иисуса, стоящего одесную престола Божьего, ожидающего первого, на ком исполнились его слова. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Сколько за всю историю церкви тысяч, миллионов христиан положили свою жизнь за имя Иисуса Христа? И чем ближе конец всему этому греховному миру, тем интенсивнее гонение. Нас это не удивляет. Иисус не оставил нас в неведении. И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И для нигерийских христиан, и для верующих в Северной Корее, и для всех гонимых и убиваемых за имя Иисуса это время скорби, великой скорби, но также и путь к вечной славе. Исполнению слов Иисуса, его предупреждению, что всех его последователей ожидают гонения, особенно в последние времена, мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемый слушатель. Главный редактор.
1: Вера и жизнь. Проповедь.
2: Как избежать гонений за Христа? Уверен, вас удивит такое название статьи или проповеди. Вот если бы я спросил, как потерпеть гонения и остаться в них верным, то мой вопрос показался бы вполне приемлемым, правильным, почти каноническим. И все же давайте будем честными. Мы хотели бы избежать преследований за веру и делаем все возможное, чтобы не стать мучениками. Мы знаем, что страдать за Христа – это честь. Но часто признаем себя недостойными этой чести и ведем себя как обычные люди. В нас противоборствуют два желания – желание быть верными Христу и желание устроиться в этой жизни получше. Мы хотим выглядеть героями, но при этом предпочитаем избегать трудностей, в которых героями становятся. Мы хотим быть сильными, но делаем все, чтобы не оказаться в ситуациях, где наша сила испытывается. Мы хотим, чтобы весь мир узнал о Христе через наши слова, но не через нашу жизнь и страдания. Читая Евангелие и слушая проповеди о страданиях за Христа, мы думаем о том, как избежать трудностей и прожить жизнь более-менее спокойно и благополучно. Это естественно для людей этого мира. А как насчет христиан? Разве мы не должны отличаться от обычных людей? Разве мы не должны больше переживать о том, чтобы жить правильно, верно и свято, а не удобно, красиво и сыто? Разве не должны знамения последнего времени напоминать нам о призвании быть свидетелями Христа даже ценой своей жизни? Сам Христос, открывая ученикам будущее, предсказал мучения и смерть тех, кто будет носить на себе Его имя. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Оказывается, все христиане, то есть ученики, последователи и свидетели Христа, будут вызывать лютую ненависть у всех людей по одной простой причине – за свое имя, точнее, за имя своего Учителя и Спасителя, которое стало теперь их именем. Из слов Иисуса становится понятно, что мы не можем рассчитывать на безопасность в этом мире. И все же наш разум отказывается принять эту реальность и упрямо ищет обходные пути, чтобы остаться верным и войти в Царство Небесное, при этом избегая всех возможных неприятностей. Можно с долей иронии сказать о себе так: мы все гонимы, но чаще всего не людьми этого мира, а нашим страхом. Мы гонимы желанием найти безопасное место в мире ненависти, где его нет и быть не может. Мы делаем все, чтобы найти компромисс с мучителями и убийцами, которые, слушая наши призывы к диалогу, злобно ухмыляются и точат ножи. Мы выглядим смешными и наивными, иногда даже жалкими. Мы скрываем наше имя, мы боимся признаться, в кого верим и кому служим. Или же произносим его имя тихо, робко, виновато, как бы извиняясь перед этим жестоким миром. Мы пытаемся вписать наше христианство в порядок этого мира, приспособить, приукрасить, подсластить. Но мир продолжает нас ненавидеть, и от этой ненависти нам негде укрыться. Агрессия мира по отношению к верным свидетелям Иисуса удивляет. Ее трудно объяснить рационально, ведь преследуют самых порядочных, честных, трудолюбивых, добрых людей. Факт преследования христиан в большинстве стран мира говорит сам за себя и открывает нам природу конфликта Царства Христа и Царства мира сего. Мир ненавидит христиан, потому что отвергает Христа и Его Царство. Давайте посмотрим внимательнее на процитированные выше слова Иисуса о ненависти, мучениях и убийствах как естественной реакции мира на проповедь христиан о Христе. Во-первых, Иисус упоминает цель и методы преследователей. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас. Христиан будут мучить, чтобы запугать, сломать и принудить к отречению. Тех, которые останутся несломленными и верными, будут убивать. В арсенале средств – угрозы, давление, пытки, казни. Конечная цель – заставить христиан замолчать и сдаться, лишить их голоса страхом или смертью. Для чего? Чтобы мир не узнал о скором возвращении настоящего царя, и люди оставались под властью земных царей и царьков, в плену греха и зла. Чтобы люди боялись боли больше, чем Бога, чтобы шли за большинством по широкому пути и боялись даже подумать иначе. Во-вторых, Иисус указывает на мотив этих преследований. «Будете ненавидимы». Если мотивом агрессии является ненависть, то нам вряд ли удастся договориться, понравиться, поменять мнение наших гонителей, задобрить их или подкупить. Мы просто другие. Мы из другого мира. Мы выглядим, говорим, мыслим, действуем, живем иначе, чем большинство людей этого мира. Мир принимает и терпит лишь то, что может ассимилировать, переделать под себя. Все, что мир не может изменить и контролировать в соответствии со своими целями, он будет ненавидеть лютой, страстной, беспредельной ненавистью. Если после всех добрых дел и чудес религиозные соплеменники так ненавидели Иисуса, то неужели нас будут любить в мире постхристианском, на закате истории? В-третьих, Иисус предупреждает, что преследования будут глобальными. Их масштаб включает все народы и страны. Будете ненавидимы всеми народами. Нам кажется, что есть более или менее безопасные страны, поэтому мы думаем о переезде как возможности найти более спокойное место. Но правда в том, что у христиан нет конфликта с отдельными странами. У них конфликт со всем миром. Не стоит суетиться и метаться в поисках безопасного места. Здесь, на земле, его нет и быть не может. В-четвертых, Иисус называет настоящую причину гонений. «Будете ненавидимы за имя Мое». Мир ненавидит и гонит христиан за то, что они исповедуют власть Христа как высшую власть, носят на себе Его имя как знак Его власти, свидетельствуют о Нем как о Спасителе и Господине и призывают других людей признать Его власть над собой и миром. Имя Иисуса вызывает восторг у одних и ненависть у других. Оно не оставляет безразличным никого. Это имя настоящего царя. Все противники и бунтовщики ненавидят это имя, потому что знают, Иисус – настоящий Господь, а они – не настоящие самозванцы. Его царство наступает, а время земных царств истекает. И чем меньше времени остается у этого мира, тем сильнее его ненависть к слугам Христа. Мы можем спросить, что же с нами не так? Почему нас ненавидят? За что к нам так плохо относятся? Иисус успокаивает нас. Если вас ненавидят, значит, с вами все в порядке. Проблемы у нас не тогда, когда нас гонят. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда нас не гонят. И говорят о нас хорошо. Согласно Евангелию, это признак лжепророков. Если мир нас любит, значит, мы на стороне лжи. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Иными словами, о лже или как бы христианах в мире будут говорить хорошо. Их будут принимать за своих и любить как своих. О настоящих же учениках Христа будут говорить плохо, их будут ненавидеть, проклинать, обижать. Получается, что христиане должны быть готовыми к преследованиям как само собой разумеющемуся последствию своего выбора в пользу Христа, как естественной реакции мира, как к проявлению своей веры и верности, как средству своего свидетельства, как к привилегии избранных Божьих. Как христиане могут избежать гонений, предсказанных Христом? Никак. Их избежать невозможно. Так устроен этот мир, что он ненавидит и преследует всех, носящих на себе и проповедующих своей жизнью имя Христа. Есть лишь один способ избежать гонений за Христа – отказаться от Него и от Его имени, признать власть и правила этого мира. Конечно, можно еще попробовать усидеть на двух стульях – и вашим, и нашим. Но рано или поздно мир потребует от нас полной лояльности к себе и полного отречения от Христа. Если мы ненавидимы этим миром из-за нашей веры в Христа, значит, с нами, как христианами, все в порядке. Мы верны своему призванию. А если мы не гонимы миром? Если любимы и ценимы, популярны и угодны – не является ли наш успех в этом мире знаком нашего отступления от Христа? Не свернули ли мы на погибельный путь? Хочу спросить тебя, мой друг, чего ты ищешь? Какой жизни хочешь? Комфортной жизни любой ценой? Даже ценой компромиссов с миром за счет своей совести и веры? Или же жизни святой и праведной, отделенной и верной Богу? Вновь и вновь наша человеческая природа возмущается. разве нужно ставить вопрос так радикально? Разве нельзя совместить одно и другое? Увы, Христос говорит, что нет, нельзя. Нам предстоит сделать выбор: или быть ненавидимыми миром за имя Его, или любимыми миром за отказ от имени Его. Я понимаю, что ты можешь быть напуган этой перспективой трудностей и гонений. Но спроси себя вот еще о чем. А какая жизнь настоящая? На стороне мира без Христа или с Христом против всего мира? Что тебе ближе? Пустая жизнь без испытаний или же борьба ради достойной цели? Итак, как можно избежать гонений за Христа? Только отрекшись от Него. Другого пути нет. Идти за Христом значит страдать за Него. Без Христа – без Христа. Зная это, мы должны выбрать – страдать за Христа или жить в мире без Христа. Хочу обратиться и к тем, которые все еще озабочены вопросом безопасности как главным вопросом. Я понимаю ваши переживания и сам переживаю за себя и свою семью. Избегать лишних опасностей – это правильно. Но есть опасности неизбежные, и есть риски оправданные. Если ты на верном пути, то никакие возможные трудности тебя не должны пугать. Но если ты на пути неверном, то даже самая комфортная, легкая и быстрая езда закончится плохо. Смотри в конец, что ждет тебя в конце пути. Не жертвуй вечностью ради временного удовольствия. Не лети с ветерком в ад. Лучше потерпи временные трудности, но не сворачивай с узкого пути на широкий. В конце концов, кто, кроме Бога, может обеспечить нам безопасность? И если уж искать безопасности, то не путем компромиссов с миром ненависти, а путем веры и верности Богу. Как это изменит нашу жизнь, наши приоритеты, модели поведения, круг друзей, темы разговоров, статьи расходов, планы на будущее? Безопасность, которую нам предлагает мир в обмен на нашу измену Богу, это пустые обещания и хитрые манипуляции. Безопасность, обещанная Богом, не ограждает нас от временных трудностей, но проводит через них, дает гарантии своевременной помощи и обетования вечной жизни. Настоящая безопасность на узком и тернистом пути следования за Христом, а не на широком пути следования за толпой. Предупреждая своих учеников о грядущих гонениях, Иисус также обещает свое верное присутствие. «Я с вами во все дни до скончания века». Разве этого недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно в самом враждебном окружении в самое темное время истории? Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Малая кафедра.
0: Ричард Вурмбрандт. Претерпев страдания, остался верным Господу. Быть христианином не всегда легко, а часто и небезопасно. Для верующих Восточной Европы в 20 веке это было суровой реальностью. Жестокие правители преследовали всех, кто слушался кого-либо другого, кроме них. А верующие всегда слушались Христа и читали Библию. Это очень раздражало правителей. Они преследовали и нередко даже убивали непокорных. Такими твердыми в своих убеждениях были пастор Ричард Вурмбрандт, его жена Сабина и их сын Михай. Новая жизнь. Ричард родился в Румынии в 1909 году. Он был образованным человеком, любил книги и не верил в Бога, пока однажды не повстречал деревенского плотника Вольфкиса. После бесед с ним и чтения Библии Ричард принял Иисуса Христа в свое сердце. С этого момента у него началась совсем другая жизнь. Страшное время. Когда в Европе началась Вторая мировая война, она не обошла стороной и Румынию. Ричард, тогда он уже стал пастором, проповедовал Евангелие солдатам. Это было страшное время для всех, но особенно для евреев. Ричард и Сабина были евреями. Пережив ужасы войны, христиане думали, что наступили спокойные времена. Однако сатана никогда не оставляет в покое детей Божьих. К власти в Румынии пришли другие злые люди, которые запрещали веру в Бога и начали избавляться от христианства всеми возможными способами. Церкви были закрыты, священники и простые верующие арестовывались. Вурмбранд начал подпольную евангельскую работу. Тайная церковь. Дома у него тайно собирался кружок для изучения Библии. Люди, крадучись по одному, приходили вечерами на квартиру пастора, а после собрания осторожно покидали ее. Ричарду помогали его жена и сын. Маленький Михай во время проповеди отца стоял у окна и внимательно наблюдал, не следит ли кто за ними. Если появлялись подозрительные люди и машина, он тут же сообщал гостям, и те были начеку. Когда же улица была свободна, верующие по сигналу Михая расходились по домам. Сирота Михай. Однажды пастор Вумбранд не вернулся домой. Его арестовали прямо на улице. Долгое время семья не знала, что с ним произошло. Его посадили в тюрьму, а родным сообщили, что он бежал за границу и там умер. Через 2 года после исчезновения отца Михай остался совсем один. Его маму также арестовали и отправили на каторжные работы. Родители в заключении молились о сыне, о том, чтобы Господь укрепил его веру. Их молитва была услышана. Михай следовал за Спасителем в любых обстоятельствах жизни и молился о своих близких. Ужасы тюрьмы. Ричард и Сабина пережили в тюрьме жуткие пытки и издевательства охранников. Бесчеловечные условия содержания, голод и холод, мучения и смерть узников. Ричард все переносил с молитвой и надеждой на Бога. Он молился о своих мучителях, говорил, что прощает их, хотя они всеми способами пытались уничтожить его веру. Несколько лет он провел в одиночной камере. За это время он ни разу не говорил ни с кем и вообще не слышал человеческого голоса. Он мог только с помощью азбуки Морзе, постукивая по стене, общаться с заключенным в соседней камере. Но даже в таких условиях Ричард проповедовал ему об Иисусе. Свобода. Через 8 лет пастора Вурмбранда выпустили из тюрьмы, строго запретив ему проповедовать. Но этот запрет не мог остановить Ричарда. Он продолжил вместе со своей семьей служение в тайной церкви. Вскоре его снова арестовали. На этот раз он провел в тюрьме 6 лет. Христиане Западной Европы узнали о гонениях на церковь в Румынии. Правители этой страны начали получать много писем с просьбой об освобождении Вурмбранда. Тогда была назначена цена, за которую правительство согласилось отпустить бесстрашного евангелиста и его родных. $10,000. Деньги собрали верующие из разных стран, и Ричард вместе с Сабиной и Михаем покинули родину. В наше время в Румынии христиан больше не сажают в тюрьмы за то, что они поклоняются Богу. Но существует много других стран, где ходить в церковь и читать Библию очень опасно. Ричард и Сабина основали миссию «Голос мучеников», которая и в наши дни защищает преследуемых христиан по всему миру. Если ты хочешь рассказать об Иисусе, но боишься сделать это, помни, ты не один. С Богом ты можешь быть сильным. Надежда Орлова.
1: Вера и жизнь. пережитое.
2: Не сдаваться. Автомобильная авария. Наказание или искушение. Октябрь 2009 года был для меня тяжелым. К тому времени уже несколько мероприятий отменилось по независящим от меня причинам. Ранней весной мне отказали в визе в Германию. Летом мы отправились в отпуск, но по дороге в нас врезалась рессора грузовика, разбив наш автомобиль. Поездку на море пришлось отменить. И вот наступил октябрь. Я ехал на совещание, опаздывал, но уже не торопился, было поздно суетиться. Вдруг из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Выезжая на мою обочину, он резко повернул и ударил мою машину в правую переднюю фару. К тому моменту мой автомобиль почти остановился. Но окончательно его остановил именно этот удар. Автотехнические эксперты позже установили: по траектории движения у меня не было шансов избежать столкновения. Однако меня обвинили в совершении ДТП. 9 месяцев длилось следствие, еще 9 – судебные заседания. Перед одним из заседаний судья задал вопрос моему адвокату: «Долго ли вы будете еще сопротивляться?» На что адвокат ответил: «Волошин уверен, что не виноват, а моя задача – его защищать». После чего судья неожиданно признался: «Я и сам знаю, что Волошин не виноват, но не могу его оправдать». Сегодня мне легко об этом говорить, но тогда, каждый новый день, я надеялся на справедливость. Я ждал, что какие-то детали, которые следователь изучает, будут объяснены обвинителем, и это докажет мою невиновность. Но дни складывались в недели, недели в месяцы, и так прошло 4 года. Я обратился в суд, чтобы отменили приговор, потому что прошло уже 2/3 срока. Это происходило на глазах у всего общества. Я в то время был настолько загружен делами, что мог иногда говорить сразу по 2 телефонам. Как остановить такого деятельного человека? Но у Бога был свой план. Он готовил нам подарок – новое служение, новые территории. В то время мы активно обсуждали реализацию проекта «Москва-Евангельская». Очень хотели, чтобы благую весть услышали все жители Москвы. Мы старались вовлечь в это служение всех членов церкви, чтобы каждый христианин на рабочем месте осознавал свою ответственность нести Евангелие окружающим. Как-то вечером мы собрались в помещении Второй Московской церкви евангельских христиан-баптистов. До сих пор помню свою молитву: «Господи, если для того, чтобы у нас что-то получилось, мы должны оставить наши планы и отложить в сторону календари, мы это сделаем. Пожалуйста, помоги нам». После молитвы все разошлись. У остановки меня догнал один брат и спросил: «Это не ты забыл свой ежедневник на столе?» В моей памяти всплыла молитва. «Думаете, я действительно оставил свой календарь?» «Нет». «Подал заявление на увольнение?» «Тоже нет». «Я продолжил жить как прежде, но при этом стал думать и молиться, как Савл. Господи, что повелишь мне делать?» После аварии я ходил пешком. Машину увезли на спецстоянку, а оттуда впоследствии отправили на свалку. Анализируя свою жизнь до аварии, я пытался найти причину произошедшего, возможно, грех, который нужно было бы исповедать. Но не находил ничего конкретного. Я не безгрешный, но точно знал, что за мои грехи умер Христос. Я также понимал, что страдания в этом мире мы проходим для какой-то цели. Именно этот вопрос меня занимал больше всего. Для чего, Господи, ты меня остановил? Для того, чтобы отменить мои планы? Чтобы выбросить календарь? А чем заняться? На что посвятить себя, чтобы это было угодно тебе? Однажды в метро я увидел рекламу бесплатной юридической консультации. Мы тогда жили в ведомственной квартире, и я понимал, что могу занимать жилье, пока нахожусь на должности. Меня проконсультировали и пообещали помочь с документами. Мы стали молиться. Через 3,5 года мы получили жилье от правительства Москвы. Когда мы с женой вошли в нашу квартиру, там как раз заканчивался ремонт, Татьяна сказала: «Ну вот, теперь можно ехать на служение. детям есть где оставаться на время учебы. И хотя мы никогда не говорили на эту тему, я тут же сказал: «В Чечню». О, этот пронзительный взгляд жены! Молча и выразительно она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ведь я только вернулся из Северной Кореи, куда летал помолиться с другом. И она знала меня, знала, что я могу решиться на менее комфортные варианты. К тому времени мы прожили вместе почти 25 лет. Иногда я думал про Сомали, но туда мне ехать не хотелось, нужно было учить язык, а я ленив. Прошло время, и однажды Татьяна спросила: «Почему ты больше ничего не говоришь о Чечне?» Мы согласились, что после отпуска заедем на Кавказ и посетим Чечню, чтобы понять, зовет ли нас туда Господь или это наши собственные желания. В августе 2014 года мы посетили Грозный. Нас охватило удивительное чувство, словно мы вернулись в 1987-1989 годы, в Читу, где служили много лет миссионерами. Ярко светило солнце, дети между многоэтажками играли и щебетали громче воробьев. Мы посетили верующую бабушку, а затем семью неверующих. Все казалось таким знакомым, привычным. На обратном пути я, чтобы попутчики не слышали, спросил супругу: «Что скажешь?» Она ответила: «Я не против». Мы сообщили руководству Союза ЕХБ, что Господь призывает нас на служение на Кавказ. Для всех это было как гром среди ясного неба. Мы благодарны Богу, что Он нас подготовил и провел этим путем. Особенно я благодарен Богу за супругу Танечку. Мы 18 лет прожили на съемной квартире и только вошли в свою новую, полученную от государства, а она согласилась ехать в глиняный домик на Кавказе. Дом без дверей между комнатами, с неоткрывающимися окнами и печным отоплением. Но это нас не тяготило. Господь давал нам другие заботы. Домой мы возвращались только для того, чтобы переночевать и приготовиться к новому дню. Сейчас, оглядываясь назад, я с трудом понимаю тот оптимизм, который мы имели тогда. Но мы жили откровением и видимыми возможностями. Спешили потрудиться. Все, что можно было сделать, мы делали. И Господь не только охранял нас, но и обеспечивал всем необходимым. Мы продолжали служение на местах тех братьев и сестер, которые жили там в опасные времена. Мы лишь восстанавливали наследие наших отцов, а Бог чудным образом все устраивал. Прошло 10 лет. Сегодня там, в Чечне, построен дом молитвы. Он каждое воскресенье наполняется людьми, поклоняющимися Господу. Господь подарил и нам домик неподалеку. Мы обосновались в этом районе, построились и переехали дальше, во Владикавказ. Наше служение в Чечне продолжил брат Вячеслав и его жена Настя. Вместе с командой они совершают его и сегодня. Слава Богу! Да благословит Господь всех, кто стремится видеть Его, и тех, ради кого Он нас призвал. Рувим Волошин.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
2: Кто позволил своим завистникам, возненавидевшим его, изгнать себя из страны, пока они сами не пришли искать его дружбы?
0: Исаак.
2: Какие четыре человека, будучи спущены из окон, убежали от преследования?
0: Два соглядатые. Давид, Савл.
2: Где говорится о пещерах, ущельях, скалах, башнях и рвах, как об убежищах для притесненных?
0: В первой книге Царств, глава 13, стих 6.
2: Кто лишился жизни за то, что отказался бить другого?
0: Сын пророка.
2: Кто был приговорен к смерти за то, что молился?
0: Даниил.
2: Какой пророк был заключен на много дней в темницу и подвал?
0: Иеремия.
2: Как звали первого человека, которого хотели лишить жизни из-за Христа?
0: Лазарь.
2: По какой причине многие из уверовавших начальников иудейских не исповедовали Иисуса?
0: Чтобы не быть отлученными от синагоги.
2: Как звали двух мужей, которые в Новом Завете описаны как мученики?
0: Стефан и Антипа.
2: Сколько раз апостол Павел получал от иудеев по 40 ударов без одного?
0: 5 раз.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Ангелы исцеляют глухую женщину. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Евангелие от Луки, 22 глава, 43 стих. Рой Хикс, старший, рассказывал, что в небольшом городе Бейкере, штат Луизиана, он проповедовал в большой церкви. Во время завершения воскресного служения, когда пели хвалебный гимн, он заметил, что одна дама быстро встала, как будто чего-то испугалась. После службы он подошел к ней и спросил, что с ней случилось. И она рассказала: 9 лет тому назад я перенесла болезнь, после которой стала совершенно глухой. Она посмотрела на Хикса и спросила: «Вы видели их?» Он спросил у нее, что она имеет в виду, и она сказала: «Вы видели ангелов?» Когда он объяснил ей, что не видел ничего, кроме того, что она быстро встала, она рассказала: «Были 2 больших ангела, которые стояли около меня. Я чувствовала, как они коснулись своими руками моих ушей, и я сразу же стала слышать. Внезапный звук испугал меня, поэтому я быстро встала. Мои уши здоровы, — сказала она. Я слышу все, что вы мне говорите». Рой Хикс попросил присутствующих людей, которых она не знала, подойти и пошептать ей на оба уха, по очереди закрывая то одно, то другое. Среди присутствующих были люди, которые засвидетельствовали, что она была полностью глуха не менее 8 лет. «Я лично не видел ангелов, — говорил Рой Хикс, — но я видел результат их присутствия и женщину, исцеленную ими». Если Божьи ангелы могли поражать людей болезнями, когда исполняли Божий суд, то, конечно, они могут, будучи Божьими посланниками, исцелять и больных. Ангелы – это духовные существа, сотворенные Богом для служения Ему. Они обладают огромной силой и действуют как Божьи посланники и вестники. В Библии многократно описывается, как они являлись людям и помогали им.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не оставляющий без наказания. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Книга притчей, 3 глава, 11 и 12 стихи. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, написано в Библии. Эти справедливые слова исполнились в жизни Валеры. Обнаружилось, что он стал воришкой, похищая деньги из копилки своего младшего брата. Отец позвал Валеру в свою комнату, чтобы никто не слышал их разговора, и сказал: «Сынок, я вынужден тебя наказать. Можно было бы просто выпороть тебя, но это не решит дело. Вор должен вернуть украденное. Поэтому я принял решение применить к тебе такое наказание. Я заберу у тебя часы, которые подарил тебе в прошлом году. Теперь они будут принадлежать твоему брату». Дрожащей рукой Валера снимал драгоценный отцовский подарок со своей левой руки. Как он гордился этими часами! «Эх, папа, ты же забираешь у меня свидетельство своей любви!» — с горечью думал парнишка. Отцу тоже было тяжело смотреть на то, как сын расстается с любимой вещью. Ведь папа так старался подобрать в магазине достойный подарок для своего первенца. Но отец утешал себя мыслью о том, что теперь его сын не будет вором. К тому же в отцовском письменном столе уже лежали в упаковке новые часы. Он сегодня купил их для себя. Но теперь папа принял другое решение. Через 2 недели Валерии исполнится 16, и он подарит их сыну. Понимаем ли мы, что Господь иногда наказывает нас лишь потому, что любит? Ведь Он желает видеть нас совершенными. Для многих наказание служит очистительным средством в процессе совершенствования.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Тача, говори, Господи! Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

рядом с сердцем Божьим. Не здесь ли между нами его сестры? Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Мария была благословенна между женами, матерью Христа. Так мы читаем Евангелие от Луки, 1 главе, 28 стих. Но благословенны были и две другие женщины. Эти безымянные женщины были сестрами Христа, женщинами, которые провели свою жизнь вблизи воплотившегося Бога. Мы не задумываемся особо о сестрах Иисуса, но сегодня мы сделаем именно это. Представьте, сколько они узнали, ежедневно созерцая Христа, Бога во плоти и Спасителя мира. Они могли услышать, как Он учит своими чудесными речами об истине и жизни. Они могли искать у Него совета, а потом идти, не грешить больше. Они могли согреваться Его любовью и учиться любви к ближним. Они могли обращаться к Его исцеляющим прикосновениям для исцеления и ободрения. Они могли слушать Его молитвы, когда Он говорил со Своим Святым Отцом. Они могли восхищаться Его верой, которая могла двигать горы. Они могли видеть Его чудеса, когда Он проявлял Свою власть над злом. Они могли извлекать уроки из Его безгрешного поведения, следуя Его примеру. Они могли видеть Его обращение с другими людьми и видеть Его сострадание. Они могли следовать за Ним до конца жизни и на небеса. Очевидно, вы, женщина, любящая Бога, иначе вы бы не слушали эту передачу, которая называется «По следам библейских женщин».

но и быть в Господе Иисусе Христе. 2 Коринфянам 5:17. Можете ли вы сегодня сказать или спеть, как в известной песне «Я решил пойти за Иисусом, и я не поверну назад»? Если можете, то, поступая, как написано в сегодняшнем списке, вы сможете приблизиться к сердцу Божьему и получите щедрые благословения и глубокую радость.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Беседа в студии «Радио на пути». Мы с вами встречаемся. Мы — это Вадим Гетман, а также мои гости. Обычно это самые разные люди. Но самое главное, что они верующие. Это люди, которые пришли к вере в Иисуса Христа и сегодня рассказывают вам, как на основании этой веры, а также книги Библии, найти ответы на самые главные вопросы. salvationbaptistchurch.com — это сайт Церкви Спасения, где все наши программы выставлены в виде блога, так что если вы пропустите какую-то из них, вы всегда можете вернуться на этот сайт и послушать ее. Кстати, если вы пропустили вот одну из наших передач, которую мы делали с Павлом и Еленой Седлецкими, которые сегодня у нас в студии, вы тоже можете на этом блоге ее найти, потому что сегодня мы тоже будем беседовать с ними. Павел и Елена, добро пожаловать в нашу программу.
1: Здравствуйте, меня зовут Павел, мою супругу Елена, мы приехали из России, здесь находимся в гостях, и мы живем в самом сердце, в самом центре России, в Сибири, в городе Омске. Мы в браке 32 года, у нас 7 детей, у нас есть внуки, недавно родилась 8 внучка, мы ее еще не видели, скоро вернемся домой, и нас ожидает эта радостная встреча. У нас 8 внуков, и ожидаем еще 9-го. Мы трудимся в христианском центре добрачного семейного консультирования под таким символическим названием «Открытое сердце». То есть мы занимаемся профилактикой и, наверное,

0: лечением тех семей, которые имеют, испытывают какие-то проблемы в своей жизни, которые желают что-то улучшить, что-то изменить, от чего-то исцелиться или восстановить иногда разрушенные взаимоотношения.
1: Елена, многие ли обращаются в ваш центр?
2: Достаточно много. Когда центр был открыт, люди немножечко еще с опаской обращались. Может быть, только те, у кого очень тяжело в семье. Но сейчас очень люди узнали эту информацию. Люди обращаются даже тогда, когда не встает речи о разводе. Просто для того, чтобы улучшить свои отношения. Есть очередь, есть запись. Она примерно на полгода вперед минимум.
1: Вы уже второй раз принимаете участие в нашей радиопередаче. Я помню, в прошлый раз вы более подробно рассказывали о служении вашего центра. Скажите, какую тенденцию вы видите в вашем служении, вообще в семейном служении, не только в России, но и здесь, в Соединенных Штатах? Потому что, насколько я понимаю, вам приходится также заниматься консультированием и здесь. Тенденции хорошие, плохие. Вот что вы видите, что меняется?
0: Ну, вообще, я думаю, что семейная тема или вот взаимоотношения в семье – это мишень для дьявола, потому что он очень старается разрушить эти отношения. Через это он достигает своей разрушительной цели, получается разлад, получается поражение семьи. И вот тут на самом деле нужна работа, работа такая целенаправленная, работа постоянная, работа в церквях, работа на уровне, может быть, где-то для общества, для неверующих людей, для того, чтобы семьи могли укрепляться, чтобы эти отношения были такими, как Бог их задумал в браке, чтобы эти отношения могли Бога прославлять. Но вот тенденция все-таки есть, да, там, где люди пытаются с Божьей помощью исправить или улучшить отношения и изменить что-то в своем браке, то Бог их благословляет. Есть результаты, есть плоды. Многие восстановили свои отношения, многие улучшили, многие передумали разводиться, те, кто имели вот эту проблему или хотели это сделать. Бог, я думаю, исцеляет, Бог соединяет, Бог вот действует в жизни людей, и происходит этот процесс улучшения или обновления, изменения отношений.
1: Вы знаете, я тоже заметил, что тогда, когда есть больше внимания к семейным вопросам, в том числе со стороны церкви, служителей, проводятся разные мероприятия, но не только такие общие, там, как конференции, а действительно вот такие личные душепопечительские встречи, добрачное консультирование, затем семейные вот такие общения, напоминания постоянные, какие-то посещения, ну, такие ненавязчивые, скажем, назовем их так, со стороны служителей, когда они спрашивают у молодых семей там, после года совместной жизни о том, как они прожили, все ли в порядке, так сказать, держат руку на пульсе в этом плане. Но в то же время полагаются на Господа, а не на свои силы, и показывают, что только в нем находится источник мира, благословения для этой семьи. Вот тогда это действует. А те тенденции, которые вы заметили, это мы видим то же самое и здесь. В частности, множество разводов и те семьи, которые претерпевают сегодня кораблекрушение в вере и кораблекрушение в собственных взаимоотношениях. И сегодняшнюю передачу я, кстати, хотел этому и посвятить. Я ее условно назвал «Секрет семейного счастья», двоеточие, «Как предотвратить развод». И, может быть, мы не коснемся всех вопросов в этом спектре вопросов целых, которые говорят о разводе, но хотелось бы поговорить с вами как с христианскими служителями, психологами, консультантами, которые имеют уже богатый опыт и могут что-то посоветовать тем семьям, которые имеют эту тенденцию, как ее распознать и что делать, если это действительно есть. Вот заметили ли вы, что что-то подобное происходит, в частности, в тех кругах, где вы вращаетесь, в России, есть ли тоже тенденция к множеству разводов?
0: Ну, к большому сожалению, проблемы разводов среди христиан становятся все более актуальными, как в Америке, так и в России, и во всем мире. И причин тому, конечно, несколько. Во-первых, это такое влияние мира, мирское мышление, которое проникает в сознание верующих, проникает в церковь. И мы уже не ужасаемся греху, мы привыкаем к нему. привыкаем к нарушениям Божьих стандартов, Божьих заповедей в жизни. Теряется вот это чувство опасности и наша духовная бдительность. То есть грех и вот это влияние мира, возможно, проникает в нашу жизнь, в сознание, в церковь. Во-вторых, это недостаточно духовная работа в церквях. Начиная с подростков, молодежи, потом подготовка женихов и невест к браку, работа с семьями, особенно с молодыми семьями. В Библии написано: «Настав юношу в начале пути его». То есть нужно в самом начале дать это направление, дать это наставление, чтобы потом это отношения не были такими, как должны быть. Ну и главная причина, на мой взгляд, почему это происходит, она кроется в самих христианских семьях, где воспитываются, формируются наши дети. Это будущее мужья и жены. Не всегда, к сожалению, дети видят в нас, родителях, пример настоящих крепких супружеских взаимоотношений. Не видят пример полного посвящения Богу, правильных приоритетов служения и истинных духовных ценностей. В результате вот происходят, возможно, такие крушения семей. В результате нет вот таких настоящих взаимоотношений, потому что в истоках не было примера, не было заложено вот этого формирования. Но что делать? Как остановить эту волну разводов, которая захлестывает уже не только мирские христианские семьи? Мы все понимаем, что есть проблема. Но вот нужно что-то решать, нужно что-то менять. Нужно, наверное, объединиться нам, христианам, и объединиться в молитве, и объединиться в том, чтобы как-то противостоять и как-то что-то исправлять. И, возможно, вкладывать то, чтобы этого было меньше. Мы понимаем, что это полностью остановить нельзя, да, но чтобы минимизировать, чтобы не было вот этой волны, чтобы не было вот этого поражения, чтобы она не касалась потом наших семей, наших церквей, чтобы наши дети и мы сами тоже были образцом вот этих отношений, которые Бог хочет видеть в нас.
2: Я думаю, что тенденция мира, она идет всегда к разрушению. Мир не становится лучше, если мы в него что-то не вкладываем. И церковь — это срез общества, да, люди, особенно в России, здесь может быть немножко меньше, у нас все люди, пришедшие с мира, с мирским мышлением, которое нужно переформатировать, да, в христианское мышление, и отсюда очень много проблем, которые люди приносят с собой в церковь.
1: То есть вы считаете, что одна из проблем – это то мышление, которое не было изменено полностью благодатью Божьей под воздействием Слова Божьего. Вот люди просто вступили в брак, и те понятия, которые они принесли из мира, они приносят в этот брак, да?
2: Да, я думаю, что они сформировались в мире, в мирском мышлении, в мирских семьях. И, приходя к Богу, не, может быть, какую-то неполную оценку дали, да, когда родители разводились, и они жили в этом, и в этом формировались, то многие недооценивают, как страшен развод, например.
1: Хотелось бы знать из вашего опыта, когда вы смотрите на семьи, которые проходят через кризис, можете ли вы назвать какие-то симптомы или признаки, по которым семья может сказать: у нас может быть развод, нам нужно об этом серьезно подумать, мы можем к этому идти. Какие есть симптомы, вот, которые угрожают распаду семьи?
0: Ну, я согласен, что болезнь никогда не начинается так внезапно. Есть что-то, предрасположенность какая-то, какой-то путь, по которому она начинает развиваться в нас. И вот если вовремя не разрешать семейные конфликты, то очень скоро строится стена отчуждения, которую мы сами кирпичик за кирпичиком строим вот в своих взаимоотношениях. Или другой пример – это когда мусор мы в доме накапливаем, вовремя не освобождаемся, и потом он начинает отравлять нам всю нашу жизнь. Но ведь, знаете, мы, русские, не привыкли выносить ссоры из избы. Мы лучше будем жить с этим мусором, мы будем страдать и мучиться, но никогда никому мы не расскажем и о своих проблемах, никому не обратимся за помощью. Также, наверное, и с лечением, с врачом, да, мы идем на прием к врачу, когда у нас уже все плохо, когда мы уже пропустили что-то важное. Так вот, когда мы идем на прием к врачу? Тогда, когда у нас повышенная температура, когда у нас что-то болит, и когда мы уже сами с этим не можем справиться, у нас нет для этого ни сил, ни средств. Так и здесь. Если у нас повышенный градус отношений, то есть между нами появилось эмоциональное напряжение, если у нас есть неразрешенная горечь или эмоциональная боль на нашего супруга, если мы где-то пропустили вот эту точку невозврата, после которой уже невозможно что-то изменить или решить, значит, ситуация уже скатилась к кризису, значит, уже мы на пути к разводу. Значит, надо что-то срочно делать, чтобы спасти нашу семью, наш брак.
2: Ну, я думаю, что в этой ситуации, если напряжение возникло, это уже путь к разводу. Дело только времени. Раньше это произойдет или позже, если мы ничего не вложим и не изменим ситуацию. То есть, если мы не начали разрешать любой конфликт возникший, если мы не устранили причину, если мы устранили закрытость наших сердец, то мы выйдем из этой ситуации. Если мы ничего не будем делать, дом разрушится сам по себе. Даже ничего не надо делать.
1: А что бы вы сказали по отношению к людям, которые говорят, лучше я разведусь, и я таким образом хотя бы прямо и честно признаю, что да, у нас проблемы, которые мы не смогли разрешить, чем я буду жить с человеком и лицемерно как бы показывать, что у меня все хорошо, в то время как на душе кошки скребут, и у нас давно не все хорошо. Что из этих лучше?
0: Ну, дело в том, что развод – это никогда не выход, это иллюзия выхода, это тупик, из которого уже нет никогда нормального решения вопроса, потому что нужно что-то делать, чтобы не допустить развода. У медиков, у врачей есть такое правило, они никогда не отрезают сразу ногу, они лечат все, что можно вылечить. Потом уже, когда есть необходимость, там гангрена или какое-то что-то серьезное, могут ампутировать. А поэтому по любому там конфликту или причине думать о разводе, это как раз-то не тот путь. Нужно что-то делать, нужно менять, нужно решать, нужно исправлять ситуацию. И это иллюзия, да, что мы таким образом мы найдем выход из проблемы. И если честно, то надо все-таки не так думать, что это будет решение, а думать, как разрешить, как выйти из проблемы, как ее преодолеть, чтобы не допустить этого развода.
1: Некоторые пары, с которыми мне приходилось беседовать, они, или, скажем, даже не только пары, не столько пары, сколько вот муж или жена, они идут в Писание, и они пытаются найти те места, которые, ну, не знаю, оправдывают развод, что ли, то есть говорят о том, что он допустим. Вот в вашем прочтении Священного Писания, как вы улавливаете весь дух того, что Господь говорит в целом о разводе? И существует ли, немножко спорный такой вопрос, но мы сейчас не будем на нем, может, так подробно останавливаться, но хотелось бы все-таки знать, потому что, наверное, есть те слушатели, которые задают себе этот вопрос, существуют ли те признаки, по которым можно сказать, да, этот развод, он позволителен, он, на него Писание дает вот разрешение.
0: Ну, я в Библии не встречал такого позволения или такого разрешения. Да, есть исключения, и мы читаем в Писании. Первое – это прелюбодеяние супруга. Второе исключение дает апостол Павел. Это когда неверующий не хочет жить с верующим человеком. И то это инициатива неверующего супруга. Верующий должен оставаться или делать все возможное, чтобы сохранить эти отношения. И если мы по своему какому-то лукавству, я так назову, будем искать какую-то третью, или четвертую, или пятую причину, или исключение, то просто это не то, что мы можем увидеть в Писании, да, не то, что хочет от нас за Господь. А чего хочет Бог? Написано, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. Вот это принцип, вот это Божья заповедь. Так Бог создал брак, не для того, чтобы он был разрушен, но для того, чтобы он был созидаем. И еще и написано, что вступившим в брак не я повелеваю, пишет апостол Павел, а Господь, жене не разводиться с мужем. 1 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Поэтому, если кто-то ищет в Писании подтверждение своих каких-то, ну, человеческих решений или желаний, и они противоречат Божьей воле, то, я думаю, это не тот путь. Нужно все-таки искать воли Божьей и исполнять ее в нашей жизни. А воля Божья, что мы были вместе. Бог никогда не разрушает, Он только созидает. И отношения должны быть исправляемы, созидаемы, построены должны быть, но никак не разрушены.
1: Елена, вопрос тогда к вам. В связи с этим хочется спросить, почему вас? Потому что часто сталкиваешься с ситуацией, когда сестры делают какой-то выбор, и выбор в пользу человека, который, может быть, не совсем проявлял христианские качества или проявлял их только до брака, но потом что-то изменилось. Ну, по-разному можно об этом говорить, но иногда жалобы доходят до того, и сестры об этом говорят, что есть даже физическое насилие над ними. Что бы вы посоветовали вот в этих ситуациях делать? Есть ли тот какой-то, ну что ли, порог, после которого уже вот эта точка невозврата наступает, когда можно сказать, да, действительно, если это насилие над личностью, то здесь нужно принимать какие-то более радикальные меры?
2: Вопрос достаточно сложный, потому что, чтобы решить, есть ли там насилие, в общем-то, я всегда говорю, нужно выслушать две стороны. Никогда нельзя принимать решение по одной стороне, и даже если это женщина, я не позволяю себе сделать вывод, выслушав только женщину. Потому что, как правило, когда ты слушаешь вторую сторону или мужчину, мужа, картина вырисовывается в полноте, а так она только однобокая. Сейчас очень много таких, мне кажется, что это тоже веяние мира достаточно сильное, когда мы за все цепляемся, чтобы сказать, что я переживаю насилие или мою личность попирают, но тогда Христа тоже попирали. Я думаю, что где-то какая-то честность, наверное, перед Богом должна быть в том, чтобы, если даже есть насилие, узнать, от чего оно. Почему человек агрессивен становится? Может быть, я этому и причина. Поэтому такие ситуации, ну, в таких семьях нужно разбирать с двумя обязательно и не спешить позволить человеку или настроить его на то, что твой развод будет правильный. Потому что Дух Писания все-таки ведет к созиданию. Потому что Бог наш Созидатель, Он Создатель. И все, что Он делает, и Он творит, и, как написано, и трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, Он хочет восстановления. Поэтому все ли мы делаем для того, чтобы, как бы сказать, испытать или проверить все, чтобы сохранить семью? Ну, наша цель такая, в работе, в душепопечении мы еще ни одной паре не советовали разводиться. Есть какие-то, да, ситуации, например, если есть измена с одной стороны, не одноразовая, мы говорим, а когда человек живет в этом грехе и не хочет оставлять, то сам по себе брак уже разрушен, если есть там третий человек. Но мы всегда говорим, дай шанс человеку, поставь какой-то срок и говори, что я все-таки хочу, чтобы семья сохранилась, и решение за тобой. Но мы не можем жить тремя или четырьмя человеками в браке. Поэтому даже неверующему человеку нужно дать шанс, чтобы он переосмыслил. И если он не хочет оставлять греха, то есть брак остается с третьим, с четвертым человеком, то, может быть, я так думаю, что это единственный шанс, когда можно развестись, но сделав все попытки для сохранения семьи.
1: Слушая вас, я вспомнил одну известную американскую пословицу, звучит она так: «When there's a will, there's a way». По-русски это примерно так можно перевести. «Тогда, когда у меня есть воля к чему-то, я найду путь, как это осуществить». Mm-hmm. То есть, если я действительно хочу сохранить свой брак, я буду, ну, не знаю, там, цепляться за него всеми силами, и уж точно, если моей силы не хватит, то Божьей силы должно хватить, правда ведь? Но если я хочу его разрушить, то я могу делать любые попытки в этом плане, я могу делать вид, что я якобы могу, хочу его сохранить. То есть мы хорошие актеры, правда, люди, вот проявляем свои способности в данном случае. И, к сожалению, приходилось видеть, как люди вроде бы делают все, что им говорят даже консультанты, советуют пасторы, но, тем не менее, их брак так и продолжает двигаться к разрушению. И это очень прискорбно. У меня следующий вопрос. Я понимаю, что можно заранее многие из этих проблем предотвратить с помощью предбрачного консультирования. И тем не менее, эта тема несколько новая еще для многих наших слушателей и даже, скажем, прямо церквей. И поэтому вопрос к вам. Из вашего опыта скажите, как предбрачное консультирование влияет на формирование брака и, в частности, на предотвращение возможности дальнейшего развода?
0: От правильной подготовки зависит, наверное, успех любого дела. Но я немножко хочу перенестись раньше, еще до предбрачного консультирования, в подготовке к семье, в семье родителей. То есть подготовка к будущему браку детей начинается от самого рождения, с самого детства. И в основном эта подготовка проводится в родительской семье. Потому что дети всегда очень тщательно наблюдают за взаимоотношениями своих родителей. И именно в родительской семье происходит их формирование. И, как правило, наши дети повторяют в своей жизни ту модель отношений, которую они видели у своих родителей. И повторяют не только хорошее, если оно, конечно, было, но также и наши ошибки, и наши проблемы. Когда мы консультируем семейные пары, мы увидели вот такую закономерность. Если в семье родителей произошел развод, то их дети имеют большую вероятность, или, как мы говорим, предрасположенность к тому, чтобы тоже развестись. Процент разводов в семьях, где супруги пережили развод своих родителей, намного выше, чем у тех, чьи семьи были крепкими, где родители жили в любви и верности друг к другу. Другими словами, дети разведенных родителей уже заложили в своем подсознании вот развод как возможный такой выход из семейных проблем, вместо того, чтобы их разрешать. Поэтому ответственность родителей не только дать детям образование, научить навыкам, которые пригодятся в семейной жизни, но и дать им твердый духовный фундамент, основание, и воспитать их, как написано в Ефесянам 6:4, в учении и наставлении Господнем, для того, чтобы они могли создать свои крепкие христианские семьи, где никогда не будет упоминаться слово «развод», где будут отношения, основанные на любви и верности, на Священном Писании.
2: Что касается предбрачной подготовки в нашем братстве, мы этому очень рады. Принято решение не венчать людей, которые не прошли предбрачную подготовку.
1: Это в российском, да?
2: В Омском.
1: А в Омском,
2: да. И поэтому считаем это большим благословением, потому что до того, как они придут в брак, они уже разрешают многие проблемы своих отношений с родителями, получают наставления между собой каких-то отношений, разрешение конфликтов. И, то есть, приходят в брак, уже разрешив много проблем, которые бы они притащили в свой брак. Поэтому считаем предбрачной подготовкой необходимостью предбрачную подготовку, и не только по принципам Писания, да, потому что принципы Писания мы практически все знаем, а именно по личностным трудностям, проблемам, личностным взаимоотношениям, то, что им поможет в семейной жизни.
1: Вы знаете, я сам, как служитель, знаком с несколькими схемами, которые предлагаются, в частности, здесь, в Соединенных Штатах, для бесед с теми, кто вступает в брак. Но все-таки сегодня у нас вот эта тема о предотвращении развода, и поэтому, вновь-таки, опираясь на ваш опыт, хотелось бы спросить, что вы считаете особенно необходимым и что вы требовали бы, чтобы в каждой схеме присутствовало? Ну, то есть, может быть, какие-то второстепенные темы, есть целый набор тем, у меня, например, есть некоторые там 12 тем бесед разных и так далее. И хотелось бы знать, особенно вот представьте себе человека, который ведет беседы, ну, скажем, всего несколько бесед у него есть, возможно, 3 беседы, 4 провести. Вот, что ни в коем случае нельзя упустить в данном случае?
0: Но я думаю, что кроме обычных библейских наставлений или вот этих набора тем, которые необходимо знать людям, вступающим в брак, основанным на Писании, то есть там какие-то обязанности мужа и жены, там их какие-то верность в браке, там как рождать, воспитывать детей, то есть эти вещи, которые нужно знать всем христианам, особенно когда вот этот особенно перед ними стоит путь семейный. Но есть вещи, которые упускается очень часто при добрачном консультировании. И я бы хотел затронуть эти несколько важных моментов, то есть то, о чем редко спрашивают у тех, кто вступает в брак. Первое. Я бы спросил у этих молодых людей, которые приняли решение пожениться, вступить в брак, не осталось ли у них обиды на родителей? Простили ли они свою маму и своих мам и пап? И даже другое. Простили ли они других людей, которые, возможно, также нанесли им обиду и проявили к ним несправедливость. Вы спросите, зачем? А все очень просто. Если в сердце человека остается обида и непрощение на кого-то в их жизни, кто причинил ему эту обиду, тогда он закрыт для отношений с близким человеком. И такое закрытое сердце не способно любить, такое закрытое сердце не способно принимать любовь до тех пор, пока человек не примет решение простить всех своих обидчиков. То есть первое – это обиды из прошлого, чтобы они не были принесены в настоящую, чтобы они не отразились на взаимоотношениях в браке. Второе – нет ли в жизни этих молодых людей какой-то аморальности? Это может быть опыт добрачных физических отношений или с кем-то, или между собой. Это, то есть то, что способно разрушить семью, если с этим прийти в брак. И тут необходимо исповедание, необходимо искреннее покаяние и оставление этого греха. Это может быть грех порнографии или мастурбации. Здесь также необходимо покаяние и изменение жизни. Очень часто молодые люди, особенно ребята, парни, думают: вот я женюсь, и моя проблема с порнографией исчезнет сама по себе. Да, может быть, она исчезнет, но всего лишь на несколько дней. Потом она опять вернется. И мы в таких случаях говорим молодым людям: лучше сделайте паузу. Лучше отложите свой брак на полгода или на год, для того, чтобы покаяться, утвердиться и получить полную свободу от этой греховной зависимости. И это намного лучше, чем принести в брак проблему моральности, которая способна разрушить ваши отношения. Ну и третье, самое главное, есть ли у этих молодых людей отношения с Богом? Каковы эти отношения с Богом? Другими словами, какие у них духовные приоритеты? Насколько они посвящены Богу? Живут ли настоящей христианской жизнью? Читают ли Священное Писание? Есть ли у них молитвенная жизнь? Какие у них взаимоотношения с другими верующими, особенно с родителями, с другими христианами в церкви, а также с окружающими их людьми на работе или на учебе? То есть это самый главный вопрос, вопрос отношений с Богом. И служитель перед браком должен это увидеть, должен на это обратить внимание и по возможности, чтобы эти отношения были настоящими, крепкими, живыми. То есть это самое основание, фундамент будущих семейных взаимоотношений и семейного счастья.
1: Насколько я понимаю, этого не произойдет, если не будет такого глубокого личного контакта, при котором иногда, ну, приходится задавать, прямо скажем, такие неудобные вопросы, правда? И это предполагает также определенную открытость самих молодоженов, или как их вот назвать, их, да, тех, которые вступают в брак, чтобы они дали право, в частности, служителю на то, чтобы задавать эти вопросы. Но при этом, вы знаете, я тоже нахожу, что многие молодожены приходят на предбрачное консультирование, ну, с таким понятием, что, ну, надо, вот сказали, вот требования, да, вот у нас тоже есть церкви, в которых мы ставим это как требование, и мы говорим: мы не будем участвовать в вашем браке, мы не будем совершать бракосочетание как служители, если вы не пройдете. Ну, ладно, раз так, то раз требуете, конечно, мы пройдем тогда. Как добиться вот этой открытости сердец, чтобы они поняли, что то, что они говорят сейчас, может действительно повлиять на развитие их брака в будущем?
2: Ну, я думаю, что это вопрос такой, чтобы люди пошли к служителю, к которому они расположены. Это очень важно. С одной стороны, может быть, нет большого выбора выбирать служителя или душепопечителя, да? Но с другой стороны, если человек не расположен к этому человеку, он не будет открыт. Это очень важно. Ну и на первых каких-то встречах мы обычно говорим об открытости, говорим, для чего она нужна, что это повлияет. Как правило, я не знаю, здесь, мне кажется, люди более закрыты, в России более люди открытые. Мы это видим однозначно, люди, пришедшие с мира, они более открыты даже говорить о своих грехах, они не так все прячут, поэтому вот такой проблемы у нас нет. Если люди уже пошли на душепопечение, практически нам не приходится поощрять их к открытости, они открыты.
0: Они готовы открываться. Да, меняться.
1: Да, вы знаете, вот то, что вы сказали, это действительно большая проблема. Возможно, она возникает потому, что здесь, в особенности на Западе, вот эти общины верующих, они сформировались, во-первых, из детей верующих родителей, которые, ну, у всех есть такой идеальный вот, образ христианина, они знают, как надо. Но в то же время есть реальность, которая говорит о том, что не у всех, и далеко не у всех, и прежде всего у меня лично, не совсем так, как надо. И вот что с этим делать? Если об этом сказать, так, ну, община-то уже, она не такая большая, поэтому могут узнать, мало ли, да, вот. И люди боятся, в частности, открыться. И они не понимают, что от этого зависит действительно их семейное счастье и то, как Господь в дальнейшем их может благословить. Да, это действительно так. И часто ищут тех, которые где-то подальше есть, для того, чтобы с ними можно было поговорить.
2: Я хочу добавить, пожалуйста, вот в этом моменте не чуть-чуть. Знаете, стоит одному человеку найти смелость в себе, чтобы открыть допустим, пройдя душепопечение, засвидетельствовать о своей семье, о том, что было и о том, что стало. И тогда уходит у многих страх. Так было у нас в нашем служении, когда диакон церкви вместе со своей супругой прошли душепопечение, вынесли, так сказать, трудности брака душепопечителю, а потом вынесли это в церкви и обнародовали, сказали свое свидетельство, прожившие 7 лет в браке, и они честно признали, что эти годы были напрасно прожиты, не все было так гладко, как внешне казалось. И когда они засвидетельствовали, люди стали открываться, то есть люди поверили, что у них не у одних такая проблема. Потому что когда никто не открывается, все думают, что если у меня плохо, то у меня у одного плохо. И как я могу это открыть? Значит, я плохой. Поэтому вот тут, если есть открытость тех, кто уже изменил свою жизнь, мы говорим, это просто воздать славу Богу, когда ты свидетельствуешь о том, что Господь сделал тебе, и ты открываешь путь для других, то есть даешь надежду своей открытостью. Поэтому мы призываем к такой открытости практически каждую пару, и у нас почти каждая пара говорит свое свидетельство. Либо это в семейном клубе, либо это в церкви, либо на каких-то семейных общениях. Но у нас люди свидетельствуют о том, что сотворил с ними Господь.
1: Это очень хороший пример. Ну, иными словами, кто-то должен показать пример. Один откроется, и дальше вот эта цепочка может пойти дальше. Хорошо, если есть такой хороший пример. Я скажу, что наша программа где-то на половинной точке, чуть дальше сейчас. И пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Я Вадим Гетман, беседую сегодня с семейной парой, которая служит в центре открытых сердец, так называется, да, ваш семейный консультационный центр в Омске. И вот они находятся сегодня в моей студии. Это брат Павел, сестра Елена Седлецкие. Они занимаются семейным консультированием, предбрачным консультированием в частности. Ранее сегодня в этой передаче мы упомянули о важности чтения Библии, исследования библейским принципам. Библия – это, конечно, та книга, которая лежит в основе христианской веры. Но существует также множество других христианских книг, написанных, может быть, о браке и об этой теме. Скажите, насколько важно, по вашему мнению, чтение этих книг, и какие вы могли бы посоветовать и тем, которые вступают в брак, и тем, которые уже находятся в браке, для того, чтобы укреплять их взаимоотношения?
0: Ну, знаете, сейчас очень много выпускается книг и о супружестве, об укреплении отношений, о воспитании детей. Но вопрос в том, читают ли христиане эти книги и читают ли вообще книги. Сегодня электронные средства массовой информации, такие как телевидение, фильмы, интернет, практически вытесняют традиционные бумажные книги. Люди гораздо стали меньше читать, чем раньше. Но что происходит сегодня с христианской литературой? Когда-то в Советском Союзе христианских книг было очень мало. Они ходили из рук в руки, их зачитывали до дыр, их переписывали от руки, печатали на машинках или в подпольных типографиях. Но теперь у многих христиан книжные полки дома ломятся от книг, но читать их некогда. Знаете, кроме богословских книг, библейских толкований, есть немало полезных книг по вопросам практической христианской жизни, подготовки к браку, взаимоотношений мужа и жены, в том числе, как бы это страшно ни звучало, и по интимным отношениям супругов, по воспитанию детей, по отношению с подростками и так далее. Я бы посоветовал всем христианам читать такие книги, чтобы учиться и принимать опыт у тех христианских специалистов и служителей, которым Бог дал мудрость в решении вот таких практических вопросов семейной жизни. В то же время есть немало авторов, книги которых я бы не рекомендовал бы для чтения. Например, некоторые книги советуют молодым ребятам сходить на свидание со всеми девушками из церкви, для того, чтобы выбрать из них ту, с которой им будет интересно. И то же самое советуется девушкам. Я думаю, это неприемлемые советы. В одной христианской книге, изданной на русском языке, я вообще прочитал очень странный совет. Известный автор, христианский психолог и пастор, пишет молодым людям, вступающим в брак. Я процитирую своими словами. «Вы, когда поженитесь, не прилепляйтесь близко друг к другу. Оставайтесь каждым самим собой, своей личностью. Будьте независимы друг от друга. Не становитесь одним целым». Ну, я так заинтересовался, для чего это он говорит, что он имеет в виду. И в конце этого совета он объясняет, для чего это нужно сделать. «Если вы потом разведетесь, вам будет легче пережить развод». Вот такие совета, который я бы назвал не
1: то есть сразу развод он ставится как
0: он уже как
1: вариант,
0: бы закладывается,
1: запрограммирован, что
0: запрограммирован,
1: он может быть.
0: И поэтому, если такие книги вам попадаются, будут попадаться в руки, то держитесь от них подальше. Но знаете, не все книги вредные, есть и полезные, которые можно и нужно читать. Те, которые формируют наше мышление, те, которые позволяют исполнять на практике библейские заповеди, принципы, которые дают много конкретных советов, наставлений на каждый день жизни. Поэтому ищите такие книги, находите. Ну, я не буду давать списка, да, это зависит от ваших возможностей, где вы их будете искать. Ну, сейчас уже нет проблемы выписать такую книгу в интернете. Ищите отзывы, спрашивайте у того, кто прочитал, насколько это для них было полезно. Ну и читайте.
1: Но все-таки пару имен хотелось бы назвать. Может быть, есть хотя бы одна книга, которую вы могли бы, ну, не то чтобы разрекламировать, но порекомендовать и сказать вот о ней, насколько она полезна. И понятно, что каждая книга, написанная человеком, она, естественно, не будет нести того совершенства, что Священное Писание. Это всегда нужно держать в уме. Но, тем не менее, это та мудрость, которую Господь открывает через своих слуг. И что повлияло или что вот легло в основу и помогает вам в вашем семейном консультировании тоже?
0: Ну, таких книг немало, которых я бы мог рекомендовать. Но вот одна из них, я хотел бы ее назвать, это известная книга, книга Гарри Чепмена «Пять языков любви». Это христианский бестселлер, который, наверное, одна из самых известных книг. Она простая, она такая доступная. Она просто рассказывает супругам, на каких языках любви мы можем и должны разговаривать друг с другом. Во-первых, это язык слов, то есть как мы на самом деле общаемся, находим эти слова для того, чтобы выражать свою любовь. Во-вторых, язык заботы, то есть как на деле проявить свою любовь, на деле рассказать то, что мы любим друг друга. Там еще есть, в этой книге раскрывается язык подарков. То есть какие-то сюрпризы, какие-то приятные моменты, которые позволяют нам тоже почувствовать любовь друг друга, выразить эту любовь, проявить ее. И язык физических прикосновений. И речь не идет о интимных отношениях, речь идет просто о прикосновениях, где-то, может быть, обнять супругу, поцеловать ее, взять за руку, для того, чтобы эти отношения, физические прикосновения, могли тоже укреплять наши чувства, нашу близость. Ну и время, которое мы посвящаем друг другу, язык времени. Я просто рассказал эту книгу как пример для того, чтобы супруги могли через эти языки любви улучшать свои отношения, чтобы они могли укреплять свои взаимоотношения, чтобы проявлять свою любовь, чтобы эта любовь могла обновляться и укрепляться каждый день.
1: Кстати, у Гарри Чепмена есть целый ряд других книг из этой же серии. Это и «Пять языков любви для родителей», для подростков и так далее, которые тоже, я думаю, что весьма полезны. Вот, именно благодаря тому, что вот первая книга, она приобрела такой большой резонанс, и она тоже основана на христианских принципах. Но мы вернемся к вопросу чтения Библии и молитвы. Мне приходилось неоднократно слышать от служителей, и, ну, наверное, и в своем опыте я вижу это, этому подтверждение, что те семьи, которые близки к разводу или проходят его, очень часто пренебрегают совместной молитвой и чтением Библии. Насколько это верно и как? Здесь вот пропорциональность эту или зависимость определить? Чтение Библии и молитва и улучшение семейной обстановки, взаимоотношения между супругами.
0: Вы знаете, Бог создал супружеские отношения для единства, для близости мужа и жены, которая проявляется на всех уровнях, и физическом, и эмоциональном, и духовном. И вот самое важное, что делает, укрепляет наши отношения, делает нас едиными, это духовное единство, когда каждый из супругов имеет близкие отношения с Богом, и через это становится духовно близким к своему супругу. В таком условном треугольнике мы гораздо ближе к Богу становимся, да, когда мы соединяемся с Богом, но одновременно мы становимся ближе друг к другу. То есть этот союз укрепляет наши отношения, союз с Богом. На практике это происходит тогда, когда в семье есть совместная молитва, когда есть чтение Библии, когда супруги молятся вместе и еще молятся каждый друг за друга. В такой христианской семье дети вовлекаются в духовную жизнь семьи. Для них общение с Богом, молитва становится такой доброй привычкой вначале, а потом жизненно важной потребностью. То есть в семье должна быть совместная семейная молитва. В семье должны быть духовные взаимоотношения. В семье муж должен быть священником, пастором, который поведет за собой семью, который знает духовные нужды, который сам является примером отношений с Богом. И в такой семье, конечно, не будет и упоминаться слово «развод». В такой семье будет счастье, в такой семье будет Божье благословение.
2: Ну, я думаю, что всегда, когда у нас приходят люди с трудностями семейными, с проблемами, мы спрашиваем, есть ли у вас чтение и молитва совместная. Как правило, говорят, нету. Потому что если у людей есть чтение совместное, есть молитва совместная, как правило, Слово Божие становится арбитром в решении каких-то вопросов, и люди, зная ценности библейские, зная характер Бога, когда они его изучают в Писании, то они к этому приходят. И поэтому это прямая зависимость. Если нет чтения, если нет молитвы, как правило, придут проблемы. То есть у людей нет стандартов тогда. Бывают люди молятся сами по себе, нам так говорят, что у нас личные отношения с Богом. И это показывает о том, что духовно они не стали едиными. Они как бы, друг от друга отклонились и пытаются идти лично к Богу. Но Писание говорит, что мы стали одним целым. И в духовном плане, я думаю, тоже должны объединяться. И это то, что нас сохранит от многих проблем.
1: Спасибо за ваш ответ. Я вернусь к тому, о чем мы начинали нашу беседу. Мы говорили о той страшной статистике, которая говорит о том, что, к сожалению, среди христиан процент разводов не меньше, чем среди неверующих. По крайней мере, так оно уже здесь, в Соединенных Штатах, и мы бьем тревогу в этом отношении. Но меня беспокоит вот что. Иногда, если присмотреться к некоторым семьям, ну, скажем прямо, мирским, кажется, что они испытывают семейное счастье. Ну, там люди нашли друг друга, они живут полноценной такой вот семейной жизнью. И в то же время смотришь на христиан, и, естественно, находишь и такие примеры, но и противоположные. Вот почему мирские люди, они что, ну, тоже нашли вот эти секреты семейной жизни и без помощи Библии? И почему мы, как верующие, где-то это теряем, где-то здесь вот находится это несоответствие?
2: Вопрос достаточно сложный и такой даже, я бы сказала, провокационный, потому что на самом деле мы понимаем, что без Бога счастья нету. Но есть моменты, когда люди воспитаны или сформированы, во-первых, в крепкой семье, где родители сохраняли отношения, плюс в семье, где было, ну, я скажу его, доброе воспитание, да, какие-то ценности семейные вкладывались. И это не обязательно только у христиан, потому что у людей мира тоже есть какие-то ценности, и они тоже дорожат этими отношениями. У них также есть совесть. У многих есть порядочность, и они сохраняют из-за этой порядочности верность свою. У них есть ценности взаимоотношений, которые родители им передали. То есть это, ну, так сказать, может быть, интеллигентное воспитание, да, когда люди знают ценности. Многие известные люди, бывшие наши и цари там, и еще кто-то, которые именно жили порядочной жизнью. То есть в сути человека есть порядочность. Но я думаю, что эти, так сказать, семьи или эти примеры, они как исключение из правила. Потому что в Писании, помните, есть место, что «А я посмотрел на беззаконника и позавидовал, и мне показалось, что у него так все хорошо, а у меня не совсем так». Но есть такие семьи, однозначно они есть. Еще один момент, который я тоже наблюдала иногда и думаю, что люди мира иногда больше дорожат отношениями, потому что они знают, что они могут потерять. А христиане думают, ну мы же поженились в церкви, мы же люди верующие, у нас разводов не будет, поэтому ну куда он денется или куда она денется?
1: Или, скажем, помолились, это уже гарантия такого, да, Божьего,
2: да,
1: благословения.
2: И мы не дорожим, нас венчали в церкви, и мы не дорожим отношениями, чтобы укреплять, чтобы держаться за мужа, держаться за жену, воевать, так сказать, за свое счастье, за брак. Поэтому вот здесь где-то мы охладеваем, теряем бдительность, ну и по большому счету это говорит о наших тогда отношениях с Богом. Поэтому есть и такие семьи, и такие. И в христианстве есть несчастные семьи, и это правда. Может быть, они вида не показывают, но внутри они глубоко несчастны. А есть и люди мира, которые дорожат отношениями, есть какой-то вот, какая-то порядочность в отношениях.
1: Ну, я подумал еще вот о чем. Ведь истина Божья, она открыта не только верующим людям, хотя она нам открыта вполне в Библии, но она не скрыта даже от неверующих людей, хотя они не обладают ее полнотой, они вот не пришли еще полностью там к вере в Иисуса Христа и так далее. Но даже то, что 2 плюс 2 – 4, это открыто даже вот там язычникам каким-то, это истина во всем мире, а ведь это тоже истина Божья, так если разобраться. И мне кажется, что те семьи, которые испытывают счастливые взаимоотношения, не будучи христианами, они просто открыли те же самые принципы, не зная о том, откуда они происходят, или просто не найдя еще источника их. А принципы те же. То есть принципы, записанные в Писании, потому что так Господь создал все с самого начала. А вопрос у меня такой к вам. Возможно, нас слушают те семьи, которые думают, нам нужна помощь. Как семье определить, что им необходимо обратиться к семейному консультанту?
0: Ну, когда обратиться к консультанту, наверное, тогда, когда не решается самим решить эту проблему. Тогда, когда супруги позволяют проблемам накапливаться, и уже выросла стена отчуждения. Тогда, когда в семье есть какой-то сложный вопрос, например, супружеская измена, для решения которого нужно исповедание и покаяние. И, наконец, просто для профилактики, не дожидаясь пожара, не дожидаясь, пока все станет плохо. Ну, например, когда в семье появились маленькие проблемы, которые могут незаметно перерасти в большие проблемы. Никогда не бывает лишним для супругов работать над своими отношениями, укреплять отношения. Никто из супругов не может сказать, что он идеальный муж или идеальная жена. Всегда есть над чем работать в браке, всегда есть что улучшать. И вот консультация поможет научиться супругам разрешать свои семейные конфликты, приводить в порядок какие-то жизненные ситуации, правильно вести себя. А главное, поможет обрести вот ту эмоциональную и духовную близость, которую Бог предназначил для супружеской пары.
1: Хорошо, то есть действительно есть ситуации, когда нужно обращаться с консультантом. Тогда вопрос следующий. Сегодня вы в нашей студии находитесь здесь, ну, с краткосрочным визитом в Соединенные Штаты, будете уезжать дальше в Россию, уже скоро домой, правда?
2: Да.
1: Не завтра. У каждого, далеко не у каждого будет возможность познакомиться с вами. Но как найти того консультанта, который ответит на вопросы? Я имею в виду не какую-то организацию или человека сейчас, но тот, кто откроет вот у нас интернет, и он наберет семейное консультирование или христианское семейное консультирование, сразу получит множество имен. Это будут, может быть, пастора церквей, это будут отдельные личные консультанты, это будут люди, которые прошли определенные курсы. Такой вот вопрос, как не попасть в просак, не напасть на какого-то шарлатана или человека, который лишь прикрывается какой-то ширмой христианства? Можно вопрос поставить так. Если я ищу консультанта, какие вопросы я бы прежде ему должен задать, чтобы позволить ему уже дальше со мной вести работу?
0: Ну, к сожалению, выбор таких консультантов по семейным вопросам не очень велик. Хотя в настоящее время существует немало семейных психологов, психотерапевтов и прочих людей, которые предлагают вам решить ваши проблемы за ваши же деньги. Но я бы не посоветовал вам обращаться к неверующим консультантам. Почему? Судите сами, могут ли такие специалисты найти корень проблемы, которая находится в глубине вашего сердца? Знают ли они ту Божью истину, который поможет вам увидеть правильное решение, ту истину, которая, как написано в Библии, может сделать вас свободными. И поэтому, если вы нуждаетесь в консультации по семейным вопросам, ищите таких служителей, таких библейских душепопечителей, которые руководствуются не человеческими теориями или философиями, а основываются на Священном Писании. Мы верим, что Библии, Слова Божьего, достаточно, чтобы определить и разрешить все личностные и семейные проблемы, которые существуют в нашей жизни. Если кто-то вам скажет, что кроме Библии нужно еще что-то изучать или применять, например, труды Зигмунда Фрейда или других психологов, то держитесь от таких душепопечителей подальше, потому что они уведут вас от истины и вместо помощи могут нанести вред вашей душе. Можем ли мы основываться в работе с душой человека на теориях людей, которые отвергали Создателя души? Ищите христианских психологов, ищите христианских консультантов или душепопечителей.
2: Ну, я думаю, что, как и сказал Павел, выбор невелик, да, и здесь, и в России тоже не так много людей, которые конкретно занимаются душепопечением. Но мне кажется, в каждой семейной паре есть человек, к которому мы расположены. Например, мы позвали на наше венчание, чтобы нас сочетал какого-то служителя. Я не знаю, как у нас это выбор стоит за женихом с невестой. Поэтому если я выбрала себе служителя, которого бы я хотела, чтобы он нас венчал, значит, мое сердце уже к нему расположено. То есть наша семья уже к нему расположена. И, может быть, если нет официальных каких-то душепопечителей, то, может быть, пойти к этому человеку, к которому мы изначально были расположены, и он может нам как-то помочь.
0: Это как семейный врач или семейный пастор, который принял участие уже в нашей жизни, который о нас молится.
2: Вообще, у меня мечта такая была бы служителям дать совет, что кого вы венчаете, сохраняйте опеку или заботу об этой семье.
1: Прекрасный совет. И ведите их дальше, и смотрите за их жизнью, да, старайтесь им помочь, потому что вы уже знаете их ситуацию во многом.
2: Да, станьте духовным отцом для этой семьи.
1: Очень кратко, если можно, опишите, что происходит тогда, когда, ну, семья соглашается на консультирование. Что это обычно из себя представляет, на что семья должна быть готова? Сколько сессий, какой длины, какие вопросы возникают, какое посвящение у этой семьи, какое согласие, так сказать, должна дать эта пара?
2: Угу. У нас есть условия консультирования или предбрачных встреч. Как правило, это происходит минимум 5-7 встреч. У кого-то бывает больше, в зависимости от того, какие трудности, может быть, нужно разрешить до вступления в брак. Мы озвучиваем такие условия, что первое – говорить правду, второе – говорить всю правду, третье – работать только над собой, четвертое – дойти до конца, не свернуть с пути, и пятое – это делать задания домашние. Мы говорим каждое условие, разъясняя его, и если люди соглашаются на эти условия, только в этом случае мы принимаем решение начать с ними душепопечение. Если кто-то не согласен, у нас была такая пара, которая сказала, ну, хорошо, правду, ну, ладно, я буду говорить правду, а вот по поводу всю правду, нет уж, вы извольте. Мы сказали, тогда мы не начнем с вами душепопечение. И, ну, ему пришлось пересмотреть свои мысли, и он принял решение, их семья восстановилась. То есть мы даем условия, и эти условия, хочет человек или нет, ну, это его решение. Но мы со своей стороны не начинаем душепопечение, если люди не соглашаются на эти условия, потому что не будет результата, а мы потратим время и эмоциональные силы свои отдадим для этой пары. Поэтому мы ставим эти условия. Со своей стороны мы обещаем тайну исповеди, и это право нам дало наше братство, благословив на это служение, поэтому мы не сотрудничаем в этом плане со служителями. Если есть нужда, которую, или проблема, которую нужно открыть служителям, мы побуждаем самих опекаемых пойти к служителю. Консультирование проходит примерно в каждой встрече проходит от 3 до 5 часов. Это достаточно серьезный процесс. Если люди у нас приезжают с других городов, они приезжают на неделю, снимают в аренду квартиру, живут, полдня мы проходим консультацию, полдня у них есть на домашнее задание. Если это люди наши местные, они проходят 1-2 раза в неделю. И то же самое по продолжительности. Мы касаемся всех сфер жизни и касаемся духовного именно, как сказать, корня проблемы. Потому что мы не работаем с внешностью и с ситуациями или обстоятельствами. Потому что каждая внешняя ситуация или проблема имеет внутренний корень.
1: Что ж, большое спасибо вам за служение ваше, а также за то, что сегодня у вас была возможность поучаствовать в нашей радиопередаче. Пусть Господь благословит в дальнейшем ваше служение, а также желаем нашим радиослушателям крепких христианских семей. Ну, а если действительно враг уже покусился на ваше семейное счастье, ищите того человека, который смог бы вам на основе Священного Писания посоветовать, что делать дальше. Читайте Библию, молитесь, Господь может вам в этом помочь. В сегодняшней передаче были Павел и Елена Седлецкие. Благодарим вас. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: «Ты», «Свидетельства» и многие другие радиопередачи.
1: А также христианские песни и стихи.
0: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
1: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
0: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
0: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
0: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Книги пророка Авдия. Мы с вами будем читать 17 и 21 стихи. «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». 21 стих. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». История двух братьев уже с самой первой проповеди мы слышали, там немного о других братьях говорилось, но вот этот старший и младший брат, вот эту аналогию, вот это понимание мы встречаем и в Ветхом, и Новом Завете. Книга пророка Авдия – самая короткая книга Ветхого Завета. Имя Авдия означает «слуга Божий» или «поклонник Иеговы». О нем почти ничего не известно. В нашей русской Библии мы встречаем несколько Авдиев или Авадиев. То же самое имя у нас в нашей Библии переведено по-разному. И Авдий, и Авадий встречаем. Это и придворный безбожного царя Ахава, и отец одного левита, и князь, который учил закону, и другие люди. Есть много, есть как бы мнение в отношении времени его служения, большой такой разброс во времени, хотя большинство склоняется, что все-таки он нес служение во времена пророка Иеремии, пророка Иезекииля, и 500, наверное, после 586 года нашей эры было написано это пророчество, то есть уже после разрушения, после взятия Иерусалима. Скорее всего, он был иудеем, жил в Иерусалиме, был свидетелем этого разрушения. И вот здесь описывается пророчество против Едома. Едом, Исав, едомляне, идумеи – это все потомки Исава, все говорится об одном и том же народе. Были народом гордым, жестоким, мстительным. Постоянно же

0: жили во вражде с потомками Иакова. Они сначала находились под управлением князей, потом царей. И вот здесь бы я хотел с вами вернуться в книгу «Бытие» в 25 главу, где и начинается эта история вот этих двух народов, история двух братьев, история вот этих двух гор, о которых записано в книге пророка Авдия, гора Сион и гора Сеир. Мы читаем, уже там находим о том, что Иаков был человеком кротким, Исав был более таким человеком, который был охотником, ходил по полям. Два человека в одной семье росли, которые были противоположностью. Мы уже здесь встречаемся на страницах книги Бытия с Исавом как человеком невоздержанным, человеком, который хочет удовлетворять свои желания незамедлительно, «хочу и прямо сейчас». Похоже это на наше современное общество, не зря его некто назвал «microwave society», чтобы «instant», чтобы было прямо сейчас и быстро. В этом обществе я как личность имею право и должен удовлетворять все свои желания. Никто не может мне сказать, что это безнравственно, что это греховно, что это нехорошо. Дайте мне вот этого красного прямо сейчас, а потом хоть трава не расти. Ему даже кличку дали или второе имя Едом по имени его прихоти, по имени его похоти. Едом это на еврейском звучит красный, когда он вот этого попросил. Братья и сестры, каким именем или прозвищем мы знакомы окружающим нас людям? По нашим каким-то наклонностям нехорошим или по нашим хорошим действиям? И отказ от первородства тут ради сиюминутного удовольствия тоже о чем-то говорит. Он говорит о внутреннем состоянии, которое не способно задуматься о будущем, не желает думать о последствиях и не хочет нести ответственности за свои поступки. Это как раз вот этот современный человек, это мы с вами, у которого виноваты все. Виноват президент, виноват губернатор, виноват пресвитер, виноват муж, жена и виноваты все вокруг. Хотя, думаю, было бы очень полезно, когда мы ищем виновного, подходить к зеркалу и этому человеку высказывать все, что мы о нем думаем. Думаю, было бы больше пользы, когда мы хотим найти виновного, заглянув в зеркало, мы его там увидим однозначно. Поймем, кто он есть на самом деле, и можем высказать, что мы им очень недовольны, и попытаться найти решение этой проблемы. И вот в Бытие, дальше в 27 главе, когда, помните, случилась эта история, когда Яков получает вот это благословение, приходит Исав и говорит, что вот я же пришел, а Исаак ему и говорит, вот что я его уже поставил господином над тобой, всего-всего. И дальше мы говорим, Исав говорит, отец мой, неужели у тебя только одно благословение? Благослови и меня, отец мой, возвысил Исав голос свой и заплакал. Дальше Исаак все-таки дает ему благословение, оно немножко, естественно, отличалось. Но дальше мы читаем такие слова. «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его». И дальше он говорит, вот приближаются дни плача, и я, говорит, убью Иакова, брата моего. Вот здесь мы находим ключевой момент. Исав с плачем, казалось бы, со смирением, просит у отца вот еще хотя бы какого-то благословения и получает его. Что это благословение вызвало в нем? Оно вызвало в нем ненависть, жажду мести и убийство. О каком смирении речь идет? Эти слезы не послужили ему на пользу. И даже впоследствии примирения или так называемое примирение с братом, я не считаю, что оно было искренним. Оно не привело ни к какому изменению. После этой короткой встречи они расстались и пошли каждый своей дорогой. Они позже встретились на похоронах отца и опять пошли каждый своим путем. Так и не примирились. И в Второзаконии, во второй главе, мы находим слова Господа о том, что Бог говорит, он услышал это благословение, которое просил Исаак на сына своего. Несмотря на то, что Исав был не совсем хорошим и, может быть, по нашему пониманию, недостоин этого благословения, Бог, по слову его отца, дает ему наследие, дает ему эту гору Сеир. Более того, он говорит народу израильскому, более могущественному: не обижайте, не трогайте, не вздумайте завоевать эту землю, это не ваше. Я даю вашему брату. Как же поступили сыны Исава с израильтянами? Как они отплатили за это благословение и за их охрану позже? Мы читаем из книги Авдия, 10-14 стихи: «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навеки. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего», и так далее. «Не следовало бы радоваться, не следовало входить в ворота, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших в день бедствия». Пророк Амос говорит о том же самом в первом главе. Он говорит о том, что будет за это наказание. Поведение Едома во время осады Иерусалима было настолько отвратительным, настолько омерзительным, что Бог произносит свой суд буквально сразу же. Он говорит о том, что как вы поступили, я поступлю с вами еще хуже. Если для Израиля это временное наказание, я вас уничтожу вообще. И даже до осады Иерусалима история говорит и известны случаи, когда сыны Исава, едомляне, выкупали евреев-рабов. Но знаете, выкупали их не для того, чтобы вернуть в их землю и братьям, а для того, чтобы, приведя к себе на гору, принести их в жертву. И своих детей они тоже иногда приносили в жертву. И вот эта трагедия Израиля, она должна была послужить каким-то звонком, каким-то желанием посмотреть, может быть, на себя Божьими глазами, желанием смириться, желанием просить милости для себя и для своего брата, желанием помочь ему как-то. Но, глядя на эту трагедию, Едом должен был обречься во вретище и каяться, и плакать пред Богом, но этого не произошло. Этого не произошло, и причина наказания Едома – это как раз злорадство, притеснение, разграбление, убийство. Как ты поступил, так поступят с тобою. Ну, здесь, конечно, мы можем с вами сказать о том, что мы, верующие люди, нам, как христианам, конечно, не присущи там грабеж, убийство, воровство, а злорадство. А неужели никого из нас никогда не посещали мысли: так тебе и надо, ты этого заслужил, наконец-то Бог тебя наказал? Можем ли мы сказать, что мы свободны от этого, что у нас никогда этого не было? Злорадство – это тоже в данном случае почти ставится наравне с теми отвратительными грехами. А Бог говорит наоборот, Он говорит, что даже к тем, кого я наказываю заслуженно, должно быть сострадание и жалость со стороны верующих людей. Даже если это делает Бог, который вправе это делать и делать заслуженно, у нас, как у Его детей, должно быть к таким сострадание и жалость. Не злорадство, не радость того, что наконец-то эти грешники получили за заслугам. Нам жалко их должно быть. Мы должны пытаться найти какие-то пути, чтобы им помочь. Полное наказание Едома, как я уже говорил, оно описано более подробно у книги пророка Иеремии, 49 глава, начинается с 8 стиха, и дальше идет описание. Я не буду его читать. Полностью все эти стихи, я думаю, если хотите, можете прочитать дома. Несколько моментов оттуда. Он говорит, что с этого народа, говорит, больше не будет его. И так получилось. Народ фактически расселся, прекратил свое существование. Бог говорит о том, что все города я его сделаю вечными пустынями. так это и произошло. Он говорит о том, что надменность сердца твоего обольстили тебя. Более того, там мы находим такие стихи уже позже в этой главе книги пророка Иеремии, которые созвучны, ну не слово в слово, но очень близки с теми словами пророчества вот этого пророка Авдия, которого мы читаем, вот пятый стих. «Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, идущие хлеб твой, нанесут тебе удар». Нет в нем смысла. «Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава?» Так оно и получилось. Буквально через несколько лет после разрушения Иерусалима те же самые союзники, которым они помогали, убивая, выдавая, ловя израильтян и выдавая их на смерть, те же самые союзники, они потом и до них добрались. И позже уже, когда уже было восстановление Израиля, царь Кирун пришел, тоже убил много тысяч из народа Исавова, из едомлян. И позже уже во времена Маковеев они тоже терпели поражение и были рассеяны. Вот так Бог исполнил свое пророчество о полном уничтожении. 17 стих, который мы с вами прочитали, говорит о том, что на горе Сионе будет спасение, она будет святынею. Нам всем с вами знаком этот стих, этот текст из пророка, у пророка Исаии записано, 63 глава, говорится так: «Кто это идет от Едома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей?» Дальше он отвечает как бы на этот вопрос, говорит, это, говорит, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». И тема спасения, несмотря на, казалось бы, такое довольно жесткое пророчество по отношению Исава, она звучит в этой книге. И когда мы говорим о спасении, вот здесь мы и видим, вот в этой книге мы здесь и находим Христа. Когда он говорит о спасении, гора Сион, гора Сеир. Даже на нашем русском языке, казалось бы, похожие названия. И географически они не так далеко друг от друга. Почему спасение на горе Сион, но его нету на горе Сеир? Братья и сестры, почему Исав и его потомки ушли от Бога? Почему спасение для Иакова? Почему там отвержение, а здесь великое спасение? В чем это разделение? Обратим наше внимание на два текста из книги пророка Малахия и позже из книги Римлянам. Малахия, 1 глава. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саов говорит, они построят, а я разрушу». И Римлянам 9:13, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Братья и сестры, неужели Бог несправедлив? Надо отвечать, никак. Мы только что с вами прочитали. Нет у Бога несправедливости. И как же нам все-таки вот попытаться понять вот это принятие, отвержение? Вы помните, что мы с вами уже заглянули в книгу «Бытия». Мы вспомнили историю Исава, его действия, где как раз мы и находили эти причины отвержения. Одна даже женщина, которую Иав как-то подослал к Давиду, помните, она ему сказала такие слова, говорит, что мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. А дальше произносит такие интересные слова. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя даже отверженного. Вот это характер и желание Бога. Он пришел и умер за всех. Спасение возможно для всех. Его жертвы достаточно для всех. Его кровь способна очищать всех, и его любовь, она объемлет всех. Но наша плоть, наше желание вот этого красного, вот этой чечевичной похлебки прямо сейчас, и наше отвержение Богу приводит к тому, что через время Бог может отвергнуть нас. Еще раз хочу обратить внимание, вначале мы отвергаем Бога, а потом Он может отвергнуть нас, но никак не наоборот. Так где мы с вами находимся, на горе Сион или на горе Сеир? Апостол Павел в послании Евреям, 12 глава, 15 стихе говорил: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». И дальше он говорит, чтобы между вами не было какого блудника, какого нечестивца, который бы, как и Исав, за одну снеть отказался от первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли своего отца, хотя и просил об этом со слезами. И здесь мы с вами хочется отметить одну деталь, что Иаков, он тоже не отличался какими-то сильными христианскими качествами. Его имя говорит о том, что он обманщик. Он много обманывал, но однажды в своей жизни, понуждавшись в Боге, имея личную встречу с Ним, ухватившись за Него, возжелавший благословения, он из обманщика становится Израилем. Он из Иакова становится Израилем. Он становится благословенным патриархом. Вот где кроется ответ на принятие и отвержение. Вот где кроется ответ на вопрос, почему Иаков, а не Исав. Исав стал Едомом. Он от имени Едом, оно его продолжало преследовать до конца жизни, он так и не встретился с Богом и не поменял свое имя. Не произошло изменения. И здесь мы видим большую разницу между двумя братьями. Один говорит Господу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», получает новое имя, получает новую жизнь, меняется, а другой так и остается Едомом. И самым так и продолжало руководить эта чечевичная похлебка, перемены не произошло. Он так и остался Исавом, он так и остался Едомом. А Яков – это как раз тот раскаявшийся обманщик, который, однажды встретившись с Богом, уже не захотел жить без Него. И спасение, о котором мы читаем в этом 17 стихе книги пророка Авдия, невозможно без перемены. Это спасение невозможно на горе Сеир, хотя это где-то рядом гора. И, может быть, даже что-то хорошее там и есть. Но получить спасение можно только встретившись с Богом, только получивши новое имя, переменивши свой образ жизни и придя на гору Сион. Вот здесь мы находим Христа, на горе Сион. И смотря на жизнь Иакова, на жизнь Исава, на гору Сион, на гору Сеир, мы должны посмотреть и задать вопрос, конечно же, каждый к себе: а где я нахожусь? Где я себя увидел? За что я ухватился? За что я держусь в своей жизни? За Бога или за чечевичную похлебку? Царство Господне, о котором говорится в этой же книге, невозможно найти на горе Сеир. Нет его там. Оно только на горе Сион, оно только там, где обитает Господь. И читая еще раз вот эту книгу пророка Авдия, самую короткую книгу Ветхого Завета, я надеюсь о том, что мы видим необходимость нашего присутствия на этой горе Сион, что нашего стремления туда, где как раз наступает вечное царство и царство Господне. Мы помолимся с вами сейчас, будем благодарить Бога за Его спасение, за великое спасение, которое мы получили, придя на эту гору, где обитает Господь. Будем также молиться о себе, проверять еще раз себя, о том, чтобы в жизни нашей мы все-таки стремились быть ближе к Богу и подальше от этой чечевичной похлебки. Помолимся Богу. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Знал ты когда-нибудь о жизни? Для чего живешь ты и страдаешь? Ты искал ли путь к святой отчизне? О распятом на Голгофе знаешь?

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ирод. Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Читаем в Евангелии от Матфея 2:1-3. Кто был этот Ирод и почему он встревожился? Обратимся к истории. В первой и второй книгах Маковейских описаны деяния братьев Маковеев. Четверо из них, Иоанн, Иуда, Елеазар и Анафан, были убиты в военных действиях и не оставили потомства, но отвоевали как религиозную свободу, так и политическую независимость. Пятый же из них, Симон, по рождению второй, в 140 году до Рождества Христова был всенародно признан как первосвященник и начальник. Внук же этого Симона, Аристовул I, к званию первосвященник добавил и звание царь, но царствовал всего один год и умер. Жена его, Александра, вышла замуж за его младшего брата Александра Иоаннея, который царствовал от 103 до 76 года до Рождества Христова и отличился жестокостью и воинственностью. После него царствовала его жена, а после ее их младший сын Аристовул II отстранил старшего брата Гиркана II и присвоил власть первосвященника и царя. Предприимчивый идумеянин Антипатр подговорил Гиркана II обратиться к новотейскому царю Арете III, чтобы помог ему отвоевать первосвященничество и царское достоинство. Арета III осадил Иерусалим. В это же время римляне под начальством Помпея утверждали свою власть в Сирии. Аристовул и Гиркан обратились к Помпею за разрешением их спора. В 63 году до Рождества Христова Помпей пришел в Иерусалим, вошел в святые святых, но сокровищ не тронул. Первосвященником поставил слабовольного Гиркана II, но запретил ему называться царем. Аристовула II с его сыновьями и другими пленниками отправил в Рим, а правителем Иудеи поставил Антипатра, обязав его платить дань Риму. По смерти Помпею Антипатр втерся в доверие Юлия Цезаря, который утвердил за Гирканом II звание первосвященника и этнарха, а Антипатра сделал правителем, прокуратором. По смерти Юлия Цезаря Антипатр вошел в милость Кая Кассия, который поставил Фасаила, старшего сына Антипатра, управлять Иерусалимом, а Ирода управлять Галилеей. После этого назначение было подтверждено Марком Антонием. Гиркан II оставался только первосвященником. В 40 году до Рождества Христова Антигон II, сын Аристовула II, при помощи парфян овладел Иерусалимом и сделался царем и первосвященником. Ироду удалось бежать в Рим, якобы защищать права Гиркана II. По предложению Марка Антония, римский сенат поставил Ирода царем Иудеи, а Антигона II объявил врагом Рима. В следующем году Ирод с набранным им войском высадился в Птолемаиде и начал войну с Антигоном II, которая закончилась в 37 году до Рождества Христова победой Ирода и смертью Антигона. Ирод, идумеянин, сделался царем Иудеи. Исав не только свергнул с шеи своей иго Якова, но и покорил его. Бытие 27:40. Ирод I, прозванный Великим, был отважным воином и искусным политиком. Чтобы иметь некоторое право на царский престол в Иерусалиме, в 38 году до Рождества Христова, во время осады Иерусалима, Ирод женился на Мариамне, которая была внучкой Гиркана II. и внучкой Аристовула II по отцу, который назывался Александр. Не доверяя местным священникам из рода Ааронова, Ирод вызвал из Вавилона некого левита по имени Ананиила и сделал его первосвященником. Уступая требованию народа и просьбам своей жены Мариамны, Ирод отстранил Ананиила и поставил первосвященником 17-летнего Аристовула III, брата Мариамны, внука Гиркана II. Год спустя Ирод заметил особенную любовь народа к молодому первосвященнику и позаботился, чтобы он утонул во время купания с молодыми людьми в пруде в Иерихоне. Устроил ему пышные похороны и горько плакал. В 30-м году до Рождества Христова Ирод отправил на тот свет Гиркана II, а через год отправил туда же и свою жену Мариамну. Таким способом устранял возможных претендентов на царский престол в Иерусалиме. В борьбе Октавиана Августа с Марком Антонием за власть Ирод умудрился быть в стороне. В 30-м году до Рождества Христова он отправился на остров Родос к победителю Октавиану Августу, который утвердил за ним звание царь иудейский, но обязывал платить дань Риму. Свое царство Ирод разделил на 19 округов, начальники которых были подвластны только ему. За Синедрионом оставил право разбирать только религиозные дела, за первосвященником только служение в храме. Всякие события, за исключением религиозных, запретил. Вел налоги на землю, на дома, подушные и так далее. Сборы взимались за пользование дорогами, мостами, пристанями и набережными. Установил тайную полицию. Войско состояло из наемников, фракийцев, галлов и германцев, которые безжалостно подавляли всякое восстание. Но во время голода в 24-23 годах до Рождества Христова Ирод продал даже свое столовое серебро, чтобы купить хлеба в Египте для раздачи голодающим. Для обеспечения населения хорошей водою высекал водоемы и проводил акведуки, строил форты и крепости. На берегу Средиземного моря построил город и порт, который в честь кесаря Августа назвал Кесарией. Восстановил Самарию и назвал ее Себастией. В память членов своей семьи построил города Кипрос, Иродион и другие. Около 4 километров ниже древнего построил новый Иерихон с царской резиденцией, амфитеатром, ипподромом, водопроводом, прудом для купания и общественными зданиями. Все это было обсажено пальмами и другими деревьями. На неприступной скале близ Мертвого моря построил крепость Масаду с дворцами и складами всяких запасов. В городах с языческим населением строил языческие храмы и помогал в постройке монументальных зданий Акр, Тире, Сидоне, Библосе, Дамаске, Антиохии, Хиосе, Никополе и Спарте. Для евреев в 19-18 годах до Рождества Христова Ирод взялся перестраивать Иерусалимский храм, построенный при Зарувавеле в 515 году до Рождества Христова и приходивший в упадок. Строительные материалы заготовлялись несколько лет, а к строительным работам подготовлялись левиты и священники. Храм перестраивался по частям так, чтобы богослужения не прерывались. К началу Христова служения этот храм строился 46 лет от Иоанна 2:20 и был закончен в 64 году по Рождестве Христовом, то есть за 6 лет до его разрушения римлянами в 70 году. Об этом храме говорили. «Кто не видел храма, построенного Иродом, тот не видел красоты». Ученики Христова восхищались им и сказали: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» От Марка 13:1. От этого храма сохранилась только западная стена, удерживающая насыпь площади, на которой был построен храм. У этой стены евреи плакали сотни лет, а теперь после июня 1967 года радуется и называет ее не стеною плача, а западной стеной. У Ирода I было 10 жен. Дети пятерых его жен упомянуты Иосифом Флавием и в Новом Завете, а в его семейной жизни играла большую роль его сестра Соломия. Ирод постоянно трепетал за свой престол. По хитрому доносу своего старшего сына Антипатера, Ирод заключил в тюрьму, а потом велел задушить очень способных и любимых народом своих сыновей Александра и Аристовула, рожденных Мариамной, внучкой Гиркана II. Позже он пожалел об этом, и их детям дал блестящее образование. За 5 дней до своей смерти Ирод приказал казнить коварного Антипатера за подобный ложный донос. Последние годы жизни Ирод болел страшной болезнью. Его палил внутренний огонь, никакая пища не могла его насытить, ноги опухли, дыхание стало зловонным, низ живота пожирали черви. Никакие лечения не помогали. Чувствуя приближение смерти, Ирод приказал к себе призвать в Иерихон представителей всех городов его царства, велел запереть их в ипподроме, держать под стражей и убить их в день его смерти, чтобы во всех городах была не радость по случаю его смерти, а плач по убитых. Однако этот дьявольский приказ не был исполнен. Таков был Ирод, который встревожился, что родился царь иудейский, не получивший от волхвов донесения о семье, в которой родился чудный младенец. Ирод приказал избить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестности от 2 лет и ниже, в надежде, что среди убитых окажется и родившийся царь иудейский, поклониться которому пришли волхвы с востока. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Благодатный свет. Стынет небо скорбное и мрачное, только солнце луч в нашу жизнь тоскливую, барачную, глянул из-за туч. Не один я ждал, душой томился радостных вестей, но нежданно чудный свет открылся в Господе Христе. И пахнуло сладостной прохладой в душный наш очаг, загорелась вечная отрада и в моих очах. Разве может кто-нибудь измерить радость сладких слез? Как теперь могу я не поверить в то, что жив Христос? Его голос ласковый и нежный, друг мой, не забудь. Не ищи дорог в краю мятежном, он есть жизни путь. Он тебя укроет от ненастья, друг мой, поспеши. Он источник истинного счастья для твоей души. Все мы знаем, человек порочен, правды в мире нет, но горит во тьме осенней ночи благодатный свет. Николай Водневский, 1948 год.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
5: В ушах звенит. Сел писать предисловие к этому номеру журнала после того, как прочитал в интернете новости. Голова кругом идет, в ушах звенит. Ну точно, наступает конец. Атомным оружием бряцают все, кому не лень. Войны вспыхивают по всему миру, словно пожары. Где-то очередного тирана выбрали, здесь фронт прорвали, там... И во всей этой массе новостей теряется краткое сообщение о том, что исламские террористы в очередной раз напали на христианскую деревню и убили всех мужчин, а всех женщин и детей. Дальше не читаю. Не могу. Завтра снова новости с фронта, новости из... Ах да, сколько христиан вчера в Нигерии убили, а девочек-христианок увели в сексуальное рабство. Не помню. Новости со всего мира обрушились потоком. Когда диакона Иерусалимской церкви Стефана побивали камнями, он увидел открытое небо и Иисуса, стоящего одесную престола Божьего, ожидающего первого, на ком исполнились его слова. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Сколько за всю историю церкви тысяч, миллионов христиан положили свою жизнь за имя Иисуса Христа? И чем ближе конец всему этому греховному миру, тем интенсивнее гонение. Нас это не удивляет. Иисус не оставил нас в неведении. И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И для нигерийских христиан, и для верующих в Северной Корее, и для всех гонимых и убиваемых за имя Иисуса это время скорби, великой скорби, но также и путь к вечной славе, исполнению слов Иисуса, его предупреждению, что всех его последователей ожидают гонения, особенно в последние времена. Мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемый слушатель». Главный редактор.
3: Вера

0: Жизнь. Проповедь.
1: Как избежать гонений за Христа? Уверен, вас удивит такое название статьи или проповеди. Вот если бы я спросил, как потерпеть гонения и остаться в них верным, то мой вопрос показался бы вполне приемлемым, правильным, почти каноническим. И все же давайте будем честными. Мы хотели бы избежать преследований за веру и делаем все возможное, чтобы не стать мучениками. Мы знаем, что страдать за Христа – это честь. Но часто признаем себя недостойными этой чести и ведем себя как обычные люди. В нас противоборствуют два желания – желание быть верными Христу и желание устроиться в этой жизни получше. Мы хотим выглядеть героями, но при этом предпочитаем избегать трудностей, в которых героями становятся. Мы хотим быть сильными, но делаем все, чтобы не оказаться в ситуациях, где наша сила испытывается. Мы хотим, чтобы весь мир узнал о Христе через наши слова, но не через нашу жизнь и страдания. Читая Евангелие и слушая проповеди о страданиях за Христа, мы думаем о том, как избежать трудностей и прожить жизнь более-менее спокойно и благополучно. Это естественно для людей этого мира. А как насчет христиан? Разве мы не должны отличаться от обычных людей? Разве мы не должны больше переживать о том, чтобы жить правильно, верно и свято, а не удобно, красиво и сыто? Разве не должны знамения последнего времени напоминать нам о призвании быть свидетелями Христа даже ценой своей жизни? Сам Христос, открывая ученикам будущее, предсказал мучения и смерть тех, кто будет носить на себе Его имя. Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Оказывается, все христиане, то есть ученики, последователи и свидетели Христа, будут вызывать лютую ненависть у всех людей по одной простой причине – за свое имя, точнее, за имя своего Учителя и Спасителя, которое стало теперь их именем. Из слов Иисуса становится понятно, что мы не можем рассчитывать на безопасность в этом мире. И все же наш разум отказывается принять эту реальность и упрямо ищет обходные пути, чтобы остаться верным и войти в Царство Небесное, при этом избегая всех возможных неприятностей. Можно с долей иронии сказать о себе так: мы все гонимы, но чаще всего не людьми этого мира, а нашим страхом. Мы гонимы желанием найти безопасное место в мире ненависти, где его нет и быть не может. Мы делаем все, чтобы найти компромисс с мучителями и убийцами, которые, слушая наши призывы к диалогу, злобно ухмыляются и точат ножи. Мы выглядим смешными и наивными, иногда даже жалкими. Мы скрываем наше имя, мы боимся признаться, в кого верим и кому служим. Или же произносим его имя тихо, робко, виновато, как бы извиняясь перед этим жестоким миром. Мы пытаемся вписать наше христианство в порядок этого мира, приспособить, приукрасить, подсластить. Но мир продолжает нас ненавидеть, и от этой ненависти нам негде укрыться. Агрессия мира по отношению к верным свидетелям Иисуса удивляет. Ее трудно объяснить рационально, ведь преследуют самых порядочных, честных, трудолюбивых, добрых людей. Факт преследования христиан в большинстве стран мира говорит сам за себя и открывает нам природу конфликта Царства Христа и Царства мира сего. Мир ненавидит христиан, потому что отвергает Христа и Его Царство. Давайте посмотрим внимательнее на процитированные выше слова Иисуса о ненависти, мучениях и убийствах как естественной реакции мира на проповедь христиан о Христе. Во-первых, Иисус упоминает цель и методы преследователей. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас. Христиан будут мучить, чтобы запугать, сломать и принудить к отречению. Тех, которые останутся несломленными и верными, будут убивать. В арсенале средств – угрозы, давление, пытки, казни. Конечная цель – заставить христиан замолчать и сдаться, лишить их голоса страхом или смертью. Для чего? Чтобы мир не узнал о скором возвращении настоящего царя, и люди оставались под властью земных царей и царьков, в плену греха и зла. Чтобы люди боялись боли больше, чем Бога, чтобы шли за большинством по широкому пути и боялись даже подумать иначе. Во-вторых, Иисус указывает на мотив этих преследований. «Будете ненавидимы». Если мотивом агрессии является ненависть, то нам вряд ли удастся договориться, понравиться, поменять мнение наших гонителей, задобрить их или подкупить. Мы просто другие. Мы из другого мира. Мы выглядим, говорим, мыслим, действуем, живем иначе, чем большинство людей этого мира. Мир принимает и терпит лишь то, что может ассимилировать, переделать под себя. Все, что мир не может изменить и контролировать в соответствии со своими целями, он будет ненавидеть лютой, страстной, беспредельной ненавистью. Если после всех добрых дел и чудес религиозные соплеменники так ненавидели Иисуса, то неужели нас будут любить в мире постхристианском, на закате истории? В-третьих, Иисус предупреждает, что преследования будут глобальными. Их масштаб включает все народы и страны. Будете ненавидимы всеми народами. Нам кажется, что есть более или менее безопасные страны, поэтому мы думаем о переезде как возможности найти более спокойное место. Но правда в том, что у христиан нет конфликта с отдельными странами. У них конфликт со всем миром. Не стоит суетиться и метаться в поисках безопасного места. Здесь, на земле, его нет и быть не может. В-четвертых, Иисус называет настоящую причину гонений. «Будете ненавидимы за имя Мое». Мир ненавидит и гонит христиан за то, что они исповедуют власть Христа как высшую власть. Носят на себе Его имя как знак Его власти, свидетельствуют о Нем как о Спасителе и Господине, и призывают других людей признать Его власть над собой и миром. Имя Иисуса вызывает восторг у одних и ненависть у других. Оно не оставляет безразличным никого. Это имя настоящего царя. Все противники и бунтовщики ненавидят это имя, потому что знают, Иисус – настоящий Господь, а они – не настоящие самозванцы. Его царство наступает, а время земных царств истекает. И чем меньше времени остается у этого мира, тем сильнее его ненависть к слугам Христа. Мы можем спросить, что же с нами не так? Почему нас ненавидят? За что к нам так плохо относятся? Иисус успокаивает нас. Если вас ненавидят, значит с вами все в порядке. Проблемы у нас не тогда, когда нас гонят. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда нас не гонят. И говорят о нас хорошо. Согласно Евангелию, это признак лжепророков. Если мир нас любит, значит мы на стороне лжи. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Иными словами, о лже или как бы христианах в мире будут говорить хорошо. Их будут принимать за своих и любить как своих. О настоящих же учениках Христа будут говорить плохо. Их будут ненавидеть, проклинать, обижать. Получается, что христиане должны быть готовыми к преследованиям как само собой разумеющемуся последствию своего выбора в пользу Христа, как естественной реакции мира, как к проявлению своей веры и верности, как средству своего свидетельства, как к привилегии избранных Божьих. Как христиане могут избежать гонений, предсказанных Христом? Никак. Их избежать невозможно. Так устроен этот мир, что он ненавидит и преследует всех, носящих на себе и проповедующих своей жизнью имя Христа. Есть лишь один способ избежать гонений за Христа, отказаться от Него и от Его имени, признать власть и правила этого мира. Конечно, можно еще попробовать усидеть на двух стульях, и вашем, и нашем. Но рано или поздно мир потребует от нас полной лояльности к себе и полного отречения от Христа. Если мы ненавидимы этим миром из-за нашей веры в Христа, значит, с нами, как христианами, все в порядке. Мы верны своему призванию. А если мы не гонимы миром? Если любимы и ценимы, популярны и угодны, не является ли наш успех в этом мире знаком нашего отступления от Христа? Не свернули ли мы на погибельный путь? Хочу спросить тебя, мой друг, чего ты ищешь? Какой жизни хочешь? Комфортной жизни любой ценой? Даже ценой компромиссов с миром за счет своей совести и веры? Или же жизни святой и праведной, отделенной и верной Богу? Вновь и вновь наша человеческая природа возмущается. А разве нужно ставить вопрос так радикально? Разве нельзя совместить одно и другое? Увы, Христос говорит, что нет, нельзя. Нам предстоит сделать выбор: или быть ненавидимыми миром за имя Его, или любимыми миром за отказ от имени Его. Я понимаю, что ты можешь быть напуган этой перспективой трудностей и гонений. Но спроси себя вот еще о чем. А какая жизнь настоящая? На стороне мира без Христа или с Христом против всего мира? Что тебе ближе? Пустая жизнь без испытаний или же борьба ради достойной цели? Итак, как можно избежать гонений за Христа? Только отрекшись от Него. Другого пути нет. Идти за Христом значит страдать за Него. Без Христа – без Христа. Зная это, мы должны выбрать – страдать за Христа или жить в мире без Христа. Хочу обратиться и к тем, которые все еще озабочены вопросом безопасности как главным вопросом. Я понимаю ваши переживания и сам переживаю за себя и свою семью. Избегать лишних опасностей – это правильно. Но есть опасности неизбежные, и есть риски оправданные. Если ты на верном пути, то никакие возможные трудности тебя не должны пугать. Но если ты на пути неверном, то даже самая комфортная, легкая и быстрая езда закончится плохо. Смотри в конец, что ждет тебя в конце пути. Не жертвуй вечностью ради временного удовольствия. Не лети с ветерком в ад. Лучше потерпи временные трудности, но не сворачивай с узкого пути на широкий. В конце концов, кто, кроме Бога, может обеспечить нам безопасность? И если уж искать безопасности, то не путем компромиссов с миром ненависти, а путем веры и верности Богу. Как это изменит нашу жизнь, наши приоритеты, модели поведения, круг друзей, темы разговоров, статьи расходов, планы на будущее? Безопасность, которую нам предлагает мир в обмен на нашу измену Богу, это пустые обещания и хитрые манипуляции. Безопасность, обещанная Богом, не ограждает нас от временных трудностей, но проводит через них, дает гарантии своевременной помощи и обетования вечной жизни. Настоящая безопасность на узком и тернистом пути следования за Христом, а не на широком пути следования за толпой. Предупреждая своих учеников о грядущих гонениях, Иисус также обещает свое верное присутствие. «Я с вами во все дни до скончания века». Разве этого недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно в самом враждебном окружении в самое темное время истории? Михаил Черенков.
0: Вера и жизнь. Малая кафедра.
2: Ричард Вурмбрандт. Претерпев страдания, остался верным Господу. Быть христианином не всегда легко, а часто и небезопасно. Для верующих Восточной Европы в 20 веке это было суровой реальностью. Жестокие правители преследовали всех, кто слушался кого-либо другого, кроме них. А верующие всегда слушались Христа и читали Библию. Это очень раздражало правителей. Они преследовали и нередко даже убивали непокорных. Такими твердыми в своих убеждениях были пастор Ричард Вурмбранд, его жена Сабина и их сын Михай. Новая жизнь. Ричард родился в Румынии в 1909 году. Он был образованным человеком, любил книги и не верил в Бога, пока однажды не повстречал деревенского плотника Вольфкиса. После бесед с ним и чтения Библии Ричард принял Иисуса Христа в свое сердце. С этого момента у него началась совсем другая жизнь. Страшное время. Когда в Европе началась Вторая мировая война, она не обошла стороной и Румынию. Ричард, тогда он уже стал пастором, проповедовал Евангелие солдатам. Это было страшное время для всех, но особенно для евреев. Ричард и Сабина были евреями. Пережив ужасы войны, христиане думали, что наступили спокойные времена. Однако сатана никогда не оставляет в покое детей Божьих. К власти в Румынии пришли другие злые люди, которые запрещали веру в Бога и начали избавляться от христианства всеми возможными способами. Церкви были закрыты, священники и простые верующие арестовывались. Вурмбранд начал подпольную евангельскую работу. Тайная церковь. Дома у него тайно собирался кружок для изучения Библии. Люди, крадучись по одному, приходили вечерами на квартиру пастора, а после собрания осторожно покидали ее. Ричарду помогали его жена и сын. Маленький Михай во время проповеди отца стоял у окна и внимательно наблюдал, не следит ли кто за ними. Если появлялись подозрительные люди и машина, он тут же сообщал гостям, и те были начеку. Когда же улица была свободна, верующие по сигналу Михая расходились по домам. Сирота Михай. Однажды пастор Вумбранд не вернулся домой. Его арестовали прямо на улице. Долгое время семья не знала, что с ним произошло. Его посадили в тюрьму, а родным сообщили, что он бежал за границу и там умер. Через 2 года после исчезновения отца Михай остался совсем один. Его маму также арестовали и отправили на каторжные работы. Родители в заключении молились о сыне, о том, чтобы Господь укрепил его веру. Их молитва была услышана. Михай следовал за Спасителем в любых обстоятельствах жизни и молился о своих близких. Ужасы тюрьмы. Ричард и Сабина пережили в тюрьме жуткие пытки и издевательства охранников. Бесчеловечные условия содержания, голод и холод, мучения и смерть узников. Ричард все переносил с молитвой и надеждой на Бога. Он молился о своих мучителях, говорил, что прощает их, хотя они всеми способами пытались уничтожить его веру. Несколько лет он провел в одиночной камере. За это время он ни разу не говорил ни с кем и вообще не слышал человеческого голоса. Он мог только с помощью азбуки Морзе, постукивая по стене, общаться с заключенным в соседней камере. Но даже в таких условиях Ричард проповедовал ему об Иисусе. Свобода. Через 8 лет пастора Вурмбранда выпустили из тюрьмы, строго запретив ему проповедовать. Но этот запрет не мог остановить Ричарда. Он продолжил вместе со своей семьей служение в тайной церкви. Вскоре его снова арестовали. На этот раз он провел в тюрьме 6 лет. Христиане Западной Европы узнали о гонениях на церковь в Румынии. Правители этой страны начали получать много писем с просьбой об освобождении Вурмранда. Тогда была назначена цена, за которую правительство согласилось отпустить бесстрашного евангелиста и его родных – 10 тысяч долларов. Деньги собрали верующие из разных стран, и Ричард вместе с Сабиной и Михаем покинули родину. В наше время в Румынии христиан больше не сажают в тюрьмы за то, что они поклоняются Богу. Но существует много других стран, где ходить в церковь и читать Библию очень опасно. Ричард и Сабина основали миссию «Голос мучеников», которая и в наши дни защищает преследуемых христиан по всему миру. Если ты хочешь рассказать об Иисусе, но боишься сделать это, помни, ты не один. С Богом ты можешь быть сильным. Надежда Орлова.
0: Вера и жизнь. Пережитое.
1: Не сдаваться. Автомобильная авария. Наказание или искушение. Октябрь 2009 года был для меня тяжелым. К тому времени уже несколько мероприятий отменилось по независящим от меня причинам. Ранней весной мне отказали в визе в Германию. Летом мы отправились в отпуск, но по дороге в нас врезалась рессора грузовика, разбив наш автомобиль. Поездку на море пришлось отменить. И вот наступил октябрь. Я ехал на совещание, опаздывал, но уже не торопился, было поздно суетиться. Вдруг из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Выезжая на мою обочину, он резко повернул и ударил мою машину в правую переднюю фару. К тому моменту мой автомобиль почти остановился. Но окончательно его остановил именно этот удар. Автотехнические эксперты позже установили: по траектории движения у меня не было шансов избежать столкновения. Однако меня обвинили в совершении ДТП. 9 месяцев длилось следствие, еще 9 – судебные заседания. Перед одним из заседаний судья задал вопрос моему адвокату: «Долго ли вы будете еще сопротивляться?» На что адвокат ответил: «Волошин уверен, что не виноват, а моя задача – его защищать». После чего судья неожиданно признался: «Я и сам знаю, что Волошин не виноват, но не могу его оправдать». Сегодня мне легко об этом говорить, но тогда, каждый новый день, я надеялся на справедливость. Я ждал, что какие-то детали, которые следователь изучает, будут объяснены обвинителем, и это докажет мою невиновность. Но дни складывались в недели, недели в месяцы, и так прошло 4 года. Я обратился в суд, чтобы отменили приговор, потому что прошло уже 2/3 срока. Это происходило на глазах у всего общества. Я в то время был настолько загружен делами, что мог иногда говорить сразу по 2 телефонам. Как остановить такого деятельного человека? Но у Бога был свой план. Он готовил нам подарок. Новое служение. Новые территории. В то время мы активно обсуждали реализацию проекта «Москва Евангельская». Очень хотели, чтобы благую весть услышали все жители Москвы. Мы старались вовлечь в это служение всех членов церкви, чтобы каждый христианин на рабочем месте осознавал свою ответственность нести Евангелие окружающим. Как-то вечером мы собрались в помещении Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. До сих пор помню свою молитву: «Господи, если для того, чтобы у нас что-то получилось, мы должны оставить наши планы и отложить в сторону календари, мы это сделаем. Пожалуйста, помоги нам». После молитвы все разошлись. У остановки меня догнал один брат и спросил: «Это не ты забыл свой ежедневник на столе?» В моей памяти всплыла молитва. «Думаете, я действительно оставил свой календарь?» «Нет». «Подал заявление на увольнение?» «Тоже нет». Я продолжил жить как прежде, но при этом стал думать и молиться, как Савл: «Господи, что повелишь мне делать?» После аварии я ходил пешком. Машину увезли на спецстоянку, а оттуда впоследствии отправили на свалку. Анализируя свою жизнь до аварии, я пытался найти причину произошедшего, возможно, грех, который нужно было бы исповедать. Но не находил ничего конкретного. Я не безгрешный, но точно знал, что за мои грехи умер Христос. Я также понимал, что страдания в этом мире мы проходим для какой-то цели. Именно этот вопрос меня занимал больше всего. Для чего, Господи, Ты меня остановил? Для того, чтобы отменить мои планы? Чтобы выбросить календарь? А чем заняться? На что посвятить себя, чтобы это было угодно Тебе? Однажды в метро я увидел рекламу бесплатной юридической консультации. Мы тогда жили в ведомственной квартире, и я понимал, что могу занимать жилье, пока нахожусь на должности. Меня проконсультировали и пообещали помочь с документами. Мы стали молиться. Через 3,5 года мы получили жилье от правительства Москвы. Когда мы с женой вошли в нашу квартиру, там как раз заканчивался ремонт, Татьяна сказала: «Ну вот, теперь можно ехать на служение. Детям есть где оставаться на время учебы». И хотя мы никогда не говорили на эту тему, я тут же сказал: «В Чечню!» О, этот пронзительный взгляд жены! Молча и выразительно она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ведь я только вернулся из Северной Кореи, куда летал помолиться с другом. И она знала меня. Знала, что я могу решиться на менее комфортные варианты. К тому времени мы прожили вместе почти 25 лет. Иногда я думал про Сомали, но туда мне ехать не хотелось. Нужно было учить язык, а я ленив. Прошло время, и однажды Татьяна спросила: «Почему ты больше ничего не говоришь о Чечне?» Мы согласились, что после отпуска заедем на Кавказ и посетим Чечню, чтобы понять, зовет ли нас туда Господь или это наши собственные желания. В августе 2014 года мы посетили Грозный. Нас охватило удивительное чувство, словно мы вернулись в 1987-1989 годы, в Читу, где служили много лет миссионерами. Ярко светило солнце, дети между многоэтажками играли и щебетали громче воробьев. Мы посетили верующую бабушку, а затем семью неверующих. Все казалось таким знакомым, привычным. На обратном пути я, чтобы попутчики не слышали, спросил супругу: «Что скажешь?» Она ответила: «Я не против». Мы сообщили руководству Союза ЕХБ, что Господь призывает нас на служение на Кавказ. Для всех это было как гром среди ясного неба. Мы благодарны Богу, что Он нас подготовил и провел этим путем. Особенно я благодарен Богу за супругу Танечку. Мы 18 лет прожили на съемной квартире и только вошли в свою новую, полученную от государства, а она согласилась ехать в глиняный домик на Кавказе. Дом без дверей между комнатами, с неоткрывающимися окнами и печным отоплением. Но это нас не тяготило. Господь давал нам другие заботы. Домой мы возвращались только для того, чтобы переночевать и приготовиться к новому дню. Сейчас, оглядываясь назад, я с трудом понимаю тот оптимизм, который мы имели тогда. Но мы жили откровением и видимыми возможностями. Спешили потрудиться. Все, что можно было сделать, мы делали. И Господь не только охранял нас, но и обеспечивал всем необходимым. Мы продолжали служение на местах тех братьев и сестер, которые жили там в опасные времена. Мы лишь восстанавливали наследие наших отцов, а Бог чудным образом все устраивал. Прошло 10 лет. Сегодня там, в Чечне, построен дом молитвы. Он каждое воскресенье наполняется людьми, поклоняющимися Господу. Господь подарил и нам домик неподалеку. Мы обосновались в этом районе, построились и переехали дальше, во Владикавказ. Наше служение в Чечне продолжил брат Вячеслав и его жена Настя. Вместе с командой они совершают его и сегодня. Слава Богу! Да благословит Господь всех, кто стремится видеть Его, и тех, ради кого Он нас призвал. Рувим Волошин.
0: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: Кто?
1: Кто позволил своим завистникам, возненавидевшим его, изгнать себя из страны, пока они сами не пришли искать его дружбы?
2: Исаак.
1: Какие четыре человека, будучи спущены из окон, убежали от преследования?
2: Два соглядатая. Давид, Савл.
1: Где говорится о пещерах, ущельях, скалах, башнях и рвах, как об убежищах для притесненных?
2: В первой книге царств, глава 13, стих 6.
1: Кто лишился жизни за то, что отказался бить другого?
2: Сын пророка.
1: Кто был приговорен к смерти за то, что молился?
2: Даниил.
1: Какой пророк был заключен на много дней в темницу и подвал?
2: Иеремия.
1: Как звали первого человека, которого хотели лишить жизни из-за Христа?
2: Лазарь.
1: По какой причине многие из уверовавших начальников иудейских не исповедовали Иисуса?
2: Чтобы не быть отлученными от синагоги.
1: Как звали двух мужей, которые в Новом Завете описаны как мученики?
2: Стефан и Антипа.
1: Сколько раз апостол Павел получал от иудеев по 40 ударов без одного?
2: Пять раз.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Говоря о счастливой жизни, мы говорим о счастливых отношениях. Поэтому тема нашей передачи сегодня – «Как нам поступать, если нас раздражают люди?» – говорит пастор Вильгельм Буш.

Название темы не совсем точное. Если нас раздражают другие, а они нас раздражают, это же так. Ведь нас обязательно кто-нибудь раздражает, не так ли? Я даже рискну спросить. Пусть отзовется тот, кому никто не действует на нервы. Вот видите, никто не отзывается. Нас раздражают. Это факт. Никаких «если». Это же в порядке вещей. Разве я не прав? О, да, мы страшно действуем на нервы друг другу. Не все. Моя жена, например, меня не раздражает. Но многие другие меня часто раздражают. И вас тоже. Ну, конечно же. Поэтому мы и ссоримся. В семьях, между соседями, на предприятиях и даже в христианских кругах люди постоянно действуют друг другу на нервы. Повсюду только и слышишь разговоры об этом действии на нервы. Существует множество людей, которые могли бы сказать: «У меня было бы все хорошо, если бы не тот или не та». Таким образом, этот кто-нибудь становится бельмом не только в глазу, но и в жизни. И об этом следует поговорить. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Друзья мои, я хотел бы поподробнее остановиться на этом вопросе. Видите ли, может случиться, что кто-то немного покашливает, а в действительности у него заболевание легких. Тут уже карамельки от кашля не помогут, но должно последовать более глубокое обследование и другое лечение. Вы понимаете это сравнение? То, что мы друг друга раздражаем, только признак того, что организм человека нездоров. Это раздражение имеет гораздо более глубокие корни, чем, к примеру, то, что соседка вам немного не по душе. Поэтому я хочу осветить этот вопрос в более широком плане. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Мир, в котором мы живем. Видите ли, мое мировоззрение основано на Библии, и я нахожу его единственно верным, ибо все остальные лет через 20 так или иначе придется выбросить на свалку. А Библия говорит: «Бог создал мир совершенным». Тогда Адам не раздражал Еву, а Ева — Адама. Существовала полная гармония. И тем более живой Бог не раздражал людей, а люди не раздражали Бога. Там все было в согласии. Бог с людьми, а люди между собой. Но вот Библия повествует, что на заре истории человечества произошла первая катастрофа. Библия называет ее грехопадением. Повествуется о том, что человек был искушаем. Он не должен был есть плодов с определенного дерева. Бог ему это запретил. Но ему предоставлено право выбора, и он выбирает зло, непослушание. Он берет запретный плод. В то же мгновение, когда в начале истории человечества происходит грехопадение, вся гармония нарушается. Тогда Бог и люди разлучаются. Бог изгоняет человека из рая и перед входом ставит херувима. С тех пор мы с Богом разлучены. С тех пор мы раздражаем Бога, а Бог — нас. Начните-ка говорить с людьми о Боге, они сразу же раздражаются. Прекратите, наконец, об этом. Никто не знает, существует ли он на самом деле. Между Богом и нами ужасная пропасть. В тот же самый момент разделились и люди. Это стало ясно уже по детям Адама и Евы. Уже с того времени люди стали друг друга раздражать. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. В сущности, нельзя сказать, почему они были разными. Однажды земледелец Каин трудился мотыгой на поле. Но вот приходит Авель,

Я представляю, как в Каине все перевернулось. Скорее бы он ушел, этот кроткий подлиза, видеть его не хочу. Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Тогда Каин наносит мотыгой удар по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Друзья мои, мы все цивилизованы и поэтому не убиваем друг друга мотыгой. Но если вы читаете газеты, то встречаете нечто подобное. И если припомнить крупномасштабные процессы истребления во времена Третьего Рейха, то в сущности в них тот же каинский смысл — ненависть к людям. Таким образом, истреблены сотни тысяч жизней. Каин приходит в себя, когда видит Авеля мертвым перед собой. Он слегка испуган. Но потом он роет яму, опускает в нее труп и прикрывает его землей. Он оглядывается по сторонам и убежден, что свидетелей нет, никто его не видел. Мы, люди, ведь всегда так думаем. То, чего никто не видел, на самом деле и не происходило. О, если бы вы знали, какие темные истории повсюду сопутствуют людям. Каин уходит. Ему становится не по себе. Но вдруг он слышит голос. «Каин!» Кто бы это мог быть? «Каин!» Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. «Живой Бог!» Он все видел. Он был немым свидетелем. «Каин! Где твой брат, Авель?» Каин еще сопротивляется. «Я же не нянька своему брату Авелю. Разве я сторож брату моему?» «Каин!» — сказал Бог. «Голос крови брата твоего взывает ко мне от земли». Теперь вы видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Люди разлучились. Бог раздражает Каина так же, как он раздражает многих вас. Но мы не сможем избавиться от наших близких, так же, как мы не можем избавиться от Бога. Таков мир, в котором мы живем. Убеждать бесполезно. Да, объяснения теперь бесполезны. Например, никакие разговоры о Боге милостивом не помогут. Между Богом и нами теперь стена, пропасть. Во время войны, когда мой дом и половина Эссена горели, ко мне подбежала женщина, крича: «Как только ваш Бог может такое допускать?» На это я ей ответил: «Мой Бог может такое допустить. Может быть, Бог является вашим врагом?» Со времени грехопадения все разъединилось. Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. И в этом кроется причина того, что люди нас раздражают. Если у вас есть соседка, которая вас раздражает, то причиной тому является грехопадение, то есть то, что мы люди падшие, разлученные с Богом. Поэтому всякие объяснения теперь бесполезны. Недавно я побывал на швейцарской границе. На пограничной заставе висел плакат. Он гласил: «Сообща лучше». Я подумал: «Ясно, только плакат мне не поможет, если люди меня раздражают». Или такой плакат, который я видел на днях: «Будьте взаимно вежливы». Американцы на каждом углу развешивают плакаты такого содержания: «Улыбнитесь приветливо». Но в сущности это делу не поможет. Разве я не прав? Нет, убеждать бесполезно. Помню, как, будучи еще молодым теологом, я часто бывал в одной семье, в которой все были в ссоре. Все родство жило в одной местности и полностью перессорилось. В один из вечеров я их всех созвал и с присущим мне воодушевлением попытался их всех примирить. Тогда я натер себе на языке мозоль. Часов в 11 вечера они, примирившись, пожали друг другу руки. Я был очень счастлив и подумал: из меня в будущем получится дельный пастор, если начало уж такое хорошее. Радостный, я пошел домой и безмятежно заснул. Утром, повстречавши одну молодую женщину из примиренных, я сказал: «Как хорошо было вчера вечером, не правда ли?» «Хорошо», — возразила она, — «разве вы не знаете, что произошло?» «Что же?» — спросил я бледнее. Оказывается, по дороге домой все снова перессорились, а потом дело пошло еще хуже. Вы смеетесь? Но мне не было смешно.
Я вдруг понял, что с грехопадением дело обстоит очень серьезно, что мы с Богом и с ближними разлучены, и что здесь даже самым добрым словом не поможешь. Часто люди мне пишут: «Дорогой господин пастор, там и там у меня родственники, которые в ссоре между собой. Не могли бы вы их навестить?» В таких случаях я отказываю, так как знаю, что добрым словом здесь не поможешь. Подумайте-ка о людях, которые вас раздражают. Я мог бы вас долго убеждать, но все было бы бесполезно. В этом-то и весь ужас. Я хочу рассказать вам о семье, которую я посетил. Приходит домой 17-летний сын, неуклюжий, в синих джинсах, с лохматой шевелюрой. Я заметил, что отец начинает раздражаться. «Вы только посмотрите на него», — говорит он. «Посмотрите на него». Отец порядочный и корректный служащий. Представьте, как в отце все переворачивается, когда он видит небрежность своего сына. Или в другой семье любящая мать, христианка, видя, как дочь подкрашивает губы, не сдержавшись, говорит: «Как она мне действует на нервы!» Не то же ли самое и повсюду? Когда я одному разведенному мужу пытался объяснить, что он грешит, то он мне возразил: «Перестаньте, господин пастор, меня уже одно то раздражает, что моя жена чавкает, хлебая суп». Вы находите это слишком смешным? Я же нахожу это ужасающим. Вы говорите, это мелочи. Мелочи? Это признаки того, что мир во время грехопадения выпал из Божьих рук, и что мы живем в падшем мире, как люди без Бога. Это раздражение иногда может принять очень скверный оборот. Я знаю одну молодую девушку в Эссене, у которой рассеянный склероз, и она совершенно парализована от этой ужасной болезни. Она живет в маленьком доме. Рядом живет отчаянный парень, который вечером с 7:30 до 11 любит смотреть телевизор на большой громкости. Бедная больная девушка должна была все это через тонкую стенку слушать вечер за вечером, час за часом. Она просила его немного убавить громкость телевизора, но парень в ответ еще больше увеличивал громкость. Представьте себе, это продолжалось год за годом, вечер за вечером, час за часом. Какими чудовищными, какими подлыми мы можем быть! Вы себе можете представить, как бедную девушку раздражал этот человек? А этого парня, конечно, раздражала девушка. За стенами шла борьба, которая делала жизнь невыразимо трудной. Когда я был еще совсем молодым пастором, у меня было 150 конфирмующихся. Я начал их посещать. Все они жили в многоквартирных домах. Во время первого посещения я обнаружил в доме скандал. То же было при втором и третьем посещениях. Тогда, на конфирмационном часе, я попросил встать тех, кто не был в ссоре. Встали только трое или четверо. «А остальные все в ссоре?» — спросил я и получил утвердительный ответ. Тогда я спросил тех, кто не был в ссоре: «А почему у вас обходится без ссор?» Они ответили, что живут одни. Вот такое положение. Нам нужно быть радостными, нужно трудиться, а при этом наши нервы постоянно разрушаются. Когда что-нибудь падает нам на ногу, нам больно. Если кто-нибудь нам постоянно действует на нервы, это становится невыносимым. Вмешательство Бога. Если бы мне нечего было больше сказать, кроме того, что сказано, я бы и не начинал. Но у меня есть чрезвычайно важная весть, удивительная весть. В своем непостижимом милосердии живой Бог вмешивается во всю эту неразбериху взаимных раздражений и досад. Весь этот горемычный мир лежит перед взором Божиим, и Бог принимает меры. Его вмешательство чудесно. Это самая восхитительная весть Библии. Он разрушает стену, которая разделяет нас с Ним, и снисходит к нам в Своем Сыне Иисусе. То, что наша современная жизнь непочтительно отстраняет Евангелие об Иисусе, не говорит против Евангелия об Иисусе, но свидетельствует о недальновидности нашего времени, так как Иисус является единственным шансом нашего спасения. Что может быть более величественным, чем то, что совершил Бог, разрушив стену между Ним и нами,
послав Сына Своего в этот мир разобщенности с Богом, раздражения и раздоров. Пришествие Сына Божьего Иисуса Христа совершенно меняет ситуацию. А. Иисус дарит мир с Богом. А теперь я хотел бы вам показать, что в Иисусе все соединяется. Иисус не был разобщен с Богом. Иисус — Сын Божий. Недавно мне было сказано, Иисус был таким же человеком, как и каждый из нас. В крайнем случае, он был основателем религии. На это я ответил, тогда, очевидно, вы имеете в виду кого-то другого. Я имею в виду того, кто сказал о себе, что он — приходящий с небес, а мы — сущие от земли. Да, я говорю о нем, о Сыне Бога Живого, имя которого чудный, посредством которого Бог вторгся в наш погибший проклятый мир. Кроме того, его никто из людей не раздражает. Его не раздражает даже Иуда, предавший его. Меня раздражает тот, кто меня предает. Иисус любит Иуду до конца. Вам нужно представить историю Иисуса как человека, которого никто не приводил в раздраженное состояние. Вот, например, чудесная история, произошедшая в последний вечер перед его смертью, когда он с учениками совершал вечерю. В странах Востока люди не сидят на стульях, но возлежат вокруг стола на широких подушках. Мне трудно представить, как люди могли есть в таком положении. По крайней мере, мы бы лежа не могли есть при помощи вилки и ножа. Но они ели. Прежде всего, они сняли сандалии. Там было так принято. Затем омыли ноги от дорожной пыли. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, что Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взглядом. Ведь один из них должен принести воды и омыть остальным ноги. А Иоанн, самый молодой, и раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает, «Как Петр действует мне на нервы! Вечно он мне указывает! Ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног!» А Иаков думает, что ему это не к лицу, он же один из любимых учеников, пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг другом, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге. Неужели он пойдет за водой? Но он идет, берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет всем ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Иакову, Матфею. Я чуть было не сказал и мне. Таков Иисус. Тот, в котором все. Бог в нем, а он возлюбил всех. Я должен вам изобразить Иисуса, висящего на кресте. Таким он мне дорог больше всего. Как бы мне хотелось оказаться вместе с вами на том холме пред вратами Иерусалима, где ревет толпа народа, где с копьями стоят римские воины, где над головами высятся три креста. Я имею в виду средний крест. Того с терновым венцом я хотел бы вам представить. Друзья мои, он умирает там за вас, чтобы извлечь вас из этого жалкого состояния, находясь в котором вы раздражаете других, раздражаете сами себя, и другие тоже раздражают вас, и примирить вас с Богом. Если вы хотите, чтобы все, что находится между вами и Богом, было устранено, подойдите к кресту Иисуса. Этот Иисус, умерший за вас и воскресший, является Божьим посланником мира. Оставьте все свои сомнения, которых у вас предостаточно, и придите в распростертое объятие Иисуса. Сложите к ногам Его все свои прежние привычки и грехи. Вы это сможете совершить, если будете взирать на крест Иисуса. Протяните Ему свою руку и скажите: «Тебе я хочу принадлежать, и это будет вашим первым шагом к примирению с Богом». Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы нашли мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус — Божий посланник мира. Примите его.
Досадно, что многие люди, хотя и слышали об этом, примирения с Богом не достигли. Это ужасно. Я хотел бы приложить все усилия ради ваших сердец, ради ваших душ, чтобы вы приняли Божьего посланника мира. Сегодня у меня была беседа с несколькими журналистами. Разговор зашел на тему о том, что же в настоящее время нужно принимать всерьез. Я им сказал откровенно, что после пережитых мной двух войн и нацизма, я не знаю, что еще можно принимать всерьез. Пустые фразы, которые мне предлагают международные пророки и политические деятели, да они сами не принимают их всерьез, и я тоже. Я не знаю, что между небом и землей можно было бы принять всерьез, кроме Божьего посланника в лице Иисуса. Это я могу принять всерьез. Это единственное, что еще можно воспринять всерьез. Это стоит сделать. И если здесь есть молодые и пожилые люди, которые скажут, что не могут ничего принимать всерьез, то Евангелие как раз об этом говорит для вас. Бог необычайно серьезно относится к вам в Иисусе. Теперь и вы всерьез примите Его предложение мира в Иисусе. Видите, Иисус нас вновь соединяет с Богом. Ваша беда в том, что вы, возможно, называете себя христианами, являетесь исправными плательщиками церковного налога, но не имеете мира с Богом. Я говорю вам, Иисус умер и за вас, взявши ваши грехи на себя, чтобы вы сейчас обратились к Нему, пали ниц перед Ним и могли сказать: «Господи, к Тебе идет погибший грешник. Я теперь в Тебя верю. Я принимаю Тебя». Это приведет вас к жизни, к примирению с Богом. Б. Иисус дарит мир с ближним. Но там, где посредником становится Иисус, происходит не только примирение с Богом, но и с ближним. Тогда наступает конец всякому раздражению. Сейчас слушайте внимательно. Среди вас есть прекрасные христиане, но если вас другие люди раздражают, то не все в порядке. Ясно ли вам это? Вы скажете: «Вы бы знали мою соседку, эту козу». А я вам говорю: пока вы ее не полюбите, у вас не все в должном порядке. Если Иисус вторгается в нашу жизнь, то раздражение, постоянно вызываемое кем-то, проходит. Видите ли, в ком пребывает Иисус, тому Он дарует мир с Богом и мир с тем, кто нас раздражает. Если есть люди, которые вас раздражают, то вам нужен Иисус. Ничто иное вам не поможет. Ваши нервы не выдержат такой жизни. Иисус должен вас примирить с Богом и стать вашим достоянием. Тогда и с другими будет все хорошо. У меня есть очень близкий для меня друг. У него хорошая квартира, но у владельца, который сдает ему квартиру, скверный характер. И к тому же он очень жаден на деньги. И вот на днях хозяин квартиры прислал ему бессовестное письмо, в котором приказывал сделать то-то, заплатить за то-то. Мой друг рассказывал: «Волосы у меня встали дыбом. Я пошел к письменному столу, чтобы ему ответить. Вдруг передо мной встал образ Иисуса, умершего за меня и за хозяина квартиры. Я уже не мог ответить так резко. Тогда я пошел к нему и сказал: «Послушайте-ка, неужели мы действительно будем так разговаривать друг с другом? Мы же оба порядочные люди. Может быть, мы здраво поговорим? Я вас действительно уважаю, поэтому нет необходимости со мной так поступать». Хозяин был побежден так, что скандал не состоялся. Теперь они добрые друзья. Хозяин со скверным характером и последователь Иисуса. Позвольте мне еще кое-что рассказать. Будьте внимательны. Я знаю одного человека по имени Дапоццо. Он французский евангелист. С тех пор, как он побывал в концлагере, у него раздробленная рука. Он до мне рассказал одну историю, которую я никогда не забуду. Однажды во время обеда в концлагере меня вызвал начальник. Меня завели в комнату, где был накрыт стол. На столе стоял только один прибор. Пришел начальник лагеря. У меня был волчий голод. Начальник лагеря сел за стол, а ему преподносили фантастические блюда, одно за другим, тогда как я должен был спокойно стоять и смотреть. Всем своим видом он показывал мне, как ему вкусно, а я умирал от голода.
Но этого еще было недостаточно. В конце ему принесли кофе. Он положил на стол сверточки и говорит: «Посмотрите-ка, ваша жена из Парижа прислала вам печенье. Я знал, что у них там было плохо с питанием. Как же мне пришлось экономить, чтобы испечь это печенье?» И вот начальник лагеря его поедает. Я попросил его: «Дайте мне хотя бы одно. Я его есть не буду, но хотя бы взять на память о моей жене». Но, смеясь, он съел все до последнего. Это был момент, когда раздражение достигает высшей точки — ненависти. Дапотса продолжал: «В то мгновение мне стало ясно, что означает «любовь Божия излилась в наше сердце». Я мог любить этого человека. Я думал: бедный ты человек, нет такого, кто мог бы тебя любить. Тебя окружает лишь ненависть. Как все же хорошо мне быть Детем Божиим». Вы понимаете, Дапотса мог питать к нему сочувствие и милосердие. Этот человек не раздражал его. Начальник это почувствовал. Он вскочил и выбежал. После войны Дапотса как-то навестил его. Тот побледнел. «Вы хотите отомстить?» «Да», — ответил Дапотса. «Я хочу вам отомстить. Я хотел бы выпить у вас чашку кофе. Я привез с собою торт. Мы теперь вместе сядем и поедим». Человек тот вдруг понял. Тот, кто находится под властью Иисуса, не может уже ненавидеть. Он свободен от раздражения, так как любовь Божия излилась в его сердце. Я, старый пастор крупного города, очень часто слышал, как сетуют: «Я так одинок, меня никто не любит». Я не могу больше такое слушать. В таком случае мне хочется сказать: «А ты? Где человек, который бы мог сказать о тебе: он мне оказал любовь?» Знаете ли, я нахожу глупым, когда люди постоянно сетуют: «На свете не существует любви, а сами холодны, как сосульки». Простите меня за грубое выражение, но я происхождением из Рурской области, а там говорят грубо. Когда я это понял, то решил, что буду проявлять любовь. И вдруг заметил, что мы вовсе не в состоянии проявлять ее. Наше сердце невыразимо эгоистично. Существуют люди, которых можно любить, так как они симпатичны нам, а те, которые действуют на нервы. Я вспоминаю беседу с одним рабочим коммунистом, который говорил: «Мы участвовали в Шанхае в демонстрации кули». На это я возразил: «Это прекрасно. А каковы ваши отношения с соседом?» И у него выскочило: «Если я его встречу, то он у меня получит». Понимаете? Люби своего дальнего, это не так трудно, но люби своего ближнего, это уже посложнее. Итак, я считаю, что мир сможет стать иным лишь тогда, когда я смогу полюбить своего ближнего, в том числе с тяжелым характером, опасного, желающего мне зла. Мне самому это не под силу. Это дар Божий. Друзья мои, это, конечно, непросто. Я сам это испытал. А именно, когда Иисус вселяется в нашу жизнь и дарует нам мир с Богом, и затем хочет даровать нам и мир с ближним, то это очень болезненно, так как Он нам тогда показывает, что мы раздражаем других намного больше, чем они нас, что другим нас терпеть намного труднее. С тех пор, как я знаю Иисуса, Он показывает мне мои проступки по отношению к другим, и тогда становится все виднее, что Спаситель умер на кресте и дает прощение грехов. Вы понимаете? Самую большую революцию в мире творит Иисус, но Его нужно принять, и поэтому я прошу вас, чтобы вы не только слушали все это, но и приняли Иисуса всерьез. Я желал бы, чтобы вы сказали: «Я нашел Иисуса, а Он нашел меня».

Уважаемый радиослушатель, живет ли в твоем сердце Христос? Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца покоренные.

своем невежестве относительно жизни на этом конце социальной лестницы она не знала, что врач, даже после несчастного случая, был достаточно редким явлением, чтобы оставить

появилась та странная нотка гордости. Он живет далеко, на 23-й, и ходит домой к Кэдди, чтобы лечить, и во многие другие места, где живут большие люди. Я не знаю, как он оказался здесь. Миссис Робертс никогда не слышала этого имени, но подумала, что она здесь новичок, и мудро воздержалась от того, чтобы уменьшить славу доктора Эверетта, признав, что он известен не всему миру. Возможно, он был хорошим врачом и филантропом, потому что его появление в этом районе подтверждало это. «Вы знаете, где живет кто-нибудь из мальчиков нашего класса?» Это был ее следующий тщательно сформулированный вопрос. Она не знала, стоит ли намекнуть, что слышала о парнишке, живущем в этом переулке, или это будет расценено как оскорбление. «Ну», – протянул ловкий Дик, и в его глазах снова появился лукавый огонек, который на мгновение погас из-за странности ситуации. «Я надеюсь, что сам знаю, где живу. Во всяком случае, иногда я там появляюсь». «Конечно», — ответила она, смеясь над его юмором. «Я должна была сказать, где живут все остальные. Вы, разумеется, дадите мне свой адрес после того, как проводите меня до какого-нибудь места, где я смогу ориентироваться». Она чуть было не сказала «безопасное место», но вовремя сдержалась. По всей вероятности, Дик этого не заметил. Он был в полном изумлении от самой идеи дать кому-либо свой адрес. «Это дом Дирка Колсона», — внезапно сказал он. «Он один из наших парней». Миссис Робертс непроизвольно воскликнула. Дом был одним из самых заброшенных в этом ряду. И казалось, если сравнить жалкое состояние зданий, он нуждался в ремонте больше, чем остальные. В этот момент с внезапной, опустошающей силой до нее дошло, что человеческие существа, такие, до которых она пыталась достучаться, и такие, которые, как она надеялась, будут вечно жить на небесах, называли эти трущобы своими домами. Какое возможное представление они могли бы получить о рае, называя его домом? «И весь этот дом их?» Она задала этот вопрос робко, потому что здание выглядело очень большим, но она совершенно не была знакома с городской многоквартирной жизнью. «Весь этот дом?» Дик почти выкрикнул эту фразу и согнулся пополам от смеха. «Но я бы сказал, что нет, мэм. По моим подсчетам, примерно 35 разных семей имеют такое удовольствие». «Весь дом! О, блаженство! Какая зелень!» И он снова засмеялся. Миссис Робертс заставила себя рассмеяться вместе с ним, хотя была охвачена ужасом. 35 семей в одном доме! Как должно быть ужасен их образ жизни!» «Я почти ничего не знаю о больших городах», — сказала она. «Мой дом был в гораздо меньшем месте». Это была правда, но не вся правда. Инстинкт удержал эту леди в прямом смысле этого слова, от объяснения, но она ничего не знает об униженных бедняках, так как разговаривала с одним из них. Как раз в этот момент произошел отвлекающий случай. Они быстро продвигались по аллее. Широкие шаги Дика требовали усилий со стороны его спутницы, чтобы держаться рядом с ним. Но прямо впереди путь был прегражден. Глава 7. Бунт. Не среди мужчин, что достаточно страшно, и не среди женщин, что еще хуже. Но это самое ужасное из всех зрелищ и проявлений греха. Бунт среди детей. Ругательства, плевки друг в друга, дергание друг друга за волосы, царапания. Они были как тигры, рычали как дикие звери, швыряли друг в друга мусором. Перед такой толпой остановилась миссис Робертс в своем черном шелковом платье для прогулок, бархатной шляпке и тюленьих мехах. Объятая ужасом, она схватила Дика за руку. Но чувство, которое было больше, чем просто ужас, лишало ее сил. «Ой!» — воскликнула она, и агония в ее голосе подсказала парнишке рядом с ней, что ее беспокоит нечто большее, чем просто испуг. «Это же маленькие дети! Им не может быть больше 7 или 8 лет! О, что мне делать?» «Вам не нужно бояться, мэм». В голосе Дика послышался легкий намек на что-то похожее на жалость. Она прильнула к нему так, что невольно почувствовала себя ее защитой.

0: читником. Это вовсе не редкое явление. В основном они всегда ведут себя так. Скорее всего, один из них нашел кость, а другой хочет ее заполучить. И тогда они начинают ссориться. А вся детвора вокруг присоединяется к той или иной стороне и дерется. Делало ли это пугающее объяснение ситуацию менее ужасной? Вдруг в ссоре наступило затишье. Кто-то заметил приближение элегантно одетой леди. Необычное зрелище в этом переулке. И обе стороны остановились, чтобы полюбоваться. Все одновременно перестали обращать внимание друг на друга и стали улюлюкать и глумиться над миссис Робертс. Один держал в руке пригоршню грязи и внезапно бросил ее в леди. Тут ловкий Дик подался вперед, как защитник.
1: «Заткнись там! Отойди в сторону, Плак, и дай нам пройти!»
2: «Остерегись! Смерчи! Только попробуй бросить, я сверну тебе шею, когда я вернусь!»
0: Эта угроза была адресована несчастной маленькой девочке, которая запустила руку в глубокую коробку или бочонок с мусором и извлекла оттуда воняющую гнилыми яблоками, свиным салом и любой жидкой гадостью, которая вам подсказывает воображение. Она подняла руку, очевидно, намереваясь бросить на незнакомую леди то, что приготовила для одного из бунтовщиков. Уверенный тон, которым говорил ловкий Дик, возымел свое действие. Все сражающиеся были маленькие, а он был крупным, и его, очевидно, признавали за силу. На него было брошено несколько вызывающих взглядов, но разношерстная толпа расступилась и позволила ему пройти невредимым. Дик внимательно следил за ними и не скупился на угрозы, пока они не оказались вне пределов досягаемости.
2: «Держись подальше, Билл! Я вижу это! Берегись, Салли! Ты пожалеешь, если что-нибудь бросишь. Имей в виду».
0: Наконец они пробрались сквозь толпу. Но оказалось, они не были вне опасности, потому что там, прямо на их узкой тропинке, стоял пьяный мужчина, раскачиваясь из стороны в сторону. Это было ужасно для человека, не привыкшего к подобным зрелищам. Дик почувствовал, как крепче сжали его руку, и удивился звуку собственного голоса, когда успокаивающе сказал: «Вам не нужно его бояться, мэм. Это всего лишь старый Джок. Он такой же уродливый, как сам старый Ник, но он знает, что со мной лучше не связываться. Я могу швырнуть его в канаву так же легко, как тех сопляков, и он это знает. Это отец Зирка, вот кто он. Поглядите, какой красавчик!» И снова миссис Робертс издала испуганный возглас, и часть ее ужаса сменилась печалью из-за несчастья, причиненного мальчику, у которого был такой дом и такой отец. Чего от него следовало ожидать? Наконец, этот бесконечный переулок был преодолен, и они вышли на респектабельный широкий проспект. Миссис Робертс отпустила руку своего защитника, и его новый образ мгновенно исчез.
2: «Ну вот вы здесь, мэм!» – произнес он с блеском в глазах и дерзкой ухмылкой на лице. «Отсюда вы сможете добраться домой. Или мне следует одолжить тачку и доставить вас до места?»
0: Хотя миссис Робертс была сильно потрясена различными эмоциями, она заставила себя рассмеяться. Она не станет осуждать его веселье, если оно не было определенно греховным. Он мог не осознавать, что это неуважительно. Возможно, он никогда даже не слышал этого слова. «Теперь я знаю дорогу, спасибо. По крайней мере, мне так кажется. Не могли бы вы подсказать мне, на каком трамвае мне доехать до Восточной 55-й улицы? На зеленом или на желтом?»
2: «Садитесь на зеленый», – тихо сказал он. С этим вопросом его роль защитника вернулась к нему. Вопрос показывал ее зависимость от него.
0: «Спасибо вам», – повторила она с большой сердечностью. «Я никогда не забуду вашу заботу обо мне». Ее рука была в кармане, а между пальцами она держала блестящую монету. Ей очень хотелось отдать ее ловкому Дику. Этим утром он спас ее от многих опасностей. Он был очень бедно одет и, несомненно, нуждался в помощи. Мгновение поразмыслив, она решительно вытащила из кармана руку. Сегодня ему следует отплатить простым сердечным спасибо за оказанную доброту. Возможно, он не посчитает это блестящей монетой, но это будет его первым уроком вежливости в жизни.
2: Позже, в тот же день, когда миссис Робертс немного отдохнула после утреннего похода, юный Рид получил небольшую записку. «Дорогой мистер Рид, я узнала имена всех мальчиков и прилагаю вам список. Вполне возможно, что в течение дня вы встретитесь с кем-то, кто сможет поделиться информацией о них. В любом случае, я подумала, что вы хотели бы знать их имена. Держите меня, пожалуйста, в курсе ваших успехов в знакомстве с ними. Помните, мы союзники. С уважением, миссис Э.Л. Робертс». Альфред Рид задумчиво вертел в руках тонкую бумагу для заметок с выражением недоумения на лице. Он чувствовал себя готовым к труду, был очень рад этому, но в то же время озадачен. Он совершенно не знал, с чего начать. Что ж, не знала этого и маленькая леди, и все же за один день она добилась большего, чем он в течение нескольких недель. Либо она находила возможности, либо использовала их. Возможно, появятся шансы, после этого он наверняка будет держать ухо востро. В красивом доме на Восточной 55-й улице, где мистер Робертс поселил свою невесту, после несколько затянувшейся деловой поездки, включавшей месяцы отсутствия, все шло к тому, чтобы провести уютный вечер в библиотеке. Так называлась красивая комната, где муж и жена сидели вместе, но она была совершенно не похожа на обычную библиотеку. Книг там было в изобилии, но были также картины, цветы и пара певчих птичек. В ней было полное отсутствие того строгого порядка, который характеризует большинство комнат с таким названием. Маленькие прелести, которые, как с улыбкой признал мистер Робертс, не принадлежали библиотеке, все же обосновались там, с таким видом, словно приехали погостить. «Для удобства мы будем называть это библиотекой», — сказал хозяин дома. «И будем помещать сюда все, что нам заблагорассудится. Это будет оранжерея и комната для шитья, и комната отдыха, и все остальное, что мы с тобой выберем для обустройства». Миссис Робертс радостно согласилась и дала волю своим прелестным вкусам. Флосси Шипли была сильно озадачена тем, как они все делали. Но миссис Эванс Робертс начинала понимать, что, по крайней мере, в незначительных вопросах они имеют право для себя быть законом. Возможно, ей помогло осознание того, что большой класс людей был готов цитировать миссис Эванс Робертс как авторитетную личность практически по любому вопросу вкуса. Тот вечер, о котором идет речь, мистер Робертс в халате и тапочках придвинул свое кресло к лампе, готовясь к получасовому чтению вслух. Но выяснилось, что к этому необходимо было сделать что-то еще, по крайней мере, что имело приоритет. Ему принесли деловые телеграммы, которые требовали написания двух или трех деловых писем. «Это не займет у меня много времени», — пояснил он жене. «Это несложные дела, поэтому я разрешаю тебе говорить, пока с ними разбираюсь». Она рассмеялась над этим намеком на ее любовь к разговорам, но вскоре воспользовалась этой привилегией. «Эван, что из себя представляет мистер Рид? Как ты считаешь?» «Рид, кто это?» «О, мой продавец!» «Самый лучший человек, самый достойный уважения малый. Один из тысячи. Кстати, ты рассказала ему, как заинтересовалась его сестрой?» «Пока нет. Я хочу познакомиться поближе. Но, Эван, ты знаешь, где он ночует?» «Вряд ли. Где-то на Третьей авеню. Я полагаю, или, возможно, на Второй. В списке магазина указано. Тебе нужен его адрес?» «О, я знаю, где это. Но я имею в виду, что это за место». Мистер Робертс слегка приподнял свои красивые плечи. «Это общежитие, где живут многие клерки. Я подозреваю, что не очень шикарное место. Скудная еда и унылая обстановка. Тем не менее, это в высшей степени респектабельно». «Где он проводит свои воскресенья?» Быстро двигающаяся ручка написала почти две строчки красивым почерком, прежде чем мистер Робертс был готов ответить на этот вопрос. «Ну, в основном, как мне кажется, в церкви. Он очень регулярно посещает утреннюю службу, а после обеденное время посвящает миссии в Южном районе. Я полагаю, он ходит в церковь по вечерам, но с тех пор, как мы уделили наше внимание этой вечерней миссии, я его не видел». «Ах, ну, Эван, я имею в виду остальное время».
0: те маленькие отрезки воскресного времени, которые проводятся дома. Например, перед сном или утренние часы. Ты знаешь, что у него за место для таких случаев?» На листе появилось еще 3 строчки, прежде чем мистер Робертс поднял голову. «Нет, моя дорогая, не знаю. Теперь, когда ты поставила меня лицом к лицу с этим вопросом, кажется удивительным не знать, где молодой человек, проработавший у нас больше года, проводит свободное время, но я этого не знаю. Тогда я хочу тебе кое-что рассказать об этом. У него убогая задняя комната на 4-м этаже. Судя по тому, как он о ней говорил, она маленькая, и в ней нет отопления. В такую погоду, как эта, как может молодой человек читать Библию или даже молиться при таких обстоятельствах?» Мистер Робертс отложил ручку и выпрямился, глядя на свою жену задумчивым, отстраненным видом. «Флосси, — сказал он наконец, — это непростой вопрос. Ты открываешь целую шахту беспокойства и сомнений. Некоторое время я блуждал по краям, но, как правило, умудрялся закрывать глаза и отказываться заглядывать внутрь, потому что боялся того, что мог увидеть, и потому что я не знал, что делать со своими знаниями. Ты знаешь, я работаю в ферме не так уж долго, и моей заботой до недавнего времени была другая сторона океана. Но я пробыл дома достаточно долго, чтобы знать, что у нас работают несколько сотен молодых людей, которые находятся вдали от своих домов. Зная цены на питание в респектабельных домах и зная зарплаты, которые получают молодые люди, не требуется большой проницательности, чтобы понять, что у них здесь, мягко говоря, довольно унылые дома. Дело в том, Флосси, что я не хотел вникать в это дело слишком пристально, потому что не вижу выхода. Взгляни, например, на ферму, в которой, скажем, 300 клерков находятся вдали от своих родных. Предположим, половина или даже треть из них находится в плачевном положении. Что я могу сделать? Разве им недостаточно хорошо платят, чтобы иметь обычное жизненное удобство? Сомнительно. Правда в том, что то, что мы с тобой называем обычными жизненными удобствами, требует немалых денег. А в городе арендная плата высокая. Владельцы общежитий с трудом справляются с тем, чтобы их расходы соответствовали доходам. И они доводят экономию до самой грани подлости. Многие из них, я полагаю, переходят грань дозволенного. И в результате получается дешевая, плохо приготовленная еда. Потому что хорошо приготовленная еда стоит дорого. Плюс к тому холодное помещение, скудость и дискомфорт. Что можно с этим поделать? Наша фирма всего лишь одна из сотен, и во многих из этих сотен они нанимают больше работников и платят меньше, чем мы. Я знаю, что на некоторых из наших клерков с завистью смотрят очень многие молодые люди. У нас никогда не возникает никаких проблем с вакансиями. Люди толпятся вокруг нас, потому что у нас репутация щедрых. Однако мы не щедры. Иногда я склонен думать, что мы едва ли справедливы. Но я ничего не могу с этим поделать. Я младший партнер, на мне лежит большая ответственность и треть права голоса. И я не могу добиться повышения зарплаты. Я работал над этой проблемой с перерывами в течение года и добился очень немногого. Тебя удивляет, что я изо всех сил закрываю на все это глаза? На лице его жены появилось задумчивое, если не сказать озадаченное выражение. Казалось, у нее не было готового ответа. Подождав немного, мистер Робертс снова принялся за составление ответов на свои деловые письма. Прежде чем он успел написать еще одну строчку, ее лицо прояснилось. Она перебила его. «Эван, когда ты говоришь о 400 клерках и умножаешь это на сотни домов и еще больше сотен клерков, я вообще не могу этого представить. Я совсем не могу следовать за твоими мыслями. Дело не в том, что я не впечатлена цифрой, это так, и меня это ужасает. Но я не хочу быть потрясенной. Я хочу быть полезной. Возможно, прямо сейчас я ничего не могу сделать для сотен людей, поэтому я хочу сузить свои мысли до того, что, возможно, я могу сделать. Что, например, можно сделать для того, чтобы привести хорошего молодого человека, такого как Альфред Рид, в место, которое будет хоть немного похоже на дом? Где он сможет спокойно изучать Библию и пригласить друга, с которым он хочет помолиться, или с кем он хочет связаться и чем-либо помочь? Это не такая уж большая проблема. Разве это нельзя решить?» Ее муж улыбнулся.
2: «Он всего лишь один из тысяч», — ответил он.
0: «Да, я знаю, но он один из тысяч. Поскольку мы не можем достичь тысяч, неужели мы не можем достичь одного?»
2: «Эван, я всего лишь одна из тысяч. Но как бы ты стал спорить обо мне?»
0: Мистер Роберт снова рассмеялся.
2: «Ты одна из тысячи тысяч», — сказал он с ударением.
0: Еще строчка, и он подписал название фирмы необычайно красивым росчерком. «Ну вот, одно письмо я закончил. Что ты предлагаешь сделать, Флосси?»
2: «Я хочу, чтобы у мистера Рида была комната, куда он мог бы время от времени приглашать одного из моих мальчиков и делать для него то, чего мы не можем сделать в наших комнатах. Делать для него то, что только молодой человек может сделать для молодого человека. Я не совсем ясно знаю, чего я хочу дальше, но я рассматриваю это как первую ступеньку. Понимаешь, я хочу, чтобы у всех ваших тысяч были такие же приятные комнаты, и я хотела бы помочь добиться этого. Но сейчас я не вижу способа».
0: «Ты видишь путь к этому?»
2: «Нет, но разве тебе не кажется, что мы должны быть в состоянии сделать малое?»
0: «Да, конечно».
2: «Какое твое желание, Флосси? Ты хочешь, чтобы у него была комната в нашем доме?»
0: Она покачала головой.
2: «Нет, это не способствовало бы осуществлению моего плана в отношении этих мальчиков. Я бы не против, чтобы он был здесь. Это было бы хорошо для него. По крайней мере, я так думаю. Но я вижу цели, которые он мог бы сделать для молодых людей, поставленные им самим, в другой части города. Кроме того, Эван, у меня есть планы для наших комнат, совершенно другие. И, боюсь, некоторые из них покажутся тебе очень странными».
0: Он ответил на ее сомнение улыбкой, которая говорила о том, что он не боится ни ее планов.
2: «Какая же ты маленькая выдумщица!» — сказал он, глядя на нее сверху вниз, любящими, гордыми глазами. «Кто бы мог подумать, что она может составлять или строить такие таинственные планы? Раньше я думал, что ты очень открытая женщина».
1: Глава 8. Она присоединилась к его смеху, хотя в ее глазах отражалась нежность. Через мгновение она мягко сказала:
2: «Это не выдумывание планов, Эван. Я всего лишь пытаюсь приступить к работе, для которой назначена. Я расскажу тебе, как все это пришло ко мне. После того, как ты ушел, я читала мое утреннее чтение, переходя от одного места к другому. По твоему мнению, это совершенно бессистемно, но я остановилась на стихе. Он есть мой избранный сосуд. Помнишь, это о Павле? Вдруг он открылся мне с внезапным чувством благоговения и красоты быть избранным Богом для совершения великой работы. Я перестала читать, чтобы обдумать эту мысль. Каким великим моментом должно быть было для Павла, когда он осознал это? Мне стало почти жаль, что мы живем в совершенно другое время, не имея такой возможности». Я остановилась прямо посреди этой мысли, чтобы вспомнить, что я также, несомненно, избрана Богом, как тогда был Павел. Ведь я пришла к нему не сама по себе и не начала любить его сама, и поэтому он, должно быть, избрал меня. Я задалась вопросом, может ли быть, что у каждого христианина была также определенная работа, как у Павла. Работа, которая не была поручена никому другому, разве только избранный окажется неверным. Я не хотела оказаться неверной и просила Бога не позволять мне этого. Затем, конечно, я начала задаваться вопросом, в чем могла бы заключаться моя работа или моя часть работы, порученной другому человеку. Это было на следующее утро после того, как ты рассказал мне об Эстер Рид. Ты представить себе не можешь, какое это произвело на меня впечатление. Я не могла отделаться от интереса по поводу того, как продвигается ее работа, и достаточно ли там избранных, или, возможно, найдется немного места и для меня. Я ничего не могла решить, и в конце концов решила немного проследить за работой Павла. Конечно, было неразумно предполагать, что действия великого апостола имеют что-то общее с моими усилиями.
0: и все же данные им указания могут мне немного помочь.
2: Эван, как ты думаешь, что было первым, что я нашла?
0: Вот что. Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его.
2: Представляешь, до сих пор то, что были избраны и он, и я, было одинаковым.
0: Я посмотрела дальше. Увидел праведника. Это было чуть дальше. Разве я тоже не была избрана для этого?
2: Глаза твои увидят царя в красоте его. Я повторила это прекрасное обещание, чтобы убедиться, что оно было правдой, и продолжила.
0: И услышал глаз из уст его.
2: Разве это не удивительно, Эван?
0: Конечно, я буду слышать голос моего царя часто-часто, когда прибуду домой.
2: Только подумай. До сих пор Павел не пережал меня. Я поспешила найти другую ссылку на работу Павла, и я нашла вот эту. Позволь мне прочитать это тебе.
0: Ее изящное шитье внезапно отодвинулось в сторону, и из недр, украшенной розами рабочей корзинки, появилась маленькая Библия в простом переплете, испещренная множеством пометок. Быстро переворачивая страницы, взволнованная ученица прочла:
2: «Я для того и явился себе, чтобы посвятить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе».
0: Эван, ты знаешь, что даже ребенок может быть свидетелем, если он хоть что-то знает о фактах.
2: Я, безусловно, знаю некоторые замечательные вещи об Иисусе, которые я могла бы засвидетельствовать. Кроме того, разве не разумно ожидать, что он будет являться мне каждый день с тем, что я могу засвидетельствовать кому-нибудь?
0: Затем я прочла, что Павел был послан к язычникам. Но для чего?
2: Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными.
0: Эван, было ли когда-нибудь в мире более замечательное дело, чем это?
2: Я не могу передать тебе, что я почувствовала, обнаружив или, по крайней мере, осознав, что во многом это была моя работа.
0: Конечно, я, естественно, начала спрашивать себя, каким язычникам я могла бы обратиться, чьи глаза я должна попытаться открыть.
2: Представляешь, в тот самый день я встретила мистера Рида и услышала об этих мальчиках. Они сразу заинтересовали меня, и то, что он рассказал о своей сестре, усилило мой интерес. Затем, когда я увидела их...
0: Эван, если когда-либо мальчики и были во власти сатаны, то это они.
2: И подумать только, что среди них может быть наследие, которое освящено.
0: Сегодня утром, когда я увидела, где живут некоторые из них, и представила себе, как они живут, я на мгновение остолбенела. Мне кажется это невозможным.
2: Какие средства можно было бы найти, чтобы присоединить их к такому наследству?
0: И тут мне вспомнились слова.
2: «Верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными».
0: Эван, Бог спасет их, и я думаю, Он позволит мне быть участницей.
2: Аминь,
0: произнес мистер Робертс хриплым голосом. Когда его жена пребывала в одном из своих возвышенных настроений, он всегда восхищался ею с каким-то благоговением. В течение многих лет он был добросовестным работником. Он применял в своей работе производственные планы и принципы ведения бизнеса. Он изучал причину и следствие, вычислял и ожидал определенных результатов, вытекающих из определенных причин, подобно математической задаче. Он никогда не забывал о силе веры или в каком-либо смысле пытался выполнять свою работу в одиночку. Он был христианином, который много времени проводил на коленях. Но маленькая Флосси вкладывала в свою работу столько детского доверия, что иногда он останавливался в благоговении, не зная, сможет ли последовать за ней. Это была не столько математическая задача, которую нужно было решать, сколько вера, способная сдвинуть горы.
2: Мистер Робертс часто ловил себя на том, что цитирует строки детского стишка, когда жена приоткрывала ему завесу своего сердца.
0: В такие моменты он без колебаний приходил к выводу, что шаги, которые она предпринимала, были не одиноки, но Господь был с ней.
2: Звонок почтальона нарушил их уединение.
0: «Я надеюсь, что сегодня из дома пришли письма», — сказала миссис Робертс.
2: «Настоящие длинные письма».
0: Прошла неделя с тех пор, как мы получили последнее известие.
1: «И я надеюсь, что они потребуют предварительного прочтения в уединении», — ответил муж, берясь за свою забытую ручку. «Это единственная возможность ответить на эти деловые письма. Я нахожу, что говорить с тобой — искушение просто непреодолимое».
0: «Одно письмо, но оно приличных размеров и довольно увесистое».
1: «Это от Мэрион!» — воскликнула миссис Робертс с восторгом в голосе, едва взглянув на знакомый почерк. Вскоре она потерялась в его многочисленных страницах, и некоторое время писание писем продолжалось непрерывно. Миссис Мэрион Деннис не забыла о своей привязанности к своей хорошенькой маленькой Флосси. Не забыла она и о том, что хотя она и была нежно-невинным маленьким созданием, но обладала мудростью, намного превосходящей тех, кому приписывают острую проницательность. Даже мудростью настолько чуткой и в то же время такой нежной, что ее источником могла быть только бесконечная мудрость. Таким образом, она, как и многие другие, обращалась к подруге, которая была намного моложе ее, как к человеку, которому она могла безопасно довериться.
0: «Дорогая маленькая Флосси», — так начиналось письмо, — «я полагаю, что тебе суждено дожить до того времени, когда ты станешь седовласой старенькой леди. Представляю тебя сидящей со спокойным лицом в гофрированном чепце и очках в своем кресле с высокой спинкой. Сидишь ты в самом заветном уголке, возможно, в самой любимой комнате какой-нибудь внучки, и я, пишущая тебе, все равно писала бы: «Дорогая маленькая Флосси». То, что должна скрывать это от любопытных глаз достойной и респектабельной миссис Эванс Робертс, меня почти забавляет. Мне кажется, я вижу, как ты совершаешь путешествие по каким-нибудь аллеям Чаутауки, непреклонно выбираешь свой путь в Палестину. С любовью ты склоняешься над маленькими белыми камешками, которыми отмечены деревья Вифания. Румянец на твоих щеках, вызванный, как я думаю, волнением от того, что ты находишься среди этих крошечных фотографий замечательного прошлого. Но теперь я полагаю, что это вызвано тем, что мистер Эван Робертс присоединился к нам на нашей прогулке. О, маленькая мышка, какой ты была тихой! Но с тех пор многое изменилось. Мы взрослые замужние женщины, ты и Рут, и Эври, и я. Я полагаю, контраст нашей жизни, я имею в виду ее внешнюю часть, также сильно выражен, возможно, даже сильнее, чем это было, когда мы были вместе в Чаутауке. Тогда мы были девочками. Сейчас мы матроны. И приняв этот титул, мы с Рут взяли на себя особую и большую ответственность. Сейчас идет дождь. Мистера Денниса вызвали в верхнюю часть города, точнее, в Спрингс-Грейтс, навестить больного умирающего человека. А я одна, почти одинока. Если бы я могла призвать кого-нибудь из троих себе на помощь и утешение, я бы это сделала. Я почти так же одинока, как некоторые из тех вечеров в старом общежитии. И все же есть различия. Нет закопченной старой печи, по комнате от парового отопления разливается приятное тепло. Теперь вечером ни одна дурно пахнущая керосиновая лампа не оскорбит твоего эстетичного друга, но самый мягкий из абажуров создает вокруг меня ореол. Разве это не поэтично? Более того, о благословенная мысль! Мне не нужно готовить ни экзаменационных работ, ни докладов. Мне ничем не надо заниматься, кроме как поболтать с тобой. Кроме того, я признаюсь только тебе, что это еще одно и самое благословенное отличие между этим и моим одиноким прошлым. Теперь почти в любой момент я могу надеяться на звонок доктора Денниса, и когда он придет, все чувство одиночества мгновенно исчезнет. Ах, Флосси, дорогая Флосси, это такая разница, которую даже ты не можешь оценить. У тебя были твои мать и отец, и все твои дорогие друзья, а у меня никого не было. И кроме того, здесь я колеблюсь, чтобы ты не оказалась слишком тупой и не поняла моих рассуждений. Ты только добавила мистера Робертса к своему кругу сокровищ. Я знаю, он замечательный и добрый, и он мне нравится даже в мыслях. Но, моя дорогая, я добавила доктора Денниса. Может ли человеческий язык сказать больше?
2: Отбросим чепуху, милая маленькая женщина. Бог был очень добр к нам с тобой. Флосси, помнишь ли ты, как в те последние месяцы, что мы были вместе, у меня вошло в привычку много рассказывать тебе о колючих шипах? Как раз я призналась тебе, что они меньше колются, когда чувствуют твое ласкающее прикосновение. Я хочу тебе кое-что сказать. Наша Грейси. Мне так жаль ее. Но я не знаю, что делать. Она живет самой несчастной жизнью. И, конечно, это бросает тень и на нашу жизнь. Я рассказывала тебе, дорогая, о профессоре Эллисе. Он все еще пытается убедить бедную Грейси, что я, будучи ее мачехой, должна быть ее естественным врачом. Он говорит, что до того, как я появилась в семье, ее отец принимал его в своем доме и позволял ей принимать его знаки внимания. Надеюсь, ты видишь, что нет ничего странного в том, что бедная маленькая девочка поверила ему и отвернулась от меня. В общении ее отца у нее много сочувствующих советчиков. Есть те, кто вздыхает по ней даже в моем присутствии. Бедная Грейси, говорят они, как она изменилась. Раньше она была такой яркой и счастливой. Есть что-то неестественное в отношениях мачехи. Все энергичные дети обычно бунтуют. Представь, как такие разговоры помогают Грейси. А пока, как ты думаешь, что может быть мотивом профессора Эллиса? Я не могу думать, что она ему не безразлична. Я почти уверена, что в нем не осталось достаточно чистоты даже для того, чтобы восхищаться невинностью девушки. Уж точно не такой, у которой были такие высокие идеалы и серьезные амбиции, как у Грейси. Мне кажется, я слышу твой вопрос. Почему она им восхищается? Моя дорогая, она этого не делает. Она думает, что восхищается. И в 17 лет такие мысли иногда причиняют непоправимый вред. Но в один прекрасный день она сделает открытие, что ей льстит его внимание, потому что он почти на 15 лет старше ее. И блестящий в разговоре. И его считают лучшим музыкантом в городе. Жаль, что я не знаю о нем больше. Но и то, что я знаю, достаточно ясно показывает, что он за человек. Этим простодушным молодым существам, кажется, нужно очень тщательно разоблачать порочность, прежде чем они поверят, что это что-то иное, чем сплетни или искажение фактов. Он уехал в 6-недельный отпуск. Я не знаю, куда, и доктор Деннис тоже. Грейси знает, но не просвещает меня. Флосси, дорогая, не могла бы ты дать мне маленький полезный совет? Как ты думаешь? Иногда я задаюсь вопросом. Не была ли я слишком самодовольна в отношении своих предполагаемых обязанностей? У меня были такие прекрасные планы. Я собиралась стать самой благословенной мачехой, которая когда-либо была у этой девочки. Возможно, это ни о чем не говорит. Не склоняемся ли мы все к мысли, что вторые матери, должно быть, ошибаются, а сыновья и дочери – бедные обиженные жертвы? Но я любила Грейси, ты знаешь, и она, казалось, любила меня и была так счастлива при мысли о наших близких отношениях. Но сейчас от этого очень мало радости. Грейси укрылась в чувство собственного достоинства. Иногда она может быть самой величественной девушкой, которую я когда-либо видела. Она не груба со мной, а напротив, церемонно вежлива. Она называет меня миссис Деннис. И все в таком роде, когда необходимость вынуждает ее обратиться ко мне. Но она старается говорить как можно меньше. Садится с нами за стол 3 раза в день. Тогда не может найти предлога на отсутствие, с которым смирился бы ее отец. Она послушно говорит «да, сэр» и «нет, сэр» ему и «нет, мэм, спасибо» мне. И на этом наш разговор заканчивается. Обычно ее лицо бледное, а глаза красные, и при первой же возможности она просит извинить ее, удаляется в уединение своей комнаты и запирает дверь. Ее отец прекратил ее уроки музыки. По крайней мере, она предпочла, чтобы они прекратились, чтобы не брать уроки у кого-либо другого, поэтому она больше не занимается. Она продолжает учить немецкий и французский и получает хорошие оценки от профессоров. Но во всем, что она делает, чувствуется усталость и унылость.
0: которые заставляют испытывать к ней чувство глубокой жалости. Иногда появляется желание надрать ей уши или запереть в углу, пока она не научится вести себя прилично. Однако, как правило, мне ее жаль. Когда-то я сама была молодой. Я была невоспитанной. У меня не было матери. И у меня было 1000 диких фантазий, любая из которых могла бы погубить меня. Как ты думаешь, дорогая, что бы ты сделала, если бы у мистера Робертса была дочь, а ты была бы ее мачехой? Ты сейчас покраснела, отложила этот лист и сказала вслух: «Что за идеи? Мэриан говорит самые абсурдные вещи». Но тогда, если бы ты была Мэриан Деннис и предстала перед Богом на месте матери Грейс Деннис, как ты себе представляешь, что бы ты сделала? Я расскажу тебе о своем отношении. Я всегда веселая в ее присутствии, веселая. Если я могу сделать что-то веселым. Это не по отношению к ее отцу. Ты понимаешь, потому что я думаю, что это может ее разозлить. Я стараюсь быть веселой по отношению к самой Грейси. Но можешь ли ты себе представить попытку быть веселой с надгробной плитой? Я изучаю, насколько могу, ее вкусы при заказе ужина и десертов. Расставляю цветы, которые, как я знаю, ей больше всего нравятся. Короче говоря, стараюсь сделать все те приятные мелочи, которые, я уверена, ты бы сделала на моем месте. А теперь я могу сознаться, что научилась этим маленьким прелестям от тебя. Я никогда не додумалась бы до них сама. Флосси, доктор Деннис – один из самых терпеливых и многострадальных мужчин, но ему очень трудно быть терпеливым с бедняжкой Грейси. Ему труднее, чем мне. Во-первых, потому что я по личному опыту знаю, каким беспокойным юным созданием может быть миссис 17-18 лет. А во-вторых, потому что именно на меня больше всего падает ее недовольство. И это, естественно, его возмущает. Почему я пишу тебе все это? Я правда не знаю, дитя. За исключением того, что я помню, какой любопытной манерой ты рассказываешь Иисусу все о своих друзьях и их испытаниях. И я с большим утешением вспоминаю, что ты мой друг. Не воображай меня несчастной. Я никогда не смогу быть такой, пока Христос является настоящим помощником, которым Он является для меня сейчас. Тебе не нужно говорить, что я ежедневно благодарю Его за то, что Он дал мне моего мужа. Но я думаю, ты поймешь меня лучше, чем многие, насколько искренне я хочу занять место матери для моей яркой юной Грейси, оставшейся без матери. Стараюсь быть матерью девочки с ее опасной красотой, ее опасными талантами и ее способностью быть несчастной. О, я хочу сделать больше, чем просто исполнить свой долг. Я хочу любить ее всем своим сердцем и чтобы она любила меня. Но этот человек всегда ненавидел меня, и я уверена, в глубине души разыскал ее и навязывает ей свое внимание, потому что видит возможность уязвить меня через нее. Если бы не он, я могла бы надеяться заполнить место в ее сердце, и я думала, что у меня это получится. На этом месте письмо резко оборвалось и было закончено несколько дней спустя в другом тоне. Дальше сообщалось множество домашних новостей с ярким энтузиазмом, который всегда искрился в письмах Мэриан. Но миссис Робертс вернулась к первым двум или трем страницам, которые она задумчиво перечитала. Затем прервала работу мужа. «Эван, ты еще не закончил свои деловые письма? Я хочу прочитать тебе письмо, а потом поговорить с тобой». «Обе перспективы восхитительные», — ответил он, торопливо дописывая последнюю строчку, подписывая и передавая жене, чтобы та вложила письмо в конверт. Затем он отодвинул письменные принадлежности и откинулся на спинку стула, наслаждаясь. «Но все так восхитительно», — ответила жена, качая головой. «Я надеялась, что у бедной Мэриан будет несколько лет передышки. Ее жизнь была такой тяжелой». Глава 9. Хорошо, что миссис Мэриан Деннис чувствовала себя в полной безопасности в руках своей подруги Флосси, потому что в тот вечер ее проблемы были тщательно обговорены. В конце супруги пришли к определенным выводам. В конце обсуждения миссис Робертс задала своему мужу один вопрос, который совершенно не имел никакого отношения к делам Мэрион Деннис. «Эван, ты знаешь доктора Эверетта?»
2: «Эверетт? Дай-ка подумать. Да, я знаю о нем. Он сравнительно молодой врач. Пробыл здесь недолго и успел стать известным».
0: «Каким образом?» «Я слышал о нем главным образом по роду его профессии. Его случайно вызвали навестить молодую леди, принадлежащую к очень богатой семье в Бруклине. Я сказал случайно. Это, знаете ли, наша невежественная манера говорить. Я, конечно, имею в виду провидение. Гувернантка из детской в их семье была больна, и доктор Эверетт, который где-то встречался с ней, вызвался вылечить ее. Однажды утром он навестил ее, когда больной дочери, от которой, кстати, отказался ее лечащий врач, внезапно стало хуже. В экстренном порядке позвали доктора Эверетт. И пока не ждали обычного врача, он преуспел в оказании такой хорошей помощи, что вдохновил мать. Ей захотелось полностью передать дело в его руки, что и было сделано. Молодая леди поправилась, и положение доктора Эверетта в профессиональном плане было обеспечено. Мне кажется, что для тебя это весьма интересный случай. Говорят, что он добился заметного успеха. И, конечно, после инцидента в Бруклине его практика в основном распространяется среди богатых. Каким образом он привлек твое внимание?
2: Мой провожатый сегодня утром сказал, что он был отличным врачом, который лечил мальчика Калкинса. Он мог бы стать помощником. Я хочу навестить того больного мальчика завтра, если смогу это устроить. Я думаю, мне нужно взять кого-нибудь с собой.
0: «Ты можешь взять меня с собой», — решительно сказал муж. Как бы ни способствовали прогулки по переулкам с ловким Диком, нравственному развитию этого парня, мистер Робертс считал, что для его жизни экспериментов достаточно. Таким образом, на следующее утро миссис Робертс, одетая в самое простое и неброское платье, какое только нашлась ее в гардеробе, отправилась в переулок в сопровождении своего мужа. В каком-то смысле было ошибкой, что первое посещение в переулке было нанесено семье Калкинс. Из-за этого у миссис Робертс сложилось ошибочное представление о том, как живут бедные люди. Комната была довольно пустая. Перед кроватью не было даже клочка ковра, но это была чистая комната. Пол, окно и дверь шкафа были настолько чистыми, насколько это было возможно сделать водой. Кровать, хотя миссис Робертс она казалась безнадежно жесткой и ужасной, на самом деле была образцом опрятности и чистоты для каждого обитателя этого чердака. На ней лежала соломенная подстилка, накрытая темным ситцевым покрывалом, которая служила простыней. Мальчик, лежавший на ней, был укрыт заплатанным стеганым одеялом, которое было заштопано и было чистым. Можно сказать о таком месте, что это были самые ценные вещи. Мистер Робертс подозревал это, а доктор Эверетт знал об этом. Доктор стоял, склонившись над своим пациентом, когда прибыли двое гостей, и не удостоил их даже взглядом. Темноволосая, темноглазая, невзрачная, прилично одетая девушка усадила миссис Робертс на единственный стул, который был в комнате. Для ее мужа она поставила табурет, который был сделан из четырех ножек, старого стула и квадратной доски. Салли Калкинс была очень взволнована этим неожиданным посещением. Она понятия не имела, кто эти люди и зачем они пришли. Она смутно опасалась, что они могут быть каким-то образом связаны с местом ее брата в типографии. Мальчик так боялся его потерять, что ночь выдалась беспокойной. Дрожащим голосом она поспешно произнесла: «Доктор думает, что через некоторое время он поправится. По его словам, перелом не очень страшный, и Марк хочет сохранить свое место. Он думает, что, может быть, кто-нибудь из уличных мальчишек сохранил бы для него место, если бы вы были так добры». Она смотрела на Флосси, но явно обращалась к мистеру Робертсу. Светлое, милое лицо, смотревшее на нее таким сочувственным взглядом, казалось, было тем, к кому можно было обратиться. Мистер Робертс, однако, понял, что вы приняли за работодателя, и немедленно развеял эту мысль, спросив, где работал мальчик и как произошел несчастный случай. «Это был лифт, сэр», — живо ответила она. «Цепь порвалась, и лифт с грохотом упал,
2: а Марк был на нем. Он каким-то образом скатился, сам не знает как. Он был настолько плох, что не мог сказать мне, как это было. Он был какой-то не в себе. И всю ночь говорил о своей работе. «Сэр, неужели кроме тебя никого не было с ним ночью?» — спросила миссис Робертс. «Где ваша мать?» «У нас нет матери, мэм. Есть только Марк и я. И отец», — добавила она после неуверенной паузы. «Но прошлой ночью отец не вернулся. О, мне не нужно было, чтобы кто-то был с Марком. Я бы его не бросила». «И я уверена, ему нравится, что ты заботишься о нем. Чем ты его кормишь?» «Я думаю, ему понадобится питательная пища, мясные блюда и бульоны, а также легкие аппетитные блюда, возможно, приготовленные на молоке. Ты его повар тоже?» «Не хотела бы ты, чтобы я показала тебе, как готовить для него вкусные блюда. Я научилась готовить несколько вкусных блюд, которые нравятся больным». Прежде чем сбитая с толку девушка успела ответить, доктор резко оторвался от долгого осмотра своего пациента и впервые оказал гостям внимание, которым удостоил их. Правда заключалась в том, что у этого человека был некоторый неудачный опыт общения с посетителями из района. Возможно, у него было необоснованное предупреждение против них как класса. «Я ничего не могу с собой поделать, мэм», — сказал он миссис Сондерс, когда она однажды взялась отчитывать его. «Конечно, есть исключения, по крайней мере, мы будем надеяться, что они есть. Но если бы вы видели некоторых из моих образцов, вы были бы первыми, кто пожелал бы привнести в них немного здравого смысла. Как правило, они предлагают трактат вместо того, чтобы дать буханку хлеба или миску бульона, и вставляют свои советы и упреки в каждое полезное действие. Это как много доз лекарства для пациента. Его приходится терпеть, потому что он в их власти и ничего не может с собой поделать. У них добрые намерения, у большинства из них. Но беда в том, что мы привлекаем из района людей, которым нечего делать и которые не понимают, что все народы Земли произошли от одной крови». Казалось, что-то в тоне или словах миссис Робертс заинтересовало его, и он повернулся к ней. «Этот переулок принадлежит вам?» — резко спросил он, все еще думая о посетителе из района. Мгновение она смотрела на него с озадаченным видом, затем наивно ответила. «Я не думаю, что это так. Если бы он принадлежал мне, у меня все было бы совсем по-другому». Доктор Эверетт рассмеялся, а мистер Робертс подошел к нему и представился. «Моя жена едва ли ответила вам полностью», — сказал он. «У меня сложилось впечатление, что она хочет адаптировать часть этого переулка. По крайней мере, я мало о чем другом слышал с полудня прошлого воскресенья. Она ищет каких-то заблудших овец, которых отдали под ее опеку». «Ах», — сказал доктор, быстро поворачиваясь к ней. «Учительница воскресной школы? Этот молодой человек – один из ваших учеников?» «Нет», – объяснила она, – «но я услышала о нем, когда спрашивала, где живет один из мальчиков, и зашла, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь. Дирк Колсон был тем мальчиком, который, как мне сказали, живет неподалеку от этого места». Глаза девушки заблестели. «Он живет на соседнем квартале», – сказала она. «О, мэм, вы его учительница, и вы ищете его? Я так рада!» «Он тебе нравится, не так ли?» — спросил доктор, переводя взгляд с одного говорящего лица на другое, и казалось чрезвычайно заинтересованной этим вопросом. «Нет, конечно», — быстро ответила девушка. «Он ужасный, но мне жаль его сестру. Она хочет, чтобы Дирк образумился, а у него никогда ничего не получается. Но я подумала, может быть, такой учитель мог бы ему помочь». В голосе девушки звучало такое сильное и неподдельное восхищение представшим перед ней прекрасным видением, что доктор Эверетт не смог сдержать улыбки. «Это не кажется невероятным», — сказал он со значением и добавил. «Кто такой этот Дирк Колсон, который, по-видимому, представляет собой объект интереса?»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии. Он превознесен над ними.